вещи. В самом деле вы лишь облако дыма безжизненное. Гонимое ветрами случайными, приидите ко мне, и я наполню вас светом и водою, светом истинным, и водою живою, и станете живыми воистину. Вы, что добровольно притекаете ко мне и моей жизнью наполняетесь, теряете вы облик свой, миром созданный, и становитесь со мной одно, как и я, одно с Отцом Небесным. Воистину не будете вы бояться времени, ибо время — бич мира, и от мира, а не от меня. Не смутят вас и колебания времени, ибо все колебания — надменный свист бича на ристалище, и от мира, не от меня. Мир мой даю вам, которого зубы времени обглодать не могут, пространство стеснить не может, не поколебать никакое колебание. В наполненных миром выхолощена жизнь, осуждены они миру в рабство. В наполненных жизнью нет мирского, и они суть сыны жизни. Я полон жизни, и смерть не имеет никакой части во мне, даже сострие игольное. Потому мир меня не знает. Мир знает свое, как и жизнь свое. Воистину я гость миру неведомый. Я пришел отдать, а не получить. От полноты своей предлагаю, от ничего же и брать нечего. Моя полнота, полнота Бога, в мир меня пославшего, чтобы отдал я себя миру и восстановил мертвых и вернул их в царство жизни. Я и жизнь одно, и прежде Адама аз есмь, и после Адама аз есмь. Душа моя, воскресни! Воскресни скорее, пока воскрешающий тебя в тебе. Когда он покинет тебя, ничего уже не сможешь, лишь рожать мертвых и хоронить своих мертворожденных. Превратись в слух, облекись в послушание, безжизненное порождение души моей, и воскресни из гроба.

0: Радио «Вера». Чингис Айтматов. «Пегги-пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: В непроглядной, насыщенной летучей влагой и холодом приморской ночи на всем протяжении Охотского побережья, по всему фронту суши и моря, шла извечная, неукротимая борьба двух стихий. Суша препятствовала движению моря, море не уставало наступать на сушу. Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухало, отражая удары моря, каменно-твердая земля. И вот так они в противоборстве от сотворения, с тех пор, как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени. Все дни и все ночи.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Ивана Щеглова «У отца Иоанна Кронштадтского. Рассказ очевидца. 1894 год. Кронштадт». Квартира в ожидании приезда отца Иоанна приняла совсем праздничный вид. Вокруг все сияло. Но самое главное сияние было, разумеется, на лицах паломников и паломниц. Дверь в мою каморку распахнулась. Вошел отец Иоанн. Очень стремительно, молодой и спешной походкой, с горящим пронизывающим взором. В его фигуре, в его движениях, в первом звуке его голоса чувствовалась какая-то непередаваемо чудесная вдохновенность. Около меня раздался властный и отечески проникновенный голос. «Ну, говорите, что вам нужно». Разумеется, я сказал, что мне было нужно, отец Иоанн прочел молитву и собеседовал меня. Я был совершенно уничтожен великим сердцеведением кронштадтского пастыря. Да, этот человек, только что вошедший и первый раз в жизни меня видевший, через какие-нибудь 5 минут говорил со мной так, как будто жил под одной со мной кровлей добрый десяток лет, и вдобавок, каким голосом говорил, от которого сердце детски раскрывалось и размягчалось, как воск, и невольные слезы сдавливали горло и мешали вырваться в словах накипевшей признательности. В заключении своего краткого собеседования отец Иоанн крепко поцеловал меня в лоб и промолвил: «Спасибо за доверие, голубчик, за доверие спасибо. Забыть ли мне когда-нибудь несравненную, умиляющую ласковость, с которой были произнесены эти слова?» Голоса.

0: Радио «Вера».
1: Буду черные грядки холить, ключевой водой поливать. Полевые цветы на воле, их не надо трогать и рвать. Пусть их больше, чем звезд зажженных в сентябрьских небесах. Для детей, для бродяг, для влюбленных вырастают цветы на полях, а мои для святой Софии в тот единственный светлый день, когда возгласы литургии возлетят под дивную сень, и как волны приносят на сушу то, что сами на смерть обрекли, принесу покаянную душу и цветы из русской земли. Анна Ахматова.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: К вечеру на Афон опустился легкий туман. Монах Паисий уже собирался закрыть калитку своей маленькой хижины-кельи, как вдруг откуда-то из влажной дымки раздались голоса. Монах понял, что это к нему идут запоздалые гости, и остался поджидать их у калитки. Вскоре на тропинке показались несколько молодых людей. Они поздоровались с отцом Паисием, он пригласил их войти, и гости сходу начали излагать монаху свои взгляды на жизнь. «Батюшка, мы студенты. В Бога мы верим, но не понимаем, зачем нужны священники, наставники в вере. Разве мы сами не можем найти свой путь к Господу? Зачем нам чье-то руководство?» Молодые люди горячились, возмущались и больше говорили сами с собой, чем с монахом. Отец Паисий с улыбкой слушал их и ничего не говорил в ответ. Потом вдруг встал и спокойно объявил: «Ну что ж, дорогие мои, уже поздно, мне пора на молитву. А вы ступайте-ка в свою гостиницу». Продолжая беседу между собой, посетители вышли на улицу. Туман тем временем сгустился так, что на расстоянии вытянутой руки ничего нельзя было разглядеть. Потоптавшись на тропинке, идущей круто вниз, они через некоторое время вернулись в келью отца Паисия. «Батюшка, вы не поможете нам найти дорогу? Мы не знаем местность и боимся сбиться с пути», — попросили они монаха. Отец Паисий улыбнулся. «Значит, все-таки для того, чтобы указать верный путь, нужен наставник», — смеясь, спросил он студентов. А те примолкли, соглашаясь с монахом. К афонскому старцу Паисию Святогорцу за духовным руководством приезжали люди со всего земного шара. А отец Паисий, которого еще при жизни почитали за святого, всегда подчеркивал, что и сам нуждается в руководстве. И говорил об этом так. К примеру, человек выезжает из Афин и направляется во Флорину. Карта-то у него, конечно, есть, и он в нее заглядывает. Но все-таки он останавливается возле какого-нибудь киоска и спрашивает, правильно ли едет, хорошая ли впереди дорога. А если не будет спрашивать, то подвергнется опасности или свернет не туда, куда нужно. Также и христианин, не имеющий духовного наставника, с которым он мог бы советоваться, продвигаясь по своему духовному пути, запутывается и выбивается из сил. А тот, кто с доверием идет к своему наставнику и спрашивает его мнение, получает помощь.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Иногда люди жалуются, что совершают вроде бы доброе дело, помогают ближнему, но оно не спорится или результат получается противоположный ожидаемому. Перед началом всякого доброго дела не забывайте молиться, а на самые важные дела просите благословения у священника. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. «Все дела твои не во имя неба и без благословения неба принесут горький плод, ибо не прольет оно на них свой благодатный дождь и животворящий свет. К чему бы ни приступал ты, прислушивайся к небу. Всякий узор своей жизни плети из небесных нитей».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя. 1922 год. Москва. Тюрьма предварительного заключения. Прогулок тогда не полагалось, книг не давали, сидение было довольно томительное, но зато тогда можно было днем лежать на своей койке сколько хочешь и без конца читать Евангелие. Мне был тогда только 21 год, но мне, я помню, было до очевидности ясно, что происшедшая катастрофа — это Божье возмездие. Я понимал, что когда верующий человек отказывается от подвига своей веры, от какого-то узкого пути и страдания внутреннего, то Бог, если Он благоволит еще его спасать, посылает ему страдания явные, болезни, лишения, скорби, чтоб хоть этим путем он принес плод жизни вечной. Жена, когда рождает, терпит скорбь. Это закон христианского пути. Я понимал, что к прежней жизни я просто не смею вернуться, выйдя отсюда. И мне казалось, что мне легко это будет сделать. Дверь камеры была заперта, но во мне внутри ощутимо открылась тогда какая-то дверь, и я выходил через нее на большую и радостную дорогу.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В доме Козельского воеводы Григория Ардашева ярко горел свет. Хозяин сидел за большим дубовым столом. Перед ним лежал конверт с гербовой печатью и вензелем императрицы Екатерины I. Напротив воеводы, то и дело взволнованно переглядываясь, сидели двое мужчин. Богато отделанные мехом кафтаны из дорогого сукна сразу же выдавали в них людей непростых. Это были козельские бояре, братья Андрей Петрович и Иван Петрович Шепелевы. Сегодня они получили от недавно взошедшей на российский престол царицы ответ на свою челобитную, которую отправили в Петербург несколько недель назад, и теперь с нетерпением ожидали, когда воевода огласит им его. Ни богатств и ни титулов искали для себя Шепелевы. Все это у них и так уже было. К императрице бояре обращались с одной единственной просьбой – позволить им на собственные средства восстановить Оптину пустынь, мужской монастырь в 2 верстах от Козельска. Обитель, куда устремлялось множество паломников, в 1724 году по указу Петра I была упразднена и закрыта. Деревянные монастырские строения, опустев, быстро пришли в упадок и разрушились. Сразу же после закрытия монастыря Иван и Андрей Шепелевы обращались к императору Петру с просьбой отменить указ, но тогда их челобитная так и осталась без ответа. И вот теперь, надеясь на милость новой царицы, братья решили попытать счастье еще раз. Воевода, придвинув поближе свечу, сломал сургучную печать, распечатал конверт и громко вслух прочел повеление императрицы. Оптину монастырю быть по-прежнему, и всякую церковную утварь, и колокола, и всякий хлеб, и скот, и прочее, все, что есть, взятое из него прежде, в тот Оптин монастырь возвратить. Получив высочайшую милость на восстановление обители, Шепелевы немедленно выделили деньги на ремонт уцелевших строений и перевезли в Оптину монахов, которые после ее закрытия вынуждены были проживать в других монастырях. Андрей Петрович пожертвовал крупную сумму на восстановление каменного монастырского Веденского храма, а по сути заново начал его строительство. На деньги Шепелевых были приобретены и привезены в Оптину старинные иконы, церковная утварь. Немалые суммы ежемесячно вносили братья на хозяйственные нужды обители. Забота о том, чтобы на их родной земле появлялись новые православные святыни, была для Шепелевых важным делом. Так, например, 16 годами ранее Андрей Петрович выстроил в селе Губино под Козельском каменную Предтеченскую церковь. Оба брата часто и щедро жертвовали на возведение храмов и монастырей по всей Калужской губернии. Но Оптина пустынь и для них, и для последующих поколений семьи Шепелевых всегда оставалась особым, родным местом. В 1740 году сын Андрея Петровича, придворный гофмаршал Дмитрий Шепелев, построил в Оптиной Николаевский соборный храм. Еще 70 церквей было возведено на его средства по уездам и губерниям Российской империи. Следуя примеру своего отца и дяди, Дмитрий Андреевич завещал монастырю крупный капитал, а дальнейшие труды по восстановлению Оптиной пустыни взяли на себя его вдова Дарья Ивановна и племянница Елизавета Никитична. Шепелевы навсегда вошли в хронику Оптиной пустыни как щедрые жертвователи и неустанно

0: Вове крылья вознесли в отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловимо. Из горней выси я сошел, проникнут весь ее лучами, и на волнующийся дол взираю новыми очами. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало. И ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Алексей Толстой.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Богослужение праздника Пасхи начинается с крестного хода. Священник вместе с церковнослужителями и прихожанами торжественно обходит храм, неся в руках Евангелие, свечи и иконы. Пасхальный крестный ход – древняя традиция. Она возникла еще в первые века христианства, когда крещение совершалось преимущественно над взрослыми людьми. Подготовка к таинству могла длиться в те времена несколько лет, а само крещение совершалось обычно накануне великих праздников, прежде всего накануне Пасхи. Крещение проходило в открытых водоемах или специальных храмах – баптистериях. Приняв таинство, новокрещенные отправлялись в главный храм города. Они шли не поодиночке, а единым шествием, которое и стало первым в истории крестным ходом. Принявшие таинство люди шли в храм, воспевая особые молитвословия. Одно из них мы и сегодня слышим перед началом пасхального богослужения. По первым своим словам, оно называется «Воскресение Твое, Христе Спаси». Подробнее о содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Большую часть песнопений пасхального богослужения составил один человек, великий церковный поэт Иоанн Дамаскин. Святой Иоанн родился в VII веке и вырос на территории Персидской империи. Сначала он занимал высокую государственную должность, а затем удалился в монастырь, где и написал свои знаменитые богослужебные песнопения. Одно из них – молитвословие, с которого начинается пасхальное богослужение. Его церковнославянский текст звучит так: «Воскресение Твое, Христе спаси, ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите». Перевод на русский язык выглядит следующим образом: «Твое воскресение, Спаситель Христос, ангелы воспевают на небесах, и нас на земле удостой, чистым сердцем славить Тебя». Молитвословие поется много раз в самом начале пасхальной службы, перед крестным ходом. В Русской Православной Церкви принято начинать богослужение Пасхи в полночь. Ровно в 12 часов ночи по местному времени духовенство при закрытых царских вратах тихо начинает петь «Воскресение Твое, Христе спаси». Второй раз молитвословие поется тоже священнослужителями, но уже громче. Открываются царские врата, и в третий раз священники поют «Воскресение Твое, Христе спаси» до половины. Песнопение затем подхватывает хор и все прихожане.
1: Молитвословие «Воскресение Твое, Христе спаси» стало настоящим символом пасхального богослужения. Оно поется не только в начале службы, но и в течение всего крестного хода. Песнопение призывает всех пришедших в храм встретить воскресение Христа со светлым, чистым сердцем и таким образом стать похожими на ангелов, рассказавших апостолам и женам-мироносицам о восстании Спасителя из мертвых. Давайте послушаем песнопение «Воскресение Твое, Христе спаси» в исполнении хора «Оптиной пустыни».

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Один странник остановился перед домом у дороги. Там было собрание рабочих, и вдруг в доме наступила тишина. Рабочие преклонили колено на молитву. Но один из них вышел и стал ходить вокруг дома. Странник спросил его: «Что происходит в доме?» «Молится Богу. Мне стало стыдно, и я вышел». Странник замолчал в ожидании. «Кого ты ждешь?» – спросил рабочий. «Жду, когда кто-нибудь выйдет, чтобы спросить его о дороге». «Почему не спросишь меня? Я покажу тебе дорогу». Покачал головой странник и отвечал: «Как может показать правильный путь тот, кто стыдится Бога и своих братьев?»

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ликуй, душа моя, возрос младенец твой, и силой, что сильнее земли, припоясался. Разрушитель замков воздушных возрос, и мир не заметил и не узнал его. Пустыня была ему другом, мысли молитва связью с небом, отечеством его. Вот бесстрашно шагает он навстречу темным порождениям твоим. В очах его сияет вечность, на челе вечность читается, на руках почивает вечность. Ликуй, душа моя, превзошел он мир в силе и выходит на битву с ним, со всеми призрачными мирами твоими, душа плененная. Спокоен, как воин, знающий неодолимую свою силу и бессилие противника, шагает возлюбленный мой среди зверей, и уклоняются они с пути его, исполненные трепета. Воистину, природа прежде людей его узнала и предалась ему, как слуга истинный, истинному господину своему. Один лишь из людей узнал его и возопил, и вопль его остался гласом в пустыне вопиющего, заглушенного насилием и кровью. Ибо от Каина до Ирода оружие бессильного насилия и путь бессилия — кровь. Отец же всех насильников от сотворения мира искушал его всеми благами мира, только бы Витязь мой пощадил и не затоптал, посев его. Смотрел князь мира сего на возлюбленного моего, как смотрит темная ночная тень на восход солнца, увидев который умирает. Как посланник Троицы Живоначальной стоял любимый мой перед самодержцем мира лжи, и князь тьмы пытался нарушить и помутить олицетворенную в единстве троичность. По обычаю ремесла своего, народе человеческом испытанном, приступил он искушать чрево Витязя моего, чтобы первым уловить чрево и дать ему власть над сердцем и умом, сделав их рабами чрева. Но телесный человек остался в гармонии ненарушенной с человеком душевным и духовным. Чрево Витязя моего сохранило верность единой троичности, в которой трое едины и одно. Тогда князь духов злобы поднебесной приступил искушать сердце возлюбленного моего. Однако сердце его, света светлейшее, не приняло в себя тьмы. И, как и чрево, осталось верным троической гармонии. Наконец, властитель тьмы со всеми силами темными вооружился против разума спасителя моего, чтобы склонить его к искушению Бога чудесами безумными и погибельными. Но разум единородного моего оставался словно факел солнечный, всякую нечистоту сожигающий и исторгающий вон из себя. Так и разум его не вышел из сладчайшей гармонии святого триединства. Так победитель мой одержал первую победу над князем теней и праха, вышедшим на переговоры с воином моим, все ему предлагая, кроме власти над миром.

0: Вы слушаете радио «Вера». Чингис Айтматов. «Пегги-пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: Исчезла мгла. Утро все больше наливалось светом. Постепенно вырисовывались очертания земли, постепенно прояснялось море. Волны, растревоженные ночным ветром, еще бурунились у берегов беловерхими набегающими грядами. Но в глубине, в теряющейся дали, море уже усмирялось, успокаивалось, свинцово поблескивая зыбью.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний княгини Лидии Васильчиковой «Исчезнувшая Россия», 1918 год, Петроград. Мы прибыли в ЧК. После допроса меня, эскортируемую двумя солдатами через множество комнат и по бесконечным коридорам и лестницам, отвели через двор в чекистскую тюрьму. У нас не было оснований жаловаться на наших солдат-охранников, большинство из которых явно наскучили их нудные обязанности. Ведь им с утра до вечера нечего было делать, кроме как нас сопровождать, куда бы мы ни ходили, и глядеть на нас через открытую дверь и играть в шашки. Должна признать, что во все свое тюремное пребывание они нам никогда не грубили. Раза два я даже подсела к ним поиграть в шашки. Помню, как однажды один из них к нам вошел и начал прикладом винтовки вбивать в стену гвоздь. Одна из наших дам воскликнула в испуге: «Вы что, пришли с нами покончить? Что вы, сударыня, разве рука подымется на женщину?» Этот ответ нас успокоил.
0: Голоса

Покажись мне, ангел света, покажись, небесный князь, дай мне руку в знак завета, за нее, чтоб, ухватясь, шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир презрев мятежный, не отдать души грехам.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Шестилетний Ваня Сергеев сидел за партой и едва сдерживался, чтобы не расплакаться. Только что учитель отругал его за то, что в диктовке вместо «ворона» мальчик написал «ворона». Это было уже не в первый раз. Грамматика давалась Ване с большим трудом. Мать с отцом не бронили его за неудачи, и из-за этого Ване было особенно стыдно. Мальчик знал, чтобы устроить его в школу, отец, бедный церковный причетник, отдал последние семейные сбережения. Ночью Ване не спалось. Он тихонько вылез из кровати, подошел к образу Спасителя в углу, встал на колени и начал молиться. «Господи, пошли мне свет разума на утешение родителей». Ваня отчетливо понимал в тот момент, что кроме Бога надеяться ему не на кого, и вложил в молитву всю силу своего сердца. На следующий день в школе он не сделал в диктанте ни одной ошибки. Ваня стал легко усваивать правила и скоро оказался первым учеником в классе. С успехом окончил Иван Сергеев и Архангельскую духовную семинарию, а затем Петербургскую духовную академию, после которой принял рукоположение и стал священником в Андреевском соборе города Кронштадта. По его горячей искренней молитве исцелялись больные и прозревали слепые. Люди со всех концов света просили молитв всероссийского батюшки отца Иоанна Кронштадтского. А он призывал к молитве всех и каждого и говорил: «Доколе стоим на усердной молитве, да то ли и легко, и светло на душе от того, что тогда мы с Богом».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Те, кто никогда не испытывал угрызений совести, кто не плакал о своих грехах, кто не сочувствовал друзьям и родным, те, у кого никогда не болит сердце за ближнего своего, те, с кем не происходит никаких искушений, те, кто не испытывает в жизни никаких скорбей, должны начать сокрушаться и волноваться о том, что Господь, должно быть, отвернулся от них по причине их закостенелости в грехах и нераскаянности. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Состояние мнимого спокойствия святые отцы называют нечувствием, умерщвлением души, смертью ума прежде смерти тела».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1978 год. Последнее время все чаще думаю, Андрюша, что самое ценное из жизненного богатства передать тебе не смогу. Это люди, с которыми меня свела жизнь. Такие удивительные, редкие люди. Как тебе о них рассказать? Встречал ли ты человека, о котором говорят «человек с радостной душой»? Обстоятельства жизни делают человека радостным или печальным. А что, если есть такое свойство человеческое? Вот таких людей ты встречал? Я встречал. У человека это откладывается в глазах, и вдруг видишь, что перед тобой человек другой внутренней жизни. Бывало, я узнавал, что он болен серьезно и знает об этом, но не озлобленный, не подавленный. Я встречал много таких людей. Это не значит хорошее настроение или плохое, это суть человеческая. Из таких людей кинорежиссер Александр Борисович Столпер. Он был полусогнутый и очень нездоровый человек, но был внутренне обаятельным, душевным, умеющим отдавать. Для меня это имело и имеет большое значение. Не хватать все себе от другого человека, его время, его мысли, а взамен ничего не отдавать, а наоборот. Столпер отдавал и своим ученикам, и всем, и свое мастерство, и умение. Он на все откликался, он и в искусстве своем дерзал. Понимаешь, какое-то тепло исходит от этих людей. Многих они обогрели своей сердечностью. И мне досталось. Вот я и думаю, как же это сохранить для других и для тебя, отец.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена милосердия.
1: Когда в Вятке конца 19 века какая-нибудь модница решала сшить себе новый туалет, она непременно шла на Казанскую улицу, в универмаг Клобукова. И не то чтобы других магазинов, торгующих тканями, в городе не было. Были, но все знали, у Клобукова не обманут, не подсунут второсортный товар, не обсчитают, а приветливо обслужат и обязательно сделают хорошую скидку. Со стороны владельца универмага, вятского купца первой гильдии Павла Петровича Клобукова, это была отнюдь не рекламная акция. Энергичный, приветливый человек с пышными усами и открытым светлым лицом, Павел Клобуков от природы отличался невероятным человеколюбием. В те дни, когда он сам становился к прилавку, а это бывало нередко, универмаг нес убытки. Видя, например, что у покупательницы не хватает денег на отрез китайского шелка, но ей очень хочется его купить, Павел Петрович без раздумий мог отдать дорогую благородную ткань по цене простого ситца. Неудивительно, что в истории Вятки Клобуков остался не столько как успешный предприниматель, сколько щедрый благотворитель и неутомимый общественный деятель. Как только в городе возникало благотворительное общество, Павел Петрович одним из первых к нему присоединялся. Он был активным участником и жертвователем братства святителя Николая, просветительской организации, открывавшей на территории губернии школы для крестьян, председателем городского попечительства о бедных, старостой Свято-Троицкого кафедрального собора. Все это Клобукову каким-то непостижимым образом удавалось совмещать с индивидуальной благотворительностью, которой он занимался без расчета на почести, предпочитая жертвовать анонимно. Так и горожане далеко не сразу узнали, благодаря кому в Вятке появилась первая в губернии школа для незрячих детей. А ведь это именно Павел Петрович приобрел на Царевской улице большой дом, в котором и разместилась школа, а кроме того, взял на себя все расходы по ее содержанию. Другой дом, каменный, трехэтажный, на углу Владимирской и Морозовской улиц, Клобуков выкупил в 1899 году и устроил в нем богадельню, приют для престарелых и инвалидов, обеспечив ее капиталом в 20 тысяч рублей. А спустя год провел в здании богадельни за свой счет электрическое освещение. Это крайне дорогостоящее для того времени благоустройство обошлось Павлу Петровичу в 7 тысяч рублей. Через год Клобуков пожертвовал приюту еще 10 тысяч на устроение домового храма, отдельно закупив для него на собственные средства всю необходимую утварь и иконы. Павел Петрович жертвовал всюду, куда обращались его взоры, писал о Клобукове его современник, знаменитый адвокат Александр Прозоров. К сожалению, о многих делах милосердия Павла Клобукова мы так никогда и не узнаем. Чаще всего, направляя пожертвование, он подписывал его от неизвестного, руководствуясь евангельским принципом о том, что милостыню следует творить тайно. Но и того, что знают историки и биографы, вполне достаточно, чтобы еще долго помнить о Павле Петровиче Клобукове, человеке с большим и щедрым сердцем.
0: Имена милосердия.

Не пенится море, не плещет волна, деревья листами не двинут, на глади прозрачной царит тишина, как в зеркале мир опрокинут. Сижу я на камне, висят облака, недвижные в синем просторе. Душа безмятежна, душа глубока, сродни ей спокойное море. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Семён Богоприимец – один из самых удивительных участников евангельских событий. К моменту Рождества Христова он давно уже перешагнул границы жизни обычного человека. Как повествует предание, ему было около 300 лет. Симеон входил в число 70 переводчиков, которые по просьбе правителя Египта Птолемея Филадельфа осуществили перевод книг Ветхого Завета на греческий язык. Так появилась Септуагинта – перевод 70. Святому Симеону досталось для перевода книга пророка Исаии. Дойдя до фразы «Се дева в чреве примет и родит сына», которая имеет отношение к Рождеству Христа, Симеон смутился и решил написать вместо «дева» «жена». Он не поверил, что дева может родить и остаться девой. В этот момент Симеон был остановлен ангелом, который сказал: «Ты не умрешь, пока своими собственными глазами не увидишь исполнение пророчества». Слова ангела сбылись, и святой Симеон прожил долгую жизнь. Она, надо сказать, не приносила ему радости. Все близкие, родственники и друзья Симеона умерли, а он продолжал жить. Однажды святой Духом Божиим был призван прийти в Иерусалимский храм, где Симеон наконец-то увидел исполнение пророчества Исаии. В тот день в храм Соломона пришла Богородица Мария и принесла туда младенца Христа. О встрече с Ретиней, Спасителя и Симеона рассказывает Кандак, одно из главных песнопений праздника. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Святой Симеон стал одним из главных участников события с Ретиней. Более того, он явился олицетворением целой эпохи, эпохи Ветхого Завета. В лице святого Симеона древний Израиль, такой же немощный и утомленный многими годами, встретился, наконец, со своим Спасителем, которого Дева Мария принесла для посвящения Богу в Иерусалимский храм. Вот как об этом говорит нам церковнославянский текст Кандака: «Утробу девичью освятивый Рождеством Твоим, и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше предварив, и ныне спаслыси нас, Христе Боже, но умири во браних жительства, и укрепи люди, их же возлюбил Иси, едини человеколюбче». В переводе на русский язык этот текст звучит таким образом: «Утробу девы освятив рождением Твоим, и руки Симеона благословив, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже, но огради миром среди войн народ Твой, и укрепи тех, кого Ты возлюбил, единый человеколюбец». Кандак сообщает нам, что Богомладенец Христос освятил и Богоматерь, и старца Симеона, а в их лице и весь мир.
1: Кандак с Ретенью Господню исполняется несколько раз в течение богослужения, и на вечерней службе, и на утренней литургии. В задачу кандака, как типа песнопения, входит сообщать молящимся смысл праздника. Церковь раскрывает значение события с Ретиней как начало новой эпохи в истории человечества. Послушаем кандак с Ретиней в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 8 лет назад Анна трудилась медицинским работником. Девушку ценили пациенты. Она делала успехи в профессии, а в свободное время увлекалась игрой на фортепиано и вокалом. Такой была жизнь Анны до аварии. В 2017 году ее сбила машина. Травмы головы и внутренних органов оказались настолько серьезными, что изменили жизнь девушки. Все эти годы Аня заново учится двигаться и обслуживать себя в быту. Сегодня, благодаря поддержке мамы и специалистов, она умеет читать и собирать пазлы, рисует левой рукой. Правая не восстановилась после несчастного случая. При помощи близких Аня передвигается по дому. А еще научилась пользоваться смартфоном, отправлять сообщения и находить нужную информацию. После травмы Аня не может говорить и самостоятельно есть. Девушка получает питание через гастростому. Но специалисты дают прогнозы на то, что после курса занятий с реабилитологом и нейропсихологом она снова заговорит и будет питаться без помощи трубок. Самостоятельно оплатить лечение у специалистов семья Анны не может. Поэтому ее поддерживает фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию девушки. Подарить Анне шанс стать самостоятельнее можно на сайте проекта «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: «Дело дня».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Спрашиваете меня о пути, бегуны обессилевшие. Куда спешите, сыны человеческие? Если бы знали, куда торопитесь, знали бы и путь. Многочисленны ваши цели, потому и пути ваши многочисленны. Вот и сталкиваетесь вы и проклинаете друг друга от того, что перекрещиваются пути ваши. Будь вас словно травы на земле, не столкнетесь, если будете иметь цель единую и единый путь. И иссякнут проклятия на устах ваших. Взыскующие истины и жизни имеют одну цель и один путь. Сама цель указывает им путь, как солнце указывает на себя светом своим. Воистину, бегущий от света солнечного и цель, и путь потеряет, и в бесплодном их поиске будет скитаться во тьме. Уклоняйтесь с путей мыслей ваших, ибо кроме себя не знают ни иного пути, ни иной цели, и будут они уводить вас одна от другой. Уклоняйтесь с путей мечтаний ваших, ибо манят они вас тропами протаренными, которые ведут в бездны подземные. Не верьте душе своей, когда она во плоть облегшись, указует вам на нее, как на путь и цель. Разве кого-либо до ныне вела к цели одежда? Путь к царству блаженства не изыскивается, не указывается и не прорубается. Он рождается в душе тогда, когда родятся в ней истина и жизнь. Если же родятся в душе вашей истина и жизнь, радуйтесь и веселитесь, ибо и путь родился. Как жизнь невозможно отделить от истины, так и путь неотделим от жизни и истины. Пока не явятся все три, не явлено ни одно. Не полагайте надежд своих на день грядущий. Не ждите, что ярче осветит он пути ваши искривленные. Ибо день грядущий — лишь новый поворот пути вашего и новая тайна. Не полагайте надежд своих на дни многие, ибо дни ваши — плоды воображения вашего. Но уповайте на день без заката. Господи! Господи мой, божество мое, трисолнечное, кто достигнет тебя? Пути человеческие словно сеть, в которой целый день бьется человек, чтобы вечером оказаться на том же месте. Смущают меня сетчатые пути человеческие, и оттого спрашиваю себя, достигнет ли кто места покоя в Господе моем? Потому кто познает меня как цель похода своего, стану я путем к палатам моим. Господи, Господи мой, божество мое трисолнечное, кто посмеет внести в свет Твой? Кто привык созерцать свет мой в себе, тот и войти посмеет в свет мой и не опалиться. Душа моя, ты темнее трех ночей темных. Когда сбросишь личину свою и облечешься в свет трисолнечный? Спасайся, пока луч божественный горит над тобой. Ибо когда отойдет от тебя, исчезнешь, как, посмотри, исчез месяц на глади озерной пляшущей.

0: Вы слушаете радио «Вера». Надежда Тэфи. «Соловки». Читает Оксана Федорова.
1: Береговые чайки долго провожали пароход. Потом устали, начали чаще присаживаться на воду, легко касаясь ее одной точкой выпуклой грудки. Поворачивались, как на винте, и снова летели устало, забирая вперед по очереди то одним, то другим крылом. Когда вышли в открытое море, и оставленный берег заголубел низкой полосой вдали, чайки рассеялись. Море стало пустое и свободное, а на небе вздулись рядом две алые зари. Пароход, освещенный их серебряно-розовым, не бросающим тени светом, резал волны наискось. И от этого с палубы казалось, будто он плывет боком, воздушно скользя над водою. А высоко наверху, прикрепленный к мачте, тихо колеблясь по розовым облакам, зачерчивал путь золотой крест.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Дежкин карагод», 1906 год. Давно уже меня приглашали в Москву к ресторану «Яр», но я все не хотела покидать труппу, с которой за эти годы сжилась. Но после долгих колебаний согласилась я, наконец, принять ангажемент в Москву. Директором «Яра» был тогда Судаков, чинный и строгий купец. Он требовал, чтобы артистки не выходили на сцену в большом декольте. К «Яру» московские купцы возят своих жен, и, боже, сохрани, чтобы какого неприличия не было. Старый «Яр» имел свои обычаи, и нарушать их никому не полагалось. При первой встрече со мной Судаков раньше всего спросил, большое ли у меня декольте. Я успокоила почтенного директора, что краснеть его не заставлю. Первый мой дебют был удачен. Не могу судить, заслуженно или незаслуженно, но успех был большой. Москвичи меня полюбили, а я полюбила москвичей. А сама Москва белокаменная, наша хлебосольная, румяная, кого не заворожит.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Отец Иоанн лежал в постели, приподнятый на высоких подушках. В комнате пахло лекарствами. Священник неважно себя чувствовал вот уже несколько дней, с самого начала Великого Поста. Врач, четверть часа назад пришедший осмотреть больного, тоном, не допускающим возражений, заявил: «Вам, батюшка, мясная пища сейчас нужна. Понимаю, пост. Но без мяса еще долго проболеете. А будете есть мясное, выздоровеете в два раза быстрее». Отец Иоанн не стал возражать. Он лишь вздохнул и кротко сказал: «Хорошо, доктор, но на такое серьезное дело я должен сначала спросить благословения у своей матери. Если она разрешит, сделаю, как вы сказали». Врач удивленно поднял брови. «А где же ваша мамаша проживает?» «В Архангельской губернии». «Так телеграфируйте ей немедленно», — сказал доктор и, поклонившись, вышел из комнаты. Ответ от матери отца Иоанна пришел в тот же день. «Скоромной пищи Великим постом вкушать не разрешаю ни в каком случае», — писала она. Когда во время повторного визита к священнику врач узнал об этом, он лишь пожал плечами. «Но вы понимаете, что вам может стать хуже?» — спросил он. «Воля Божья», — кротко ответил отец Иоанн. Однако, вопреки прогнозам доктора, уже на следующий день отец Иоанн пошел на поправку и очень скоро совершенно выздоровел. «Разве мог я нарушить Божью заповедь? Чти отца твоего и матерь твою», — вспоминал потом об этом случае всероссийский батюшка Иоанн Кронштадтский и говорил: «В соблюдении заповедей жизнь вечная, а заповеди заключаются в любви к Богу и ближнему».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Овчаренко.
1: Женатые мужчины, приходящие на исповедь, довольно часто рассказывают о том, как тяжело им бывает бороться с соблазнами, связанными с красивыми женщинами. Особенно тяжело бывает, когда наступает лето, и наши женщины и молодые девушки наряжаются в легкомысленные одежды, ярко красятся, совершенно не думая о том, что тем самым искушают добропорядочных мужчин, отцов семейства. Что же делать? Хочу поделиться мудрым советом святителя Иоанна Златоуста. Не смотреть на красивых женщин не такой большой труд, как смотря на них усмирять себя. Лучше же сказать, первое вовсе не может быть трудом, но после того, как посмотришь, бывает большая неприятность и беда.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Веры Надеждиной, внучки священномученика Василия Надеждина и его супруги Елены Надеждиной. Москва. 5 февраля 1933 года арестовали мою бабушку Елену Сергеевну Надеждину. Как и дедушка Василий, она попала в Бутырскую тюрьму. Бабушка вспоминала: «Никогда я так не молилась, как в тюрьме и в храме в Кими после смерти мужа». На допросах бабушка держалась достойно и мужественно. Ее ожидала отправка этапом на север, но благодаря ходатайству моей прабабушки Анастасии Николаевны, которая обратилась за помощью к правозащитнице Екатерине Пешковой, в последний момент приговор смягчили, определив местом высылки Саратов, и даже разрешили повидаться перед отъездом с родными. В Саратов Елена Сергеевна уехала одна. Взять с собой детей ей не разрешили. Их растила моя прабабушка Анастасия Николаевна. Позже бабушка Елена Сергеевна так вспоминала в письме о прабабушке: «Моя мама терпеливо несла свой подвиг, оставшись одна с 5 детьми. Она никогда не жаловалась, была бодра и решительна. Она выхлопотала мне замену зоны поселением в Саратове. Она была мужественной, стойкой женщиной». Запомнились ее слова: «Когда надо помочь человеку в беде, свое личное надо отодвинуть на второй план».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Двадцатого июля 1875 года в далекой Греции на святой горе Афон в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре совершался чин поставления в игумены. А в это же время в Успенской церкви города Тулы семья купцов Сушкиных горячо молилась, прося у Господа здравия для афонского монаха Макария. Так звали посвящаемого в игумены, и Сушкиным он был не чужим. Ивану Денисовичу, главе купеческого семейства, монах приходился с сыном, Василию Ивановичу, Ивану Ивановичу и Петру Ивановичу, родным братом. То, что их ближайший родственник стал игуменом монастыря на Афоне, было для глубоко верующих Сушкиных очень важным событием, на которое они, как и подобает христианам, немедленно откликнулись щедрыми пожертвованиями. В том же году Иван Денисович выкупил на Никольской улице в Москве большой участок, где вскоре на его средства была возведена часовня во имя великомученика и целителя Пантелеимона. Еще один участок Иван Денисович приобрел на улице Большая Полянка. Через несколько лет на нем выросло Афонское Свято-Пантелеимоновское подворье. Строительство церквей, поддержка храмов и монастырей, помощь сиротам и обездоленным были для Сушкиных не менее важной частью жизни, чем их коммерческая деятельность. А по сути, даже бизнес свой они построили так, чтобы он работал на благо ближних. В 1871 году Иван Денисович Сушкин вместе с сыновьями учредил в Туле с помощью собственного капитала общественный банк. Его система была устроена так, что определенный процент со всех вкладов ежемесячно шел на содержание городских приютов, пособия беднякам, стипендии для бедных учащихся и студентов, пожертвования церквям. В этом же году Петр и Иван Сушкины открыли в городе странноприимный дом для неимущих паломников, выделив на это немалую по тем временам сумму – 15 тысяч рублей. Столько же пожертвовали они на содержание Петровской богадельни. Сушкины были активными членами Тульского общества «Милосердие», причем не просто числились в списках, выплачивая обязательные взносы, а по-настоящему участвовали в делах этой крупной благотворительной организации. Петр и Андрей лично инспектировали городские больницы, приюты и училища, чтобы выяснить, в чем нуждаются эти учреждения, а затем оказывали соответствующую финансовую помощь. В своей торговой конторе они принимали людей с прошениями и на каждое обязательно откликались. Большое пожертвование братья Сушкины сделали обществу милосердия на приобретение бесплатных квартир для размещения бедняков, не имеющих собственного крова. Они участвовали в закупках хлеба для раздачи нищим. На Пасху и Рождество финансировали бесплатные праздничные обеды, которые общество организовывало для неимущих граждан. Обеспечивали приданым девиц из бедных семейств, оплачивали тяжелобольным необходимое лечение. Одним словом, неудивительно, что первый игумен русской обители на Афоне, а впоследствии известный афонский старец Макарий Сушкин, произошел именно из этой милосердной, чтящей Божьи заповеди о любви к ближнему, семьи. Твердая вера помогла Сушкиным перенести нелегкое испытание. В 1886 году на фоне всеобщего экономического спада общественный банк Сушкиных разорился. Семейство было вынуждено в буквальном смысле начинать все с нуля. Но и обедневшие Сушкины никогда не отказывали голодному в куске хлеба, бесприютному в ночлеге. Такими, милосердными и чуткими, невзирая на жизненные обстоятельства, и сохранила их история для

Радио «Вера». Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу. Любовь к отеческим гробам. Александр Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 90 935 от 13 февраля 2020.

2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона благоразумного разбойника довольно редко встречается в православных храмах. На ней изображен человек вместе со Христом, вошедший в Царство Небесное. Благоразумным разбойником принято называть преступника, распятого вместе со своим подельником в тот же день, что и Спаситель. Кресты злодеев находились справа и слева от Христа. Разбойник, висевший по левую руку от Иисуса, глумился над ним. Другой сначала ругал Христа, а затем раскаялся и стал жалеть Спасителя. Перед смертью он сказал такие слова: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». Христос воодушевил разбойника, проявившего благоразумие, не только пообещав ему прощение грехов, но и возможность первым войти в рай. Евангелие, к сожалению, не сохранило имени этого человека. Он так и вошел в историю как благоразумный разбойник. Но этого оказалось вполне достаточно, ведь преступник, пожалевший Христа, стал символом того, насколько сильно может покаяние изменить судьбу каждого из нас. Поступок благоразумного разбойника нашел отражение в церковных песнопениях. Например, в молитвословии, названном по первым словам «Разрушилась и крестом твоим смерть», о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Разрушил еси крестом твоим смерть» не только рассказывает нам о счастливой участи благоразумного разбойника, попавшего в рай, но и кратко описывает подвиг, совершенный Христом. Вот как выглядит церковнославянский текст песнопения: «Разрушил еси крестом твоим смерть, отверзл еси разбойнику рай, мироносицам плач приложил еси, и апостолам проповедать и повелел еси, яко воскресл еси Христе Божие, даруй мирови, велю милость». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом: «Сокрушил ты крестом своим смерть, открыл разбойнику рай, плач мироносец в радость изменил и своим апостолам проповедовать повелел, что ты воскрес, Христе Божие, даруя миру великую милость». Песнопение сообщает нам, как совершилось дело спасения человечества. Христос через смерть на кресте победил власть ада над душами людей. Первым, как уже было сказано, в рай вошел благоразумный разбойник. За ним последовали иные праведники Ветхого Завета. Спаситель после воскресения явился ученикам и утешил их. После этого апостолы и жены-мироносицы отправились в путешествие по миру, рассказывая многим людям об учении Христа и его воскресении из мертвых.
1: Песнопение «Разрушилась и крестом твоим смерть» акцентирует наше внимание на том, насколько важным для проповеди евангельского учения является каждый человек. Благоразумный разбойник дал людям пример искреннего покаяния. Апостолы и жены-мироносицы возвестили о воскресении Христа многим жителям не только Римской империи, но и иных стран. А теперь давайте послушаем тропарь «Разрушилась и крестом твоим смерть» в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении. Один кузнец послал своего сына в мир искать такое ремесло, благодаря которому сын сможет поддержать отца в старости. На дорогу он сказал ему: «Помни одно правило, которое помогает путешествующим. Иди туда, куда поведет тебя ветер». Послушался сын отца, отправился в путь и долго шел туда, куда ветер поведет. Долго он шел, пока снова не оказался перед отцовской кузницей. Удивились они оба, и сын сказал: «Как же так? Чутко прислушивался я к ветру и шел за ним, как ты велел мне». «Забыл я, что и ветром кто-то управляет», — ответил отец. «Господь лучше знает, где твое место. Не надо далеко ходить. Оставайся здесь и учись у меня, как когда-то я у своего отца».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волею и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Какой самый эффективный способ избавиться от скверного настроения, мрачных переживаний и уныния? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 и 10 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «Видя же народы милосердовых у них, яко бях у смятении».
10: «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сиих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте.
9: Мертвые воскрешайте, бесы изгоняйте, ту не приясьте, ту не дадите».
8: В античной культуре считалось, что центр эмоций находится не в голове и не в груди, но в районе нижних органов – селезенки, печени, области кишечника. Именно эти представления отображены в том предложении, с которого начинается только что прозвучавший отрывок. Говорится, что Христос сжалился, видя толпы народа. Слово, которое переведено на русский язык как «сжалился», буквально можно перевести с греческого языка как «содрогнулся всеми внутренностями», то есть испытал очень сильную эмоцию, которая пронзила его до самой глубины существа. И мгновенно после этого потрясения Спаситель обращается к ученикам со словами: «Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою», и посылает их на дело проповеди Евангелия. Сострадание Христа не растворяется в воздухе. Он обращается с наставлениями к своим ученикам и побуждает их к действию. Далеко не случайный евангелист расположил эти два события рядом. Жалость Спасителя к людям и проповедь апостолов прочно связаны. В этом скрыт урок, адресованный всякому, кто старается следовать за Христом. Ведь согласитесь, нередко мы путаем эмоциональные переживания с реальной помощью. Когда мы видим чужую боль, мы вздыхаем, сочувствуем, но остаемся на месте. И именно это мы нередко называем состраданием. Так уж устроен человек. Наше сердце может разрываться от жалости, а тело оставаться на диване. Евангелие же напоминает нам, истинное сострадание – это не просто чувства, которые выворачивают тебя наизнанку. Истинное сострадание – это чувства, которые превратились в действия. Христос не останавливается на переживаниях. Он совершает конкретную работу. Более того, Он привлекает к этому апостолов, делегирует им часть своей власти. В итоге Он создает церковь, в которой сострадание является главным двигателем проповеди Евангелия. «Даром получили, даром давайте», – заповедует Господь апостолам. И в этом залог выживания христианской общины. Ведь если община перестает выходить во внешний мир, чтобы поделиться с ним той пасхальной радостью, которой обладает, она начинает болеть и постепенно умирает. Это как с ручейком. Вода в нем прозрачная, прохладная и чистая до тех пор, пока она проточная. Как только на пути появляется преграда, ручеек превращается в лужу, а потом и в болотце. Так и с благодатью. Бог дает ее нам лишь при том условии, что мы готовы передать ее другим. Не передаем, начинаем вариться в собственном соку, погружаемся в тяжелые болезненные состояния. И напротив, чем больше отдаем, чем больше приносим пользы людям, тем больше получаем, и тем светлее становится у нас на душе.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Виктор Раков.
2: Мы еще повоюем. Какая ничтожная малость может иногда перестроить всего человека. Полный раздумий шел я однажды по большой дороге. Тяжкие предчувствия стесняли мою грудь, унылость овладевала мною. Я поднял голову. Передо мною, меж двух рядов высоких тополей, стрелою уходила вдаль дорога. И через нее, через эту самую дорогу, в 10 шагах от меня, вся раззолоченная ярким летним солнцем, прыгала гуськом целая семейка воробьев. Прыгала бойко, забавно, самонадеянно. Особенно один из них так и надсаживал бочком, бочком, выпучив зоб и дерзко чирикая, словно черт ему не брат, завоеватель и полно. А между тем высоко на небе кружил ястреб, которому, быть может, суждено сожрать именно этого самого завоевателя. Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся, и грустные думы тотчас отлетели прочь. Отвагу, удаль, охоту к жизни почувствовал я. И пускай надо мной кружит мой ястреб, мы еще повоюем.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О вреде пустых мечтаний настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.
2: Мечтательность, несомненно, относится к признакам нашей падшей природы. Мечтательность, способность к воображению, называет святитель Феофан самой чернорабочей стороной нашей души. Мечтательность может привести человека к необыкновенным заблуждениям, из которых очень трудно возвращаться, если эту свою чернорабочую способность воспринимает он за некоторую духовную реальность. Представляя что-либо желанное, он воспринимает это за действительное в отношении самого себя и своего состояния, в отношении невидимого духовного мира, в отношении невидимых сторон жизни и близких людей, а я-то знаю, а я-то подозреваю, что на самом деле кроется за теми или другими словами или действиями близких моих. Так вот, эта самая мечтательность, эта склонность к воображению, оказывается, заполняет душу человека необыкновенным мусором, хотя с виду и благообразным, поскольку это не реальность, которая открывается особым образом, проницательному и чуткому, а это как раз порождение собственного падшего разума, собственной вот этой способности строить воздушные замки и какие-либо конструкции и концепции внутри своей души. Потому святые отцы призывают и при наших молитвенных трудах, и при общении с ближними, и при уповании на какие-то будущие свершения всяко беречься мечтательности, вот этой способности к воображению, которая в результате определенным образом формирует и наши чувства. Ибо то, что ты себе намечтал, тем ты потом либо восхищаешься, либо боишься, либо, наоборот, вдохновляешься этим совершенно неосновательными плодами твоего собственного воображения.
0: Актуальная тема.
3: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлая история». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с протоиереем Георгием Завершинским будем вспоминать светлые истории о людях, которых Бог вел к себе сложным, непрямым путем. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник в 18:00. Живут такие люди.
2: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Жители Симферополя Юрия Базенко местные бездомные называют ангелом. Юрий инвалид, у него нет правой ноги. В юности, работая на железной дороге, он получил травму и ногу пришлось ампутировать. Сейчас Абазенко работает завхозом на складе и по совместительству слесарем на заводе. Живет один, заботится о себе сам, а практически все свободное время посвящает помощи бездомным, больным и малоимущим семьям. Часто бывает, что люди начинают совершать добрые поступки уже после того, как сами попали в беду. Ведь теперь они на своем собственном опыте знают, как важна помощь. Но у Юрия все было не так. Еще в детстве он постоянно подкармливал и пристраивал уличных кошек и собак. Да и бездомному человеку впервые помог задолго до ампутации. Юрий Абазенко не выбирает, кому помогать, не выделяет для этого специальное время или место. Он просто идет по своим делам и подходит к просящей милостыню старушке или лежащему на лавочке мужчине. По-дружески заводит разговор, расспрашивает о проблемах. И чаще всего уже в тот же день устраивает человека в больницу или даже находит ему временное жилье. К сожалению, Юрий нередко сталкивается с неблагодарностью или обманом. Многие бездомные не готовы менять свою жизнь и, попав в больницу или даже получив работу, убегают обратно на улицу. Абазенко не скрывает, что из-за таких людей ему порой становится больно и грустно на душе. Но Юрий не унывает. Он продолжает помогать людям и старается всегда искать для этого новые возможности. Так, к примеру, в его планах появилась покупка мопеда для того, чтобы развозить покупки живущим за городом старикам. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Радио Вера.
3: Сегодня, 15 июня, церковь молитвенно вспоминает святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, святую благоверную Иулианию, княгиню Вяземскую и Новоторскую, священномученика Пафина, епископа Леонского и с ним пострадавших, мученицу Блондину и мученика Понтика Леонских, а также чествует Киево-Братскую икону Божией Матери. Святитель Никифор Исповедник родился в Константинополе во второй половине VIII века. В его семье уже были примеры подвига и исповедничества. Отец Никифора, Феодор, пострадал, когда император-иконоборец Константин Капроним преследовал тех, кто почитал иконы. Его мать Евдокия последовала за мужем в изгнание, а после смерти супруга вернулась в Константинополь и приняла монашеский постриг. Никифор получил хорошее образование, изучал священные писания и читал духовные книги. При императоре Леве IV Никифор стал царским советником. При царском дворе он продолжал вести добродетельную жизнь и ревностно защищал почитание святых икон. В царствование следующего императора, Константина VI, был созван VII Вселенский собор, который осудил иконоборческую ересь. Никифор выступил на соборе с речью от имени императора в защиту икон. После собора Никифор удалился от двора, вел уединенную жизнь в безмолвии и молитве. Вскоре Никифор принял монашеский постриг, и его избрали патриархом Константинопольским. Но следующий император Лев Армянин также был иконоборцем. Он сослал патриарха Никифора на отдаленный остров. Там святитель Никифор и скончался.
4: Церковь прославляет святителя Никифора. Спустя сотни лет он продолжает служить примером того, как не поступаться верой и сохранять твердость и надежду на помощь Божию даже в самых трудных обстоятельствах. Мы обращаемся к святителю с просьбой. Святой Никифор-исповедник, патриарх Константинопольский, моли Бога о нас. –

«Самый разноликий режиссер в мире». Так характеризовали критики российского мастера мультипликации Льва Константиновича Атаманова. Каждый отрезок 50-летнего творческого пути этого автора отмечен созданием особенных произведений, не похожих ни на чьи другие. Так в 30-е годы из подруг молодого выпускника первой госкиношколы вышли трюковые черно-белые мультики по сценарию Владимира Сутеева «Улица поперек» и по сказке армянского писателя Аванеса Туманяна «Пес и кот». В 50-е имя Льва Атаманова прославили полнометражные сказки «Аленький цветочек», «Снежная королева», «Золотая антилопа», до сих пор любимые маленькими зрителями. В начале 70-х годов российская мультипликация переживала период обновления. По словам самого Атаманова, все вдруг начали безудержно экспериментировать, и я не остался в стороне. Мастер снял в то время юмористическую зарисовку «Скамейка» по рисункам датского художника Херлофа Бидструпа, романтичную историю «Балерина на корабле» в нежных морских тонах, сатирический рассказ в духе Леонида Гайдая «Выше голову». Однако Лев Атаманов не стал заложником бесконечного поиска новых творческих форм. Как он признавался в одном из интервью, цель искусства вообще и мультипликации в частности заключается в том, чтобы помогать ориентироваться в жизни, разбираться в мире чувств, характеров, поступков, событий, отличать правду от лжи и полуправду от полулжи. Помогать искреннему и доброму человеку противостоять самому плохому, что есть на земле – подлости, приспособленчеству, равнодушию, цинизму. Помогать всем и каждому становиться добрее и благороднее. С этой целью сам мастер в своих работах справлялся вполне. Достаточно вспомнить снятый им в 1975 году мультфильм «Пони бегает по кругу». Режиссер и его соавторы, поэтесса Юнна Морец и композитор Евгений Батяев, смогли без лишних поучений донести до детей мысль, что дарить людям радость важнее, чем участвовать в парадах. Всю суть этой прозрачной притчи передает песня в исполнении Елены Камбуровой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Удивительно, но легче не согрешать тогда, когда мы и вовсе не знаем, что то или иное действие греховно. Звучит это странно и сомнительно, но именно на этот закон духовной жизни опирался апостол Павел, когда объяснял смысл ветхозаветного закона. Сегодня в православных храмах звучит отрывок из 7 главы послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке содержатся апостольские размышления о законе Ветхого Завета.
2: «Или не разумеете, братья, ведущим бо закон глаголю?»
3: «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
2: Да будет попремногу грешен грех заповедью.
1: Только что мы услышали один из самых непростых фрагментов послания апостола Павла. Впрочем, сложность этого отрывка не мешает нам понять главное. Апостол, направляя свои слова к римским христианам из евреев, стремился объяснить, что закон Ветхого Завета исполнил свою функцию, а потому нет никакого смысла за него держаться. Растолковывая эту мысль, святой апостол использовал довольно непростые аналогии и сравнения. А говоря о соотношении греха и закона, он сказал и вовсе нечто странное. «Я не иначе узнал грех, как посредством закона». И это, как мы услышали, далеко не единственная столь странная и столь непонятная фраза нынешнего отрывка. Давайте попытаемся с ней разобраться. Когда мы читаем книгу «Бытия», то мы не можем не смотреть на ее повествование, исходя из того нравственного закона, повинуясь которому мы живем. Этот закон евангельский, но базируется он на данных Моисею во время странствования по пустыне заповедях. Благодаря этому закону мы, читая, например, об убийстве Каином своего брата Авеля, еще до каких бы то ни было комментариев в книге Бытия понимаем, что Каин совершил тяжелый грех. Так и со всеми прочими смущающими нас эпизодами книги Бытия. Их нравственную оценку мы даем не каким-то естественным путем, а благодаря заповедям закона Моисея, которые стали неотъемлемой частью нашей идентичности. Увы, человек, отпав от единства с Богом, утратил здравое представление о должном и недопустимом. А потому нам нужен некий внешний камертон, И таким камертоном выступает закон Ветхого Завета. Если бы не было такого закона, то невозможно было бы каким-то рациональным путем объяснить, что убийство, зависть, непочитание родителей, прелюбодеяние – грехи. Собственно, вокруг себя мы видим примеры того, как, отметая авторитет Библии, люди отметают и нравственные нормы. Они перестают осознавать, что то или иное действие греховно, а потому и недопустимо. Впрочем, на место библейских норм в таком случае приходят какие-то иные, так как это бывает, к примеру, в уголовном мире. Однако, каким бы ни был закон, библейским, государственным, общественным, он определяет, что такое грех. В этом апостол Павел абсолютно прав. Прав апостол и в том, что закон Ветхого Завета, обнаруживая грех, не давал никакого инструмента для победы над грехом. Да, конечно, человек может волевым усилием воздерживаться от греха. Но воля человека – это отнюдь не заслуга закона. К тому же далеко не всегда можно волевым усилием обуздать собственные греховные поползновения. Поэтому нам нужна помощь свыше. Нам нужен Христос. Эту помощь возвещал апостол Павел. Он возвещал возможность победы над грехом, которую мы обрели в Спасителе мира. Вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О важности человеческого общения клирик Московского храма Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской заставой священник Вадим Бондаренко.
2: Православная модель назидания уделяет много внимания тому, чтобы описать соблазны, которые ждут христианина на пути к Богу. Здесь все понятно и на поверхности. Никому не удастся совместить следование за Христом с развратом, воровством, злом другому человеку. Все это всегда было в жизни человечества, поэтому не теряет актуальности. Но что-то и меняется. Уклад общества, сама модель жизни очень изменились за последние десятилетия. Я бы сказал, что это сформировало другой, гораздо более опасный соблазн, неплохо накладывающийся на внешнюю модель благочестия и религиозности. Этот соблазн – выбор одиночества. Другой человек воспринимается нами как проблема, как лишнее обстоятельство, как то, что выводит нас из равновесия, покоя и гармонии. Мы ограничиваем контакты, оценивая их необходимостью и функциональностью. Мы забываем, что не можем видеть Бога и что-либо сделать для Него. Но зато Он разговаривает с нами через других, которые – Его образ и творение.
0: Актуальная тема.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 15 июня, Церковь молитвенно вспоминает святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, святую благоверную Иулианию, княгиню Вяземскую и Новоторжскую, священномученика Пафина, епископа Леонского и с ним пострадавших, мученицу Блондину и мученика Понтика Леонских, а также чествует Киево-Братскую икону Божией Матери. Святой великомученик Иоанн Новый жил в XIV веке в городе Трапезунде на южном побережье Черного моря. Иоанн занимался торговлей, отличался благочестием и прославился своими делами благотворительности. Однажды Иоанн отплыл на корабле по торговым делам. Во время пути он вступил в спор о вере с капитаном. Тот оказался католиком-итальянцем и, проиграв спор, затаил злобу на Иоанна. Одна из остановок корабля была намечена в городе, принадлежавшем Золотой Орде, в которой тогда поклонялись огню. Капитан сообщил градоначальнику, что один из его пассажиров желает принять эту веру. Иоанна привели к правителю, чтобы тот исполнил обряд отречения от прежней веры. Вырваться из рук язычников было невозможно. Корабль с коварным капитаном покинул порт. Иоанн твердо исповедовал.

Был себя христианином. Его пытали, протащили по улицам города и вечером казнили. Ночью горожанам было видение. Три светоносных мужа пели псалмы над телом мученика. Капитан, предавший Иоанна на муки, вскоре раскаялся. Сейчас мощи святого Иоанна покоятся в храме в румынском городе Сачава. Православных мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Церковь обращается к великомученику Иоанну Новому и просит: «Святой Иоанн, моли Бога о нас».

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Милосердие, сострадание, стремление помочь – эти качества испокон веков были присущи русскому человеку. Известный историк XIX века Михаил Погодин, специалист по домонгольской Руси, утверждал, что еще у древних славян забота о стариках, больных и нуждающихся считалась добродетелью. Куда больший размах благотворительность приняла после крещения Руси. Люди стремились исполнить евангельскую заповедь о любви к ближнему. Историк Василий Ключевский так писал об этом. Человеколюбие у наших предков значило прежде всего накормить голодного, напоить жаждущего, посетить заключенного в темнице. Однако, несмотря на то, что благотворительность действительно широко распространилась в народе, долгое время она существовала лишь в формате частной инициативы. Первым, кто предпринял попытку вывести дела милосердия на государственный уровень, стал креститель Руси, великий князь Владимир Святославич. Летописные источники свидетельствуют, что Владимир повелел всякому нищему и убогому приходить на княжий двор, брать кушанье и питье и деньги из казны. В 996 году князь издал закон, в котором поручил церкви организацию заботы о бедных, больных и стариках. Появились первые богадельни, общественные больницы и сиротские приюты. Существовали они при монастырях за счет княжеской казны. Примеру Владимира последовали и другие правители Руси. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. В своем знаменитом «Поучении» Мономах оставил потомкам такой наказ. «Милостыню подавайте нескудно, это ведь начало всякого добра». Так и продолжалось вплоть до XIII века, пока на Русь не пришли монголо-татары. Держава долго восстанавливалась после тяжелого 200-летнего ига. Только в XVI столетии стало возможным вновь вернуться к вопросам благотворительности на государственном уровне. Так, например, на Стоглавом соборе 1551 года царь Иван Грозный постановил в каждом городе строить богадельни и больницы. Эту политику продолжил в XVII веке и царь Алексей Михайлович Романов. При нем упоминание о благотворительности появилось в своде официальных государственных законов, известном как «Кормчая книга». Забота о бедных и немощных там называлась «делом ради душевного спасения подданных». В 1670 году Алексей Михайлович учредил государственный приказ, то есть министерство «Строение богадельен». Реформатором в сфере благотворительности была императрица Екатерина II. В ноябре 1775 года она издала документ, в котором постановляла создать приказы общественного презрения, то есть помощи нуждающимся, в каждом из 40 регионов российского государства. Таким образом, все благотворительные, или как их тогда называли, богоугодные заведения, объединялись в одну централизованную сеть – народные школы, воспитательные сиротские дома, госпитали и больницы, богадельни, приюты для душевнобольных теперь законодательно переходили под государственный контроль и финансирование. В то же время Екатерина поощряла и частную благотворительность. В законодательном акте 1797 года императрица подчеркивает необходимость для сельских и городских общин, а также церковных приходов, прокармливать своих бедных, не допуская их до нищеты. При Екатерине II в Москве открылся первый в истории России государственный детский приют – Московский императорский воспитательный дом. Он принимал под свой кров сирот, подкидышей, малышей, которых родители не могли растить, по причине крайней бедности. Здесь их обеспечивали всем необходимым, давали общее образование и обучали ремеслам. несколько миллионов в год выделяла государственная казна только на содержание императорского воспитательного дома. По мнению историков, именно Екатерина II заложила основы государственной социальной политики, которая просуществовала вплоть до революции 1917 года, а в общих чертах сохранилась и до наших дней.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Алексей Киселев, староста храма Гурия, Самона и Авива в селе Карачарова.
4: Господь вел меня как-то самостоятельно. То есть во многих моментах даже я не принимал каких-то решений самостоятельных. Я трудился в Москве. Генеральный директор у меня очень верующий человек, и периодически он меня брал с собой в Тихонную пустынь. Это Тихоно-Калужского замечательный монастырь. Как-то в один год, 10-11, мы ездили в пустынь, помолились замечательно. Это лето было великолепно, причастились. А я просто у батюшки там просто поисповедовался. А директор, вот у меня, у него были свои связи с пустынью, и он общался там со старцем. И вот когда вышли оттуда, он говорит: вот мы эту тему по бизнесу закрываем. Я в недоумении, бизнес шел хорошо, но директор настаивал, что нужно, в общем, это дело все прекращать. И получилась такая ситуация, что как у меня производственная деятельность моя умалялась, так и духовная возрастала. В храм, в который я ходил, Гурий Самонаев в Карачарове, алтарничал у отца Олега. У него помощник, на котором месте, скажем так, я сейчас, в свое время пошла разнарядка кого-то в семинарию. Тогда сейчас он отец Дмитрий. И вдруг раз его рукополагают в диакона. Отец Олег просил, чтобы диаконом оставить здесь, при храме. Но владыка распорядился так, что его перевели в другой храм. И получилась такая ситуация, что все, кто алтарничали вместе со мной, у всех были какие-то уважительные причины того, что они вот пока не могут так вот. А у меня производственная деятельность умалялась, и получилась такая ситуация, что я вот у отца Олега с тех пор помощник настоятеля.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Какой самый эффективный способ избавиться от скверного настроения, мрачных переживаний и уныния? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 и 10 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Видев же народы милосердовых у них, яко бях у смятений».
3: Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И, призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сиих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте».
2: «Мертвые воскрешайте, бесы изгоняйте, ту не приясьте, ту не дадите».
1: В античной культуре считалось, что центр эмоций находится не в голове и не в груди, но в районе нижних органов – селезенки, печени, области кишечника. Именно эти представления отображены в том предложении, с которого начинается только что прозвучавший отрывок. Говорится, что Христос сжалился, видя толпы народа. Слово, которое переведено на русский язык как «сжалился», буквально можно перевести с греческого языка как «содрогнулся всеми внутренностями», то есть испытал очень сильную эмоцию, которая пронзила его до самой глубины существа. И мгновенно после этого потрясения Спаситель обращается к ученикам со словами: «Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою», и посылает их на дело проповеди Евангелия. Сострадание Христа не растворяется в воздухе. Он обращается с наставлениями к своим ученикам и побуждает их к действию. Далеко не случайный евангелист расположил эти два события рядом. Жалость Спасителя к людям и проповедь апостолов прочно связаны. В этом скрыт урок, адресованный всякому, кто старается следовать за Христом. Ведь согласитесь, нередко мы путаем эмоциональные переживания с реальной помощью. Когда мы видим чужую боль, мы вздыхаем, сочувствуем, но остаемся на месте. И именно это мы нередко называем состраданием. Так уж устроен человек. Наше сердце может разрываться от жалости, а тело оставаться на диване. Евангелие же напоминает нам: истинное сострадание – это не просто чувства, которые выворачивают тебя наизнанку. Истинное сострадание – это чувства, которые превратились в действия. Христос не останавливается на переживаниях. Он совершает конкретную работу. Более того, он привлекает к этому апостолов, делегирует им часть своей власти. В итоге он создает церковь, в которой сострадание является главным двигателем проповеди Евангелия. «Даром получили, даром давайте», заповедует Господь апостолам. И в этом залог выживания христианской общины. Ведь если община перестает выходить во внешний мир, чтобы поделиться с ним той пасхальной радостью, которой обладает, она начинает болеть и постепенно умирает. Это как с ручейком. Вода в нем прозрачная, прохладная и чистая до тех пор, пока она проточная. Как только на пути появляется преграда, ручеек превращается в лужу, а потом и в болотце. Так и с благодатью. Бог дает ее нам лишь при том условии, что мы готовы передать ее другим. Не передаем, начинаем вариться в собственном соку, погружаемся в тяжелые болезненные состояния. И напротив, чем больше отдаем, чем больше приносим пользы людям, тем больше получаем, и тем светлее становится у нас на душе.

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Все опытные мореходы знают об этом опасном для судов явлении, о котором мы ведаем по шедевральному живописному полотну Айвазовского. Проходит первая, третья, пятая волны, и, наконец, является он, девятый вал, несущий с собой гибель, встретен на своем пути борт небольшого корабля. В жизни духовной, всеусердно храня мир сердца, мы, тем не менее, должны быть всегда настороже, памятуя об огненном искушении, которое норовит застигнуть врасплох христианина, потерявшего бдительность и вознамерившегося опочить на лаврах мнимого преуспеяния.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: радио. Вера. Добрые истории.
1: Рассказывает юрист Елизавета Чернова.
2: Мой брат очень сильно боялся зубных врачей. И ходить с ним на прием было одно мучение. Однажды у него очень сильно заболел зуб, и нужно было его вырывать. Это значит истерика, скандал, и врачи не выдерживают. Но в этот раз нам попался волшебный врач, добрая медсестра. Врач рассказывал сказку, а медсестра гладила его по голове. Так незаметно врач сделал операцию моему брату. Таких добрых врачей я не видела никогда, потому что все остальные врачи всегда нервно отзывались о моем брате. Их раздражали его крики, истерика. Но спасибо, что есть врачи и медсестра, которые любят детей и понимают их страх. Ведь самое главное в такой профессии – это любовь к детям.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 15 июня, церковь молитвенно вспоминает святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, святую благоверную Иулианию, княгиню Вяземскую и Новоторжскую, священномученика Пафина, епископа Леонского и с ним пострадавших, мученицу Блондину и мученика Понтика Леонских, а также чествует Киево-Братскую икону Божией Матери. Благоверная Иулиания жила в XIV веке. Она происходила из боярского рода и стала женой вяземского князя Симеона Мстиславича. Смоленск и Вязьму в то время захватил литовский князь Витовт. Симеон, Иулиания и смоленский князь Юрий Святославич бежали из родных земель и поселились в Торжке. Юрий Святославич пленился красотой Иулиании и склонял ее к супружеской измене. Но княгиня хранила верность мужу. Тогда разъяренный Юрий убил мужа Иулиании и пытался взять ее силой. Женщина решительно сопротивлялась. Негодяй приказал убить несчастную, а тело бросить в реку. Поступок князя вызвал у всех презрение и негодование. Юрий вынужден был бежать в Орду, но и там не нашел покоя. Он удалился в Рязанскую пустынь, где вскоре умер. Тело Иулиании нашли и погребли в Спасо-Преображенском соборе Торжка. По молитвам к целомудренной и верной княгине не раз происходили чудеса. Летом 1819 года состоялось прославление Иулиании в лике святых и были обретены ее мощи. Жития русских святых содержат в себе ключ к пониманию идеалов народного сознания и культуры. Почитание благоверной вяземской княгини началось сразу после ее мученической кончины. Народ прославлял ее стремление сохранить чистоту и святость христианского брака. Святая Иулиания считается не только покровительницей брака, но и защитницей целомудрия. Мы обращаемся к благоверной Иулиании, княгине Вяземской и Новоторжской, и просим ее. Святая праведная Иулиания, моли Бога о нас. –

Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.

1723 году, находясь в расцвете своего творческого пути, немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах заступил на должность кантора, то есть руководителя музыкального направления в церкви святого Фомы в городе Лейпциг. В последующие десятилетия Бах активно сочинял церковную музыку. Он написал более сотни духовных кантат, то есть многочастных произведений для хора, солистов и оркестра на религиозные сюжеты. Тогда же были закончены отдельные части будущей мессы «Си минор», одного из самых величественных и грандиозных творений музыканта. Но помимо духовных сочинений, Бах писал и светскую музыку. Им было создано несколько оркестровых сюит. Таким термином называется цикл пьес, объединенных общим замыслом. Примерно к 1730 году относится оркестровая сюита номер 3 «Ре мажор», куда входит один из самых светлых образцов старинной музыки – композиция под названием «Ария». Несмотря на то, что этим словом изначально назывались лишь вокальные произведения, к XVIII веку определение проникло и в инструментальную музыку. У самого Баха есть несколько подобных композиций. «Покой» и «Тихая радость» звучат в каждом звуке этой небольшой пьесы. Ария из оркестровой сюиты номер 3 Иоганна Себастьяна Баха прозвучит в исполнении Нью-Йоркского камерного оркестра «Орфей». Художественный руководитель Джулиан Файфер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, углический феоктист. Удивительно, но легче не согрешать тогда, когда мы и вовсе не знаем, что то или иное действие греховно. Звучит это странно и сомнительно, но именно на этот закон духовной жизни опирался апостол Павел, когда объяснял смысл ветхозаветного закона. Сегодня в православных храмах звучит отрывок из 7 главы послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке содержатся апостольские размышления о законе Ветхого Завета.
2: «Или не разумеете, братья, ведущим бо закон глаголю?»
3: «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
2: Да будет попремногу грешен грех заповедью.
1: Только что мы услышали один из самых непростых фрагментов послания апостола Павла. Впрочем, сложность этого отрывка не мешает нам понять главное. Апостол, направляя свои слова к римским христианам из евреев, стремился объяснить, что закон Ветхого Завета исполнил свою функцию, а потому нет никакого смысла за него держаться. Растолковывая эту мысль, святой апостол использовал довольно непростые аналогии и сравнения. А говоря о соотношении греха и закона, он сказал и вовсе нечто странное. «Я не иначе узнал грех, как посредством закона». И это, как мы услышали, далеко не единственная столь странная и столь непонятная фраза нынешнего отрывка. Давайте попытаемся с ней разобраться. Когда мы читаем книгу «Бытия», то мы не можем не смотреть на ее повествование, исходя из того нравственного закона, повинуясь которому мы живем. Этот закон евангельский, но базируется он на данных Моисею во время странствования по пустыне заповедях. Благодаря этому закону мы, читая, например, об убийстве Каином своего брата Авеля, еще до каких бы то ни было комментариев в книге «Бытия» понимаем, что Каин совершил тяжелый грех. Так и со всеми прочими смущающими нас эпизодами книги «Бытия». Их нравственную оценку мы даем не каким-то естественным путем, а благодаря заповедям закона Моисея, которые стали неотъемлемой частью нашей идентичности. Увы, человек, отпав от единства с Богом, утратил здравое представление о должном и недопустимом. А потому нам нужен некий внешний камертон, И таким камертоном выступает закон Ветхого Завета. Если бы не было такого закона, то невозможно было бы каким-то рациональным путем объяснить, что убийство, зависть, непочитание родителей, прелюбодеяние – грехи. Собственно, вокруг себя мы видим примеры того, как, отметая авторитет Библии, люди отметают и нравственные нормы. Они перестают осознавать, что то или иное действие греховно, а потому и недопустимо. Впрочем, на место библейских норм в таком случае приходят какие-то иные, так как это бывает, к примеру, в уголовном мире. Однако, каким бы ни был закон, библейским, государственным, общественным, он определяет, что такое грех. В этом апостол Павел абсолютно прав. Прав апостол и в том, что закон Ветхого Завета, обнаруживая грех, не давал никакого инструмента для победы над грехом. Да, конечно, человек может волевым усилием воздерживаться от греха. Но воля человека – это отнюдь не заслуга закона. К тому же далеко не всегда можно волевым усилием обуздать собственные греховные поползновения. Поэтому нам нужна помощь свыше. Нам нужен Христос. Эту помощь возвещал апостол Павел. Он возвещал возможность победы над грехом, которую мы обрели в Спасителе мира. Вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Иван Крошкин. Культуролог, музыкант.
0: Частное мнение.
2: Как-то раз я ехал в маршрутке. Сидел в конце салона и видел всех пассажиров. Среди них была компания из 4 подростков. Они громко кричали, хохотали, махали руками. Пассажирам было дискомфортно. Когда мы подъехали к очередной остановке, я увидел, как 3 пары цепких рук схватились за поручни, и, оттолкнувшись от них, парни выскочили в дверь, которая открылась сзади салона. Выскочили сзади, чтобы не проходить мимо водителя и не платить за проезд. Я посмотрел на место, где сидела компания. Там остался только один паренек из 4. 2 из компании уже убежали, а 3 задержался и махал оставшемуся в маршрутке товарищу, предлагая бежать за ними. И тут 4-й парень встал, но пошел не на выход, а вперед, к водителю. Достал и протянул плату за проезд, а потом смущенно и тихо произнес: «Простите». И лишь после вышел и побежал догонять свою компанию. Меня эта простая сцена заставила задуматься о том, что этому парню для того, чтобы соблюсти приличие, чтобы поступить по совести, потребовалась воля. Побежать вместе со всеми было легко, и плыть по течению просто. У молодого человека была возможность убежать, но он этого не сделал, а нашел в себе силы еще и извиниться. Мне кажется, это полезный урок для духовной жизни. Так сложно быть белой вороной, но христианин всегда выделяется. Он всегда не от мира сего. Неизвестно, был ли молодой человек христианином. Однако он показал, что христианская жизнь – это о свободе выбирать. Плыть по течению или быть белой вороной, но с Богом. Трудный выбор, но все возможно в укрепляющем меня Иисусе Христе.
0: Частное мнение.

0: понравилась композиция в нашем эфире, узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера».
1: «Радио Вера».
0: Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня
1: в вашем смартфоне везде и всегда.
0: Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
2: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях психолог, мама 8 детей Евгения Ульева. Поговорим о христианском понимании служения ближним и о том, как различить искреннее служение и поиск собственной выгоды. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о женских образах в классической русской литературе. Сегодня в нашей студии доцент православного Свято-Тихоновского университета Ирина Милентьева. И разговор пойдет о женщинах в произведениях Льва Николаевича Толстого, в частности, об образе Наташи Ростовой.
2: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 15 июня, Церковь молитвенно вспоминает святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, святую благоверную Иулианию, княгиню Вяземскую и Новоторжскую, священномученика Пафина, епископа Леонского и с ним пострадавших, мученицу Блондину и мученика Понтика Леонских, а также чествует Киево-Братскую икону Божией Матери. Император Марк Аврелий, правивший Римской империей во II веке, был известен как философ. Но при этом он не отличался милосердием и мудростью. Марк Аврелий считал христиан фанатиками и опасными для государства людьми, подрывающими веру в римских богов. Сначала христиан было решено изолировать. Им запретили посещать собрания, показываться публично и даже в частных домах. Но потом власти перешли к более решительным мерам. По всей империи прокатились аресты христиан. В 177 году репрессии коснулись и Лугдуна, так при римлянах назывался Лион. Власти потребовали от христиан собраться в центре города, а потом арестовали их. Узники ожидали решения своей судьбы, а в это время простолюдины требовали крови. Среди схваченных христиан были знатные люди, уважаемые в городе врачи, юристы, были солдаты, слуги и рабы. От них требовалось только одно – отказаться от Христа и своей веры. К упорствующим разрешалось применять любые пытки. Некоторые поспешили бежать, некоторые предпочли отречься. Епископ Леонский Пафин не был арестован, но сам поспешил к городской тюрьме, чтобы разделить участь собратьев по вере. 90-летний старец смело шел через толпу, которая издевалась над ним, и

сбрасывала камнями. В эти дни пострадали 43 лионских мученика. Сами они, претерпевшие невыносимые страдания, запрещали называть себя так. «Истинный мученик один – это Христос, а мы – его исповедники», – говорили лионские христиане. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников. Научишься у них совершенной вере, любви к Богу, великой сострадательности. Они Божьей силой и совершенной верой вышли победителями из пылающего костра, а ты побеждай всегда пламенеющее злое пожелание. Они терпением и упованием на Христа победоносно перемогли все истязания. И ты также целомудрием и благочестивым помыслом побеждай все позорные страсти. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай мучительство гнева». Церковь прославляет сегодня мученика Пафина, епископа Лионского, и всех с ним пострадавших, и просит их: «Святой мученик Пафин и все пострадавшие вместе с ним, молите Бога о нас».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В XVI веке в Москве побывал итальянский аристократ Рафаэль Барберини. Вернувшись на родину, он изложил свои впечатления от поездки в рукописи «Путешествие в Московию». Одним из предметов восхищения иностранца стала московская типография. Ввели они у себя печатание. «И я сам видел, с какой ловкостью уже печатались книги», – писал Барберини. Итальянцу посчастливилось стать свидетелем того, как в 1564 году вышла в свет первая русская печатная книга «Апостол». И увидеть человека, трудами которого это знаменательное событие смогло свершиться. Первопечатника Ивана Федорова. О том, что печатному делу Федоров посвятил всю свою жизнь, известно доподлинно. А вот о самом печатнике до наших дней дошло не так уж много сведений. По всей вероятности, родился он в Москве, так как часто подписывался Иваном Москвитяниным. Приблизительным годом рождения Ивана Федорова историки считают 1510-й и предполагают, что семья, в которой он появился на свет, была образованной. Скорее всего, отец Ивана трудился переписчиком, поэтому будущий печатник с детства знал, какой это колоссальный труд – создание рукописной книги. Вручную выполнялось все – текст, рисунки, переплет. На один лишь экземпляр уходили долгие годы. И стоили такие книги, конечно, очень дорого. Судя по сохранившимся документам, образование Иван получил в Польше, в Краковском Ягеллонском университете. В его архивах есть запись от 1532 года о том, что Иоанн Федоров, москвитянин, окончил курс со степенью бакалавра. В университете преподавались латынь и древнегреческий язык. Была своя типография, и, вероятно, еще студентом Федоров заинтересовался книгопечатным делом. Вернувшись в Москву в начале 1540-х, Иван был рукоположен в диакона в Кремлевской церкви святителя Николы Гастунского. А в 1551 году в Москве состоялось собрание духовенства и знати, знаменитый Стоглавый собор. На нем много говорилось о важности развития книжного дела. Повелением царя Ивана Грозного было решено построить в Москве типографию и открыть печатный двор. На это важное предприятие митрополит Московский и всея Руси Макарий благословил диакона Иоанна Федорова. Начинать ему пришлось фактически с нуля. Печатный станок привезли из Европы, где еще 100 лет назад его изобрел Гутенберг. Однако нужно было изготовить свинцовые литеры, буквы, причем для разных шрифтов. А сначала для каждой из них вырезать деревянную форму. Формы требовались также и для орнаментов, которыми в то время было принято украшать страницы. Когда все было готово, Иван лично набрал из них текст будущей книги. И в апреле 1564 года тиражом 2000 экземпляров вышла в свет богослужебная книга «Апостол», первая печатная книга на Руси. Вслед за ним, спустя 2 года, Иван Федоров выпустил еще одну книгу – «Часовник», сборник повседневных молитв. Первую русскую азбуку тоже издал Иван Федоров в 1575 году. Он не только напечатал учебник, но и сам составил его. Вершиной книжного служения русского первопечатника стала так называемая «Острожская Библия». Она увидела свет в 1581 году при поддержке известного православного благотворителя Константина, князя Острожского. Отсюда и ее название. Это была первая печатная Библия на славянском языке. Иван Федоров находился тогда уже в преклонных годах, и князь предложил ему уйти на покой. Пообещал подарить дом и землю. Ведь у самого Федорова не скопилось никакого имущества, кроме нескольких рабочих инструментов. Но первопечатник отказался. талантом, который дал ему Бог, он хотел служить людям до последнего вздоха. В послесловии к апостолу Федоров писал: «Возлюбленный и чтимый русский народ, если труды мои окажутся достойными вашей милости, примите их с любовью к людям, и сам он работал всю жизнь».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Какой самый эффективный способ избавиться от скверного настроения, мрачных переживаний и уныния? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 и 10 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Видя же народы милосердного у них, якобях у смятении...»
3: «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Сиих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте.
2: Мертвые воскрешайте, бесы изгоняйте, ту не приясьте, ту не дадите.
1: В античной культуре считалось, что центр эмоций находится не в голове и не в груди, но в районе нижних органов – селезенки, печени, области кишечника. Именно эти представления отображены в том предложении, с которого начинается только что прозвучавший отрывок. Говорится, что Христос сжалился, видя толпы народа. Слово, которое переведено на русский язык как «сжалился», буквально можно перевести с греческого языка как «содрогнулся всеми внутренностями», то есть испытал очень сильную эмоцию, которая пронзила его до самой глубины существа. И мгновенно после этого потрясения Спаситель обращается к ученикам со словами: «Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою», и посылает их на дело проповеди Евангелия. Сострадание Христа не растворяется в воздухе. Он обращается с наставлениями к своим ученикам и побуждает их к действию. Далеко не случайный евангелист расположил эти два события рядом. Жалость Спасителя к людям и проповедь апостолов прочно связаны. В этом скрыт урок, адресованный всякому, кто старается следовать за Христом. Ведь согласитесь, нередко мы путаем эмоциональные переживания с реальной помощью. Когда мы видим чужую боль, мы вздыхаем, сочувствуем, но остаемся на месте. И именно это мы нередко называем состраданием. Так уж устроен человек. Наше сердце может разрываться от жалости, а тело оставаться на диване. Евангелие же напоминает нам: истинное сострадание – это не просто чувства, которые выворачивают тебя наизнанку. Истинное сострадание – это чувства, которые превратились в действия. Христос не останавливается на переживаниях. Он совершает конкретную работу. – Более того, он привлекает к этому апостолов, делегирует им часть своей власти. В итоге он создает церковь, в которой сострадание является главным двигателем проповеди Евангелия. «Даром получили, даром давайте», – заповедует Господь апостолам. И в этом залог выживания христианской общины. Ведь если община перестает выходить во внешний мир, чтобы поделиться с ним той пасхальной радостью, которой обладает, она начинает болеть и постепенно умирает. Это как с ручейком. Вода в нем прозрачная, прохладная и чистая до тех пор, пока она проточная. Как только на пути появляется преграда, ручеек превращается в лужу, а потом и в болотце. Так и с благодатью. Бог дает ее нам лишь при том условии, что мы готовы передать ее другим. Не передаем, начинаем вариться в собственном соку, погружаемся в тяжелые болезненные состояния. И напротив, чем больше отдаем, чем больше приносим пользы людям, тем больше получаем, и тем светлее становится у нас на душе.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Когда я говорю слово «гвоздика», что я имею в виду? Цветок или приправу? А если шляпка, то что это, часть гриба или головной убор? Вы уже догадались, что я говорю о таком языковом явлении, как полисемия, то есть многозначность. Слово одно, а смыслов несколько. Самый богатый на значение глагол – это слово «идти». В словаре основное его определение – передвигаться пешком, перемещаться. Второй смысл выражен во фразе «идет дождь». Есть и другие значения – «идет время», «идут годы», а также «издалека к нам идет письмо». В кулинарных рецептах можем встретить такое выражение – «на литр воды идет 3 ложки сахара». А в сфере моды вам очень идет этот цвет. В многозначном слове основное и переносное значение обязательно связаны по принципу схожести. Например, нос лодки и нос человека. Поэтому мы не будем путать их с омонимами, то есть словами, которые одинаково пишутся, но совершенно не связаны между собой по смыслу. Например, лук, из которого стреляют, и лук, который едят. Это совершенно разные слова, а не многозначные. Кто-то считает, даже некоторые ученые, что многозначность часто мешает. Лучше, если слово будет иметь одно значение. Ведь тогда высказывание будет более прямолинейным и не возникнет возможности для другого толкования. Но ведь многозначность – это языковое богатство. Она дает основу для создания фразеологизмов, метафор, речевых игр, пословиц, стихов, шуток и каламбуров. Было бы жаль отказываться от такого интересного языкового явления. В подтверждение этому хочу прочесть вам шуточное стихотворение поэта Якова Козловского. «Суслик выскочил из норки и спросил у рыжей норки: где вы были? У лисички. Что вы ели там? Лисички». С вами была Нина Резник.
1: Богословие в красках.
3: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
4: Современную икону 20 века, написана она монахиней Иулианией Соколовой, еще она не была монахиней, когда писала эту икону, по благословению написана владыки Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
3: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
4: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
3: Да, она угадывается.
4: Она угадывается, да, прямо оттуда как будто идет вода, такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки... Ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святаго, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
3: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
4: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
3: Рядом с ними кто?
4: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые, те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны, а русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит, те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они. Да? Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь... прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
3: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
4: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
3: Территория, да?
4: Да, территория. Да.
3: Территории.
4: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас Буденновские были явлены его мощи. Потом, значит, там Смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, она размыта, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это Новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там Валаамские святые, Соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа, Казанская икона Божьей Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские, святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
3: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям Радио Вера хорошего дня. До свидания.
4: До свидания.
1: Богословие в красках.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
3: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
4: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой. Еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыки Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
3: кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
4: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деиисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
3: Да, она угадывается.
4: Она угадывается, да, прямо оттуда как будто идет вода, такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки... Ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот, это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прямо до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
3: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
4: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
3: Рядом с ними кто?
4: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые, те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны, а русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит, те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они, да. Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она плодоносящая земля.
3: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
4: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские. Это прям видно сразу. Они возле престола стоят. Ну, и вот Василий Блаженный видно, вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
3: Территория, да?
4: Да,
3: территория.
4: Да. Вот внизу мы видим по центру князь Владимир, и справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер, здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там Смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, ну, размыто видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это Новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа, Казанская икона Божьей Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские, святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
3: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям Радио Вера хорошего дня. До свидания.
4: До свидания.
1: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Слаба. Всех страшила мысль о том, что доведется пережить этой хрупкой девушке. Истязания христиан длились несколько дней. Блондину вывели на казнь последней вместе с юным Понтиком. Девушка стала свидетельницей его мук, а потом наступил ее черед. Но свидетели ее страданий говорили, что блондина шла не на муку, а на главное торжество своей жизни. До последнего девушка повторяла: «Я христианка, у нас нет ничего худого». Блондина показала пример того, как за видимой слабостью и немощью может скрываться небывалая сила духа. Она стала одной из самых любимых и почитаемых французских святых. Церковь прославляет лионских мучеников, и в их числе святую Блондину и Понтика, и обращается к ним со словами: «Святые мученики Блондина и Понтик, молите Бога о нас».

Алексей Романов, лидер группы «Воскресенье», не всегда был музыкантом. До 30 лет он трудился архитектором-проектировщиком в одном из крупных московских научно-исследовательских институтов. А музыкой занимался только в свободное от работы время. Но однажды, выполняя очередной чертеж, Алексей вдруг понял, что в его жизни должно быть наоборот, что музыка – его настоящее призвание. И хотя знакомые и коллеги твердили, что в 30 поздновато менять жизнь, он все-таки решился это сделать. Именно тогда, с надеждой и верой, глядя в неизвестное пока будущее, Алексей Романов написал песню «Радуюсь». Композицию о том, что впереди еще много счастливых лет и что никогда не поздно начать все сначала.

0: радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Удивительно, но легче не согрешать тогда, когда мы и вовсе не знаем, что то или иное действие греховно. Звучит это странно и сомнительно, но именно на этот закон духовной жизни опирался апостол Павел, когда объяснял смысл ветхозаветного закона. Сегодня в православных храмах звучит отрывок из 7 главы послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке содержатся апостольские размышления о законе Ветхого Завета.
2: «Или не разумеете, братья, ведущим бо закон глаголю?»
3: «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
2: Да будет попремногу грешен грех заповедью.
1: Только что мы услышали один из самых непростых фрагментов послания апостола Павла. Впрочем, сложность этого отрывка не мешает нам понять главное. Апостол, направляя свои слова к римским христианам из евреев, стремился объяснить, что закон Ветхого Завета исполнил свою функцию, а потому нет никакого смысла за него держаться. Растолковывая эту мысль, святой апостол использовал довольно непростые аналогии и сравнения. – А говоря о соотношении греха и закона, он сказал и вовсе нечто странное. «Я не иначе узнал грех, как посредством закона». И это, как мы услышали, далеко не единственная столь странная и столь непонятная фраза нынешнего отрывка. Давайте попытаемся с ней разобраться. Когда мы читаем книгу «Бытия», то мы не можем не смотреть на ее повествование, исходя из того нравственного закона, повинуясь которому мы живем. Этот закон евангельский, но базируется он на данных Моисею во время странствования по пустыне заповедях. Благодаря этому закону мы, читая, например, об убийстве Каином своего брата Авеля, еще до каких бы то ни было комментариев в книге Бытия понимаем, что Каин совершил тяжелый грех. Так и со всеми прочими смущающими нас эпизодами книги Бытия. Их нравственную оценку мы даем не каким-то естественным путем, а благодаря заповедям закона Моисея, которые стали неотъемлемой частью нашей идентичности. Увы, человек, отпав от единства с Богом, утратил здравое представление о должном и недопустимом. А потому нам нужен некий внешний камертон. И таким камертоном выступает закон Ветхого Завета. Если бы не было такого закона, то невозможно было бы каким-то рациональным путем объяснить, что убийство, зависть, непочитание родителей, прелюбодеяние – грехи. Собственно, вокруг себя мы видим примеры того, как, отметая авторитет Библии, люди отметают и нравственные нормы. Они перестают осознавать, что то или иное действие греховно, а потому и недопустимо. Впрочем, на место библейских норм в таком случае приходят какие-то иные, так как это бывает, к примеру, в уголовном мире. Однако, каким бы ни был закон, библейским, государственным, общественным, он определяет, что такое грех. В этом апостол Павел абсолютно прав. Прав апостол и в том, что закон Ветхого Завета, обнаруживая грех, не давал никакого инструмента для победы над грехом. Да, конечно, человек может волевым усилием воздерживаться от греха. Но воля человека – это отнюдь не заслуга закона. К тому же далеко не всегда можно волевым усилием обуздать собственные греховные поползновения. Поэтому нам нужна помощь свыше. Нам нужен Христос. Эту помощь возвещал апостол Павел. Он возвещал возможность победы над грехом, которую мы обрели в Спасителе мира. Вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О важности человеческого общения клирик Московского храма Иерусалимской иконы Божьей Матери за Покровской заставой священник Вадим Бондаренко.
2: Православная модель назидания уделяет много внимания тому, чтобы описать соблазны, которые ждут христианина на пути к Богу. Здесь все понятно и на поверхности. Никому не удастся совместить следование за Христом с развратом, воровством, злом другому человеку. Все это всегда было в жизни человечества, поэтому не теряет актуальности. Но что-то и меняется. Уклад общества, сама модель жизни очень изменились за последние десятилетия. Я бы сказал, что это сформировало другой, гораздо более опасный соблазн, неплохо накладывающийся на внешнюю модель благочестия и религиозности. Этот соблазн – выбор одиночества. Другой человек воспринимается нами как проблема, как лишнее обстоятельство, как то, что выводит нас из равновесия, покоя и гармонии. Мы ограничиваем контакты, оценивая их необходимостью и функциональностью. Мы забываем, что не можем видеть Бога и что-либо сделать для Него. Но зато Он разговаривает с нами через других, которые – Его образ и творение.
0: Актуальная тема.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых».

Сегодня, 15 июня, Церковь молитвенно вспоминает святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, святую благоверную Иулианию, княгиню Вяземскую и Новоторжскую, священномученика Пафина, епископа Леонского и с ним пострадавших, мученицу Блондину и мученика Понтика Леонских, а также чествует Киево-Братскую икону Божией Матери. Явление Киево-Братской иконы Божией Матери произошло в 1654 году в Вышгороде, северном предместье Киева. Город подвергся нападению литовского князя Радзивилла. Захватчики грабили и дома, и церкви. Один из воинов, чтобы унизить и оскорбить православных горожан, ударил ружьем по лику Богоматери на одной из икон. И вдруг на иконе выступила кровь, словно из раны. Когда об этом узнал Радзивилл, то велел наказать кощунника и спешно покинул город. Сначала икона хранилась в храме святых страстотерпцев Бориса и Глеба. В 1662 году на Вышгород напали поляки. Святыню успели вынести из храма и по обычаю пустили вниз по Днепру, доверив попечение о ней Господу. Река вынесла икону к берегу Киевского Подола. Там ее с трепетом и радостью приняли и перенесли в Киевский Братский монастырь. Так образ получил свое наименование. Эту икону в народе стали считать покровительницей Киева. В советские годы первообраз иконы был утрачен. Список с чудотворного образа в наши дни пребывает в Киевском монастыре Покрова Божией Матери. В память Киево-Братской иконы в 2019 году

В 1909 году была освящена церковь в селе Горенки под Киевом. Чествуя Киево-братскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В июле 1941 года молодой московский художник Алексей Арцебушев получил повестку в военкомат. Прежде чем отправиться туда, он решил попрощаться со своей матерью Татьяной Арцебушевой, которая жила в то время в подмосковном Боровске. Выслушав Алексея, она благословила его на военную службу. Мать и сын вечером исповедались, а утром на литургии причастились. Прощаясь, Татьяна прослезилась, но очень быстро собралась с духом. «Храни тебя Господь, иди с миром, а я буду молиться за тебя», — сказала она. Молитва матери всегда помогала Алексею и спасала его. В 1916 году Татьяна Хвостова, будущая монахиня Таисия, вышла замуж за Петра Арцебушева. Молодые люди были верующими и местом для жительства выбрали дом в селе Дивеево Нижегородской области, недалеко от основанного Серафимом Саровским женского монастыря. Вскоре у Арцебушевых родилось двое детей – Серафим и Алексей. Воспитывать их Татьяне пришлось одной. Ее супруг скончался от туберкулеза в 1921 году. Перед смертью он сказал Татьяне: «Поближе держи детей к добру и к церкви». В 1925 году Татьяна приняла монашество с именем Таисия, но по благословению своего духовного отца, архимандрита Серафима Климкова, оставалась с мальчиками. Матушка желала, чтобы они выросли христианами. Она воспитывала детей добрым примером и не заставляла их поститься или вычитывать длинные молитвенные правила. Они не видели ее злой или нетерпеливой. Между матушкой и мальчиками всю жизнь сохранялись доверительные отношения. Дети со всей откровенностью рассказывали ей о своих мечтах, желаниях, переживаниях. Когда уже во взрослом возрасте Серафим и Алексей приходили к ней за советом, она говорила: «Вы уже взрослые, вам жить. Сами думайте и сами решайте. Но я бы на вашем месте поступила вот так». В 1930 году по обвинению во вредительстве расстреляли дядю мальчиков Михаила Арцебушева. Матушку и детей, как родственников репрессированного, сослали в город Муром Нижегородского края. Им долго не выделяли отдельной комнаты, и Арцебушевы скитались по съемным углам. Матушке Таисии приходилось по 12 часов работать на элеваторе. На столе иногда были только черный хлеб, картошка и вода. Выручала молитва. Алексей вспоминает, как мать каждый вечер вставала на колени перед иконами и молила Бога о помощи. И помощь неожиданно приходила. Со временем матушке удалось найти работу в женской консультации, и ее скромного дохода хватило, чтобы мальчики окончили школу и поступили в московские вузы. Алексей пошел учиться на художника, а Серафим – на востоковеда. Матушка Таисия была членом церковной общины, которая совершала богослужение в тайне от органов государственной власти. В 1937 году это послужило основанием для ареста монахини. Матушку держали в тюрьме без предъявления обвинения, и сыновья каждую субботу навещали ее. Хотя от Москвы до Нижнего Новгорода, где находилась тюрьма, нужно было 6 часов ехать на поезде. Спустя полгода матушку освободили. Окончательно разлучила семью война. Серафим Арцебушев пропал без вести в боях под Ленинградом. Матушка Таисия скончалась в 1942 году от сердечной болезни. Алексей же прожил долгую жизнь, стал известным художником и в своих книгах рассказал историю семьи Арцебушевых. На склоне лет он вспоминал: «Как бы ни складывалась его жизнь, отец, мама, брат и родительский дом всегда были рядом. Жили в его сердце, как и детская чистая вера». В своих молитвах, которые Алексей Петрович цитирует в воспоминаниях, он благодарил Бога: «Благодарю тебя, Господи, за Дивеево, за ту святую землю, на которой я родился, за отчий дом, за отца моего, за маму мою, за то добро и любовь, которыми окружали меня со дня моего рождения».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Какой самый эффективный способ избавиться от скверного настроения, мрачных переживаний и уныния? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 и 10 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Видя же народы милосердовав у них, яко бях у смятении».
3: Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сиих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте».
2: «Мертвые воскрешайте, бесы изгоняйте, ту не приясьте, ту не дадите».
1: В античной культуре считалось, что центр эмоций находится не в голове и не в груди, но в районе нижних органов – селезенки, печени, области кишечника. Именно эти представления отображены в том предложении, с которого начинается только что прозвучавший отрывок. Говорится, что Христос сжалился, видя толпы народа. Слово, которое переведено на русский язык как «сжалился», буквально можно перевести с греческого языка как «содрогнулся всеми внутренностями», то есть испытал очень сильную эмоцию, которая пронзила его до самой глубины существа. И мгновенно после этого потрясения Спаситель обращается к ученикам со словами: «Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою», и посылает их на дело проповеди Евангелия. Сострадание Христа не растворяется в воздухе. Он обращается с наставлениями к своим ученикам и побуждает их к действию. Далеко не случайный евангелист расположил эти два события рядом. Жалость Спасителя к людям и проповедь апостолов прочно связаны. В этом скрыт урок, адресованный всякому, кто старается следовать за Христом. Ведь согласитесь, нередко мы путаем эмоциональные переживания с реальной помощью. Когда мы видим чужую боль, мы вздыхаем, сочувствуем, но остаемся на месте. И именно это мы нередко называем состраданием. Так уж устроен человек. Наше сердце может разрываться от жалости, а тело оставаться на диване. Евангелие же напоминает нам: истинное сострадание – это не просто чувства, которые выворачивают тебя наизнанку. Истинное сострадание – это чувства, которые превратились в действия. Христос не останавливается на переживаниях. Он совершает конкретную работу. Более того, он привлекает к этому апостолов, делегирует им часть своей власти. В итоге он создает церковь, в которой сострадание является главным двигателем проповеди Евангелия. «Даром получили, даром давайте», заповедует Господь апостолам. И в этом залог выживания христианской общины. Ведь если община перестает выходить во внешний мир, чтобы поделиться с ним той пасхальной радостью, которой обладает, она начинает болеть и постепенно умирает. Это как с ручейком. Вода в нем прозрачная, прохладная и чистая до тех пор, пока она проточная. Как только на пути появляется преграда, ручеек превращается в лужу, а потом и в болотце. Так и с благодатью. Бог дает ее нам лишь при том условии, что мы готовы передать ее другим. Не передаем, начинаем вариться в собственном соку, погружаемся в тяжелые болезненные состояния. И напротив, чем больше отдаем, чем больше приносим пользы людям, тем больше получаем, и тем светлее становится у нас на душе.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. Одуванчики. Целый ковер ярко-желтых одуванчиков расстилается под нашими окнами в начале лета. Особенно радуют они мою старенькую бабушку, которая редко выходит на улицу. Любуется она из окна на цветы и улыбается. Вот она, милость Божья к нам, людям. Красота какая! Раньше бабушка нещадно боролась с одуванчиками на дачном участке. Говорила, злостный сорняк. А сейчас в городе смотрит на золотой ковер рядом с домом и переживает, заслышав звук газонокосилки. Не ровен час, и до ее солнечной поляны доберутся. Ведь нет вокруг ни клумб, ни грядок. Лишь рябина, да пара берез на пустыре. Да вот одуванчики. Радость для глаз. Но косильщик явился, когда цветы уже отцвели. Я встретил его потом во дворе, этого работника, пожилого крепкого мужчину с бородой. Разговорились. Оказалось, много лет он был трудником в монастыре. А к нам в город приехал вынужденно ухаживать за старенькой мамой. Нанялся на работу, получил косилку и план микрорайона, расчерченный на участке. Обошел их все и решил, что одуванчики косить он будет в самую последнюю очередь. И сказал совсем как моя бабушка: «Беречь ее надо, красоту. Ведь это милость Божья».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня мы приготовим яркое и сочное блюдо – фаршированный перец под сырной корочкой. Для начала мы приготовим фарш. Для приготовления нам понадобится 0,5 килограмма перекрученного мяса, 2 обжаренные луковицы и 2 зубчика чеснока. Я их также перекрутила через мясорубку. 60 грамм риса, 2 протертых помидора, 4 столовые ложки сметаны, перец, соль по вкусу. Ну и, конечно же, сам болгарский перец. В миске соединяем перекрученное мясо, рис, перетертые томаты. Все это хорошо перемешиваем. Не забываем посолить по вкусу и поперчить. Болгарский перец разрезаем пополам. Достаем с него серединку, семена и белую сердцевинку. Перцы выкладываем в смазанную маслом форму. Слегка их присолим и смажем сметаной. Заполняем половинки перца фаршем. Ставим в духовку. После того, как наши перцы запекались 30 минут, достаем их из духовки. Сверху на каждый перец выкладываем 100 грамм натертого сыра, смешанный с 2 столовыми ложками сметаны. Ставим в духовку на 10 минут, чтобы наша шапочка подрумянилась. Перед подачей запеченный перец украшаем мелко нарезанной зеленью. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Помните, главное в приготовлении – это любовь, которой вы готовите. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей...

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает руководитель программ «Семейная традиция» Мария Хамосова.
2: Иногда доброе дело начинается с того, что у тебя уже есть. Эту историю мне рассказала Яна Корникова, историк Дома семейных традиций «Кристиан», про то, как один навык стал настоящей помощью человеку. Вот Яна с детства любила английский, знала его хорошо, но никогда не думала, что в этом что-то есть особенное, вот пока не оказалась в Грузии. В хостеле к ней обратилась девушка, растерянная, почти в панике, которая только что вышла из такси и оставила там телефон. И казалось бы, обычная ситуация, но девушка была из Пакистана и не говорила ни по-русски, ни по-грузински, а только по-английски. Вот она просто не смогла объясниться и не могла попросить элементарной помощи. Вот в этот момент Яна решает помочь, берет телефон, звонит диспетчеру, потом водителю, там что-то переводит, объясняет, уточняет. Она говорила, что очень много времени уделила этому событию, и в итоге долгожданный телефон возвращают. В этот же вечер Яна вместе с девушкой пили чай в саду, под звуки цикад, в руках держали тот самый телефон. Господь каждому человеку дает таланты, знания, умения и навыки. И это не просто для себя. Это то, через что мы можем послужить друг другу. И вот иногда доброе дело – это вовремя увидеть человека рядом и помочь ему своим талантом, тем, что у тебя уже есть.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 15 июня, Церковь молитвенно вспоминает святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, святую благоверную Иулианию, княгиню Вяземскую и Новоторжскую, священномученика Пафина, епископа Леонского и с ним пострадавших, мученицу Блондину и мученика Понтика Леонских, а также чествует Киево-Братскую икону Божией Матери. Святитель Никифор Исповедник родился в Константинополе во второй половине VIII века. В его семье уже были примеры подвига и исповедничества. Отец Никифора, Феодор, пострадал, когда император-иконоборец Константин Капроним преследовал тех, кто почитал иконы. Его мать Евдокия последовала за мужем в изгнание, а после смерти супруга вернулась в Константинополь и приняла монашеский постриг. Никифор получил хорошее образование, изучал священные писания и читал духовные книги. При императоре Леве IV Никифор стал царским советником. При царском дворе он продолжал вести добродетельную жизнь и ревностно защищал почитание святых икон. В царствование следующего императора, Константина VI, был созван VII Вселенский собор, который осудил иконоборческую ересь. Никифор выступил на соборе с речью от имени императора в защиту икон. После собора Никифор удалился от двора, вел уединенную жизнь в безмолвии и молитве. Вскоре Никифор принял монашеский постриг, и его избрали патриархом Константинопольским. Но следующий император Лев Армянин также был иконоборцем. Он сослал патриарха Никифора на отдаленный остров. Там святитель Никифор и скончался.
4: Церковь прославляет святителя Никифора. Спустя сотни лет он продолжает служить примером того, как не поступаться верой и сохранять твердость и надежду на помощь Божию даже в самых трудных обстоятельствах. Мы обращаемся к святителю с просьбой. Святой Никифор Исповедник, патриарх Константинопольский, моли Бога о нас. –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Перу немецкого композитора Роберта Шумана принадлежит один из самых ярких фортепианных циклов в истории музыки. Называется он «Карнавал». Цикл создавался в 30-х годах XIX века, в то же время, когда Шуман активно занимался музыкальной критикой и писал статьи о современном искусстве. Для него было важно, чтобы искусство служило людям, вдохновляло их, было живым, искренним, правдивым. «Карнавал» словно продолжает эти размышления, но уже языком музыки. Это цикл миниатюр, каждая из которых – небольшой портрет или образ. Здесь появляются и реальные люди, и вымышленные персонажи, и даже собирательные типы. Среди героев «Карнавала» – члены семьи композитора, например, любимая супруга Клара, выступающая в цикле под именем Киарина, а также друзья Шумана и композиторы, которых он особенно ценил. Так одна из пьес носит имя Шопен. Фредерик Шопен и Шуман были знакомы, хотя близкой дружбы между ними не сложилось. Тем не менее, Шуман высоко ценил музыку своего коллеги, ее сосредоточенность и внутреннюю чистоту, и включил образ композитора в свой цикл. Пьеса «Шопен» из фортепианного цикла «Карнавал» Роберта Шумана – одна из самых лиричных страниц «Карнавала». Давайте послушаем ее в исполнении Даниила Трифонова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Удивительно, но легче не согрешать тогда, когда мы и вовсе не знаем, что то или иное действие греховно. Звучит это странно и сомнительно, но именно на этот закон духовной жизни опирался апостол Павел, когда объяснял смысл ветхозаветного закона. Сегодня в православных храмах звучит отрывок из 7 главы послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке содержатся апостольские размышления о законе Ветхого Завета.
2: «Или не разумеете, братья, ведущим бо закон глаголю?»
3: «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
2: Да будет попремногу грешен грех заповедью.
1: Только что мы услышали один из самых непростых фрагментов послания апостола Павла. Впрочем, сложность этого отрывка не мешает нам понять главное. Апостол, направляя свои слова к римским христианам из евреев, стремился объяснить, что закон Ветхого Завета исполнил свою функцию, а потому нет никакого смысла за него держаться. Растолковывая эту мысль, святой апостол использовал довольно непростые аналогии и сравнения. – А говоря о соотношении греха и закона, он сказал и вовсе нечто странное. «Я не иначе узнал грех, как посредством закона». И это, как мы услышали, далеко не единственная столь странная и столь непонятная фраза нынешнего отрывка. Давайте попытаемся с ней разобраться. Когда мы читаем книгу «Бытия», то мы не можем не смотреть на ее повествование, исходя из того нравственного закона, повинуясь которому мы живем. Этот закон евангельский, но базируется он на данных Моисею во время странствования по пустыне заповедях. Благодаря этому закону мы, читая, например, об убийстве Каином своего брата Авеля, еще до каких бы то ни было комментариев в книге Бытия понимаем, что Каин совершил тяжелый грех. Так и со всеми прочими смущающими нас эпизодами книги Бытия. Их нравственную оценку мы даем не каким-то естественным путем, а благодаря заповедям закона Моисея, которые стали неотъемлемой частью нашей идентичности. Увы, человек, отпав от единства с Богом, утратил здравое представление о должном и недопустимом. А потому нам нужен некий внешний камертон, И таким камертоном выступает закон Ветхого Завета. Если бы не было такого закона, то невозможно было бы каким-то рациональным путем объяснить, что убийство, зависть, непочитание родителей, прелюбодеяние – грехи. Собственно, вокруг себя мы видим примеры того, как, отметая авторитет Библии, люди отметают и нравственные нормы. Они перестают осознавать, что то или иное действие греховно, а потому и недопустимо. Впрочем, на место библейских норм в таком случае приходят какие-то иные, так как это бывает, к примеру, в уголовном мире. Однако, каким бы ни был закон, библейским, государственным, общественным, он определяет, что такое грех. В этом апостол Павел абсолютно прав. Прав апостол и в том, что закон Ветхого Завета, обнаруживая грех, не давал никакого инструмента для победы над грехом. Да, конечно, человек может волевым усилием воздерживаться от греха. Но воля человека – это отнюдь не заслуга закона. К тому же далеко не всегда можно волевым усилием обуздать собственные греховные поползновения. Поэтому нам нужна помощь свыше. Нам нужен Христос. Эту помощь возвещал апостол Павел. Он возвещал возможность победы над грехом, которую мы обрели в Спасителе мира. Вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу.
0: Апостольские чтения.

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Константин Мацан, автор и ведущий программ на радио «Вера». Есть такое выражение: «Любовь умножается делением». Парадоксально и красиво. Истратить ресурс ради ближнего, будь то ресурс эмоциональный или финансовый, значит увеличить количество любви в своем же собственном внутреннем мире. В конце концов, правы были авторы известной песни «Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется». Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «Будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания «Радио Вера». Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 миллион 410 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Частное мнение.
1: Ольга Кутанина. Поэт, писатель.
0: Частное мнение.
2: Там, где нас любят, и с тем, кто нас любит, мы как будто становимся больше, значимей. А вот среди незнакомых людей бывает, чувствуем себя неловко, внутренне сжимаемся, как маленькие. Сделать это открытие помог мой ребенок. Однажды я собирала детей на улицу, помогала одеваться, обсуждала с ними, куда пойдем и чем займемся на прогулке. И вдруг трехлетний сын серьезно так говорит: «Мама, дома я большой, а на улице маленький». «Почему же ты дома большой?» – удивилась я. «Потому что меня тут любят». Вот это новость! Как точно! Дома его любят, дома он бесконечно дорог и знает об этом. Здесь он единственный и неповторимый. Второго такого ребенка нет и не может быть. Дома безопасно и уютно, потому он большой. Но стоит малышу выйти на улицу, как он видит огромный мир. Много людей, много домов, много машин. Никто им особо не интересуется. И ребенок сразу ощущает себя маленьким, незащищенным. Я взрослый человек, но и для меня так же. Дома, среди близких и родных, я как-то больше. На работе, говорят, незаменимых людей нет. А для близких в семье каждый незаменим. Так же и в общении с Небесным Отцом. Когда понимаю, как Он любит меня, как дорожит своим творением, когда осознаю, что каждый человек, и я в том числе, совершенно уникален, и за каждого Господь пострадал на кресте. Короткий диалог с сыном взбодрил меня, напомнил о Христе. Я шла по улице, вела за руки детей, смотрела по сторонам и пыталась понять, где я большая, а где маленькая. Вот что пришло мне на ум. Когда Бог для нас некто далекий, мы маленькие в этом мире, беспомощные и уязвимые. Если же любим Бога всей душой, то становимся больше, сильнее и увереннее. Ведь с нами рядом сам Творец Вселенной, и мы Ему не чужие.
0: Частное мнение.
3: Семья – это не столько я,

огни. Где-то гулким эхо зазвучат шаги. Чей-то силуэт возник и скрылся вдаль. Черный мокрый воздух падал на асфальт.

Сегодня, 15 июня, Церковь молитвенно вспоминает святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, святую благоверную Иулианию, княгиню Вяземскую и Новоторжскую, священномученика Пафина, епископа Леонского и с ним пострадавших, мученицу Блондину и мученика Понтика Леонских, а также чествует Киево-Братскую икону Божией Матери. Святой великомученик Иоанн Новый жил в XIV веке в городе Трапезунде на южном побережье Черного моря. Иоанн занимался торговлей, отличался благочестием и прославился своими делами благотворительности. Однажды Иоанн отплыл на корабле по торговым делам. Во время пути он вступил в спор о вере с капитаном. Тот оказался католиком-итальянцем и, проиграв спор, затаил злобу на Иоанна. Одна из остановок корабля была намечена в городе, принадлежавшем Золотой Орде, в которой тогда поклонялись огню. Капитан сообщил градоначальнику, что один из его пассажиров желает принять эту веру. Иоанна привели к правителю, чтобы тот исполнил обряд отречения от прежней веры. Вырваться из рук язычников было невозможно. Корабль с коварным капитаном покинул порт. Иоанн твердо исповедал себя христианином. Его пытали, протащили по улицам города и вечером казнили.

Ночью горожанам было видение. Три светоносных мужа пели псалмы над телом мученика. Капитан, предавший Иоанна на муки, вскоре раскаялся. Сейчас мощи святого Иоанна покоятся в храме в румынском городе Сачава. Православных мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Церковь обращается к великомученику Иоанну Новому и просит: «Святой Иоанн, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Зажечь свет в доме для нас сегодня не проблема. Щелчок выключателя, и от темноты не остается и следа. А ведь когда-то давно осветить жилище было делом непростым. Как же обходились без электричества наши предки? С древних времен существовали восковые свечи. Однако в быту они применялись редко, использовались, как правило, во время богослужений в храмах и монастырях. В летописях, к примеру, сохранилось свидетельство о том, что в 1150 году смоленский князь Ростислав Мстиславович отправил на посвет Святой Богородицы из двора своего 8 капий воску, то есть около 650 килограммов. Основным же источником света в жилище служила лучина – длинная сухая щепа, чаще всего березовая, иногда кленовая, дубовая или осиновая. Лучину откалывали от полена с помощью косаря – специального ножа с обрубленным кончиком. Перед этим полено распаривали над чугунком с кипящей водой. Нащипанную лучину тщательно просушивали, и только после этого ее можно было использовать. Лучину, а чаще для более яркого света сразу несколько, закрепляли в светце в специальном металлическом зажиме. Под него ставили емкость с водой, чтобы уберечься от пожара. Кроме того, вода отражала свет и усиливала его. В деревнях и селах лучину использовали вплоть до конца XIX века. Именно об этом времени писал преподобный схиигумен Иоанн Алексеев в своем труде «Письма Валаамского старца». В то время керосина не было еще. По ночам в избе работали с лучинкой. Я наблюдал за огнем, лучинку вставлял в светец, а угольки падали в приготовленный ушат с водой. Люди, более обеспеченные, могли позволить себе сальные свечи. Их отливали из животного жира. Правда, горели они не слишком хорошо, коптили и имели специфический запах. В 30-х годах XIX века появился стеарин – химическое вещество, по свойствам напоминающее воск. Свечи, изготовленные из стеарина, горели лучше сальных. Однако и стоили дороже, поэтому пользовались ими в основном представители высшего света. В 1837 году указом императора Николая I открылось Московское общество по производству стеариновых свечей. Когда в 1853 году появились керосиновые лампы, это казалось настоящим техническим прорывом. Такую лампу легко было переносить с места на место, да и света она давала намного больше, чем лучина или масляные светильники. Минус, пожалуй, был только один – керосин стоил недешево. Впрочем, несмотря на это, керосинки оставались едва ли не самым популярным осветительным прибором, даже после того, как в 1879 году американский изобретатель Томас Эдисон изобрел электрическую лампу накаливания. В 30-е годы 20 века в России такие лампочки появились в каждом доме. Со временем электрическое освещение в домах перестало казаться чудом и стало обыденностью, элементом повседневного комфорта, без которого сегодня сложно представить нашу жизнь.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Какой самый эффективный способ избавиться от скверного настроения, мрачных переживаний и уныния? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 и 10 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Видя же народы милосердовых у них, яко бяху смятений».
3: Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И, призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Сиих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте».
2: «Мертвые воскрешайте, бесы изгоняйте, ту не приясьте, ту не дадите».
1: В античной культуре считалось, что центр эмоций находится не в голове и не в груди, но в районе нижних органов – селезенки, печени, области кишечника. Именно эти представления отображены в том предложении, с которого начинается только что прозвучавший отрывок. Говорится, что Христос сжалился, видя толпы народа. Слово, которое переведено на русский язык как «сжалился», буквально можно перевести с греческого языка как «содрогнулся всеми внутренностями», то есть испытал очень сильную эмоцию, которая пронзила его до самой глубины существа. И мгновенно после этого потрясения Спаситель обращается к ученикам со словами: «Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою», и посылает их на дело проповеди Евангелия. Сострадание Христа не растворяется в воздухе. Он обращается с наставлениями к своим ученикам и побуждает их к действию. Далеко не случайный евангелист расположил эти два события рядом. Жалость Спасителя к людям и проповедь апостолов прочно связаны. В этом скрыт урок, адресованный всякому, кто старается следовать за Христом. Ведь согласитесь, нередко мы путаем эмоциональные переживания с реальной помощью. Когда мы видим чужую боль, мы вздыхаем, сочувствуем, но остаемся на месте. И именно это мы нередко называем состраданием. Так уж устроен человек. Наше сердце может разрываться от жалости, а тело оставаться на диване. Евангелие же напоминает нам: истинное сострадание – это не просто чувства, которые выворачивают тебя наизнанку. Истинное сострадание – это чувства, которые превратились в действия. Христос не останавливается на переживаниях. Он совершает конкретную работу. – Более того, он привлекает к этому апостолов, делегирует им часть своей власти. В итоге он создает церковь, в которой сострадание является главным двигателем проповеди Евангелия. «Даром получили, даром давайте», – заповедует Господь апостолам. И в этом залог выживания христианской общины. Ведь если община перестает выходить во внешний мир, чтобы поделиться с ним той пасхальной радостью, которой обладает, она начинает болеть и постепенно умирает. Это как с ручейком. Вода в нем прозрачная, прохладная и чистая до тех пор, пока она проточная. Как только на пути появляется преграда, ручеек превращается в лужу, а потом и в болотце. Так и с благодатью. Бог дает ее нам лишь при том условии, что мы готовы передать ее другим. Не передаем, начинаем вариться в собственном соку, погружаемся в тяжелые болезненные состояния. И напротив, чем больше отдаем, чем больше приносим пользы людям, тем больше получаем, и тем светлее становится у нас на душе.

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Все опытные мореходы знают об этом опасном для судов явлении, о котором мы ведаем по шедевральному живописному полотну Айвазовского. Проходит первая, третья, пятая волны, и, наконец, является он, девятый вал, несущий с собой гибель. Встретил он на своем пути борт небольшого корабля. В жизни духовной, всеусердно храня мир сердца, мы, тем не менее, должны быть всегда настороже, памятуя об огненном искушении, которое норовит застигнуть врасплох христианина, потерявшего бдительность и вознамерившегося опочить на лаврах мнимого преуспеяния.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит: «Согласно Священному Писанию, Бог долго терпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены сами себе. Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо большее того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо. Когда получит просимое, благо гораздо меньшее. Прошение, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет Он и тех прошений, которые противны Его святой воле, противны Его премудрым, непостижимым судьбам. В противность определению Божию просил великий Моисей Боговидец, чтобы даровано было ему войти в землю обетованную. И не был услышан. Молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и слезами о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не был услышан. Итак, когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле святого Бога, который по недоведомым причинам оставил твое прошение неисполненным. Сынам мира, просящему Бога земных благ для удовлетворения плотских вожделений, возвещает святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да во сластях ваших иждивете». Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особенной тщательностью, изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвою в беседу с ним, с Богом. Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давайте при молитве самое благоговейное положение тела. «Стой, как осужденный, с поникшей головой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы связаны веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном, уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютой болезнью, а не козлогласованием. Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши. Видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В Бобровском районе Воронежской области, в селе под названием Хреновое, есть приют для бездомных людей. Его открыл в 2007 году священник Алексей Ботвинков, настоятель Свято-Митрофановского храма, что в соседнем селе Слобода. На сайте православие.ру я узнала и о том, что в 2017 году отец Алексей стал победителем всероссийского конкурса «Помощи бездомным» имени Надежды Монетовой. Этот конкурс учрежден синодальным отделом по благотворительности в 2013 году. Когда-то люди с улицы ютились у отца Алексея дома, а сегодня приют занимает двухэтажное кирпичное здание на 120 мест. На первом этаже живут постояльцы. Среди них – инвалиды, бывшие заключенные и люди, имевшие в прошлом алкогольную или наркотическую зависимость. Есть в приюте и старики, ставшие одинокими при живых детях. «У каждого своя непростая история», — говорит отец Алексей. «Иногда не могу уснуть от переживаний за них. Часто плачу в такие моменты». Священник уверен, кто-то должен ими заниматься, и сам второй десяток лет несет этот крест. Ему помогают 8 сотрудниц, чьи комнаты расположены на втором этаже здания. Протоиерей Алексей Ботвинков удивляется, когда в больнице или полиции его подопечных называют бомжами. Мол, какие это бомжи? У них же есть и прописка, и медицинская книжка. Средний возраст – 50 лет, самому старшему – почти 90. Режим для всех одинаковый, оптимальный для здоровья. В 7 часов утра – подъем, питание – трехразовое. После обеда для желающих – дневной сон, а после ужина – просмотр телепередач и отбой. Перед завтраком отец Алексей читает с жильцами молитвы, рассказывает о православной вере. По воскресеньям все вместе ходят на службы в храм, ездят на экскурсии по святым местам. Большинство постояльцев по мере сил помогают по хозяйству. Наводят порядок в доме и во дворе, покупают продукты, возделывают огород, ухаживают за домашними животными. Отец Алексей радуется, что поголовье свиней в приюте уже перевалило за сотню. Кроме этого, по его словам, помогают выживать пожертвования меценатов, президентские гранты и фонд «Православная инициатива». Очень приятно осознавать, что благодаря отцу Алексею бездомная жизнь для многих людей остается в прошлом. Настоятель Свято-Митрофановского храма окормляет и опекает обитателей приюта, потому что знает предназначение каждого из нас – жить во благо и помогать ближнему. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 15 июня, Церковь молитвенно вспоминает святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, святую благоверную Иулианию, княгиню Вяземскую и Новоторжскую, священномученика Пафина, епископа Леонского и с ним пострадавших, мученицу Блондину и мученика Понтика Леонских, а также чествует Киево-Братскую икону Божией Матери. Благоверная Иулиания жила в XIV веке. Она происходила из боярского рода и стала женой вяземского князя Симеона Мстиславича. Смоленск и Вязьму в то время захватил литовский князь Витовт. Симеон, Иулиания и смоленский князь Юрий Святославич бежали из родных земель и поселились в Торжке. Юрий Святославич пленился красотой Иулиании и склонял ее к супружеской измене. Но княгиня хранила верность мужу. Тогда разъяренный Юрий убил мужа Иулиании и пытался взять ее силой. Женщина решительно сопротивлялась. Негодяй приказал убить несчастную, а тело бросить в реку. Поступок князя вызвал у всех презрение и негодование. Юрий вынужден был бежать в Орду, но и там не нашел покоя. Он удалился в Рязанскую пустынь, где вскоре умер. Тело Иулиании нашли и погребли в Спасо-Преображенском соборе Торжка. По молитвам к целомудренной и верной княгине не раз происходили чудеса. Летом 1819 года состоялось прославление Иулиании в лике святых и были обретены ее мощи. Жития русских святых содержат в себе ключ к пониманию идеалов народного сознания и культуры. Почитание благоверной Вяземской княгини началось сразу после ее мученической кончины. Народ прославлял ее стремление сохранить чистоту и святость христианского брака. Святая Иулиания считается не только покровительницей брака, но и защитницей целомудрия. Мы обращаемся к благоверной Иулиании, княгине Вяземской и Новоторжской, и просим ее: «Святая праведная Иулиания, моли Бога о нас».

Эпоха освоения космоса отозвалась в 70-х годах в отечественном кинематографе серией детских фантастических фильмов о межгалактических полетах. Одним из таких произведений стало «Большое космическое путешествие», созданное в 1974 году на основе пьесы мэтра детской литературы Сергея Михалкова. Снять картину взялся Валентин Селиванов, последовательно окончивший сначала сценарный, а затем режиссерский факультет в ГИКа, но не имевший опыта постановщика. Сюжет фильма подкупал интригой. Трое школьников отправляются в космос, где преодолевают трудности и опасности. И лишь в финале и сами герои, и зрители узнают, что полет был всего лишь экспериментом, проходящим на Земле, своеобразным испытанием. По глубине и выразительности фильм уступал аналогичным картинам «Москва Кассиопея» и «Отроки во Вселенной», которые параллельно снимал на той же киностудии имени Горького Ричард Викторов. Тем не менее, можно сказать, что большое космическое путешествие состоялось. Зрители приняли картину с благодарностью. И в этом была большая заслуга композитора Алексея Рыбникова и поэта Игоря Кохановского. Талантливые авторы создали специально для фильма более десятка песен, которые невозможно слушать равнодушно. Одним из таких произведений стал «Млечный путь», где текст, тревожащий своей многозначительностью, вплетен в причудливую, пронзительную мелодию. Проникновенно прозвучать песни помогли Игорь Капитанников и Елена Камбурова, чьи голоса звучат за кадром, и Мила Берлинская, исполнившая одну из главных ролей. Серебряная сопрано девочки, в простоте звенящая о юности, по ступенькам уводящей нас из детства, и сегодня слушаешь с замиранием сердца.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Удивительно, но легче не согрешать тогда, когда мы и вовсе не знаем, что то или иное действие греховно. Звучит это странно и сомнительно, но именно на этот закон духовной жизни опирался апостол Павел, когда объяснял смысл ветхозаветного закона. Сегодня в православных храмах звучит отрывок из 7 главы послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке содержатся апостольские размышления о законе Ветхого Завета.
2: «Или не разумеете, братья, ведущим бо закон глаголю?»
3: «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
2: Да будет попремногу грешен грех заповедью.
1: Только что мы услышали один из самых непростых фрагментов послания апостола Павла. Впрочем, сложность этого отрывка не мешает нам понять главное. Апостол, направляя свои слова к римским христианам из евреев, стремился объяснить, что закон Ветхого Завета исполнил свою функцию, а потому нет никакого смысла за него держаться. Растолковывая эту мысль, святой апостол использовал довольно непростые аналогии и сравнения. А говоря о соотношении греха и закона, он сказал и вовсе нечто странное. «Я не иначе узнал грех, как посредством закона». И это, как мы услышали, далеко не единственная столь странная и столь непонятная фраза нынешнего отрывка. Давайте попытаемся с ней разобраться. Когда мы читаем книгу «Бытия», то мы не можем не смотреть на ее повествование, исходя из того нравственного закона, повинуясь которому мы живем. Этот закон евангельский, но базируется он на данных Моисею во время странствования по пустыне заповедях. Благодаря этому закону мы, читая, например, об убийстве Каином своего брата Авеля, еще до каких бы то ни было комментариев в книге «Бытия» понимаем, что Каин совершил тяжелый грех. Так и со всеми прочими смущающими нас эпизодами книги «Бытия». Их нравственную оценку мы даем не каким-то естественным путем, а благодаря заповедям закона Моисея, которые стали неотъемлемой частью нашей идентичности. Увы, человек, отпав от единства с Богом, утратил здравое представление о должном и недопустимом. А потому нам нужен некий внешний камертон, И таким камертоном выступает закон Ветхого Завета. Если бы не было такого закона, то невозможно было бы каким-то рациональным путем объяснить, что убийство, зависть, непочитание родителей, прелюбодеяние – грехи. Собственно, вокруг себя мы видим примеры того, как, отметая авторитет Библии, люди отметают и нравственные нормы. Они перестают осознавать, что то или иное действие греховно, а потому и недопустимо. Впрочем, на место библейских норм в таком случае приходят какие-то иные, так, как это бывает, к примеру, в уголовном мире. Однако, каким бы ни был закон, библейским, государственным, общественным, он определяет, что такое грех. В этом апостол Павел абсолютно прав. Прав апостол и в том, что закон Ветхого Завета, обнаруживая грех, не давал никакого инструмента для победы над грехом. Да, конечно, человек может волевым усилием воздерживаться от греха, но воля человека – это отнюдь не заслуга закона. К тому же далеко не всегда можно волевым усилием обуздать собственные греховные поползновения. Поэтому нам нужна помощь свыше. Нам нужен Христос. Эту помощь возвещал апостол Павел. Он возвещал возможность победы над грехом, которую мы обрели в Спасителе мира. Вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О важности человеческого общения клирик Московского храма Иерусалимской иконы Божьей Матери за Покровской заставой священник Вадим Бондаренко.
2: Православная модель назидания уделяет много внимания тому, чтобы описать соблазны, которые ждут христианина на пути к Богу. Здесь все понятно и на поверхности. Никому не удастся совместить следование за Христом с развратом, воровством, злом другому человеку. Все это всегда было в жизни человечества, поэтому не теряет актуальности. Но что-то и меняется. Уклад общества, сама модель жизни очень изменились за последние десятилетия. Я бы сказал, что это сформировало другой, гораздо более опасный соблазн, неплохо накладывающийся на внешнюю модель благочестия и религиозности. Этот соблазн – выбор одиночества. Другой человек воспринимается нами как проблема, как лишние обстоятельства, как то, что выводит нас из равновесия, покоя и гармонии. Мы ограничиваем контакты, оценивая их необходимостью и функциональностью. Мы забываем, что не можем видеть Бога и что-либо сделать для Него. Но зато Он разговаривает с нами через других, которые – Его образ и творение.
0: Актуальная тема.

Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире. События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».

0: Вера.
1: Сегодня, 15 июня, Церковь молитвенно вспоминает святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, святую благоверную Иулианию, княгиню Вяземскую и Новоторжскую, священномученика Пафина, епископа Леонского и с ним пострадавших, мученицу Блондину и мученика Понтика Леонских, а также чествует Киево-Братскую икону Божией Матери. Император Марк Аврелий, правивший Римской империей во II веке, был известен как философ. Но при этом он не отличался милосердием и мудростью. Марк Аврелий считал христиан фанатиками и опасными для государства людьми, подрывающими веру в римских богов. Сначала христиан было решено изолировать. Им запретили посещать собрания, показываться публично и даже в частных домах. Но потом власти перешли к более решительным мерам. По всей империи прокатились аресты христиан. В 177 году репрессии коснулись и Лугдуна, так при римлянах назывался Лион. Власти потребовали от христиан собраться в центре города, а потом арестовали их. Узники ожидали решения своей судьбы, а в это время простолюдины требовали крови. Среди схваченных христиан были знатные люди, уважаемые в городе врачи, юристы, были солдаты, слуги и рабы. От них требовалось только одно – отказаться от Христа и своей веры. К упорствующим разрешалось применять любые пытки. Некоторые поспешили бежать, некоторые предпочли отречься. Епископ Леонский Пафин не был арестован, но сам поспешил к городской тюрьме, чтобы разделить участь собратьев по вере. 90-летний старец смело шел через толпу, которая издевалась над ним и забрасывала камнями. В эти дни пострадали 43 леонских мученика. Сами они, претерпевшие невыносимые страдания, запрещали называть себя так. «Истинный мученик один – это Христос, а мы – его исповедники», – говорили леонские христиане. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников». Научишься у них совершенной вере, любви к Богу, великой сострадательности. Они, Божьей силой и совершенной верой, вышли победителями из пылающего костра. А ты побеждай всегда пламенеющее злое пожелание. Они, терпением и упованием на Христа, победоносно перемогли все истязания. И ты также, целомудрием и благочестивым помыслом, побеждай все позорные страсти. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай мучительство гнева. Церковь прославляет сегодня мученика Пафина, епископа Леонского и всех с ним пострадавших, и просит их: святой мученик Пафин и все пострадавшие вместе с ним, молите Бога о нас. –

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Александр Иванович Горелин, крупный текстильный промышленник, владелец ткацких мануфактур в Иваново-Вознесенске, привез из Москвы молодую жену. Скромная, приветливая, она ласково улыбалась при встрече всем, даже простым рабочим с фабрики мужа. Звали ее Мария Александровна. Она приходила с дальней родственницей, знаменитым меценатом Морозовым. В историю Иваново-Вознесенска Мария Горелина тоже вошла как благотворительница. Добрая, человеколюбивая, щедрая. Как только Мария Александровна устроилась на новом месте, она попросила мужа показать ей мануфактуры. Горелин охотно провел для супруги экскурсию по производству. Мария Александровна обратила внимание мужа на то, в каких тяжелых условиях работают люди, и предложила сделать что-нибудь для них. Супруг с нею согласился и разрешил устроить все, как она посчитает нужным. А о деньгах просил не беспокоиться. Мария сразу же взялась за дело. Прежде всего, она решила помочь женщинам. До Горелиной успели дойти пугающие истории о том, как работницы ткацких фабрик порой рожали детей прямо во время работы, возле станка. Во-первых, потому что каждая минута простоя на производстве грозила большим штрафом. Во-вторых, в Иваново-Вознесенске попросту не было родовспомогательного учреждения. Самыми комфортными родами у ткачих считались те, что проходили дома, на сундуке или соломенном тюфяке. И вот в 1890 году в городе появился родильный приют. Мария Александровна построила его на собственные средства. В приюте женщины могли бесплатно получить квалифицированную медицинскую помощь при родах. За первый же год работы родильный приют Горелиной принял около 500 пациенток. Но Мария Александровна останавливаться на этом не собиралась. В том же 1890-м она построила в городе детский приют. Увы, текстильное производство было небезопасным. Рабочие нередко умирали в молодом возрасте, а их дети оставались сиротами. Таких беспризорных малышей и принимал под свой кров приют Марии Горелиной. Сохранился устав приюта, в котором обозначено, что дети получали там светское, религиозное и нравственное воспитание, а также начальное образование. А еще сирот обучали ремеслам, столярному, швейному делу, чтобы, покинув приют, они могли самостоятельно зарабатывать на хлеб. В 1907 году еще не было слова «хоспис». Но само такое учреждение появилось в Иваново-Вознесенске с подачи Марии Горелиной и на ее средства. Называлось оно «Лечебница для хронически больных». В медицинском учреждении на 60 коек, в тепле, сытости и уюте проводили остаток жизни рабочие фабрик, страдающие неизлечимыми заболеваниями. Для пожилых, одиноких и неимущих Мария Александровна организовала и содержала богадельню. Супруги Горелины сделали большое пожертвование на восстановление Ильинской церкви Иваново-Вознесенска. На их средства в храме полностью обновили ветхий иконостас и расписали стены. Кроме того, Горелины построили в городе новый величественный каменный храм Всемилостивого Спаса. Мария Александровна позаботилась и о культурном досуге фабричных служащих. Специально для них она открыла в городе библиотеку. Один из рабочих оставил воспоминания, в которых рассказывал, с каким увлечением читал книги из библиотеки в обеденный перерыв и дома вечером при свете свечи. Что сталось с неутомимой благотворительницей после революции 1917-го, точных сведений об этом, увы, нет. По некоторым свидетельствам, Мария Александровна Горелина не покинула Советскую Россию и скончалась в дорогом ее сердцу Иваново-Вознесенске в 1921 году. Впрочем, это, наверное, не так уж и важно. Гораздо важнее ее жизнь, которую она без остатка посвятила людям.
1: Жизнь как служение. о людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Алексей Киселев, староста храма Гурия, Самона и Авива в селе Карачарова.
4: Господь вел меня как-то самостоятельно, то есть во многих моментах даже я не принимал каких-то решений самостоятельных. Я трудился в Москве. Генеральный директор у меня очень верующий человек, и периодически он меня брал с собой в Тихонную пустынь. Это Тихоно-Калужского замечательный монастырь. Как-то в один год, 10-11, мы ездили в пустынь, помолились замечательно. Это лето было великолепно, причастились. А я просто у батюшки там просто поисповедовался. А директор, у меня, у него были свои связи с пустынью, и он общался там со старцем. И вот когда вышли оттуда, он говорит: вот мы эту тему по бизнесу закрываем. Я в недоумении, бизнес шел хорошо, но директор настаивал, что нужно, в общем, это дело все прекращать. И получилась такая ситуация, что как у меня производственная деятельность моя умалялась, так и духовная возрастала. В храм, в который я ходил, Гурий Самона в Карачарове, алтарничал у отца Олега. У него помощник, на котором месте, скажем так, я сейчас, в свое время пошла разнарядка кого-то в семинарию. Тогда, сейчас он отец Дмитрий. И вдруг раз его рукополагают в диакона. Отец Олег просил, чтобы диаконом оставить здесь, при храме. Но владыка распорядился так, что его перевели в другой храм. И получилась такая ситуация, что все, кто алтарничали вместе со мной, у всех были какие-то уважительные причины того, что они вот пока не могут так вот. А у меня производственная деятельность умалялась, и получилась такая ситуация, что я вот у отца Олега с тех пор помощник настоятеля.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Какой самый эффективный способ избавиться от скверного настроения, мрачных переживаний и уныния? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 и 10 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Видя же народы милосердовых у них, яко бяху смятений».
3: Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Сиих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте».
2: «Мертвые воскрешайте, бесы изгоняйте, ту не приясьте, ту не дадите».
1: В античной культуре считалось, что центр эмоций находится не в голове и не в груди, но в районе нижних органов – селезенки, печени, области кишечника. Именно эти представления отображены в том предложении, с которого начинается только что прозвучавший отрывок. Говорится, что Христос сжалился, видя толпы народа. Слово, которое переведено на русский язык как «сжалился», буквально можно перевести с греческого языка как «содрогнулся всеми внутренностями», то есть испытал очень сильную эмоцию, которая пронзила его до самой глубины существа. И мгновенно после этого потрясения Спаситель обращается к ученикам со словами: «Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою», и посылает их на дело проповеди Евангелия. Сострадание Христа не растворяется в воздухе. Он обращается с наставлениями к своим ученикам и побуждает их к действию. Далеко не случайный евангелист расположил эти два события рядом. Жалость Спасителя к людям и проповедь апостолов прочно связаны. В этом скрыт урок, адресованный всякому, кто старается следовать за Христом. Ведь согласитесь, нередко мы путаем эмоциональные переживания с реальной помощью. Когда мы видим чужую боль, мы вздыхаем, сочувствуем, но остаемся на месте. И именно это мы нередко называем состраданием. Так уж устроен человек. Наше сердце может разрываться от жалости, а тело оставаться на диване. Евангелие же напоминает нам: истинное сострадание – это не просто чувства, которые выворачивают тебя наизнанку. Истинное сострадание – это чувства, которые превратились в действия. Христос не останавливается на переживаниях. Он совершает конкретную работу. Более того, Он привлекает к этому апостолов, делегирует им часть своей власти. В итоге Он создает церковь, в которой сострадание является главным двигателем проповеди Евангелия. «Даром получили, даром давайте», – заповедует Господь апостолам. И в этом залог выживания христианской общины. Ведь если община перестает выходить во внешний мир, чтобы поделиться с ним той пасхальной радостью, которой обладает, она начинает болеть и постепенно умирает. Это как с ручейком. Вода в нем прозрачная, прохладная и чистая до тех пор, пока она проточная. Как только на пути появляется преграда, ручеек превращается в лужу, а потом и в болотце. Так и с благодатью. Бог дает ее нам лишь при том условии, что мы готовы передать ее другим. Не передаем, начинаем вариться в собственном соку, погружаемся в тяжелые болезненные состояния. И напротив, чем больше отдаем, чем больше приносим пользы людям, тем больше получаем, и тем светлее становится у нас на душе.

0: непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Если реку можно направить, изменив русло, то ветром уж точно невозможно управлять. Он дует, куда пожелает. Так и язык сам выбирает, в какую сторону развиваться. Попытки руководить его развитием предпринимаются постоянно, но довольно безуспешно. Давайте же разберемся, почему язык не хочет подчиняться нашей воле. Первое препятствие – влияние диалектов. В Москве говорят одно, а в глубинке Сибири – другое. Употребляют разные слова, строят по-иному фразы, произносят по-особому звуки. Сколько бы ученые и чиновники ни старались ввести единую норму, местное население продолжит говорить по-своему. И свобода диалектов от общих норм будет влиять на литературный язык. Еще одна преграда для контроля над языком – молодежь. Современные дети и подростки постоянно заимствуют из английского и других языков, генерируют новые слова и выражения, подчас игнорируя речевые нормы. За последние десятилетия появился еще один вызов – интернет. Мемы, сленг, сокращения плодятся тысячами ежедневно. Контролировать подобную лавину невозможно. И, наконец, стоит помнить, что русский язык складывался на протяжении столетий и пережил множество влияний как извне, так и изнутри. Петровское время привнесло немецкие, английские, голландские слова. 18 и 19 века – заимствование из французского. Начало советского периода создало агитационную лексику и множество неологизмов и аббревиатур. Речь постоянно пополняется новыми оборотами. Зачастую меняется строение фраз, ударение. Естественные изменения в языке не всеми принимаются, поэтому постоянно совершаются попытки установить границы и рамки. Однако часто забывают, что борьба за чистоту русского языка, в частности заимствованиями, длится уже два века, со времен кружков западников и славянофилов XIX века, но безуспешно. Конечно, совсем отказаться от контроля тоже нельзя. Например, не стоит допускать в общественном поле ненормативную лексику, просторечие, ругательство. И так управлять языком нельзя. Но можно поддерживать и развивать в следующих поколениях любовь и уважение к родной речи. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях психолог, мама 8 детей Евгения Ульева. Поговорим о христианском понимании служения ближним и о том, как различить искреннее служение и поиск собственной выгоды. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о женских образах в классической русской литературе. Сегодня в нашей студии доцент православного Свято-Тихоновского университета Ирина Мелентьева. И разговор пойдет о женщинах в произведениях Льва Николаевича Толстого, в частности, об образе Наташи Ростовой.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Радио «Вера». Добрые истории.
1: Рассказывает доброволец некоммерческой организации «Светоград» Татьяна Фомина.
2: Лет 12 мне было, и в одной парадной с нами проживала женщина. У нее на тот период произошла очень непростая жизненная ситуация. Из семьи ушел муж, оставив ее с двумя детьми. И у нее было очень тяжелое положение. Вот. И что она сделала? Как она прожила свою боль? Вы знаете, она была мастерицей, так скажем, и очень хорошо вязала. И вот она, поднявшись с депрессивного состояния своего такого, с этого трудного периода, сначала пригласила меня и еще двух девчонок нас, мы все жили в одном подъезде, с предложением научить нас вязать. Мы, конечно же, с радостью согласились. И вы знаете, через некоторое время у нас образовалась уже такая команда, сработало детское сарафанное радио, и у нас собралась большая стайка, порядка 20 девочек. И был такой настоящий неформальный детский клуб. И тетя Наташа, на сегодняшний день ее уже нет в живых, она представилась. Вот, она нас научила вязанию, причем в разных форматах, и крючком, и спицами, и макраме. Она занималась с нами, рассказывала нам какие-то такие вещи, которые укрепляли нас, взращивали в нас семя веры и какие-то элементарные уроки доброты. При этом было весело, тепло и очень вкусно. Она, понимая, что мы все после школы, и дети, кто-то не успев дома перекусить, бежали к ней. Она, обучая нас между делом, готовила чай, кормила нас, какие-то перекусы. И так было это все тепло, уютно и с таким огромным добром и сердцем, что много лет прошло с той поры, но, вспоминая этот период, моя душа наполняется таким теплом. Я называю это состояние «пирог в душе». Сейчас, когда меня спросили, что есть доброта и кто эти люди, а тетя Наташа, я вспомнила сразу.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 15 июня, Церковь молитвенно вспоминает святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, святую благоверную Иулианию, княгиню Вяземскую и Новоторжскую, священномученика Пафина, епископа Леонского и с ним пострадавших, мученицу Блондину и мученика Понтика Леонских, а также чествует Киево-Братскую икону Божией Матери. Сегодня Церковь вспоминает, как в 177 году в Лионе были казнены 43 христианина. Их арестовали по приказу императора Марка Аврелия. Сначала всех верующих согнали на городскую площадь, а потом заключили в тюрьму. Кто-то проявил слабость духа и бежал. Кто-то, как епископ Пафин, добровольно присоединился к собратьям по вере. А врач Александр или христианка Библиада сначала отреклись, но потом раскаялись в своем отступничестве и вновь вернулись на арену, чтобы до последнего остаться с Господом. Среди узников была и юная рабыня Блондина. Она приняла крещение вслед за своей госпожой-христианкой. Имени этой благочестивой женщины мы не знаем, а вот простая рабыня стала одной из самых известных святых Галлии. Собратья-христиане переживали за Блондину. Она совсем недавно примкнула к христианской общине, к тому же была физически слаба. Всех страшила мысль о том, что доведется пережить этой хрупкой девушке. Истязания христиан длились несколько дней. Блондину вывели на казнь последней вместе с юным Понтиком. Девушка стала свидетельницей его мук, а потом наступил ее черед. Но свидетели ее страданий говорили, что Блондина шла не на муку, а на главное торжество своей жизни. До последнего девушка повторяла: «Я христианка, у нас нет ничего худого». Блондина показала пример того, как за видимой слабостью и немощью может скрываться небывалая сила духа. Она стала одной из самых любимых и почитаемых французских святых. Церковь прославляет лионских мучеников, и в их числе святую Блондину и Понтика, и обращается к ним со словами: «Святые мученики Блондина и Понтик, молите Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Немецкий композитор XIX века Йоганнес Брамс запомнился его современникам как скромный, нелюдимый, серьезный человек. Эта строгость чувствуется и в его музыке. В отличие от многих своих коллег, Брамс не обращался к театральным развлекательным жанрам и сосредоточил внимание на инструментальных, вокальных и религиозных произведениях. Тем не менее, пожалуй, самым известным сочинением композитора являются его венгерские танцы, которые можно счесть легкой эстрадной музыкой. Брамс не понаслышке знал, какие произведения способны привлечь публику. Из-за сложного материального положения в семье композитору уже в юном возрасте пришлось искать работу. И он играл на фортепиано в ресторанах, исполняя популярные песни и танцы. В этот период юноша познакомился с венгерским скрипачом Эде Ременьи, с которым позже совершил гастрольную поездку по городам Европы. Ременьи исполнял в том числе народные мелодии своей родины – Венгрии. Брамс бережно сохранил их в памяти и впоследствии использовал в качестве основы для венгерских танцев. В творчестве композитора это не единственный случай обращения к фольклору. Брамс увлекался национальной культурой разных стран и неоднократно делал обработки старинных, полузабытых напевов, желая сохранить для потомков их историю и традиции. Несмотря на то, что венгерские танцы изначально были написаны для фортепианного ансамбля, некоторые из пьес Брамс переложил для оркестра. Так новая версия появилась у танца «Соль минор». В его основе лежит мелодия чардаша венгерского композитора Беллы Келлера, ошибочно принятая Брамсом за народный напев. Венгерский танец «Соль минор» Йоганнеса Брамса прозвучит в исполнении Венского симфонического оркестра. Дирижер Тибор Паул.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, углический феоктист. Удивительно, но легче не согрешать тогда, когда мы и вовсе не знаем, что то или иное действие греховно. Звучит это странно и сомнительно, но именно на этот закон духовной жизни опирался апостол Павел, когда объяснял смысл ветхозаветного закона. Сегодня в православных храмах звучит отрывок из 7 главы послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке содержатся апостольские размышления о законе Ветхого Завета.
2: «Или не разумеете, братья, ведущим бо закон глаголю?»
3: «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
2: Да будет попремногу грешен грех заповедью.
1: Только что мы услышали один из самых непростых фрагментов послания апостола Павла. Впрочем, сложность этого отрывка не мешает нам понять главное. Апостол, направляя свои слова к римским христианам из евреев, стремился объяснить, что закон Ветхого Завета исполнил свою функцию, а потому нет никакого смысла за него держаться. Растолковывая эту мысль, святой апостол использовал довольно непростые аналогии и сравнения. А говоря о соотношении греха и закона, он сказал и вовсе нечто странное. «Я не иначе узнал грех, как посредством закона». И это, как мы услышали, далеко не единственная столь странная и столь непонятная фраза нынешнего отрывка. Давайте попытаемся с ней разобраться. Когда мы читаем книгу «Бытия», то мы не можем не смотреть на ее повествование, исходя из того нравственного закона, повинуясь которому мы живем. Этот закон евангельский, но базируется он на данных Моисею во время странствования по пустыне заповедях. Благодаря этому закону мы, читая, например, об убийстве Каином своего брата Авеля, еще до каких бы то ни было комментариев в книге Бытия понимаем, что Каин совершил тяжелый грех. Так и со всеми прочими смущающими нас эпизодами книги Бытия. Их нравственную оценку мы даем не каким-то естественным путем, а благодаря заповедям закона Моисея, которые стали неотъемлемой частью нашей идентичности. Увы, человек, отпав от единства с Богом, утратил здравое представление о должном и недопустимом. А потому нам нужен некий внешний камертон, И таким камертоном выступает закон Ветхого Завета. Если бы не было такого закона, то невозможно было бы каким-то рациональным путем объяснить, что убийство, зависть, непочитание родителей, прелюбодеяние – грехи. Собственно, вокруг себя мы видим примеры того, как, отметая авторитет Библии, люди отметают и нравственные нормы. Они перестают осознавать, что то или иное действие греховно, а потому и недопустимо. Впрочем, на место библейских норм в таком случае приходят какие-то иные, так, как это бывает, к примеру, в уголовном мире. Однако, каким бы ни был закон, библейским, государственным, общественным, он определяет, что такое грех. В этом апостол Павел абсолютно прав. Прав апостол и в том, что закон Ветхого Завета, обнаруживая грех, не давал никакого инструмента для победы над грехом. Да, конечно, человек может волевым усилием воздерживаться от греха, но воля человека – это отнюдь не заслуга закона. К тому же далеко не всегда можно волевым усилием обуздать собственные греховные поползновения. Поэтому нам нужна помощь свыше. Нам нужен Христос. Эту помощь возвещал апостол Павел. Он возвещал возможность победы над грехом, которую мы обрели в Спасителе мира. Вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Зотова. Певица, музыкант, ведет клуб трезвости.
0: Частное мнение.
2: На моей памяти достаточно ярких случаев, когда я убедилась в великой силе молитвы. Каждый такой случай запоминается на всю жизнь и является примером, как наша вера спасает нас. Но однажды я поймала себя на мысли, что стала недооценивать эту силу. Возможно, у кого-то еще возникают подобные мысли. Например, когда читаем чей-то пост в сети с просьбой о молитве и думаем, «Ну, как я могу помочь? Неужели моя молитва сильна? Вот у священника молитва – это да. Или у какого-нибудь монаха – это сила. Вот если он помолится, то, конечно, Господь услышит. А я-то кто? Я ведь даже с трудом на утреннее и вечернее правило нахожу время. А уж отдельно встать и помолиться о том, кого даже не знаю, это точно не умещается в мои планы. Могу только мысленно воздохнуть об этом человеке. Господи, помилуй. И назвать имя. Ну разве это поможет? Это моя мысль, как капля в море, маленькая, незаметная. Разве я могу что-то этой своей маленькой мыслью изменить? Я-то, конечно, не могу ничего изменить, это бесспорно. Но Бог может. И Он слышит нашу каждую, даже такую маленькую молитву. А сколько людей прочтет это сообщение? Сколько человек мысленно воздохнет с просьбой? Неужели Господь оставит это без внимания? Конечно, нет. И опыт показывает, что даже самые невероятные ситуации разрешаются нашими молитвами. Нужно просто не пожалеть несколько секунд своего времени на молитву о другом. Допустим, если каждый из нас сделает всего лишь один поклон в день, то вместе получится огромное число. Даже если считать только каждого десятого. Как в Евангелии мы читаем, что поблагодарить Иисуса вернулся лишь один из десяти исцеленных им слепых. Вот даже если так посчитать, то получится несколько миллионов поклонов. Это же очень много. И, конечно же, Господь такое заметит, если можно так выразиться. Так что я приняла решение, что буду каждый день делать земной поклон за всех нуждающихся. Предложила своим детям и маме присоединиться. Теперь нас уже шестеро. И вот уже моя маленькая молитва, моя маленькая капелька становится ручейком. А может, к этой молитве захотят добавиться еще и друзья. И тогда уже это будет река. По сути, так и происходит каждое воскресенье в наших храмах. Все мы приходим в церковь на совместную молитву. И, направляя наши мысли к небу, становимся единым большим молитвенным морем из маленьких капелек из нас и просим: Господи, спаси и сохрани.
0: Частное мнение.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 15 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Алексея Николаевича Толстого «Русский характер». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 15 июня, Церковь молитвенно вспоминает святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, святую благоверную Иулианию, княгиню Вяземскую и Новоторскую, священномученика Пафина, епископа Леонского и с ним пострадавших, мученицу Блондину и мученика Понтика Леонских, а также чествует Киево-Братскую икону Божией Матери. Явление Киево-Братской иконы Божией Матери произошло в 1654 году в Вышгороде, северном предместье Киева. Город подвергся нападению литовского князя Радзивилла. Захватчики грабили и дома, и церкви. Один из воинов, чтобы унизить и оскорбить православных горожан, ударил ружьем по лику Богоматери на одной из икон. И вдруг на иконе выступила кровь, словно из раны. Когда об этом узнал Радзивилл, то велел наказать кощунника и спешно покинул город. Сначала икона хранилась в храме святых страстотерпцев Бориса и Глеба. В 1662 году на Вышгород напали поляки. Святыню успели вынести из храма и по обычаю пустили вниз по Днепру, доверив попечение о ней Господу. Река вынесла икону к берегу Киевского Подола. Там ее с трепетом и радостью приняли и перенесли в Киевский Братский монастырь. Так образ получил свое наименование. Эту икону в народе стали считать покровительницей Киева. В советские годы первообраз иконы был утрачен. Список с чудотворного образа в наши дни пребывает в Киевском монастыре Покрова Божией Матери. В память Киево-Братской иконы в 2009 году была освящена церковь в селе Горенки под Киевом. Чествуя Киево-Братскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас! –

0: Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Народный артист России Вячеслав Михайлович Невинный сыграл более 40 ролей в театре и сотню в кино. И все же главным своим призванием актер считал не сцену, а семью. 44 года до самой смерти он был любящим, заботливым и верным мужем для своей единственной супруги. С будущей женой, актрисой МХАТа Ниной Ивановной Гуляевой, Вячеслав познакомился в 1959 году. Он только что поступил в театральную труппу. Коллеги отзывались о нем как о молодом таланте. Но Нина поначалу не обращала внимания на новичка. А Вячеслав Невинный сразу ее разглядел. Однажды в театре ставили пьесу «Три толстяка». Вячеслав не был занят в постановке, но приходил на каждую репетицию. Сидел в зрительном зале и глаз не сводил с маленькой хрупкой Нины, которая исполняла роль куклы Суок. А потом смотрел, как она убегала домой, стуча каблучками по коридору. Вячеславу так хотелось окликнуть ее, остановить, сказать что-нибудь приятное, но ведь они даже не были знакомы. Вскоре Вячеслав все-таки нашел способ обратить на себя внимание девушки. На очередной репетиции «Трех толстяков» Невинный обратился к режиссеру с просьбой озвучить куклу Суок. «Она ведь механическая, значит, должны быть соответствующие звуки», – предложил актер. И тут же виртуозно изобразил характерные шумы и скрипы. Так Невинный стал частью спектакля и получил возможность познакомиться с Ниной. Гуляева вспоминает, как после одной из таких совместных репетиций, распрощавшись с коллегами, она, как обычно, шла по коридору к служебному выходу и вдруг услышала, как кто-то ее негромко окликнул. Обернулась и увидела Вячеслава. Он широко улыбался и протягивал ей конфету. Слава был таким искренним, светлым, как ребенок, и улыбка у него была лучезарная, рассказывает актриса в одном из интервью. Коллеги, между тем, стали поговаривать, а Невинный-то влюбился. Вячеслав их не разубеждал. И только Нина, казалось, ничего не замечала. Ей было не до ухаживаний. Она переживала развод с первым мужем, которого много лет пыталась вытащить из омута пьянства. Женщина испробовала все способы, чтобы спасти супруга, но однажды, когда в помутнении рассудка тот бросился на нее с ножом, поняла, что исправить ничего нельзя. И вот как-то раз в морозный зимний вечер, выходя из дома радио, где она участвовала в радиоспектакле, Нина увидела на улице Вячеслава. Он стоял запорошенный снегом и едва не стучал зубами. «Что ты здесь делаешь?» – удивилась Нина. «Жду тебя», – побелевшими от холода губами ответил Невинный. «Хотел до дома проводить. Темно ведь уже». В другой раз Вячеслав провожал Нину из театра. Посадил на троллейбус, помахал рукой. А когда девушка вышла на своей остановке, ее встречал Невинный с розами. Ему пришла в голову мысль подарить Нине цветы. Он купил букет, взял такси и обогнал троллейбус. Через несколько дней в буфете МХАТа Нина Гуляева отмечала свой день рождения. Подошел взволнованный Вячеслав. Отозвал девушку в сторонку, взял за руку и надел ей на палец кольцо. «Ниночка, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Хочу, чтобы у нас с тобой были дети». Они поженились в 1965 году. Родился сын, которого Нина в честь мужа назвала Вячеславом. Супруги расставались редко, были вместе и дома, и в театре. И перед каждым спектаклем оставляли друг другу в гримерках записки с нежными словами. Вместе они пришли к вере, уже в зрелом возрасте. Хотя Нина Ивановна была крещена в детстве, а Вячеслав Михайлович крестился в 2009 году вместе со своей внучкой. «Бог дал нам со Славой чудесную жизнь, полную любви». Так Нина Ивановна говорит о тех 44 годах, что прожила рядом с любимым супругом.
1: Семейные истории.

0: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
1: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
2: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
3: Любовь долготерпит, милосердствует.
4: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
5: Не бесчинствует, не ищет своего.
6: Не раздражается, не мыслит зла.
7: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
3: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
3: Вера.
6: Надежда.
3: Любовь.
4: Но любовь из них больше.
8: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто...

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора Николая I и Александра II. Июнь 1854 года. Крымская война. Сегодня неприятельский флот появился перед Кронштадтом. В 6 часов вечера цесаревна вызвала нас на ферму для прогулки в коляске. Хотели поехать посмотреть на врагов. На некотором расстоянии от Аранинбаума, там, где прекращается шоссе и где начинается настоящая русская деревня с проселочными дорогами, мы покинули свои изящные английские экипажи и пересели на телеги. В первый раз, с тех пор, как я при дворе, вырвалась я из ограды парков с их искусственной природой и увидела настоящую деревню, ту русскую деревню, которая так мне дорога в своем величественном однообразии. Здесь, на берегу Балтийского моря, развертывались совершенно те же виды, как в Орловской губернии, на берегу Десны, в поместье моего отца. Как и там, что-то необъятное, тихое и величественное, печальное и спокойное, что составляет неизъяснимую прелесть русской деревни. Цесаревна села на большой камень и долго оставалась в созерцании моря и деревенского пейзажа. Она почувствовала, что в эту минуту наши чувства встретились, что впечатления наши были одинаковы.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: О, Николай.
2: Здравствуйте.
1: Как нам везет в последнее время на встрече. Очень рад тебя видеть.
2: Это не везение, Андрей Борисович. Я вас специально дожидаюсь.
1: Да? У вас с Дашей все благополучно?
2: Все замечательно. Мы ребеночка ждем. И как только Даша почувствовала себя в положении, я решил, что должен как-то особенно молиться о ее здоровье. И ее, и малыша. А тут узнал, что псалтырь, оказывается, можно читать не только за упокой, но и о здравии. И стал прочитывать каждый день по нескольку псалмов. И знаете, что обнаружил? Оказывается, в псалтыри есть одинаковые песни. Я имею в виду 13-й псалом, о котором мы с вами беседовали когда-то, и...
1: И 52-й?
2: Да, точно. Вы тоже обратили внимание?
1: Конечно, и не я один. Сходство этих песней очевидное. Однако есть у них и отличия.
2: Правда? А я не заметил. А какие?
1: Ну, во-первых, они различаются по надписанию, краткому предисловию, которое предшествует каждому псалму. 13-й написан «В конец псалом Давида».
2: Угу.
1: А в 52-м добавлено, что это поучение, а также здесь мы читаем загадочное «На Маелефе».
2: И что же эти слова обозначают?
1: Сейчас многие специалисты считают, что это просто название определенного инструмента, на коем псалом следует исполнять, или мотива, на который он поется.
2: Да.
1: Причем одни настаивают, что это мелодия радостная, а другие, что скорбная. Поскольку слово это можно перевести как ликование, а можно как болезнь, нравственное нечестие.
2: По смыслу псалма скорее подходит надписание про болезнь, да?
1: Потому что в 52-м псалме, так же как и в 13-м, рассказывается о том, что человечество поражено неверием в Бога.
2: Ну да, там описана эпидемия безумия.
1: Действительно похоже. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и мерзки стали в беззакониях, нет творящих добро. Бог преклонился с небес к сынам человеческим. Да увидит, есть ли знающий или ищущий Бога. Все уклонились от истины, все непотребными стали. Нет творящего добро, нет ни единого. Ну, Коль, вспомни окончание этого псалма. Кто дарует с высот Сиона спасение Израилю? Когда возвратит Бог из плена народ свой, возрадуется Иаков, возвеселится Израиль. Эти строки вполне могут указывать на то, что псалом нужно петь с ликованием. Так что эта песня – головокружительные качели от отчаяния до несомненной надежды на Бога, от скорби до радости.
2: А про какой плен говорит псалмопевец? Ведь во время его царствования еврейский народ благополучно жил в Израиле.
1: У ученых есть версия, что эти строки были написаны позднее, в 6 веке до нашей эры, в то время, когда еврейский народ был насильственно переселен в Вавилон. Вавилонский правитель Навуходоносор II разрушил Иерусалимский храм, построенный сыном Давида, царем Соломоном. Но иудеи верили, что Господь не оставит Сион и оттуда пошлет им спасение и избавление.
2: А зачем более поздние авторы стали бы так зеркально дописывать два псалма Давида? Наверное, это все-таки полностью его произведение. Но что он тогда имел в виду под пленом?
1: Чтобы на твой вопрос ответить, нужно опять вспомнить надписание. И 13-й, и 52-й псалмы предваряют надпись «В конец». Иные толкователи утверждают, что это всего лишь указание исполнять песнь по окончанию субботы или другого праздника. Но многие исследователи псалтыри видят в этом надписании и символический смысл. Говорят, что это пророчество, относящееся к концу времен, то есть ко времени пришествия Христа на землю. И если согласиться с ними, тогда понятно, что Давид имел в виду освобождение людей из плена греха и смерти.
2: А в самих текстах 13-го и 52-го псалмов есть какие-то отличия?
1: Есть. Если в 13-м Давид говорит, что люди стали мирски в делах своих, а в некоторых переводах – в начинаниях своих, то в 52-м он еще жестче описывает их нечестие – стали мирски в беззакониях своих. В 13-м псалмопевец скорбит о том, что нет творящих благостыню, то есть служащих добру в полном, абсолютном смысле. То в 52-м он не видит среди живущих на земле творящих хоть какое-то благо. В 13-м Давид так описывает наказание беззаконников, поедающих народ как хлеб. «Устрашились они, когда не было страха, ибо оставил их Господь, помогающий роду праведных». 52-й опять звучит радикальней. «Устрашились они, когда не было страха, ибо рассыпал Бог кости льстецов. Посрамлены они, ибо их унизил Бог».
2: Можно подумать, что Давид долгое время наблюдал за окружающими его людьми и убедился в том, что с годами человечество не становится лучше.
1: Скорее всего, так и было. Именно поэтому он написал два столь схожих псалма. В первом описаны впечатления человека молодого, а во втором – умудренного жизнью. Недаром же только 52-й отмечен как поучение.
2: Да, вот если б я к вам не зашел, так и думал бы, что два псалма – это просто какое-то недоразумение, нечаянное совпадение. А вот как все оказалось. И разница в этих песнях существенная, и смысл в повторении глубокий. Спасибо вам. Ну, простите уж, что столько времени отнял.
1: Псалтырь, Коль, это как бездонный колодец с живой водой. Сколько ни черпай, дна не достанешь. И чем больше пьешь, тем больше хочется. А ко мне ты в любое время забегай, не стесняйся. Всегда рад побеседовать с единомышленником.
3: Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг.

0: Сегодня, 15 июня, Церковь молитвенно вспоминает святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, святую благоверную Иулианию, княгиню Вяземскую и Новоторжскую, священномученика Пафина, епископа Леонского и с ним пострадавших, мученицу Блондину и мученика Понтика Леонских, а также чествует Киево-Братскую икону Божией Матери. Святитель Никифор Исповедник родился в Константинополе во второй половине VIII века. В его семье уже были примеры подвига и исповедничества. Отец Никифора, Феодор, пострадал, когда император-иконоборец Константин Капроним преследовал тех, кто почитал иконы. Его мать Евдокия последовала за мужем в изгнание, а после смерти супруга вернулась в Константинополь и приняла монашеский постриг. Никифор получил хорошее образование, изучал священные писания и читал духовные книги. При императоре Леве IV Никифор стал царским советником. При царском дворе он продолжал вести добродетельную жизнь и ревностно защищал почитание святых икон. В царствование следующего императора, Константина VI, был созван VII Вселенский собор, который осудил иконоборческую ересь. Никифор выступил на соборе с речью от имени императора в защиту икон. После собора Никифор удалился от двора, вел уединенную жизнь в безмолвии и молитве. Вскоре Никифор принял монашеский постриг, и его избрали патриархом Константинопольским. Но следующий император Лев Армянин также был иконоборцем. Он сослал патриарха Никифора на отдаленный остров. Там святитель Никифор и скончался. Церковь прославляет святителя Никифора. Спустя сотни лет он продолжает служить примером того, как не поступаться верой и сохранять твердость и надежду на помощь Божию даже в самых трудных обстоятельствах. Мы обращаемся к святителю с просьбой. Святой Никифор Исповедник, патриарх Константинопольский, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое Библия и для чего она нужна?
5: Библия – это священное писание и Слово Божие. Библию писали разные люди, избранные Богом. Они жили в разных странах. Это были цари, врачи, пастухи и рыбаки. Библия состоит из 77 книг. Ее писали в течение многих лет. До Рождества Христова был написан Ветхий Завет. А после рождения Иисуса Христа появился Новый Завет. Библия учит нас жить счастливо и подсказывает, где мы неправы.
6: Библия состоит из двух частей – Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете говорится о том, как Господь вел за собой израильский народ и готовил их к рождению Иисуса Христа. А в Новом Завете говорится, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Там пишут, как Бог сотворил мир, как Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Библия нужна, чтобы жить по заповедям Божьим и слушаться нашего Отца Бога.
7: Библию написали апостолы и пророки. Я думаю, Святой Дух сходил на тех людей, которые писали. И они писали Слово Божие.
8: Библия нужна нам для того, чтобы получать многие ответы на вопросы. А еще, чтобы мы прочитали Библию, мы можем потом понять, как жить по заповедям Божьим. Мы когда сидели с моим братом, и мама достала Библию и начала нам ее читать. Нам было очень интересно.
9: Библия – это, можно можно так сказать, библиотека с многими книгами. Библия нужна для того, чтобы узнать о Боге и веровать в Него, молиться Ему. Ну, в Библии, вот, например, рассказывается о Боге. То есть там еще пишется о Иисусе Христе, как Он шел, подготавливал и избавлял от грехов всех людей и умер ради нас, и теперь вот мы живем благодаря Ему. У меня в Библии очень много есть. Ветхий Завет начинается то, что Бог сначала создал мир. Он сказал сначала, да будет свет. 6 дней Он работал, а на 7-й Он отдыхал. Ну, Он создавал мир. Ну, там зверей, людей. Ну, людей каких? Адама и Еву.
10: Библия, во-первых, она переводится с греческого как книги, потому что Библия — это не одна книга, а целая библиотека. Эти книги писали апостолы и пророки. Я думаю, что им подсказывал Господь и вера в Бога, и его любовь. И поэтому у них получались эти книги. Библия нужна, чтобы узнавать что-то о жизни Христа и до рождения Христа, потому что Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете рассказывается все до рождения Иисуса Христа, а в Новом Завете все рассказывается о жизни Иисуса Христа и о Его рождении.
11: Библия – это Священное Писание. Это не просто одна книга какая-то, а книги. Эти книги писал Бог через авторов. Он брал и вдохновлял Святым Духом, чтобы они писали. Там писали и цари, и рыбаки, пастухи даже. Библия нужна, потому что если слушать каких-то там людей, ты не знаешь, что делать или другое. А Библия расскажет, что тебе делать. Еще она меняет людей. Ну, когда они прочитают, и становятся лучше. У меня есть Библия. Ну, она очень такая большая по размерам. Когда я не знаю, что делать, я открываю Библию, читаю и понимаю, что мне делать.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: И назначили его консультантом при штабе Юго-Западного фронта. За помощь армии Константин Алексеевич получил благодарность от командования. Но главное, художник был несказанно рад, что своим талантом послужил защите Родины.
13: Послужил он отчизне, что говорить. И не только тем, что маскировку для военной техники разработал. Вот этот портрет офицера тоже заслуга немалая. Художник сохранил для потомков образ русского воина начала 20 века, не приукрашивая, не идеализируя. Я, например, благодаря этой картине понял, что герои Первой мировой такие же люди, как и я, как мои сослуживцы.
12: Да, портрет замечательный. Вряд ли у офицера было много времени, чтобы позировать художнику. Скорее всего, Константин Коровин использовал для работы те редкие минуты, когда воин мог присесть и отдохнуть. Но получился шедевр. Образ офицера живой и теплый. В его взгляде читается усталость и легкая грусть. Но вместе с тем твердость характера, решимость, отвага. Все то, что составляет понятие «офицерская честь».
13: Посмотрел бы я на этот портрет офицера воочию.
12: Для этого нет никаких препятствий. Работа Константина Коровина хранится в Русском музее Санкт-Петербурга.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Когда идешь с открытой любовью и душой к людям, то даже чуждые Христа обнаруживают горечь своего без него одиночества.
1: Так писал в письме к своей духовной дочери Варваре Корецкой протоиерей Понтий Рупышев. С 1921 по 1939, год кончины отца Понтия, Варвара Николаевна записывала его проповеди и воспоминания, сохраняла переписку. В письме, полученном после Пасхи 1922 года, и прочла она о том, что даже неверующие, видя христианскую любовь, чувствуют пустоту одиночества без Христа. «Да, велика сила любви, и какое она счастье!» – писал протоиерей Понтий Рупышев.
0: Цитата дня.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Юрия Олешу можно без преувеличения назвать одной из самых загадочных персон в русской литературе. И пока исследователи его творчества придумывают новые термины, чтобы охарактеризовать уникальный стиль автора, читатели отдают должное не только необычной манере письма, но и тому, как быстро произведения Олеши захватывают, буквально затягивают в водоворот лаконичного, плотного и переполненного образами текста. Его роман «Зависть» многие ученые литературоведы называют вершиной творчества не только самого Юрия Олеши, но и вообще всей русской словесности XX века. Главный герой «Зависти» – Андрей Бабичев, директор Треста советской пищевой промышленности. Он прагматичен, до самозабвения предан своей работе, новый сорт колбасы для него под стать редкостному бриллианту. Но он не глупый и не злой человек, склонный даже к альтруистическим поступкам. Однажды он поднимает с мостовой пьяного юношу, привозит к себе домой, предоставляет бедолаге кров и пищу. Юношу зовут Николай Ковалеров. С этого и начинается странная и таинственная история о глубокой, всепоглощающей зависти. Ковалеров, живший до этого в трущобах, чувствует себя уязвленным сытостью и благополучием Бабичева. И хотя тот никогда открыто не унижал Ковалерова, он все же чувствует себя на его фоне шутом и мелким человечком. Знакомство с родным братом Андрея Бабичева, Иваном, одержимым кроме зависти еще и чувством мести, становится для Николая роковым. Столь неожиданное причудливое переплетение судеб героев, переданное читателю уникальным и мало на что похожим литературным языком Юрия Олеши, делают «Зависть» своего рода романом-инсталляцией. Невероятно мощный с художественной точки зрения текст воспринимается почти как современный арт-объект. Его можно увидеть с разных ракурсов и отыскать в нем множество граней и смыслов. При этом ни один из них не лежит на поверхности. Этот роман, безусловно, предназначен для вдумчивого и серьезного чтения. Что и говорить, Юрий Олеша весьма глубоко проник в тайну человеческих чувств. Он разоблачил зависть там, где она выдавала себя за вполне благородные порывы, жажду справедливости, торжество романтики над прагматикой. Тончайшая психология и поразительное умение преображать реальность в чем-то, пожалуй, роднит классика советской литературы с другим его знаменитым собратом по перу – Францем Кафкой. Однако есть существенное отличие. Олеша в своих сюжетах никогда не стремился к абсурду, как к цели. Причудливость его текстов лишь подчеркивает главную мысль и идею в произведении. Именно поэтому чтение книг Юрия Олеши так похоже на увлекательный эксперимент, начать который можно с его удивительного романа «Зависть». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Константин Мацан, автор и ведущий программ на Радио Вера. Есть такое выражение «любовь умножается делением». Парадоксально и красиво. Истратить ресурс ради ближнего, будь то ресурс эмоциональный или финансовый, значит увеличить количество любви в своем же собственном внутреннем мире. В конце концов, правы были авторы известной песни «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется». Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания Радио Вера. Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 миллион 410 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
1: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
2: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». География веры.
1: В 1864 году в Российской империи закончилась Кавказская война. На месте военных укреплений Черноморской береговой линии вырастали мирные селения. Одним из них стал поселок Архипо-Осиповка в 50 километрах к востоку от современного Геленджика. Жители нового села построили церковь и освятили ее во имя Николая Чудотворца. Храм представлял собой маленький деревянный домик с крестом на крыше. К концу XIX века по праздникам он уже не вмещал всех прихожан. И в 1906 году в Архипо-Осиповке появилась новая, каменная Никольская церковь. Богослужения под ее сводами совершались вплоть до революции 1917 года. Безбожники, пришедшие к власти, закрыли храм и разместили в нем магазин. К концу 20 века некогда величественное здание пришло в плачевное состояние. В 1992 году руины передали православной общине. Прихожане воссоздали храм Николая Чудотворца по изначальному проекту. Сегодня красавица-церковь, увенчанная семью куполами, яркая достопримечательность Архипо-Осиповки и всего геленджикского благочиния.
2: Радио «Вера» в Геленджике можно слушать на частоте 93,1 FM.
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05.
0: Светлые истории на радио «Вера».
4: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлая история». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями. О сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио

0: мы и вовсе не знаем, что то или иное действие греховно. Звучит это странно и сомнительно, но именно на этот закон духовной жизни опирался апостол Павел, когда объяснял смысл ветхозаветного закона. Сегодня в православных храмах звучит отрывок из 7 главы послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке содержатся апостольские размышления о законе Ветхого Завета.
1: «Или не разумеете, братья, ведущим бо закон глаголю?»
2: «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
1: Да будет попремногу грешен грех заповедью.
0: Только что мы услышали один из самых непростых фрагментов послания апостола Павла. Впрочем, сложность этого отрывка не мешает нам понять главное. Апостол, направляя свои слова к римским христианам из евреев, стремился объяснить, что закон Ветхого Завета исполнил свою функцию, а потому нет никакого смысла за него держаться. Растолковывая эту мысль, святой апостол использовал довольно непростые аналогии и сравнения. А говоря о соотношении греха и закона, он сказал и вовсе нечто странное. «Я не иначе узнал грех, как посредством закона». И это, как мы услышали, далеко не единственная столь странная и столь непонятная фраза нынешнего отрывка. Давайте попытаемся с ней разобраться. Когда мы читаем книгу «Бытия», то мы не можем не смотреть на ее повествование, исходя из того нравственного закона, повинуясь которому мы живем. Этот закон евангельский, но базируется он на данных Моисею во время странствования по пустыне заповедях. Благодаря этому закону мы, читая, например, об убийстве Каином своего брата Авеля, еще до каких бы то ни было комментариев в книге Бытия понимаем, что Каин совершил тяжелый грех. Так и со всеми прочими смущающими нас эпизодами книги Бытия. Их нравственную оценку мы даем не каким-то естественным путем, а благодаря заповедям закона Моисея, которые стали неотъемлемой частью нашей идентичности. Увы, человек, отпав от единства с Богом, утратил здравое представление о должном и недопустимом. А потому нам нужен некий внешний камертон. И таким камертоном выступает закон Ветхого Завета. Если бы не было такого закона, то невозможно было бы каким-то рациональным путем объяснить, что убийство, зависть, непочитание родителей, прелюбодеяние – грехи. Собственно, вокруг себя мы видим примеры того, как, отметая авторитет Библии, люди отметают и нравственные нормы. Они перестают осознавать, что то или иное действие греховно, а потому и недопустимо –

0: Впрочем, на место библейских норм в таком случае приходят какие-то иные, так как это бывает, к примеру, в уголовном мире. Однако, каким бы ни был закон, библейским, государственным, общественным, он определяет, что такое грех. В этом апостол Павел абсолютно прав. Прав апостол и в том, что закон Ветхого Завета, обнаруживая грех, не давал никакого инструмента для победы над грехом. Да, конечно, человек может волевым усилием воздерживаться от греха. Но воля человека – это отнюдь не заслуга закона. К тому же далеко не всегда можно волевым усилием обуздать собственные греховные поползновения. Поэтому нам нужна помощь свыше. Нам нужен Христос. Эту помощь возвещал апостол Павел. Он возвещал возможность победы над грехом, которую мы обрели в Спасителе мира. Вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу.
1: Апостольские чтения.

отправляй минут успокоения болезненным предчувствием утрат. Таинственны небес определения, но их закон ненарушимо свят. Если бы от самой колыбели страдание досталось и тебе, как человек своей высокой цели, не забывай в мучительной борьбе. Иван Никитин.

Радио «Вера». Светлое радио. Религия производит то чувство, которое не может произвести ни наука, ни искусство, и которое есть необходимое условие обеих – смирение. Надобно, чтобы на верхней ступени науки и искусства человек был еще недоволен собою, смирился. Тогда только ему возможны новые успехи. Владимир Адоевский.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника архимандрита Вениамина Милова. 15 июня 1928 года. Незадолго до закрытия Покровского монастыря и моей высылки из Москвы ко мне зашел архиепископ Пахомий, встревоженный, рассказал о знамении от иконы Божией Матери в Черниговском Троицком монастыре. Перед отъездом в Москву владыка зашел в монастырский собор помолиться и приблизился, чтобы приложиться к иконе Богоматери. Вдруг видит очи Пресвятой Богородицы, источающие слезы. Одна слеза упала на одежду архиепископа Пахомия. Скоро последовало и объяснение этого явления. Монастырь через несколько дней был закрытым.

0: православие.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. В ноябре 2013 года вся Румыния была потрясена новостью. В монастыре Петру-Воде были обретены нетленные мощи священника Георгия Калчу Думитриеса, человека, который много пострадал от коммунистической власти и даже вынужден был покинуть свою родину. Георгий был очень смелым человеком и никогда не скрывал свою веру в Бога, а потому же в возрасте 23 лет был арестован и отправлен в тюремное заточение, которое продлилось в общей сложности 16 лет. Будущего отца Георгия держали в самых зловещих тюрьмах Румынии. Во время своего заключения он дал Богу обещание, что если останется в живых, посвятит себя служению церкви. Когда будущего отца Георгия освободили, он начал учиться богословию и в 1973 году был рукоположен в сан священника. Отец Георгий продолжал активную миссионерскую деятельность и за это вновь был арестован. Впоследствии тюремное заключение для него сменили на вынужденное изгнание из страны. В 1985 году отец Георгий уехал в США, где и прожил до конца своих дней. Там он стал настоятелем румынского прихода на американской земле. После падения коммунистического режима в Румынии отец Георгий стал часто приезжать на родину, но продолжал жить в США. В США и Румынии, да и во всем православном мире отца Георгия считали великим старцем, духоносным священником. Книги, которые он публиковал, для многих людей обладают несомненным богословским авторитетом. Скончался отец Георгий в 2006 году в Вашингтоне, но согласно своей предсмертной просьбе был похоронен в Румынии, в мужском монастыре Петру-Воде. В Румынии существует традиция – могилы тех людей, которые были погребены на территории монастыря, должны быть открыты через 7 лет с момента захоронения. Не стало исключением и могила отца Георгия. Более того, как заявил накануне открытия могилы один из монахов, ему было видение, что останки отца Георгия необходимо найти. Когда гроб отца Георгия был поднят из могилы и открыт, оказалось, что его останки пребывают в абсолютно нетронутом тлением состоянии. Для большей части монахов этот факт стал подтверждением святости отца Георгия. Другие монахи вспомнили предсмертные слова отца Георгия. Он незадолго до своей кончины категорически отказывался от открытия своих останков, а в случае обретения их нетленными – от какого-либо их почитания. На сегодняшний день официально вопрос канонизации отца Георгия не решен. Будем надеяться, что эта ситуация продлится недолго, и все православные христиане смогут молиться отцу Георгию и просить его о заступничестве перед Богом. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам об отце Георгии Думитриесе и его нетленных останках.

0: Сегодня, 15 июня, Церковь молитвенно вспоминает святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, святую благоверную Иулианию, княгиню Вяземскую и Новоторжскую, священномученика Пафина, епископа Леонского и с ним пострадавших, мученицу Блондину и мученика Понтика Леонских, а также чествует Киево-Братскую икону Божией Матери. Святой великомученик Иоанн Новый жил в XIV веке в городе Трапезунде на южном побережье Черного моря. Иоанн занимался торговлей, отличался благочестием и прославился своими делами благотворительности. Однажды Иоанн отплыл на корабле по торговым делам. Во время пути он вступил в спор о вере с капитаном. Тот оказался католиком-итальянцем и, проиграв спор, затаил злобу на Иоанна. Одна из остановок корабля была намечена в городе, принадлежавшем Золотой Орде, в которой тогда поклонялись огню. Капитан сообщил градоначальнику, что один из его пассажиров желает принять эту веру. Иоанна привели к правителю, чтобы тот исполнил обряд отречения от прежней веры. Вырваться из рук язычников было невозможно. Корабль с коварным капитаном покинул порт. Иоанн твердо исповедал себя христианином. Его пытали, протащили по улицам города и вечером казнили. Ночью горожанам было видение. Три светоносных мужа пели псалмы над телом мученика. Капитан, предавший Иоанна на муки, вскоре раскаялся. Сейчас мощи святого Иоанна покоятся в храме в румынском городе Сачава. Православных мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Церковь обращается к великомученику Иоанну Новому и просит: «Святой Иоанн, моли Бога о нас».
1: Вы слушаете

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера. Святые в литературе.
3: Юродивые Христа ради часто терпели насмешки от окружающих, и лишь со временем открывалось значение их подвигов. И порой это значение, без преувеличения, было историческим. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о блаженном Андрее Христораде Юродивом и романе Александра Красницкого «Гроза Византии». Место действия – Константинополь, столица Византийской империи. Время действия – 9 век по Рождестве Христовом. Во второй половине 9 века отряд под руководством двух киевских князей Аскольда и Дира на больших ладьях совершили поход по Днепру и Черному морю на Византию. Дружина, состоявшая из славян и варягов, как называли на Руси выходцев из Скандинавии, с моря осадила Константинополь, столицу Византии, и приготовилась к нападению. Незваные гости появились в то время, когда византийский император Михаил III увел свои войска сражаться против арабов. Спасти город от захвата и разграбления могло только чудо. Вот о чем мучительно размышлял в своих покоях константинопольский патриарх Фотий, когда ему доложили о приходе городского юродивого Андрея. Вот как представлена эта сцена в историческом романе писателя рубежа 19-20 веков Александра Красницкого «Гроза Византии».
4: Вошел седой сгорбленный старик с вдохновенными, сияющими юношеским блеском глазами. Одежда его была вся изорвана и в пыли, из-под нее виднелись железные вериги, опоясывавшие стан и грудь. Старик, войдя, воскликнул: «Чудо! Пресвятая Пречистая Дева! Там, на небе! Я ее видел, она была видна над Влахернским храмом! Она покрывала своей ризой храм! Чудо!» Патриарх припомнил этого Андрея.
3: Блаженный Андрей был славянином и жил в Константинополе. Однажды в храме он сподобился чудесного видения, после чего принял на себя подвиг юродства. Андрей стал ходить по улицам города в рубище и жить подаянием, благодушно терпя насмешки и оскорбления от тех, кто считал, будто его разум помутился. Впрочем, люди все чаще замечали глубокий тайный смысл в речах и предсказаниях блаженного Андрея. Вот и патриарх Фотий сразу же поверил Андрею, который уверял, что видел на небе Пресвятую Богородицу, и призывал жителей Константинополя идти во Влахернский храм, где хранилась великая христианская святыня, риза, то есть облачение Девы Марии. после соборной молитвы в храме греки крестным ходом обнесли ризу Пресвятой Богородицы вокруг стен города, и случилось чудо. На море внезапно поднялась сильная буря, разметавшая ладьи неприятеля. Город был спасен. Но миссия блаженного Андрея на этом не закончилась. В романе Красницкого «Гроза Византии» он бесстрашно отправляется на берег моря, где незваные гости чинят оставшиеся ладьи, чтобы двинуться обратно.
5: «Видел ты чудо?» – громко спрашивал Андрей предводителя варягов, следуя за ним по пятам. «Убедился ты, что велик наш Бог? Обратись к нему, уверуй в него!» «Он не примет меня, я шел против него». «Милостив он! Нет грешника, который не был бы прощен при истинном раскаянии». Сам не сознавая, почему, Аскольд жадно прислушивался к словам старика.
3: Известно, что в IX веке от Рождества...
2: Вы слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
8: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 11 главе «Послание к евреям» апостол Павел перечисляет героев веры. Дивные дела и чудеса, которые совершались ветхозаветными праведниками силою их веры. Он вспоминает царя Давида, который творил суд и правду над всем народом своим. Вспоминает Даниила, брошенного в ров со львами и оставшегося невредимым. Вспоминает тех трех отроков, которые ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. Новыми примерами апостол Павел напоминает своим читателям о великих делах веры, способных даже воскрешать умерших, как это произошло с пророками Ильей и Елисеем, которые вернули к жизни умерших сыновей двух несчастных женщин. Но еще большее впечатление на читателя производят примеры великого мужества и стойкости веры, о которых нам сообщают древние авторы. Верующие таким образом предпочитали принять мучительную смерть, но не предать Бога и не отступить от Него. Без содрогания и восхищения невозможно читать о тех, в буквальном смысле, нечеловеческих испытаниях, которые выпадали на долю мучеников веры. Апостол приводит все эти примеры с одной лишь целью – укрепить дух тех христиан, к которым он обращается с посланием. Им приходилось очень нелегко в ситуации противостояния как языческому, так и иудейскому их окружению. А ведь близилось время еще более тяжких испытаний верности, время государственных преследований христианской церкви, время уже не ветхозаветных, но новозаветных мучеников. Примеры древнего героизма хорошо было бы помнить и нам. Необходимо также помнить, чем мы обязаны стойкой верности ветхозаветных праведников. Они прежде всего сохранили для нас веру в единого Бога. Более того, если бы ветхозаветная вера оказалась слабой и вообще перестала бы существовать, то как мог бы родиться в мир обещанный Богом Спаситель? Да, сыновья упомянутых в послании женщин были возгрешены пророками Ильей и Елисеем. Мы прекрасно понимаем, что их возвращение к жизни было временным. В свое время каждый из них все равно умер. Так, принеся себя в жертву, умерли и впоследствии все великие мученики и все праведники Ветхого Завета. Они умерли, не получив обещанного в ожидании лучшего воскресения, как говорит апостол Павел. Святитель Иоанн Златоуст поясняет, уже прошло столько времени, как они остались победителями, а еще не получили награды. Что же делать Авелю, который прежде всех победил и остается неувенчанным? Что Ною, что другим, жившим в те времена и ожидающим тебя и тех, которые будут после тебя? Но почему они должны ожидать награду за свои подвиги? Апостол Павел отвечает, потому что Бог предусмотрел нечто лучшее для нас, и совершенства они достигнут вместе с нами. Здесь нам приоткрывается великая тайна спасения всего человечества, начавшегося с пришествия в мир Иисуса Христа как Сына Божия, спасение, которое завершится во время Второго Христового пришествия, всеобщего воскресения, суда и общего торжества в обновленном мире, в новом творении. Такова цель и таково именно совершенство. Великая жертва Христова отверзла врата Царства Божия для всех, для ветхозаветных праведников и для нас, живущих уже в период Нового Завета. Но каким великим преимуществом мы обладаем перед ветхозаветными свидетелями веры? Ведь мы, благодаря воскресению Христа, уже знаем об отверстых вратах Царствия. А они тогда еще не знали. Боговоплощение, крест, воскресение и сошествие Духа Святого открыли новую страницу веры. И это было настоящей революцией, водоразделом между двумя принципиально религиозными эрами человечества. Полнота откровения Бога в Иисусе Христе показала, что никакие подвиги человеческой верности и праведности к совершенству этот грешный мир не привели и привести не в состояние. Царство Божие, или, как говорит апостол, лучшее воскресение, не плод человеческих усилий, но дар божественной жертвенной любви, открытой нам в Спасителе. Не люди спасают себя своей верностью и праведностью, но Спаситель людей – лишь Бог. И нам остается только довериться Богу, верить в себя Ему, взирая на воскресшего Спасителя Иисуса, начало и конец, Альфу и Омегу, нашу веру. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. И вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, «блюстителями», «попечителями», даже «надзирателями». Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги, а епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество и, в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире – пастырь призван к благородной миссии – растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
5: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Какой самый эффективный способ избавиться от скверного настроения, мрачных переживаний и уныния? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 и 10 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
6: «Видя же народы милосердного у них, яко бяху смятений».
7: «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте.
6: Мертвые воскрешайте, бесы изгоняйте, ту не приясьте, ту не дадите».
5: В античной культуре считалось, что центр эмоций находится не в голове и не в груди, но в районе нижних органов – селезенки, печени, области кишечника. Именно эти представления отображены в том предложении, с которого начинается только что прозвучавший отрывок. Говорится, что Христос сжалился, видя толпы народа. Слово, которое переведено на русский язык как «сжалился», буквально можно перевести с греческого языка как «содрогнулся всеми внутренностями», то есть испытал очень сильную эмоцию, которая пронзила его до самой глубины существа. И мгновенно после этого потрясения Спаситель обращается к ученикам со словами: «Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою», и посылает их на дело проповеди Евангелия. Сострадание Христа не растворяется в воздухе. Он обращается с наставлениями к своим ученикам и побуждает их к действию. Далеко не случайный евангелист расположил эти два события рядом. Жалость Спасителя к людям и проповедь апостолов прочно связаны. В этом скрыт урок, адресованный всякому, кто старается следовать за Христом. Ведь согласитесь, нередко мы путаем эмоциональные переживания с реальной помощью. Когда мы видим чужую боль, мы вздыхаем, сочувствуем, но остаемся на месте. И именно это мы нередко называем состраданием. Так уж устроен человек. Наше сердце может разрываться от жалости, а тело оставаться на диване. Евангелие же напоминает нам, истинное сострадание – это не просто чувства, которые выворачивают тебя наизнанку. Истинное сострадание – это чувства, которые превратились в действия. Христос не останавливается на переживаниях. Он совершает конкретную работу. Более того, Он привлекает к этому апостолов, делегирует им часть своей власти. В итоге Он создает церковь, в которой сострадание является главным двигателем проповеди Евангелия. «Даром получили, даром давайте», – заповедует Господь апостолам. И в этом залог выживания христианской общины. Ведь если община перестает выходить во внешний мир, чтобы поделиться с ним той пасхальной радостью, которой обладает, она начинает болеть и постепенно умирает. Это как с ручейком. Вода в нем прозрачная, прохладная и чистая до тех пор, пока она проточная. Как только на пути появляется преграда, ручеек превращается в лужу, а потом и в болотце. Так и с благодатью. Бог дает ее нам лишь при том условии, что мы готовы передать ее другим. Не передаем, начинаем вариться в собственном соку, погружаемся в тяжелые болезненные состояния. И напротив, чем больше отдаем, чем больше приносим пользы людям, тем больше получаем, и тем светлее становится у нас на душе.
0: Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: В темную глушь брянских лесов все чаще стали проникать солнечные лучи. Наступила весна, а вместе с нею пришла и Пасха, праздник Светлого Христова Воскресения. Монах Василиск, отшельник, обитавший в лесу, вернулся на рассвете в свою маленькую хижину из сучьев. Он ходил в храм близлежащего села на праздничное богослужение, а как только служба закончилась, поспешил обратно в свою лесную хижину. Вместе с ним шел его знакомый, пустынник, живший в том же лесу неподалеку от отца Василиска. Он был явно чем-то недоволен. «Отче, для чего же не остались мы на разговение?» То и дело с досадой восклицал этот спутник монаха. «Давненько уж мы вкусной снеди не видывали. Все коренья да дикие ягоды. Да и с собою бы нам всего надавали. Неделю, а то и более, могли бы жить, не заботясь о хлебе насущном». Василиск молчал и продолжал идти вперед. Но когда причитания спутника стали совсем нестерпимы, остановился и сказал: «Нам ли, брат, искать лакомые снеди до шумных пиров? Не для того мы с тобой от мира ушли. Наш праздник — молитва и уединение. Господь сам все устроит, коли угодно будет ему, если заслужили мы того перед ним». Но эти слова монаха все же не убедили его спутника. «И как это Господь в нашей глуши нам трапезу праздничную устроит?» — с усмешкой проговорил он про себя. Потом окликнул отца Василиска и заявил: «Ну, отче, ты как знаешь, а я возвращаюсь. Сам по чести разговеюсь, да еще и тебе принесу». С этими словами знакомый монаха повернулся и вскоре скрылся за деревьями. Василиск же пошел к своей хижине. Подойдя к ней, он с удивлением обнаружил две большие корзины, полные яиц, куличей, хлеба, пирогов и еще всякой всячины. Это священник села, откуда отец Василиск вернулся, послал вслед за ним праздничных гостинцев, о чем и сообщал в лежащей тут же записке. Видно, посыльный шел другой дорогой, да и ноги у него были порезвее. Вот и опередил монаха. Отец Василиск стал на колени и возблагодарил Бога за его щедрость и попечение. Знакомый же его, придя в село, не нашел себе должного почтения. Во всех домах люди были заняты своими делами. Принимали гостей, стряпали, и на пришедшего разговеться пустынножителя не обращали ровно никакого внимания. А тут еще подгулявшая по случаю праздника компания, выходя из трактира, громко его осмеяла: «Вот, мол, отшельник, меж пьянствующими спасаться пришел». Со слезами бегом бросился он прочь. Придя к отцу Василиску, все ему рассказал и горячо раскаялся в своем маловерии. А Василиск с улыбкой пригласил его на праздничную трапезу. После многих лет странствий по святым местам и отшельнической жизни в лесах монах Василиск поселился в Свято-Николаевском монастыре близ сибирского города Туринска. Люди почитали его за мудрость, простоту и кротость, с которой он во всем уповал на Божью волю, и благоговейно называли его старцем. Бог премудр, всемогущ, богат и милостив. Поэтому, что он не делает, уж не ошибется, но хорошо сделает, говорил старец Василиск Сибирский. Он всемогущ, а потому уже ничто воле его противостать не может. Он многомилостив, а потому помилует и меня, грешного. Богатства у него много, а потому...

0: даст ты мне?
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.

0: Радио «Вера».
1: Как хорошо! В безмерной высоте летят рядами облака чернее, и свежий ветер дует мне в лицо, перед окном цветы мои качая. Вдали гремит, и туча, приближаясь, торжественно и медленно несется. Как хорошо! Перед величием бури души моей тревога утихает.

Радио «Вера». Светлое радио. Если дать Богу быть хозяином в доме, дом становится раем. Митрополит Антоний Сурожский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Дуровой «Записки кавалерист-девицы», июнь 1812 года, Отечественная война с наполеоновской Францией. «Скорыми маршами едем мы вглубь России и несем на плечах своих неприятеля, который от чистого сердца верит, что мы бежим от него. Счастье ослепляет. Вопреки бесчисленным поклонникам Наполеона, беру смелость думать, что для такого великого гения, каким его считают, он слишком уже уверен и в своем счастье, и в своих способностях, слишком легковерен, неосторожен, малосведущ. Слепое счастье, стечение обстоятельств, угнетенное дворянство и обольщенный народ могли помочь ему взойти на престол. Но удержаться на нем, достойно занимать его, будет ему трудно. Сквозь его императорскую мантию скоро заметит артиллерийского поручика, у которого от неслыханного счастья зашел ум за разум. Неужели, основываясь на одних только сведениях географических и донесениях шпионов, можно было решиться идти завоевывать государство обширное, богатое, славящееся величием духа и бескорыстием своего дворянства, незыблемой опоры русского престола, устройством и многочисленностью войск, строгую дисциплиной, мужеством их, телесную силою и крепостью сложения, дающего им возможность переносить все трудности, государство, заключающее в себе столько же народов, сколько и климатов, и ко всему этому имеющее оплотом своим веру и терпимость, видеть, что это славное войско отступает, не сражаясь, отступает так быстро, что трудно поспевать за ним, и верить, что оно отступает, страшась дождаться неприятеля? Верить робости войска русского в границах его отечества? Верить и бежать за ним, стараясь догнать? Ужасное ослепление. Ужасен должен быть конец».

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Есть ли у вас любимое время суток? Мне, например, очень нравится раннее-раннее утро, особенно летом. Это очень тихое время. Еще темно, но небо уже потихоньку светлеет над горизонтом. А если приоткрыть окно, комнату наполнит свежий прохладный воздух. Одно удивительное раннее-раннее утро описывается в Евангелии от Иоанна, когда после распятия и погребения Спасителя на утро чуть свет к его гробу первой пришла Мария Магдалина. Она хотела воздать ему последние почести, умастить тело учителя миром и ароматами. Но обнаружила, что пещера-гробница открыта, от нее отвален камень, а рядом увидела ангела. Он возвестил Марии о том, что Христос воскрес. Эти события раскрываются в одном из воскресных тропарей. Так называются 8 особых коротких богослужебных песнопений, посвященных воскресению Христову. Все они подчинены богослужебной системе 8 гласов и отличаются друг от друга текстом и музыкальным мотивом, то есть гласом. Они сменяют друг друга от недели к неделе и так и называются «Воскресный тропарь первого гласа», «Воскресный тропарь второго гласа» и так далее до 8. В воскресном тропаре 6 гласа как раз и описывается появление Марии Магдалины у гроба Спасителя. Давайте поразмышляем над текстом этого песнопения и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. Первая часть песнопения по-русски звучит так. «Ангельские силы при гробе твоем, и охранявшие его омертвели, а Мария стояла в гробнице и искала пречистое тело твое». А вот как первая часть тропаря звучит на церковнославянском языке. «Ангельские силы на гробе твоем, истригущие омертвеша, и стояша Мария во гробе, ищущая пречистого тела твоего». Давайте послушаем первую часть воскресного тропаря.
2: «Ангельские

0: ищущий пречистого тела Твоего.
1: Текст второй части песнопения «Славит воскресшего Христа». Вот как она звучит на русском языке. «Ты опустошил ад, не потерпев от него. Ты встретил Деву». Здесь речь идет о воплощении Христа от Святого Духа и Девы Марии, дарующей жизнь, воскресший из мертвых, Господи, слава Тебе. По-церковнославянски строчки звучат так. «Пленил еси ад, не искусився от него. Встретил еси Деву, даруя ей живот. Воскресы из мертвых, Господи, слава Тебе». Давайте послушаем второй фрагмент воскресного тропаря шестого гласа.

Больше всего в словах воскресного тропаря шестого гласа меня трогает образ Марии Магдалины, как сказано, стоящей в гробе. Трудно представить себе, что чувствовала она тогда. Растерянность, страх неизвестности. Это очень узнаваемое состояние, когда мы ожидаем одного, а реальность оказывается совсем иной. Мария приходит к гробу, к месту смерти, а встречает ангела, возвестившего о воскресении Христовом. Это было светлое и радостное раннее утро. Утро, которое стало началом новой страницы в истории человечества. Давайте послушаем воскресный тропарь шестого гласа полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери.

0: Сегодня, 15 июня, Церковь молитвенно вспоминает святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, святую благоверную Иулианию, княгиню Вяземскую и Новоторжскую, священномученика Пафина, епископа Леонского и с ним пострадавших, мученицу Блондину и мученика Понтика Леонских, а также чествует Киево-Братскую икону Божией Матери. Благоверная Иулиания жила в XIV веке. Она происходила из боярского рода и стала женой вяземского князя Симеона Мстиславича. Смоленск и Вязьму в то время захватил литовский князь Витовт. Симеон, Иулиания и смоленский князь Юрий Святославич бежали из родных земель и поселились в Торжке. Юрий Святославич пленился красотой Иулиании и склонял ее к супружеской измене. Но княгиня хранила верность мужу. Тогда разъяренный Юрий убил мужа Иулиании и пытался взять ее силой. Женщина решительно сопротивлялась. Негодяй приказал убить несчастную, а тело бросить в реку. Поступок князя вызвал у всех презрение и негодование. Юрий вынужден был бежать в Орду, но и там не нашел покоя. Он удалился в Рязанскую пустынь, где вскоре умер. Тело Иулиании нашли и погребли в Спасо-Преображенском соборе Торжка. По молитвам к целомудренной и верной княгине не раз происходили чудеса. Летом 1819 года состоялось прославление Иулиании в лике святых и были обретены ее мощи. Жития русских святых содержат в себе ключ к пониманию идеалов народного сознания и культуры. Почитание благоверной вяземской княгини началось сразу после ее мученической кончины. Народ прославлял ее стремление сохранить чистоту и святость христианского брака. Святая Иулиания считается не только покровительницей брака, но и защитницей целомудрия. Мы обращаемся к благоверной Иулиании, княгине Вяземской и Новоторжской, и просим ее. Святая праведная Иулиания, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Меня восхищает его своеобразный стиль и колорит. Видите, на картине две девушки. Все построено на противопоставлении холодных и теплых оттенков. Насыщенные желтый, красный и голубой цвета усиливают друг друга, создают ощущение свежести и молодости девушек. Костюмы яркие, цветные, но образы написаны на ровном прохладном фоне неба, воды, земли. Теплое на холодном, а лучше сказать горячее на холодном, как вспышка времени в лоне вечности.
2: Как вы интересно рассказываете. Казалось бы, мы видим только двух молодых женщин на фоне широкой реки и прозрачного неба. А оказывается, мастер заложил в работу внутренний смысл.
3: Кстати, Андрей Борисович, а в каком возрасте художник написал ее?
1: Он создал двух девушек в 1915 году. Значит, ему было чуть меньше 40 лет. К тому времени Кузьма Сергеевич уже очень хорошо изучил европейскую живопись и понял ее. Но от европейской школы все-таки вернулся к русской стилистике. Недаром современники, не без иронии, называли Петрова Водкина древнерусским иконописцем, волею случая попавшим в будущее.
2: Так он, оказывается, еще и иконы писал?
1: Да. Дело в том, что в детстве художник познакомился с местными хвалынскими иконописцами. Мальчик наблюдал, как они трудятся, а потом самостоятельно попробовал писать образы святых. Среди первых работ юного Кузьмы были иконы. И это не могло не отразиться на его будущей творческой жизни. Заметьте, именно из иконописи он берет золотистый цвет лиц и четкость линий на картине, которая перед нами.
3: Мне кажется, у художника христианский взгляд на женщину. Он показывает в этих девушках внутреннюю красоту, гармонию.
1: Именно. Вспоминаются слова апостола Петра. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек, в нетленной красоте которого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Вот таких женщин художник здесь и изобразил. Их лица прекрасны в своем спокойствии и умиротворении.
2: Хотя согласитесь, 1915 год, когда художник создал эту картину, был совсем неспокойным.
3: Да уж, Первая мировая война в разгаре. Россия движется к революции.
1: Вы верно подметили. И, возможно, это не случайно. Может быть, посреди сумятицы и хаоса душа Петрова Водкина тосковала по гармонии. И мастер показал это в образах девушек. Они молодые, здоровые, и при этом спокойные и сосредоточенные, будто предчувствуют рождение новой России, которая, несмотря на огромные трагические катаклизмы, не потеряет внутреннего стержня, веры и святости.
2: А я подозревал, что эта картина не так проста, как кажется. Как много смысла вложено в этих красках. Спасибо вам, Андрей Борисович. Приглашаем вас посетить Хвалынск, родину нашего замечательного соотечественника Кузьмы Петрова Водкина. Будем рады вам.
1: Благодарю вас. С удовольствием приеду.
4: Картину Кузьмы Петрова Водкина «Две девушки» можно увидеть в Саратовском государственном художественном музее имени Радищева.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Максим Горожанкин.
1: Во время крещения человек дает обеты Богу: отречься от сатаны и сочетаться Христу. Священник спрашивает: «И веруешь ли ему?» Крещаемый отвечает: «Верую ему, как царю и Богу». Что значит веровать во Христа? Что значит полагать его волю как закон своей жизни? Хочу поделиться словами Григория Великого Двоеслова. «Каждый из вас пусть обратит пристальное внимание на самого себя. Если кто после крещения сохранил все обещания, тот истинно верующий. А если кто не соблюдает своего обещания, обратился на дела беззаконные и сердцем устремился к удовольствиям мира, тот должен оплакивать свои согрешения. Ибо премилосердный Господь приемлет в число верующих и того, кто обращается от пути заблуждения к истине. Он, принимая всех истинно кающихся, сглаживает своим милосердием всякое наше беззаконие».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. В Сербии есть древний монастырь 13 века. По названию реки, на берегу которой расположен, этот монастырь именуется Витовница. С обителью неразрывно связано имя подвижника и старца конца 20-го, начала 21 века архимандрита Фадея Витовницкого. Вокруг проницательного, внимательного и отзывчивого отца Фадея всегда собирались люди. Старец скончался в 2003 году, но и сегодня каждый из нас может обратиться к нему и получить совет и успокоение. Достаточно открыть сборник духовного наследия архимандрита Фадея Витовницкого, книгу, которая называется «Зерна добромыслия». Как утверждают те, кто близко знал отца Фадея, сам он никогда не думал о том, чтобы написать и издать книгу. Но те, кого батюшка утешил в трудную минуту, с кем просто поговорил по душам, запоминали его мудрые слова, а потом записывали. Благодаря этим людям сегодня и мы можем прикоснуться к духовной сокровищнице старца. Его слова по-прежнему звучат живо, сердечно и задушевно, доверительно и тепло. Удивительно, что разрозненные записи многих лет в итоге сложились в цельную по своей внутренней идее книгу. В первой ее главе мы найдем уникальный словарь батюшки Фадея. Привычные вроде бы слова, но истинное значение многих из них сегодня либо забыто, либо искажено. Старец лаконично и ясно объясняет, что такое любовь, брак, зависть, прелесть, грех и покаяние. Почему нельзя держать в себе обиды, зачем нужно смирение. Вторую главу книги составили изречения святых отцов, народные пословицы и крылатые фразы, которые часто повторял в своих беседах отец Фадей. Старец произносил их не для красного словца. Простые, но мудрые в своей простоте, эти фразы ярко иллюстрировали суть, которую батюшка хотел донести до своих собеседников. «Чистое сердце Бога видит, а нечистое всего стыдится». «Кто смирен и кроток, у того нет врагов». «Какие у нас мысли, такая и жизнь». В третьей главе собраны житейские истории, рассказанные отцом Фадеем. Старец часто использовал их для того, чтобы тактично, не задевая человека, показать ему причину его несчастья или недоумения. Так, например, он рассказал забавный и поучительный случай из жизни знакомого священника. Однажды этот батюшка пошел к прихожанину осветить дом, а у того была злющая немецкая овчарка размером с теленка. Батюшка подходит к калитке, открывает, а собака сорвалась с привязи и бежит прямиком на гостя. Все, кто там был, замерли, ожидая беды. А священник вдруг раскрыл собаке объятия. Овчарка подбежала, поставила батюшке лапы на плечи и стала лизать ему лицо. В своих рассказах и наставлениях архимандрит Фадей Витовницкий дает читателям возможность посмотреть на себя со стороны, объясняет то, что может показаться непонятным, подсказывает, что стоит в себе изменить, исправить и усовершенствовать. В последних главах сборника «Зерна добромыслия» об архимандрите Фадее вспоминают люди, которые близко и хорошо его знали. В этих воспоминаниях неприметный с виду старичок в старом подряснике, который встречает паломников у монастырской гостиницы и благословляет их. И за этой неприметностью, за простотой, невероятная сила духа и молитвы. Она явственно ощущается в словах и наставлениях архимандрита Фадея Витовницкого, которые мы найдем на страницах книги «Зерна добромыслия». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Первый источник.
1: Володь, а ты идешь сегодня к Виктору на день рождения?
2: Нет. После вчерашнего совещания я не могу пока с ним нормально общаться.
1: Ты это из-за того, что он выступил против?
2: Выступил против. Да он растоптал весь наш отдел. Я не представляю, как можно унизить, втоптать в грязь, а потом, как ни в чем не бывало, продолжать общаться.
1: Ну, мне кажется, про втоптать в грязь это уж слишком. Хотя твое расстройство я понимаю.
3: Выражение «втоптать в грязь» иносказательно означает унизить кого-то или оскорбить, очернить или опорочить, дискредитировать. Чтобы понимать происхождение этого выражения в нашей речи, давайте выясним его историю и значение. Обратимся к первоисточнику – Библии. Слово «грязь» имеет много значений. В Священном Писании под грязью понимается не только физическая субстанция, но все низкое, грешное и нечистое. То, что противопоставлено чистоте и высокой духовности. Все нечистое осуждается Богом и отвергается людьми. А в ветхозаветные времена существовал обряд очищения оскверненного и нечистого человека совершением очистительной жертвы. Выражение «втоптать в грязь», хоть и в несколько иной форме, встречается в Ветхом Завете неоднократно. Перечислим несколько таких вариантов. «Рассеивать, как грязь», «попирать, как грязь», «топтать, как грязь», «бросать в грязь», «погружать в грязь». В книге пророка Захарии грязью называется все отрицательное и враждебное. Описывая борьбу с язычеством и победу над ним, пророк пишет: «И они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях». К теме борьбы с языческими нациями и их богами-идолами обращается и пророк Исаия. Здесь он сравнивает врагов с грязью. «Но вы ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость – тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое, и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину». Также говорит о врагах и царь Давид в Псалтире. «Я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их». А вот страдающий Иов так описывает свои мучения в болезни. «Он бросил меня в грязь, и я стал как прах и пепел». Еще размышляя над значением наказания Иова Богом, он говорит своим друзьям: «Хотя бы я омылся и снежную водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои». Невозможность оправдаться перед Богом мучает Иова. Но даже будучи чистым, как будто бы омывшимся снежной водой, Иов уверен, что Бог все равно признает его настолько нечистым, что даже одежда почувствует к нему отвращение. Выражение «втоптать в грязь» сегодня существует с теми значениями, которые мы обозначили в начале – унижать кого-то, оскорблять или грубо отзываться. Речь может идти о результате какой-либо деятельности, проекте, работе, заслуге или о взаимоотношениях, доверии, любви.
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». География веры. Инкерман – ближайший пригород Севастополя, расположенный в глубине Севастопольской бухты. Здесь, в скалах, тянущихся вдоль железной дороги, находится Свято-Климентовский мужской монастырь. История этой обители восходит к евангельским временам. В первом веке в каменоломнях отбывал наказание за проповедь христианства епископ Климент, принявший крещение и священство от апостола Петра. Святитель вместе с другими подвижниками вырубил пещерный храм в скалах Инкермана и совершал богослужение. Здесь же принял мученическую смерть за веру в Спасителя. В VIII веке в пещерах, где подвязался святитель, поселились византийские монахи. Они бежали в Крым из Константинополя и его окрестностей от иконоборцев. В скалах Инкермана иноки устраивали келии и храмы. Все помещения соединялись высеченными в скале лестницами. В XV веке Крымский полуостров оказался под властью турок, и обитель опустела. О ее существовании долгое время напоминало только название скалы – Монастырская. Возрождение молитвенной жизни началось после присоединения Крыма к России. В XIX веке монахи возвели несколько церквей. Вдоль Монастырской скалы пролегла железная дорога, в Инкерман потянулись паломники, для них поставили просторную гостиницу. В начале 20-го столетия в монастыре проживало 147 человек. После революции 1917 года обитель закрыли, а в 90-х годах 20 века Свято-Климентовский монастырь возродился. И с тех пор в пещерных храмах Инкермана звучит молитва.
1: Радио «Вера» в Севастополе можно слушать на частоте 103,7 FM.
2: Зачем нужно поститься?
3: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
2: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
3: А что?
2: А кто?
3: А где?
2: А почему?
4: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
5: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
3: в 9:30
5: на радио «Вера».
4: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
6: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
7: Чему же учит нас история?
6: Какие знания и смыслы хранятся в глубине?

0: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, углический феоктист. Удивительно, но легче не согрешать тогда, когда мы и вовсе не знаем, что то или иное действие греховно. Звучит это странно и сомнительно, но именно на этот закон духовной жизни опирался апостол Павел, когда объяснял смысл ветхозаветного закона. Сегодня в православных храмах звучит отрывок из 7 главы послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке содержатся апостольские размышления о законе Ветхого Завета.
1: «Или не разумеете, братья, ведущим бо закон глаголю?»
2: «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
1: Да будет попремногу грешен грех заповедью.
0: Только что мы услышали один из самых непростых фрагментов послания апостола Павла. Впрочем, сложность этого отрывка не мешает нам понять главное. Апостол, направляя свои слова к римским христианам из евреев, стремился объяснить, что закон Ветхого Завета исполнил свою функцию, а потому нет никакого смысла за него держаться. Растолковывая эту мысль, святой апостол использовал довольно непростые аналогии и сравнения. А говоря о соотношении греха и закона, он сказал и вовсе нечто странное. «Я не иначе узнал грех, как посредством закона». И это, как мы услышали, далеко не единственная столь странная и столь непонятная фраза нынешнего отрывка. Давайте попытаемся с ней разобраться. Когда мы читаем книгу «Бытия», то мы не можем не смотреть на ее повествование, исходя из того нравственного закона, повинуясь которому мы живем. Этот закон евангельский, но базируется он на данных Моисею во время странствования по пустыне заповедях. Благодаря этому закону мы, читая, например, об убийстве Каином своего брата Авеля, еще до каких бы то ни было комментариев в книге Бытия понимаем, что Каин совершил тяжелый грех. Так и со всеми прочими смущающими нас эпизодами книги Бытия. Их нравственную оценку мы даем не каким-то естественным путем, а благодаря заповедям закона Моисея, которые стали неотъемлемой частью нашей идентичности. Увы, человек, отпав от единства с Богом, утратил здравое представление о должном и недопустимом. А потому нам нужен некий внешний камертон. И таким камертоном выступает закон Ветхого Завета. Если бы не было такого закона, то невозможно было бы каким-то рациональным путем объяснить, что убийство, зависть, непочитание родителей, прелюбодеяние – грехи. Собственно, вокруг себя мы видим примеры того, как, отметая авторитет Библии, люди отметают и нравственные нормы –

0: Они перестают осознавать, что то или иное действие греховно, а потому и недопустимо. Впрочем, на место библейских норм в таком случае приходят какие-то иные, так как это бывает, к примеру, в уголовном мире. Однако, каким бы ни был закон, библейским, государственным, общественным, он определяет, что такое грех. В этом апостол Павел абсолютно прав. Прав апостол и в том, что закон Ветхого Завета, обнаруживая грех, не давал никакого инструмента для победы над грехом. Да, конечно, человек может волевым усилием воздерживаться от греха, но воля человека – это отнюдь не заслуга закона. К тому же далеко не всегда можно волевым усилием обуздать собственные греховные поползновения. Поэтому нам нужна помощь свыше. Нам нужен Христос. Эту помощь возвещал апостол Павел. Он возвещал возможность победы над грехом, которую мы обрели в Спасителе мира. Вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Не тем, Господь, могуч, непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, Что в звездный день Твой светлый серафим Громадный шар зажег над мирозданием. Нет, Ты могуч и мне непостижим Тем, что я сам, бессильный и мгновенный, Ношу в груди, как он и серафим, Огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий Фет.

Светлое радио. Мудрость – это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты – хитрость. Дмитрий Лихачев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. 15 июня 1906 года. Служил в соборе. Враг бесплотный сильно отрывал сердце мое от любви Божией, пристрастием к суете, к Митре, как бы не задымить ее кадильным дымом. От этого безумия я избавился с трудом только тайную молитвою покаяния. Какое глупое сердце, какое нелепое пристрастие. А сколько у меня митр? До 20, а я уже старик. Кому они достанутся по смерти? Разве износить их? За мишурой ли ты гонишься? За красотой ли прелестной, исчезающей? За узами или путами, связующими твою душу и охлаждающими ее к Богу, и лишающими общения с Ним, как недостойную? От гордости и тщеславия происходит желание пышно и красиво одеваться, поэтому презирай блеск внешний. Блистай тайно, внутри, духом.
0: Голоса

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В мае 2008 года археологи Гамбургского университета, проводившие раскопки на севере Эфиопии в древнем городе Аксуми, нашли следы пребывания величайшего сокровища – легендарного Ковчега Завета. Неужели действительно человечество приблизилось к разгадке одной из самых больших тайн земной цивилизации? Профессор Хельмут Цигерт уверен, что это так.
1: Раскопки в Аксуме начались еще в конце 20 века, а в 2008 году были найдены остатки дворца царицы Савской, сооружение, датируемого X веком до нашей эры. Есть все основания считать, что именно в этом дворце хранилась величайшая святыня еврейского народа – Ковчег Завета. Реликвия, по мнению археологов, находилась в специально оборудованном помещении, украшенном двумя базальтовыми колоннами.
0: Ковчег Завета – святыня, уже не одно столетие занимающая умы многих ученых. Библейская книга «Исход» свидетельствует, что Творец дал пророку Моисею точные параметры ковчега. По ним из акации и был изготовлен ларец, обитый золотом изнутри и снаружи, размерами 1,15 м в длину, 70 сантиметров в ширину и высоту. Драгоценный ковчег предназначался для хранения каменных скрижалей, на которых были начертаны 10 заповедей, и для других иудейских святынь. Однако израильтяне ценили ковчег не просто как драгоценное вместилище реликвий. Он считался материальным свидетельством присутствия невидимого Бога. Ковчег Завета сопровождал иудеев на протяжении нескольких столетий. С ним связаны как победные, так и трагические периоды истории Израиля. Почему святыня неожиданно исчезает со страниц Библии? Что произошло? Был ли ковчег похищен или где-то спрятан? Неутомимые исследователи находили предпосылки для поиска ковчега в Иордании, Зимбабве, Ирландии, Франции, в штате Юта на американском Диком Западе и даже в Японии. Версия, что реликвию нужно искать в Эфиопии, также существовала задолго до находки немецких ученых.
1: В предании эфиопского народа Ковчег Завета неразрывно связан с именем царицы Савской, жившей в X веке до нашей эры. В уникальном литературном памятнике эфиопской культуры «Слава царей» говорится, что царица во время посещения Израиля неоднократно была на аудиенции у своего знаменитого современника, царя Соломона. Постепенно их отношения из дипломатических переросли в более близкие. Вернувшись в Эфиопию, царица Савская родила сына, Менелика. Достигнув 20-летнего возраста, Менелик какое-то время жил в Иерусалиме, при дворе своего венценосного отца. Отправляя сына обратно в Эфиопию, Соломон дал ему в спутники самых знатных юношей своего двора. Среди них был некто Азария, сын первосвященника Иерусалимского храма. Считается, что именно Азария втайне вынес из Иерусалимского храма Ковчег Завета, в чем позднее признался Менелику. Сам Менелик счел, что происшедшее не могло свершиться без промысла Божия, и решил не возвращать ковчег в Иерусалимский храм. Историки предполагают, что именно Менелик обустроил во дворце царицы Савской хранилище с двумя базальтовыми колоннами, на которых поместил Ковчег Завета.
0: Для эфиопов загадки ковчега никогда не существовало. Они уверены, что реликвия вот уже 3 тысячелетия не покидает Аксум. Сначала она хранилась во дворце царицы Савской, а в IV веке, сразу после принятия страной христианства, здесь был построен собор Марии Сионской. На сегодняшний момент это самый древний действующий православный храм в Африке. Принято считать, что он был возведен специально для хранения Ковчега Завета. Сегодня, как уверяет глава православной эфиопской церкви Абуна Матфий, святыня покоится в сокровищнице, в специально выстроенной рядом с собором часовне, куда никто, даже сам патриарх, не вправе заглядывать. Видеть ковчег может только один монах, хранитель святыни. Но ему предписано хранить молчание и не покидать пределы сокровищницы. Аксумская святыня недоступна для исследований. Удостовериться в правдивости или ложности эфиопского предания о Ковчеге Завета практически невозможно. Однако археологическое открытие немецких ученых, если не доказывает, что священный ларец находится в Аксуме, то уверенно склоняет чашу весов к тому, что эта версия правдива.
2: Тайны

0: Сегодня, 15 июня, Церковь молитвенно вспоминает святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, святую благоверную Иулианию, княгиню Вяземскую и Новоторжскую, священномученика Пафина, епископа Леонского и с ним пострадавших, мученицу Блондину и мученика Понтика Леонских, а также чествует Киево-Братскую икону Божией Матери. Император Марк Аврелий, правивший Римской империей во II веке, был известен как философ. Но при этом он не отличался милосердием и мудростью. Марк Аврелий считал христиан фанатиками и опасными для государства людьми, подрывающими веру в римских богов. Сначала христиан было решено изолировать. Им запретили посещать собрания, показываться публично и даже в частных домах. Но потом власти перешли к более решительным мерам. По всей империи прокатились аресты христиан. В 177 году репрессии коснулись и Лугдуна, так при римлянах назывался Лион. Власти потребовали от христиан собраться в центре города, а потом арестовали их. Узники ожидали решения своей судьбы, а в это время простолюдины требовали крови. Среди схваченных христиан были знатные люди, уважаемые в городе врачи, юристы, были солдаты, слуги и рабы. От них требовалось только одно – отказаться от Христа и своей веры. К упорствующим разрешалось применять любые пытки. Некоторые поспешили бежать, некоторые предпочли отречься. Епископ Леонский Пафин не был арестован, но сам поспешил к городской тюрьме, чтобы разделить участь собратьев по вере. 90-летний старец смело шел через толпу, которая издевалась над ним и забрасывала камнями. В эти дни пострадали 43 леонских мученика. Сами они, претерпевшие невыносимые страдания, запрещали называть себя так. «Истинный мученик один – это Христос, а мы – его исповедники», – говорили леонские христиане. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников». Научишься у них совершенной вере, любви к Богу, великой сострадательности. Они, Божьей силой и совершенной верой, вышли победителями из пылающего костра, а ты побеждай всегда пламенеющее злое пожелание. Они, терпением и упованием на Христа, победоносно перемогли все истязания. И ты также, целомудрием и благочестивым помыслом, побеждай все позорные страсти. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай мучительство гнева. Церковь прославляет сегодня мученика Пафина, епископа Леонского и всех с ним пострадавших, и просит их: святой мученик Пафин и все пострадавшие вместе с ним, молите Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Страницы летописи. Прошел год, как в Торжке совершилось страшное злодеяние. На Перу поссорились два наместника города – князь Георгий и князь Симеон. Георгий зарубил Симеона, а потом убил его жену, княгиню Иулианию. Тело же княгини убийца приказал бросить в реку. Возмущенные жители изгнали преступника из города. И вот спустя год по берегу реки шел некий крестьянин и увидел на песчаной отмеле человеческое тело. Это была богато одетая женщина, в которой мужчина узнал убиенную княгиню. Тело мученицы оказалось нетленным. Крестьянин позвал клир и священника. Тело княгини перенесли в город и торжественно погребли у южных дверей Преображенского собора. При этом многие больные исцелились от своих недугов. Так Господь всему миру открыл святость благоверной княгини Иулиании. Княгиня Иулиания была супругой вяземского князя Симеона, служившего князю Георгию Смоленскому. Когда литовцы взяли Смоленск, князь Георгий бежал в Новгород. Симеон с супругой сопровождали своего господина и верно служили ему. В Смоленске, в плену у литовцев, осталась жена Георгия. Тот не спешил выручать супругу, а отправился к московскому князю с просьбой принять его на службу и дать в удел какой-нибудь город. Симеон не отставал от своего старшего князя, и их обоих отправили наместниками в Торжок. Князья между собой поделили город пополам и мирно стали управлять им. Смоленский князь, живя в одиночестве, скоро заметил, что жена его верного друга необыкновенно хороша собой и умна. Он не сумел побороть искушение и приступил к княгине с греховными речами.
1: В Священном Писании сказано: «Нехорошо быть человеку одному. Смотри, княгиня, нет у меня супруги, и я тоскую в одиночестве».
2: «Так снаряди войско, князь, или собери богатый выкуп и освободи, наконец, свою супругу».
1: «Не люблю я ее больше, княгиня, не люблю».
2: «Ты своей волей выбирал ее, никто тебя не заставлял. Княжеское ли дело изменять своему выбору?»
1: «Говори, говори, что хочешь, не могу наслушаться твоего голоса».
2: «Пусти, князь. Зачем ты задумал такое зло?»
1: «Но подумай, разве может он любить тебя сильнее, чем я люблю? Вся кровь во мне вскипает».
2: «Замолчи, князь! Или ты не христианин? Как я могу оставить живого мужа и пойти к тебе? Могу ли я сквернить чистое супружеское ложе? Лучше погубить тело свое, чем душу».
0: Но блудная страсть вконец одолела несчастного князя. Понимая, что верная жена никогда не оставит мужа, он решился на страшное злодейство. У себя в тереме Георгий устроил пир, куда пригласила Симеона с женой. Иулиания, чуя беду, уговаривала мужа не ходить на этот праздник, но постеснялась рассказать ему о своем разговоре с Георгием. И беда случилась. Во время пира пьяный хозяин набросился на своего гостя и убил его на глазах у Иулиании. Тут же он попытался силой заставить княгиню стать его женой. Но Иулиания ударила насильника ножом и выбежала во двор, пытаясь спастись. Во дворе разъяренный князь нагнал беглянку и убил ее. Похоть и гнев настолько помрачили разум злодея, что он запретил даже хоронить тело страдалицы, а приказал выбросить его в реку. Потрясенные этим злодеянием, жители Торжка изгнали преступника из своего города. Терзаемый совестью и всеми осуждаемый, убийца 2 года скитался по русской земле. Пробовал он жить и в Золотой Орде, но и там не находил покоя. И, наверное, совсем бы пропал этот несчастный, если бы святая Иулиания не простила своего мучителя и не умолила за него Господа. Перед смертью Георгий принес глубокое покаяние и принял монашеский постриг. Благоверную же княгиню Иулианию, погибшую ради сохранения супружеской верности, церковь причислила к лику святых. Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. При всяком неисполнении наших желаний должно ограждать себя терпением. Преподобный Антоний Оптинский.

0: о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как часто мы говорим себе: «Непременно сделаю то и то, позвоню такому-то и такому-то, навещу, помогу, но чуть позже, не сегодня». И откладываем добрые намерения. Писатель Джеймс Барри в повести «Питер Пен» рассказывает о том, к чему может привести подобное откладывание. Малыш Питер сбежал из детской через открытое окно и полетел в один из городских парков Лондона, чтобы всласть повеселиться. В парке Питеру хорошо. Он дружит с феями, общается с птицами, проказничает напропалую и собирается вернуться к маме, но чуть позже. Однажды Питер все же полетел обратно домой. Он подобрался вплотную к распахнутому окну детской и увидел маму. Она спала возле его колыбели, лицо ее было заплаканным и печальным. У Питера сжалось сердце. Он уже был готов разбудить маму и навсегда сделать ее счастливой. «Но как же его забавы в парке?» – подумал он. И одним словом, Питер улетел обратно. И еще долго-долго жил в парке, успокаивая себя словами: «Я вернусь, и мама будет так счастлива, что все забудет». В конце концов Питер собрался домой. Он подлетел к заветному окну, но оно было закрыто наглухо, а спящая мама обнимала другого малыша. Как Питер не звал, как не плакал, мама не проснулась. Питеру пришлось вернуться в парк. Это история о привычке откладывать самое важное. Как часто вполне взрослые люди тратят жизнь на забавы, а любви к Богу и ближнему предпочитают игрушки. Подвижник 4-го столетия святой Ефрем Сирин призывал: «Не говори: сегодня согрешу, а завтра покаюсь, ибо о завтрашнем дне ничего нет у тебя верного. Кайся сегодня, а о завтрашнем дне попечется Господь». Эти слова не только о покаянии, они о всех добрых делах, о всех добрых словах, о всех добрых намерениях, которые мы откладываем на потом. Если помнить слова преподобного, то, может быть, упущенных возможностей в нашей жизни будет намного меньше.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Церковь особо чтит память святых благоверных Петра и Февронии. Для нас их житие – пример семейного счастья и супружеского подвига, свидетельство о красоте и высоком достоинстве семейной жизни. Единственный храм в Ставропольской епархии, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, был построен в городе Невиномыске на территории нового микрорайона. В 2012 году митрополит Кирилл совершил закладку храма. Приходская община зародилась здесь примерно 5 лет назад. Изначально верующие посещали богослужение в маленьком вагончике, обустроенном под храм. В 2017 году залили фундамент. Настоятелем храма был назначен протоиерей Алексей Гашунович. Через год началось возведение стен. Начальные этапы строительства стали поистине приходским делом. Первую машину с лесом встречали многочисленные жители микрорайона, которые дружно помогали разгрузить эту и последующие машины. Храм строился всем городом на народные средства. Теперь, когда в центре микрорайона возведен красивый, уютный деревянный храм, сложно поверить, что в Великую Отечественную войну именно на этом месте был военный аэродром. Сегодня в храме благоверных Петра и Февронии продолжается строительство и благоукрашение территории и храма. Здесь образовалась настоящая приходская семья, в которой каждый оказывает поддержку и помощь ближнему. С каждым днем приход растет и укрепляется. Как замечательно, что в Невинномысске теперь есть свое знаковое место для тех, кто дорожит семейными ценностями. А молодожены смогут попросить помощи в создании крепкой семьи, сохранении любви и верности друг другу на протяжении всей жизни. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Какой самый эффективный способ избавиться от скверного настроения, мрачных переживаний и уныния? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 и 10 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
4: «Видя же народы милосердного у них, яко бяху смятений».
5: Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сиих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте».
4: «Мертвые воскрешайте, бесы изгоняйте, ту не приясьте, ту не дадите».
3: В античной культуре считалось, что центр эмоций находится не в голове и не в груди, но в районе нижних органов – селезенки, печени, области кишечника. Именно эти представления отображены в том предложении, с которого начинается только что прозвучавший отрывок. Говорится, что Христос сжалился, видя толпы народа. Слово, которое переведено на русский язык как «сжалился», буквально можно перевести с греческого языка как «содрогнулся всеми внутренностями», то есть испытал очень сильную эмоцию, которая пронзила его до самой глубины существа. И мгновенно после этого потрясения Спаситель обращается к ученикам со словами: «Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою», и посылает их на дело проповеди Евангелия. Сострадание Христа не растворяется в воздухе. он обращается с наставлениями к своим ученикам и побуждает их к действию. Далеко не случайно евангелист расположил эти два события рядом. Жалость Спасителя к людям и проповедь апостолов прочно связаны. В этом скрыт урок, адресованный всякому, кто старается следовать за Христом. Ведь согласитесь, нередко мы путаем эмоциональные переживания с реальной помощью. Когда мы видим чужую боль, мы вздыхаем, сочувствуем, но остаемся на месте. И именно это мы нередко называем состраданием. Так уж устроен человек. Наше сердце может разрываться от жалости, а тело оставаться на диване. Евангелие же напоминает нам, истинное сострадание – это не просто чувства, которые выворачивают тебя наизнанку. Истинное сострадание – это чувства, которые превратились в действие. Христос не останавливается на переживаниях. Он совершает конкретную работу. Более того, Он привлекает к этому апостолов, делегирует им часть своей власти. В итоге Он создает церковь, в которой сострадание является главным двигателем проповеди Евангелия. «Даром получили, даром давайте», заповедует Господь апостолам. И в этом залог выживания христианской общины. Ведь если община перестает выходить во внешний мир, чтобы поделиться с ним той пасхальной радостью, которой обладает, она начинает болеть и постепенно умирает. Это как с ручейком. Вода в нем прозрачная, прохладная и чистая до тех пор, пока она проточная. Как только на пути появляется преграда, ручеек превращается в лужу, а потом и в болотце. Так и с благодатью. Бог дает ее нам лишь при том условии, что мы готовы передать ее другим. Не передаем, начинаем вариться в собственном соку, погружаемся в тяжелые болезненные состояния. И напротив, чем больше отдаем, чем больше приносим пользы людям, тем больше получаем, и тем светлее становится у нас на душе.

0: милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы Знамение в судьбах России.
1: Царскосельский образ Божией Матери Знамение относится к иконографическому типу оранта, что в переводе с латыни означает «молящаяся». Пречистая Дева представлена на иконе с молитвенно воздетыми руками. Сын Божий изображен у нее на груди на фоне сияющей сферы. В левой руке он держит свиток, символизирующий благую весть, а правой благословляет верующих. Образ написан в Византии ранее 17 века. В 1653 году константинопольский патриарх Афанасий III подарил святыню русскому царю Алексею Романову. Икона Знамения пребывала в Москве до 1712 года. После того, как Петр I сделал главным городом страны Санкт-Петербург, образ Богородицы перенесли в новую столицу. Святыню унаследовала дочь императора Елизавета Петровна. Взойдя на престол, она построила в царском селе близ Санкт-Петербурга церковь в честь образа Божией Матери Знамения и поместила под ее своды дар византийского патриарха. По велению императрицы икону дополнили изображениями святых. На полях иконописец запечатлел лики праведных Захарии и Елисаветы, Алексия, человека Божия, апостола Петра, святителя Николая Чудотворца и мученицы Александры Римской. Икону украсили золотой ризой с драгоценными камнями. По молитвам перед образом знамения не раз совершались чудеса. Так, в 1820 году, во время пожара, образ обнесли вокруг горевшего дворца в царском селе, и огонь погас. В 1848-м крестный ход со святыней помог остановить эпидемию холеры. Чудотворная царскосельская икона стала известна по всей России. В начале 20 века в народе распространились ее бумажные копии. В годы Первой мировой войны солдаты и офицеры брали их с собой на фронт. Образ знамения до Второй мировой войны пребывал в царском селе, а точнее в Пушкине. Такое название город носит с 1937 года. Во время блокады Ленинграда, так в советское время именовался Санкт-Петербург, святыню вывезли в Ригу. Царскосельская икона вернулась в Россию в 1946 году. С тех пор она пребывает в церкви Иоанна Богослова при Санкт-Петербургской духовной академии. А для Знаменского храма в Пушкине в 2013 году был изготовлен список чудотворной святыни.
0: Небесная заступница, икона Богородицы Знамение в судьбах России.

0: вера.
1: Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму, и одинокую тропинку, по коей нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Первое соборное послание Иоанна Богослова.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги мемуаристки Нины Аносовой «Пока еще ярок свет». 1917 год. Город Мариуполь. Наш преподаватель закона Божьего, отец Василий, прятал у себя офицеров. На него донесли. Чекисты забрали его. В тюрьме, вплоть до казни, он никогда не терял самообладание и достоинство, ободряя и утешая, исповедуя: «Заботьтесь». В классе нам сообщили, что батюшка не пришел провести занятия, потому что заболел. Но от ученицы, которая была знакома с его семьей, мы узнали, что его казнили. Позже все ученики собрались в большом зале школы, где состоялась панихида за упокой души отца Василия.
0: Голоса времени. В эфире радио «Вера».

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, здравствуйте.
2: И вам доброго здоровья, Анечка. Рад видеть вас такой сияющий.
1: Как здорово, что я вас встретила. Мне не терпится поделиться. Я же сегодня в церкви была. Я даже представить себе не могла, что служба на меня такое впечатление произведет. Особенно одно песнопение. Вот послушайте, я отрывок украдкой записала на телефон. Правда, не сначала.

0: Это херувимская песня Сафруниевского распева, гармонизация композитора Павла Григорьевича Чеснокова.
1: Херувимская? Это значит, ее херувимы петь должны?
0: Хор, исполняющий на богослужении это песнопение, действительно олицетворяет собой ангелов. Херувимская песнь – это вдохновенный призыв к духовному сосредоточению.
1: Херувимы – это какие-то особые ангелы? И чем они отличаются от других?
0: Говорить о различиях ангелов можно лишь на языке символов. Небесная жизнь в принципе неописуема слабыми человеческими словами. Но все-таки из откровений Священного Писания можно сделать выводы, что херувимы – это высший ангельский чин. С еврейского «херувим» переводится как «обилие познания». Считается, что эти создания обладают наибольшей способностью постигать божественный разум, чтобы потом открывать его тайны другим ангелам и людям.
1: А вот вы упомянули про Священное Писание. А где именно можно прочесть о херувимах?
0: Впервые этот ангельский чин упоминается в книге «Бытия», в рассказе об изгнании Адама и Евы из рая. Там сказано, что херувим был поставлен с огненным мечом у ворот Эдемского сада, чтобы охранять путь к древу жизни. Также в Библии неоднократно встречается утверждение, что Всевышний восседает или парит на херувимах. Вот как в 98-м псалме, например. «Господь воцарился, да трепещут пред ним народы. Воцарился, парящий на херувимах, да содрогнется земля».
1: А что это за псалом?
0: О, это очень интересное произведение. Автор его неизвестен, однако некоторые исследователи говорят, что эта песнь достойна того, чтобы ее воспевали херувимы у престола Бога.
1: А в чем его достоинство? В чем отличие от других псалмов?
0: В Библии дважды встречается восклицание «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Один раз в Ветхом Завете, в книге пророка Исаии, а второй раз в Новом, в Откровении Иоанна Богослова. И пророк, и апостол сподобились видеть, как ангелы поют Тресвятое в присутствии Бога. И в 98-м псалме трижды возвещается о святости Создателя. В начале песни: «Велик Господь на Сионе, возвышен над всеми народами, да восхвалят имя Его великое, ибо грозно и свято оно». Затем в середине: «Слава Царя, Его суд правый, Ты утвердил правоту, суд и правду Иакову Ты сотворил. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято оно». И в самом конце: «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь Ему на горе святой Его, ибо свят Господь Бог наш».
1: А, то есть это как Тресвятая песнь, только обогащенная подробностями?
0: Пожалуй, можно и так сказать.
1: Андрей Борисович, а тематика ангельских песен всегда далека от нашей человеческой жизни?
0: Смотря что под человеческой жизнью подразумевать. Какие-то частные подробности, приправленные страстями, едва ли могут стать предметом ангельского воспевания. А вот ход человеческой истории небожители переживают вместе с нами, оплакивая людские падения и славя милость Творца к нам, неразумным. Нет никаких сомнений, что ангелы поют о крестном подвиге Христа и Его победе над смертью.
1: А в 98-м псалме отражена земная история?
0: Конечно. Почти все псалмы были посвящены земным событиям, совокупную историю которых, благодаря участию Бога, можно назвать священной. И автор 98-й песни, призывая нас поклониться подножию ног Создателя, вспоминает о том, что «Моисей и Аарон в сонме священников его, Самуил среди призывающих имя его, призывали они Господа, и внимал он им. В столпе облачном говорил он им, ибо хранили они откровение его и повеление его, которые он им даровал». Господи Боже наш, Ты внимал им, Боже, Ты милостив был к ним, а противников их подвергал каре».
1: Про Моисея я слышала, это ведь пророк, да?
0: Моисей – это действительно ветхозаветный пророк, которому Бог явился в виде горящего и несгорающего куста. Его еще называют неопалимой купиной и поручил вывести израильский народ из египетского плена. Моисей попытался отказаться от высокой миссии, ссылаясь на свое косноязычие. И тогда Творец дал ему в помощники родного брата Аарона, который был красноречив.
1: А, так Аарон – это родной брат Моисея.
0: Да, Аня, именно так. Оба этих праведника были настолько близки к Богу, что он напрямую общался с ними, заботливо наставляя. Господь сам вел иудеев через пустыню. Ночью в виде огненного столпа, днем в виде облака, которое двигалось впереди процессии. Бог в деталях объяснил Моисею, из чего и как нужно построить ковчег завета, золоченый сундук, предназначенный для хранения величайших иудейских святынь.
1: Это каких святынь?
0: Внутри ковчега находились скрижали с заповедями, полученные Моисеем на горе Синай. А рядом с ними сосуд с манной, сыпавшийся с неба во время исхода из Египта, и посох Аарона, который чудесным образом расцвел, чтобы свидетельствовать о священническом избрании хозяина. А на крышке ковчега Господь повелел изготовить двух херувимов из чистого золота. И между их крыльями Моисей слышал голос Бога, открывающего свою волю.
1: Это, кстати, как будто подтверждает, что Бог может восседать на херувимах. А про Самуила что известно?
0: Самуил – это также ветхозаветный пророк, который вырос при Скинии, в походном храме, где хранился ковчег. В 98-м псалме он упомянут как один из тех, кто слышал голос Бога и исполнял его повеление.
1: Хорошо, когда Бог вот так напрямую говорит тебе, что нужно делать.
0: Так ведь и от нас с вами, Анечка, Господь своей воли не скрывает. Заповеди всем известны, и совесть, которую называют голосом Бога, часто звучит в нашем сердце. Важно лишь прислушиваться.
2: Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно, и могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду Ты совершил в Иакове. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его, свято оно. Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали Господа.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Светлые истории на радио «Вера».
2: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлая история». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями. О сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера»» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с протоиереем Георгием Завершинским будем вспоминать светлые истории о людях, которых Бог вел к себе сложным, непрямым путем. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
1: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18.00.

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Маргарита Константиновна, вы обещали мне рецепт своего фирменного вишневого варенья.
2: Да-да, Наташенька, я помню. Только, боюсь, не смогу тебя чем-то удивить. Ничего особенного в моем рецепте нет. Разве что сироп я готовлю на отваре из вишневых листьев. Так меня научила мама, а ее бабушка.
1: Сироп на листьях? Вот это да! А косточки вынимаете?
2: Нет, у нас в семье принято с косточками варить.
1: А, с косточками? На старинный манер?
2: Мне кажется, в старину использовали оба способа. И с косточками, и без. Раз уж мы с тобой встретились здесь, в Третьяковской галерее, пойдем, я покажу тебе картину середины 19 века, на которой из вишни вынимают косточки. Вот, вот, посмотри, полотно так и называется «Варят варенье».
1: Ой, какая картина уютная. Двор обнесен забором, старушка в белом чепце ложкой помешивает варенье в медном тазу на печке-буржуйке. А рядом за столом сидит ее почтенный супруг и готовит новую порцию ягод. Он действительно вынимает косточки из вишен. Автор работы – художник Маковский. А, это тот самый, что собрал большую коллекцию древностей.
2: Нет, Наташа, коллекция предметов до Петровского времени была у Константина Маковского, а «Варит варенье» написал его родной брат Владимир.
1: То-то, я думаю, стиль другой. Я привыкла под фамилией Маковского видеть портреты боярышень в кокошниках, жанровые сцены с людьми в кафтанах и сарафанах, яркие, броские. А тут такое скромное полотно в мягких тонах.
2: У каждого из братьев Маковских была своя миссия в искусстве. Константин реконструировал прошлое и возвращал его фрагменты в красках. А Владимир отображал текущую жизнь правдиво и трепетно.
1: Насчет правдивости у меня сомнения, Маргарита Константиновна. Вот как вы думаете, к какому сословию принадлежат герои картины «Варят варенье»?
2: Надо полагать, они небогатые дворяне.
1: Так почему же пожилые помещики сами готовят себе лакомства? Или даже делают запасы на зиму? Ведь трудиться по хозяйству им не по чину.
2: Это заблуждение. Приготовление варенья в дворянских домах считалось искусством. Девушек обучали этому наряду с музыкой, танцами и рисованием. Особым достоинством было иметь свой секретный рецепт десерта. Конечно, черновую работу, как правило, выполняли слуги, но Владимир Маковский написал свою картину в 1876 году, через 15 лет после отмены крепостного права. В это время многие помещики обеднели, а то и просто разорились. Им приходилось обходиться без слуг.
1: Думаете, эта участь постигла и пожилых супругов на картине «Варят варенье»?
2: Скорее всего. Видишь, обстановка в саду довольно скромная. От прежней барской роскоши у старичков осталась только одежда. Шелковая блуза и бархатный жилет у мужа. Кружевной чепец у жены. Наряд не к месту, согласись. Странно чистить ягоды в белых брюках. Но приготовление варенья много лет проходило в доме торжественно и чинно. И старички не хотят отказываться от этой милой сердцу традиции. Они надели свои лучшие вещи, чтобы создать праздничную обстановку.
1: Но для чего?
2: Скорее, для кого? Друг для друга, Наташа. Эти двое живут друг для друга, оберегают, поддерживают. Как помнишь, старосветские помещики у Гоголя. Это, если хочешь, маленький повседневный подвиг. Не капризничать, не унывать, не опускать руки. А находить радости в простых обыденных вещах и делиться ими. Питать ими родного человека, чтобы он жил счастливо, несмотря на годы и невзгоды.
1: Может быть, это и есть настоящая любовь?
2: Конечно, потому и веет от полотна Владимира Маковского добротой и покоем. Вот так придешь в Третьяковку, постоишь перед картиной с незатейливым названием «Варят варенье», и на душе теплеет.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Бывает, что много лет живет с нами рядом грешный человек, и Бог его за грехи видимым образом не наказывает. И сами мы, когда согрешим, не тотчас получаем воздаяние за грех. Разве что укол совести доставит нам дискомфорт на какое-то время. Хочу поделиться словами святителя Иоанна Златоуста о долготерпении Божьем. Почему Бог не тотчас посылает наказание грешникам? Как справедливый Он знает согрешающего. Как крепкий Он имеет силу довести решение до конца наказать. Какая же причина медлительности? Бог – судитель праведен и крепок, и долготерпелив. Пусть действует сначала страх. Твое раскаяние пусть предотвратит удар.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. В детстве Ивану Шмелеву подарили книжку с рассказом Толстого «Чем люди живы». Любознательный мальчик добросовестно ее прочел, после чего заключил, что ему все-таки больше нравится про индейцев. Любовь к обитателям прерий он сохранил до гимназических лет. Именно она привела его к неожиданному знакомству с Чеховым. Есть версия, что рассказ «Мальчики» Антон Павлович написал именно под впечатлением бесед с Ванечкой и его друзьями. Наталья Солнцева, автор замечательной книги «Иван Шмелев. Жизнь и творчество», о ярчайшем представителе писателей русского зарубежья, интересно рассказывает об этом факте и о том, что Толстой еще вернется в жизнь Ивана Шмелева. Пройдет совсем немного времени, и юноша попадет-таки под влияние яснополянского мудреца. В отличие от бородатого кумира своей юности, Иван Шмелев приобрел славу именно как православный писатель. Однако путь к воплощению христианских идей в его творчестве был долгим и трудным. На этом хитросплетении жизненных обстоятельств и литературных прорывов писателя основывает свою работу Наталья Солнцева. Читать ее любопытно хотя бы потому, что параллельно с биографией Шмелева нам открывается целый исторический срез эпохи. Сначала это Москва, старая, купеческая, рынки с изобилием товаров, привезенных со всех концов необъятной России, разношерстный люд, рабочие, трактирщики, купцы, лавочники, нищие богомольцы, церкви, монастыри, Троица Сергиева Лавра. И над всем этим фигура отца Шмелева, который был для маленького Ивана центром его детской вселенной. Проходит время, и мы видим уже взрослого героя, подхваченного безжалостным кровавым вихрем, имя которому – революция. Гражданская война уносит в небытие весь прежний мир, а вместе с ним и воевавшего на стороне белогвардейцев сына Шмелева. Эпизоды того страшного периода отражены в его эпопее под названием «Солнце мертвых». Наталья Солнцева отмечает, что именно это произведение стало первым шагом писателя к христианскому художественному мировосприятию. Свое самое знаменитое произведение «Лето Господне» Иван Шмелев написал уже вдали от родины, в Париже, куда писатель был вынужден эмигрировать. В книге «Иван Шмелев. Жизнь и творчество» Наталья Солнцева подробно останавливается как раз на парижском периоде его жизни, рассказывает о политических взглядах Шмелева, рисует его более чем скромный быт. Автор подчеркивает любовь к родной земле, которую писатель старательно и бережно хранил и пытался культивировать на чужбине даже в мелочах. На маленьком участке при летнем домике, который предоставляло в его распоряжение семейство Деникиных, Шмелев выращивал картошку и огурцы.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
4: Семинаристы задают интересные вопросы, очень современные вопросы. Например, как противостоять компьютерной зависимости. Действительно, любая зависимость – это болезнь. Болезнь может превратиться в страсть. А страсть, как говорят святые отцы, может превратиться в порок. Порок – это уже практически неизлечимое заболевание. Только уже чудо Божие может произойти, чтобы спасти человека. Ну, например, отключается электричество, или оказывается этот молодой человек на необитаемом острове. Только вопрос, как себя сохранить, найти пищу. Ну, конечно, какой разговор о компьютере. Может быть, банально, конечно, когда я буду говорить о том, что нужно родителям внимательно смотреть за часами, которые проводит ребенок у компьютера. Может быть, банально то, что в школе должны также давать определенные лекции о том, сколько работать можно за компьютером, вредность этого. а также и родители, и близкие. Но это тоже необходимо и важно, надо же говорить об этом. Но все-таки, наверное, главное, от чего происходит зависимость, это потеря воли. А вот тренировка воли человека, она нужна ему во всем буквально. Потому что если, скажем, не будет одной зависимости, будет другая зависимость, третья. Безвольный человек, он как человек, лишенный иммунитета. Любое дуновение болезненного ветерка может его погубить. Вот то же самое можно сказать и о человеке, который заражен компьютерной зависимостью. У него нет силы воли. Но затем, конечно, он может подсесть на какие-то более серьезные программы, потому что всегда хочется чего-то еще более горячего, более интересного, более, может быть, такого сокровенного. Ну, а это уже группы смерти, это уже вопросы самоубийства, вопросы каких-то других преступлений. Даже, может быть, не так долго может человек находиться, скажем, на уровне какого-то разврата, который есть, такого плотского сегодня в компьютерах. Но вот группы смерти и все остальное – это более страшное, конечно. Хотя то, что я сказал, вот именно безнравственность, которая сегодня распространяется через интернет, она тоже очень быстро губит настроение молодого человека, его отношение к жизни, его отношение к близким. И, конечно, это тоже серьезная проблема. Поэтому компьютер, не просто зависимость от него страшна, когда человек сидит в игрушках, хотя это тоже и очень серьезно подрывает нервную систему, и зрение, и вырывает из жизни такого молодого человека, или не только молодого. Но самое еще печальное, какие программы, на которые, наконец, выходит такой зависимый человек. И сегодня нужно бить в колокола не просто обществу, не просто отдельным семьям, не только церкви, а всему государству вместе с обществом. Если сегодня мы разрабатываем новый вариант защиты для защиты наших предприятий, нашей банковской системы, государственных органов власти, вот точно так же необходимо создать систему защиты от всего безобразия в интернете. И это задача с многими нолями в финансовом отношении, с участием наших спецслужб, самых лучших разработчиков компьютерных и так далее, и так далее. Только так можно противостоять этому. Ну и, конечно, разговором по душам с нашими детьми, с нашей молодежью. Что означает компьютерная зависимость? Что означают некоторые страшные программы, которые, казалось бы, иногда бывают совершенно невинными? Поэтому все вместе должны противостоять этому и защищать наших детей, насколько это возможно, от этого зла. Это очень серьезно. Это очень ответственно. А будущие пастыри должны быть сильны волей сами и должны, конечно, иметь силу воли, чтобы в будущем повести за собой свою паству своих близких людей.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Храм. В этой церкви жители молились в 1877-м, провожая отряд односельчан на войну с турками. Героям, которые там погибли, в конце 20 века установили памятник. Монумент был уничтожен в советское время. Тогда же безбожники снесли Никольскую церковь. Храм отстроили заново в 1990 году. Чуть позже восстановили и памятник погибшим землякам. Жители станицы Курской дорожат своей историей.
2: Радио «Вера» в станице Курской можно слушать на частоте 100 FM. Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 15 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Алексея Николаевича Толстого «Русский характер». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». Песня с историей.
1: Ларец слов.
2: Широко известно высказывание Антона Павловича Чехова. В человеке должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Однако же в истории человечества можно найти упоминания о людях, которые не подпадали под требования чеховского стандарта, но, безусловно, теперь считаются великими. Это, например, пророк Моисей, который, согласно Священному Писанию, был гугнив. О церковнославянском слове «гугнивый» наша сегодняшняя программа. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «гугнивый». Церковнославянская Библия сообщает нам, что пророк Моисей, через которого Бог освободил евреев от египетского рабства, был гугнивым. Данное определение относится к речевым способностям Моисея. Тот имел явный дефект произношения, возможно, заикался, а потому сказанные им слова не всегда понимались слушателями. По этой причине верным спутником Моисея стал его брат Аарон, который вместо пророка говорил с еврейским народом. Итак, первое смысловое значение «гугнивый» – говорящий неясно, неразборчиво. Источником такого понимания, да и самого слова «гугнивый» служит греческий глагол «гогнизо» – «бурчать», «ворчать». Действительно, ворчащий человек часто говорит себе что-то под нос неразборчиво. В связи с этим у слова «гугнивый» появилось дополнительное значение «гнусавый», «говорящий в нос». В общем же, «гугнивый» стало обозначать человека, имеющего явный дефект речи и, как следствие, говорящего неразборчиво, в ряде случаев заикающегося, совсем как пророк Моисей. Итак, запомним, что церковнославянское слово «гугнивый» переводится на русский язык как «заикающийся», «говорящий неразборчиво».
1: Ларец слов.

0: только для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Весной 2007 года в России стартовала масштабная духовно-просветительская программа «Под звездой Богородицы». Она состояла из 8 крестных ходов, которые символизировали 8 лучей рождественской звезды. Верующие вышли из Владивостока, Якутска, Барнаула, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Архангельска, а также из Иерусалима и со Святой горы Афон, чтобы встретиться в столице России. Молитвенные шествия длились 391 день и соединили десятки областей. Крестный ход Владивосток-Москва проходил через Чебоксарскую епархию. Среди прочих селений молитвенники посетили Новочебоксарск, молодой город в 17 километрах от столицы Чувашии Чебоксар. Здесь произошло событие, которое оставило след в истории этого населенного пункта. При участии дорогих гостей митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава заложил камень в основании храма во имя Николая Чудотворца. Место для строительства определили в центре Новочебоксарска, близ набережной Волги. Новая церковь стала духовной наследницей Никольского храма, существовавшего неподалеку в чувашском поселке Яндашево. В середине 20 века это село вошло в черту Новочебоксарска. К этому времени старинного храма, построенного в 18 столетии, уже не существовало. Его снесли после революции 1917 года. Прихожан той утраченной церкви уже не осталось в живых, но, возможно, их внуки приходят молиться в новый храм Николая Чудотворца. Богослужения здесь совершаются с 2012 года. Митрополит Варнава осветил тогда нижний предел во имя великомученика и целителя Пантелеимона. Главному Никольскому до освящения пока далеко. Строительство продолжается, впереди еще немало трудностей, но благое дело питает сердца радостью.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: О, дух любви животворящий и глубине нисходящий, лети стремительно вперед. Неси светильник свой зажженный над вод пучиною бездонной, и там, где тьмы страшнее гнет, пускай твой луч свет яркий льет. О, Троица ты пресвятая, мощь, разум и любовь благая, благословенна вечно ты. Всесильна, как морские волны, когда несутся мощи полны, разлей во все концы земли свет правды, веры и любви.

Светлое радио. Награды же никогда не ищи, ибо и без того уже велика тебе награда на сей земле. Духовная радость твоя. Викентий Вересаев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из письма императора Николая II супруге Александре Федоровне Романовой. 15 июня 1915 года. «Моя возлюбленная душка-солнышко, самое нежное спасибо за два твоих милых письма. Вчера у меня не нашлось и минутки написать тебе, так как весь день я был занят. Это был день рождения нашей дочери Марии, и я счастлив был, что мог утром пойти в церковь. Я говорил с Шавельским об устройстве в какой-нибудь день крестных ходов по всей России. Он нашел это правильным и предложил сделать это в июле, в день Казанской Божией Матери, который празднуется повсеместно. Он шлет тебе свое глубокое почтение. Твой Ники».
0: Голоса времени.
2: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства, у меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства будут здесь до 70 или до 100. Мы — мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть. Царь Шлому сказал:

0: Я помню себя совсем маленьким, странным. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду. В чем смысл?
1: Просто идти на свет.

Ведь несмотря ни на что, звезды склоняются в темноте перед выходом нового солнца. Мы светим лучами других орбит, и пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.

0: православие.
1: Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. Есть ли жизнь на Марсе, ответить не берусь. А вот есть ли русские монахи в Северной Америке, на этот вопрос отвечу. Конечно, есть. До XIX века русские вообще и русские монахи в частности проживали на североамериканском континенте в регионах, которые нам известны сегодня как Аляска и Калифорния. После того, как Российская империя перестала данными регионами управлять и они перешли под полный контроль США, почти все русские оттуда уехали. Однако же русское православие в Северной Америке не только не умерло, но и продолжило развиваться в начале 20 века благодаря стараниям епископа Тихона Белавина, будущего патриарха всероссийского. Он понял, что для обустройства полноценной церковной жизни в Америке необходимы не только приходы, но и монастыри. В итоге в штате Пенсильвания появился монастырь Святого Тихона. В 1928 году его монахи основали еще один мужской монастырь – обитель Святой Троицы в местечке Джорданвиль на расстоянии 3 часов езды от Нью-Йорка. Логично, что его насельниками первоначально являлись выходцы из монастыря Святого Тихона. После Второй мировой войны в Джорданвиль из Европы приехали монахи братства Иова Почаевского, спасавшиеся от гонений коммунистов. Обитель при этом стала частью Русской Православной Церкви за границей. Монастырь в Джорданвилле заставляет вас усомниться в реальности. Находясь в нем, вы с трудом верите, что находитесь в США. Стены обители буквально пропитаны русской церковной традицией. В 1948 году в ограде монастыря появилась семинария, где стали учиться будущие священники. Семинария существует и сегодня. Курс обучения в ней продолжается 4 года. Первые 2 года занятия ведутся на английском языке, последние 2 – на русском. Таким образом, русские студенты могут в течение обучения выучить английский язык, а студенты-американцы – русский. А еще и познакомиться с русским богословием и богослужебной традицией. У монастыря в Джорданвилле есть одна замечательная особенность. Семинаристы и монахи являются полноправными членами одной большой монастырской семьи. Студенты, так же, как и монахи, ежедневно посещают утреннее богослужение и несут различные послушания. На кухне же работают все жители обители. Исключение не делается даже для игумена, начальника монастыря. Бывает, приходишь на кухню, а игумен там или стоит с половником, или моет тарелки. Редко где сегодня можно увидеть такую демократию. Она добавляет атмосфере монастыря неповторимое своеобразие и теплоту. Несколько лет назад в США был основан фонд помощи монастырю. Дело в том, что все здания обители сделаны из дерева и за годы существования сильно износились. Денег на обширную реставрацию у монахов не было. Но благодаря основанному фонду многое уже удалось сделать, чтобы сохранить в США этот островок русского православия. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о монастыре Святой Троицы в местечке Джорданвиль, расположенном в США.

православия. Радио «Вера».

Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».

0: Жития святых. Страницы летописи. Французский город Лион во втором веке назывался Лугдуном. Он был не только столицей римской провинции Галлии, но и центром языческого культа императора. Здесь находился алтарь божественного Августа, и раз в году все горожане, согласно высочайшему указу, приносили к нему жертвы. Христиане много лет уклонялись от идолопоклонства, но в 177 году городская чернь восстала против такого обособления. Жители Лугдуна стали говорить, что последователи Христа избегают общенародных праздников из-за своих тайных обычаев. Христиан обвинили в разврате, детоубийствах и прочих злодеяниях. Соседи, прежде дружелюбные, воодушевленно распространяли клевету и взывали к возмездию. Христиан объявили вне закона, им запретили посещать общественные собрания, рынки, бани. Даже просто появляться на улице стало опасно. Толпа набрасывалась в ярости и рвала человека на части, как стая диких зверей. Беспорядки привлекли внимание властей, но положение христиан после этого только ухудшилось. Представитель императора в Галлии легат в это время отсутствовал в провинции. Городские власти постановили до его возвращения заключать в темницу всех, на кого укажет разгоряченная толпа. Когда же легат вернулся, начались допросы и жестокие пытки. Христиан вынуждали отречься от своей веры и принять римское язычество. Власть демонстрировала силу и утверждала авторитет императора. Епископ Лугдуна, святитель Пафин, избежал ареста. В свои 90 лет он крайне редко покидал келью и потому не попал под прицел клеветников. Когда же начались аресты и допросы, духовные чада даже под пытками не выдали своего архипастыря. Но свобода не радовала старца. 17 лет Пафин мирно правил лугдунской общиной и всегда с Божьей помощью находил возможность поддержать каждого. А теперь, когда пришло время испытаний, он остро ощутил свою немощь. Все те дни, когда за окном безумствовала толпа, он не вставал с колен. Он взывал к Богу всеми силами своей страдающей души.
1: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных, помоги принять Твою святую волю и укрепи в испытаниях, не оставь нас Своею милостью».
0: Епископу Пафину вспомнились далекие счастливые годы. Родная Смирна – уютный городок в Малой Азии на берегу Эгейского моря. Первая встреча с христианами и святителем Поликарпом, учеником Иоанна Богослова. Радость только что обретенной веры в Бога, победившего смерть. Рукоположение в епископы. Благословение смирнского архипастыря на лугдунскую кафедру. Слова, которые наставник произнес тогда. «Будь отцом для своих прихожан. Христос отдал за нас жизнь, и ты не жалей себя для людей». И в этих воспоминаниях святитель Пафин вдруг обрел ясное понимание, что он должен делать.
1: «Ну, конечно же, отец должен быть рядом с детьми в трудную минуту. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе!»
0: Епископ с трудом поднялся с колен и, тяжело опираясь на посох, вышел на улицу. Он брел вдоль домов, таких знакомых и таких чужих теперь, и с каждым шагом как будто становился сильнее. У ворот дворца императорского легата святитель осенил себя крестным знамением и заявил стражникам, преградившим ему путь копьями.
1: «Доложите хозяину, что пришел епископ христианской общины».
0: Охранники взяли старца под стражу и грубо поволокли во дворец. Легат встретил епископа надменной усмешкой.
2: «Что привело тебя ко мне, старик? Ты ищешь страданий? Ты сумасшедший?»
1: «Я пришел, чтобы засвидетельствовать тебе и всем жителям Лугдуна, что Господь Иисус Христос – истинный Бог и Спаситель».
2: «Да? Так что же Он не спасает своих поклонников от казней? И тебя Он едва ли теперь избавит от мучительной гибели.
1: Христос прошел через врата смерти и вышел победителем. Как же я могу бояться идти вслед за Ним, всемогущим и милосердным?
2: Я не понимаю твоих речей, старик, и твоего Бога не понимаю.
0: Разъяренный легат приказал бросить святителя Пафина в темницу. Когда стражники волокли заключенного по улицам, вокруг собрался народ. В епископа летели камни, со всех сторон на него сыпались удары и плевки. Едва живым старца бросили в сырое подземелье, где он и скончался спустя 2 дня. До последних минут своей жизни архипастырь утешал и укреплял своих чад и благодарил Бога за то, что позволил разделить их страдания.
3: Жития святых. Страницы летописи.

Вера. Светлое радио. Цитата дня. Где колыбель человечества? В семье. Где первооснова общественной жизни? В семье. Где складывается человеческая личность? В семье. Это строки из выступления протоиерея Иоанна Мансветова на собрании Московского общества любителей духовного просвещения. Доклад «Значение и христианские основы семейного воспитания» был прочитан 28 января 1897 года. В своей речи о роли семьи в развитии нравственной личности отец Иоанн говорил: «Семья – вот тот центр, откуда выходит свет и тепло в общественную жизнь. В семье ребенок впервые учится понимать человеческие отношения. Можно смело утверждать, что доброе или злое настроение души устанавливается в человеке преимущественно добрым или дурным воспитанием его в семье». Цитата

0: чтения. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как человек может порадовать Бога? В романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» есть эпизод, раскрывающий эту тему. Князь Мышкин, главный герой романа, однажды на улице увидел крестьянку с ребенком на руках. Внезапно ребенок улыбнулся матери, и она тотчас медленно и благоговейно перекрестилась. Удивленный Мышкин спросил, почему она это сделала. Крестьянка ответила, что Бог радуется покаянию грешника точно так же, как мать первой улыбки ребенка. Слова женщины, помнящей о важности покаяния, отправляют к мысли святителя Иоанна Златоуста, подвижника и проповедника IV столетия. «И всякий раз, когда ты каешься, знай, ты доставляешь радость не только себе, но и ангелам, и самому Господу», — говорит святитель. Получается, что в руках любого человека, как бы грешен он ни был, есть уникальная возможность своим покаянием доставить радость Богу. Ведь Бог не просто прощает кающегося, Он радуется ему, как отец возвращению сына, как мать улыбке ребенка.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях психолог, мама 8 детей Евгения Ульева. Поговорим о христианском понимании служения ближним и о том, как различить искреннее служение и поиск собственной выгоды. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о женских образах в классической русской литературе. Сегодня в нашей студии доцент православного Свято-Тихоновского университета Ирина Мелентьева. И разговор пойдет о женщинах в произведениях Льва Николаевича Толстого, в частности, об образе Наташи Ростовой.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Федор Достоевский. Отрывок из романа «Братья Карамазовы». Жизнь есть рай, и все мы в раю. Да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай.
1: Рай – слово персидского происхождения. Оно означает «сад». Так названо место пребывания Адама и Евы. Рай именуется также Эдемом, Парадизом, Царством Божьим, Небесным Иерусалимом. Считается, что рай был, с одной стороны, материальным, вещественным обиталищем первых людей, сотворенных Богом, а с другой – он являлся для них благодатным состоянием общения с Создателем. Люди, искупленные и спасенные крестным подвигом Христа, исследовавшие Его заповедям, подчинившие свой ум и сердце Богу, наследуют рай как состояние мирной радости, проистекающее от переизбытка любви и света. Силы, созидающие райское блаженство в человеке, богословы называют «благодать Святого Духа». В этом состоянии, которое святые могут испытывать уже в земной жизни, заключен отблеск вечного единства с Богом, рая, который во всей полноте будет явлен людям после второго пришествия Христа. Следует избегать вульгарно-бытового представления о рае, поскольку все его описания – лишь попытки выразить человеческим языком то, что невыразимо и превосходит разумение.

Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом. Череменецкое озеро – живописный водоем в Лужском районе Ленинградской области. Именование свое он предположительно получил от древнерусского слова «черма», что означает «холмистое возвышенное место». Судя по всему, озеро нарекли так из-за небольшого острова с высоким холмом. Этот остров носит название Монастырский, и не случайно. В 15 столетии на нем был возведен Череменецкий Иоанно-Богословский монастырь. Золотые маковки куполов поблескивают в гуще леса, когда сворачиваешь с дороги на земляную косу, которая соединяет остров с берегом. Насыпь появилась здесь в конце 18 века. Прежде добраться до обители можно было только по воде. Волны тихо набегают на берег, шурша белоснежным песком. Шумят кроны высоких деревьев, а из монастырской пекарни разливается по всему острову аромат свежего хлеба. По преданию, в 1478 году на этом острове рыбачил новгородский крестьянин по имени Макий и в камышах неожиданно обнаружил икону с изображением святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Весть о чудесном явлении иконы дошла до великого князя московского Иоанна III. Он повелел основать на этом месте монашескую обитель в честь своего небесного покровителя. Она пережила разорение войсками польского короля Стефана Батория, но в конце 16 столетия была восстановлена. Обитель разрасталась и процветала вплоть до века 20-го, пока к власти не пришли большевики. После Октябрьской революции 1917 года в Череменецком Иоанно-Богословском монастыре устроили сельхозартель. Многие монахи остались в ней трудиться, однако к началу 1930-х все они были арестованы. Монастырские храмы взорвали. Другие постройки переоборудовали под туристическую базу, которую вскоре забросили. Обитель постепенно разрушалась, превращаясь в руины. А сегодня, кажется, словно и не было тех лет разрухи и запустения. Монастырь возрождается. Заново отстроены монастырские храмы. Иоанна Богослова

Я задремал главу понуря, и прежних сил не узнаю. Дохни, Господь, живящий бурей на душу сонную мою. Как глаз упрека надо мною свой гром призывный прокати, и выжги ржавчину покоя, и прах бездействия смети. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлые истории.
1: Светлые истории на Радио «Вера». Рассказываем мы в этом часе, как всегда, в это время, в понедельник. Добрый вечер, дорогие друзья. В студии ведущие Радио «Вера», мои дорогие коллеги Марина Борисова. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Сергей Платонов.
3: Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Я Константин Мацан и наш сегодняшний гость издалека, хотя для нас очень радостно, что гость частый на Радио «Вера», протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор теологии, член Союза писателей России. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Я напомню, дорогие друзья, что «Светлые истории» – программа, которую можно и слушать, и смотреть на сайте radiovera.ru и в наших аккаунтах в социальных сетях, например, во ВКонтакте. Там же, во ВКонтакте, очень удобно оставлять комментарии. И в комментариях наши дорогие слушатели нередко пишут свои светлые истории, которые мы собираем, бережно прочитываем, самые лучшие, самые цепляющие отбираем, и потом время от времени озвучиваем в эфире. Постоянные слушатели и зрители об этом знают. Некоторые даже уже слышали свои истории в эфире. Поэтому, дорогие друзья, не пренебрегайте этой возможностью. Пишите в комментарии во ВКонтакте под выпусками «Светлых историй» ваши светлые истории. Нам это очень ценно. Ну, а сегодняшняя тема наша замечательная, хотя в каком-то смысле это тема всей радиостанции «Вера», каждой программы «Светлые истории». Это тема о том, как иногда причудливо, непросто или нелинейно человек приходит к Богу, как этот путь складывается из подчас неожиданных поворотов, когда, может быть, даже ничто не предвещает, но вот Господь великий режиссер и сценарист, поэтому история о том, как нелинейно человек приходит к вере, к Богу, как Господь человека к себе ведет через разные обстоятельства, вот это всегда очень интересно. Об этом мы сегодня поговорим. Отец Георгий, ну, я бы просил вас начать. У вас наверняка, как у человека, наблюдающего за верующими людьми, как пастыря, перед глазами таких примеров немало.
4: Ну, прежде всего, мой собственный пример, пусть он не покажется, так сказать, что ли, таким показным, что я о себе хотел рассказать, но действительно так случилось, что я всю жизнь в математике провел и в устремлениях к тому, чтобы достичь решения некоторых сложных математических проблем, и действительно одну из них, в общем, ну, решил, построил, там, вывел формулы и даже опубликовал в свое время, когда еще был аспирантом. И вроде бы все шло так по нарастающей, и хотелось себя представлять разработчиком новых систем, и в частности, вот сейчас говорят много об искусственном интеллекте, еще на заре его, такие системы назывались экспертными, когда решения группы экспертов, они формализовались и вкладывались в алгоритмы, в программы. Это было уже новшеством, новизной, я работал в области ядерной промышленности, причем именно промышленности, это было связано, ну, военная сфера, так сказать, связана с накоплением, получением так называемого продукта, который представлял собой начинку для боеголовок ядерных. Ну и это целое производство, целые города закрытые существовали в то время, наверное, до ныне существуют в Сибири и на Урале. Вот я ездил туда и вот, занимался активно внедрением системы искусственного интеллекта, экспертных систем для управления ядерным реактором. Ну, и вот во время моего аспирантства и последующих, именно во время аспирантства случился Чернобыль. И вот, знаете, это, так говорят иногда в политическом смысле, был каким-то триггером в истории Советского Союза и перехода от управления, системы управления государства, устройства государства, перехода к новым формам, даже можно так сказать. Ну, лидеры были, остались прежние в тот момент, там, Михаил Сергеевич Горбачев и вся верхушка, но методы кардинально были пересмотрены. И вот триггером послужил этот Чернобыль. И для меня эта история до ныне осталась ключевой, определяющей в жизни моей. И я так не могу сказать, знаете, упрощая суть вещей, что я вот пришел к вере, вот потому что там случился Чернобыль, там люди погибали, в частности, из нашей же группы научной молодой человек, мой ровесник, ну, более, может быть, горячий, что ли, вдруг решил, сказал, я еду туда ликвидатором, значит, в группу ликвидаторов, и действительно уехал не так надолго, на, в общем-то, 2-3 недели его не было, вернулся, все бы ничего, но через год его не стало. Рак крови. И вот, видимо, многих постигла такая, ну, не всех, конечно, но многих-многих постигла судьба, о чьих жертвах, о чьих смертях мы не знаем. Ну, приехал человек, участвовал там, потом вернулся, какое-то время прожил, дальше уже его историю, историю болезни, ухода из жизни никто не за этим не следил. Но мы-то знали. И, в частности, вот когда ты перед твоими глазами такое происходит. И потом мы знали еще многое такое, чего не знал остальной Советский Союз, о причинах аварии, о том, как это происходило, и, скажем так, о героях, которые жизнь свою отдали нам, моменты, когда, в общем, угрожало не только вот, городку Припяти, там, и, ну, и в той части Советского Союза, тогда это, ну, в Украине было, но это все был Советский Союз, поэтому, ну, далеко за пределы вышло это. Ну, а продолжались празднования, первомайские демонстрации, люди с детьми выходили на открытый воздух, который был в сотни-сотни раз насыщен радиацией, более чем это в естественном нормальном состоянии. Ну, да, и вот это как-то все скомбинировалось, и вы знаете, я в то время у меня уже была Библия, конечно, но я не читал ее так внимательно, как позволил себе, или принудил себя читать после этих событий. И когда я писал уже свою кандидатскую диссертацию в закрытой комнате, значит, с блокнотом из секретного отдела, который был прошит, пронумерован, там потом сдавался, там машинописное бюро, где печатали все. И вот часами, даже, можно сказать, днями или даже сутками проводя в одиночестве глубоком в этой комнате секретного отдела, вот я твердо уже решил, что во-первых, не то, что там Бог есть или его нет, не то, что я поверил. Нет, это факт непреложный, но я увидел свой собственный путь, как бы дальнейший. Не сразу это получилось, не сразу он реализовался, но когда ты уже увидел, ты неотступно тем или иным образом, с какими-то отклонениями, большими или небольшими, подходишь, и в конце концов так оно и случилось. И, вы знаете, до ныне, оглядываясь назад, я благодарю Бога, бесконечно благодарю за то, что вовремя, в нужный момент мне пришло это на ум, в очень тихой атмосфере, где тебя не смущают внешние возмущения, ни голоса, ни какие-то мысли, ни какие-то рассуждения за или против. Конечно, можете себе представить, в научной группе в 90-х годах, да, это 90-е, это был Чернобыль, 86-й год, вот как раз был, ну, вот переход от начала правления Горбачева и начала перестройки. Вот это сразу после Чернобыля, можно сказать, она началась. И в то время я был аспирантом МИФИ, вот, и представьте научные группы, вдруг, значит, один из аспирантов, ну, довольно, наверное, можно было так сказать, продвинуть, потому что я раньше всех диссертацию написал и защитил. Ну, вот сидел, работал, ну, нравилось, хотелось это делать. И вдруг он говорит, что он там верит в Бога и ходит в церковь. Первый мой храм был храм в Коломенском. Там я первое причастие получил. Удивительное было. Атмосфера фантастически впитывал... Впитывался каждый звук, каждое дыхание, каждый малейший шорох. И вот когда херувимское звучало впервые, представляете, я слышал, конечно, это был обиход, да, но такой обиход, который для меня прозвучал, не знаю, самой великой симфонией из моих слышанных после. Хотя, конечно, грандиозные симфонии, особенно вот шестая симфония Чайковского, меня потрясает всегда, потому что это есть тот путь, который человек проходит. Ну, вы знаете, да, она начинается. Начинается из тишины и заканчивается тишиной. Единственная в мире симфония, которая не заканчивается бравурным, значит, крещендо, и, значит, а уходит просто все. Вот она началась и ушла. Ее можно слушать бесконечно, как бы по кругу. Вот. То есть вот такое восприятие и движение. И я позволил себе рассказать мою историю. Ну и потом я написал книжку слегка автобиографичную, которая так называется «Атомный пастырь». Вот. Я ее издала издательство «Московской патриархии», а теперь в английском переводе издала лондонское крупное издательство «Остин Макколи». Ну вот на этом я... Хочу закончить свой рассказ.
0: Светлые истории.
1: Это «Светлая история» на радио «Вера». В студии мои дорогие коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов, я Константин Мацан. И наш сегодняшний гость, протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор теологии, член Союза писателей России. Удивительная история. Я помню, что у нас на радио «Вера» была программа с отцом Георгием, где более подробно мы отца Георгия расспрашивали о пути к священству и о том, как вот человек из научного мировоззрения как-то переквалифицируется в человека мировоззрения религиозного, хотя на самом деле какого-то жесткого перехода здесь нет. Это как бы две части человеческого опыта. Но очень интересно, спасибо большое. Дорогие друзья, ну, мы движемся дальше. Марина, а какая у вас сегодня история?
2: Вот прямо удивительное дело, но, честно, не потому, что отец Георгий у нас проделал путь от ученого к священнику. Когда я услышала тему, первая история, которая пришла мне в голову, о человеке, который меня потряс... Первое столкновение с ним произошло в канун празднования тысячелетия крещения Руси, поскольку буквально за полгода еще до того, как празднование состоялось, никто не был уверен, что его разрешат праздновать как некое общегосударственное событие. Предлагалось церкви отпраздновать это событие абсолютно кулуарно, как внутрицерковное. Время было какое-то смутное и непонятное. Горбачевская эпоха только началась. Никто не знал, как вообще дальше встроить отношения с церковью. И большую роль сыграла... Ну, советская власть вообще всегда смотрела, как она выглядит в глазах Запада. И тут... Благодаря в какой-то степени именно этому человеку все сдвинулось с мертвой точки, потому что это был академик Борис Викторович Раушенбах. Человек, ну, математик, физик, человек, который стоял у истоков нашей космонавтики замечательной, работал и с Келдышем, и с первым отрядом космонавтов, и что касается там общения с Королёвым, началось вообще в Коктебеле в 30-е годы, потому что оба занимались планеризмом. В общем, совершенно легендарная личность, известная всему миру, и он написал статью по нашему заказу, посвященную Троице Рублёва. Это тема, которая тогда его очень занимала, потому что первый раз он занялся серьезным изучением иконописи, когда решал проблему стыковки космических аппаратов на орбите и того, каким образом космонавт должен видеть все, что происходит. То есть это не должно было быть плоскостное видение в одной проекции, это должно было быть что-то другое. Вот решая эту проблему, он столкнулся как раз с тем, что нашел ключ к ее решению в иконописи. И дальше просто логично, поскольку он человек логики, он начал заниматься богословием, его очень интересовала проблема Троицы. Он много об этом думал, много об этом писал. И так случилось, что его статья, опубликованная в журнале «Курьер ЮНЕСКО», который распространялся во всех странах, членах этой организации, выстрелила просто вот как пушка. И закрутилась вся вот история с подготовкой торжественного на государственном уровне празднования тысячелетия крещения Руси. А потом, естественно, очень заинтересовала личность этого человека, и путь его к православию действительно потрясающий, потому что вообще он родился в 1915 году в лютеранской семье, отец его был из немцев Поволжья, и, собственно, его становление пришлось на такой романтический период становления новой жизни, новой власти, увлечения всем, что касалось воздуха, самолетов. Это вот очень похоже на юность Сергея Королёва. Собственно, может быть, поэтому они так и подружились. А потом началась работа, было получено соответствующее образование, началась работа. Королёв его пригласил в свою группу, они вместе до 1938 года работали, после чего Королёву выдали билет совершенно в другие места, группу распустили, но, слава богу, тогда Бориса Викторовича это не коснулось, он продолжал работать в НИИ, продолжал заниматься, в общем, той же самой проблематикой, немножко в другом ракурсе. Но началась война. Они сначала отправили в эвакуацию в Свердловск, а потом, в начале 1942 года, его по повестке вызвали в военкомат, он решил, что его призывают на фронт, но не тут-то было, поскольку он был немец, по меркам того времени место ему было совсем в другой стороне, поэтому он оказался в трудовом лагере в Нижнем Тагиле. И вот как раз перед отправкой в этот самый Нижний Тагил он занимался тем, что обсчитывал горение в воздушно-реактивном двигателе. У него было задание математическое, но он его не успел закончить до отправки в лагерь. И дальше я позволю себе цитату, просто он сам рассказывает о том, как это все происходило. Это, мне кажется, очень характерно для того, чтобы понять, как человек этот пришел к православию. В 1942 году я, работая в институте, занимался расчетами полета самонаводящегося зенитного снаряда. Взяли меня, когда я уже выполнил 2/3 работы и знал, в каком направлении двигаться. Мучился незавершенностью, места себе не находил. И в пересыльном пункте на нарах, на обрывках бумаги, все считал, считал, и в лагере решил задачу неделю через две после прибытия в лагерь, и решение получилось неожиданно изящным, и мне самому понравилось. Мне, видите ли, неудобно было, что работу начал, обещал кончить и не окончил. Послал и не думал, что из этого что-нибудь получится. Но вник в это один технический генерал. авиаконструктор и договорился с НКВД, чтобы использовать меня как некую расчетную силу. И НКВД сдало меня ему в аренду. Вот через общение с этим самым авиаконструктором он стал известным Келдышу, который вытребовал его после выпуска из лагеря к себе в свою группу. И вот таким путем он попал в ту группу, которая занималась развитием космоса. Но когда он занялся богословием, он, поскольку ум математический, он не мог остановиться на... Вот как он не мог остановиться в лагере, не докончив расчеты, он таким же образом не смог остановиться на решении конкретной задачи, связанной с его там, прикладной темой. Он пошел дальше. И в результате он за три года до... Ну, он, естественно, родившись в 1915 году, был крещен в лютеранство. И за три года до кончины он перешел в православие, и он успел перед кончиной причаститься. Отпевали его в храме Николы в Кузнецах в Москве. Вот такой путь, удивительный путь, математика, физика одного из отцов отечественной космонавтики, герой социалистического труда, лауреата Ленинской премии, академика.
1: А как он связывал вот, космические исследования с Троицей? Как ему Троица помогла?
2: Кость, честно, не буду пересказывать, потому что, во-первых, я не математик, во-вторых, сколько я не читаю, столько
1: понятнее не становится.
2: Да, столько я помню ровно до того момента, когда нужно это пересказать. Но на самом деле он выводил логику троичности в явлениях физического мира. И это достаточно глубокие теоретические работы, они опубликованы, их можно посмотреть, библиография по любому поиску, начиная с Википедии и дальше.
1: Идея троичности, я понял.
4: Да, нет, идея троичности заложена в самую суть материи. Там же триада, столкновение частиц. А электрон, позитрон рождает нейтрино, рождает третью частицу. Это всегда, то есть это... происходит, это образ существования материи, триадический, понимаете? Я прочитал, конечно, где-то у философа, по-моему, у Христоса Найонароса, но это вот удивительный факт. В основе нашей материи лежит вот триада.
1: Мы вернемся к нашим светлым историям после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Светлые истории.
3: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
5: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
3: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
5: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
3: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
5: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
3: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
5: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: истории.
1: Светлые истории на Радио Вера. Продолжаем мы рассказывать. Мы — это ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов. Я — Константин Мацан, а наш сегодняшний гость — протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор теологии, член Союза писателей России. Мы сегодня, напомню, рассказываем светлые истории о непростом пути человека к Богу, но непростом в том смысле, что он очень бывает нелинейный, причудливый. Как я помню, у отца Максима Козлова в свое время вышла книга под названием «Промысел – штука нелинейная». Вернее, «Промысл», «Промысл Божий». Не народный промысел, а «Промысл» – штука нелинейная. Вот что-то в этом роде мы сегодня тоже пытаемся на эту тему истории вспоминать. И как-то такие у нас прям фундаментальные биографии. Вот отец Георгий как про свой религиозный путь, такой духовный путь рассказал. Марина, вы обратились вообще к фигурам, выдающимся из недавнего прошлого. Сергей, ну, а у вас что?
2: Конечно же, преклоняюсь перед батюшкой. Марин, ваша история, она замечательная. У меня все немножко проще.
3: Слава Богу.
2: Гораздо проще.
3: Наконец-то.
2: Да. Потому что родился я в семье священнослужителя, и дедушки мои священники. У них были своеобразные истории. Один дедушка был священником в Татарской ССР тогда, в Татарстане. Его туда как-то отправили, специально в татарское село. Село называется Гари. И там он служил. Храм поджигали, там много разных историй было. И он умер очень рано, ему чуть больше 40 лет было, уже в начале 90-х. И даже папа рассказывал, как его сажали в машину черного цвета, я уже не знаю, как, «Волга», наверное, была, и вот возили по окружной дороге, и он должен был рассказать там исповеди, например, с прихожан, еще что-то. Ну и, соответственно, нервы не выдержали, он умер, оставил 8 детей, вот один из детей мой отец, он сейчас протодиакон, и родился я, естественно, в такой среде, где, в принципе, путь к Богу даже не обсуждался, он был, мы просто жили в этом. Троица Сергиева Лавра, отец Матвей Мармын, лаврские службы, Московская духовная академия, ночные службы, вообще не было никаких конфликтов в этом отношении. Православная гимназия, конечно же. Вот. И живешь в этом мире, и все вроде хорошо, и все понятно. И там, как бы, с детства уже тебя готовят к тому, что ты потом в семинарии будешь учиться, и все, ты батюшкой станешь, и вот смотри, как здесь, как там. И в молитвы утренние, вечерние я уже читал лет, наверное, в 6, а может, раньше даже. Вот. Библия, первая книжка моя была. На самом деле. Ну, никаких проблем, готовый такой адепт. Все готово, не надо ни о чем думать и так далее.
1: Так.
2: Но...
1: Я ждал этого, но...
2: Рассказать проще, наверное, просто, наверное, про себя. Я очень много думал, как эту историю преподнести, но я думаю, что это было бы правильно. Первый конфликт, наверное, как у всех, там, был, наверное, лет в 13-14. Если уж совсем откровенно, может быть, это будет интересно слушателям, но, может быть, кто-то узнает себя. В общем, связались мы, у нас была компания, тоже дети священников, почти все дети священников, и мы, естественно, как-то развлекались. Тогда открывались первые компьютерные клубы, играли по сетке, и так как в священнические семьи достаточно был строгий контроль, когда можно было уйти из дома развлечься, скажем так. Ну, лет 13-14. Ну, во время богослужения, в субботу вечер, например. И вот мы реально говорили родителям, что мы идем в храм. Какие вы молодцы, в храм идут. Вот такие ребята классные вообще. Ходили, играли в компьютерные игры. Потом, чтобы приходили домой, и я помню, чтобы доказать маме, что ты был в храме, мы заходили в Успенский собор Троицы Сергиева Лавра, я жил в Сергиевом Посаде, из лампадки масло себя мазал, шел домой, мама была в храме, она так, ну да, вроде там, в храме был. Так мы обманывали родителей. Это был не я один.
1: Дорогие слушатели, не воспринимайте это как лайфхак.
2: Да, абсолютно верно.
1: Не рассказывайте своим детям-подросткам.
2: Ну, они сейчас могут... Знаете, еще был такой еще способ обмануть родителей. Это евангельское чтение пересказать. Надо было все-таки прийти в храм и послушать евангельское чтение.
0: В храм все-таки заходили.
2: Заходили, да. Сейчас-то как раз можно погуглить это евангельское чтение и вообще в храм не заходить. Вот. И потом как-то получилось, что в 16 лет я стал пономарить в Софрино, прямо на заводе в храме, для того, чтобы заработать рекомендацию семинарию, практику пройти. Там и ныне, по-моему, служит отец Вадим Поляков, настоятель храма, и тогда вот он был настоятелем. И я помню свой первый шестопсалмий вообще никакое. И тогда я осознал, что ну, что-то надо делать. Там служил часто владыка Феогност, наместник тогда Лавры. И я очень сильно полюбил его службу. И в тот момент, на самом деле, я как бы действительно уже окунулся в эту богослужебную жизнь, и было проще. Как-то, ну, полюбил я это дело. И то есть то, к чему готовили к семинарию, безальтернативный путь твоей жизни, как тогда приобрел какой-то смысл, я поступил в Московскую духовную семинарию. Вот. И как бы все это было так спокойно, но проучившись там 2 года, случился, ну, определенный кризис тоже. И это связано с внешними факторами. То есть это не мои там... Я увидел чужой грех, скажем так, и не заметил свой при этом. Конечно же, еще что-то произошло. И я как-то, дотянув 3-й курс, я ухожу в армию и думаю, что я больше никогда не вернусь не то что в семинарию, а даже в церковь. Было такое очень сильное противление этому всему. Простите, что так говорю, что-то мне, ну, мне это не понравилось, и я даже прекратил там причащаться, исповедоваться. Я это осознанно делал. Я пел на клиросе, был в храме чуть ли не каждый день. Я приходил к преподобным, о чем-то молился, но я не принимал таинств. Почему-то я не видел в этом никакого смысла. То есть я думаю, что те, кто с детства верующие, многие переживали такие периоды, когда, ну, опыта, может быть, никакого не было прихода к Богу. Вот он был и был, и ты начинаешь искать. И когда уже служили в армии, я служил в особой части, так как так военком благоволил к семинаристам. Я попал в бригаду охраны Министерства обороны там. Ну, во-первых, все-таки непростая бригада была, там должны были быть смышленые ребята с такой внешностью еще, потому что мы стояли на постах в различных органах военного управления. То есть, и здесь я попал с троюродным братом, а он тоже пошел в армию. Мы попали в одну роту, нас, вернее, совместили как родственников. А он очень верующий, такой тоже с членческой семьи, но не такой, как я. Вел себя достаточно благообразно, очень осознанно, отличник, очень хорошо все знает. По-моему, даже сейчас преподает в одной из семинарий в нашей церкви, то есть очень такой серьезный парень, сейчас батюшка. И я помню, и как-то мы с ним стоим на построении, и просто тебя вот, ну, что-то происходит внутри тебя, такая пустота. И он говорит: а сейчас в Академии Акафист. А это среда вечера, а у нас всегда в Московской духовной академии по средам был акафист. Я думаю, да, акафист. Как же я его прогуливал постоянно. И мне так этого не хватало. Потом уже, я попав в увольнение, я пришел в Покровский храм академический. Там акафиста не было. Обычно была рядовая служба, я отстоял от начала до конца. Вот это специальные, благо служили недалеко от Москвы, и вот мы приехали. Приехал специально вот на эту службу. Так хотелось почувствовать этот запах. Потом он в красном ленинском уголке нашел духовные книги какие-то. А в этих книгах, ну, мне было неинтересно, естественно, но в конце были знаменные стихиры догматиков. И мы, чтобы в классе, в учебном классе, расположение нашего подразделения, там это было неудобно, и мы ходили в сушилку. А в сушилке температура, ну, как, наверное, градусов, ну, почти как в бане. Там действительно за несколько часов высыхали вещи. И мы там сидели и пели догматики знаменным распевом. «Предесень законы, всемирную славу» и так далее. Просто я тогда впервые так более-менее так еще вот к знаменному пению расположился, именно вот я помню. И как бы нас считали немножко придурковатыми некоторые ребята, что опять они там что-то делают. Но к нам ходил, я помню, его Джурабек Малабаев. Он был узбек по национальности, и он приходил нас слушал. Он был религиозный мусульманин, и он очень уважал нас за то, что мы тоже религиозные, там матом не ругаемся, не курим. И вот такие вот были моменты. Тоже армейский такой момент, который меня очень сильно так прям... Не знаю, как это объяснить. В общем, стою на посту, это суббота, я стою в помещении, это здание, не буду говорить где, это, наверное, секретный объект, сейчас тем более. И там, кстати, в этом корпусе занимались программисты. Мы почему запомнили, это, что это программисты? Потому что каждое 11 число месяца они отмечали день программиста, все, что оставалось у них от закуски, уходило нам. Я помню, если 11 числа попал на пост, тебе... товарищ полковник какой-нибудь даст пакетик с едой. У нас был пир. Ну, что для солдата? Радость-то какая вот. И какая-то был субботний день. Я стою на посту с 4 до 6, и меня начинает просто плющить. Простите за это слово, просто я не знаю, что со мной происходит. И в голове лаврский колокольный звон. Вот просто лаврский колокольный звон. Я не знаю, что происходило. Я смотрю на часы, 17 часов. Я понимаю, что... А в лавре всегда колокол начинал звонить в 16:55. Это было ровно в 16:55. И я пошел петь предначинательный псалом Алиманова, все, что наизусть знал. К тени уже не говорил, потом блажен муж. Вспомнил какую-то там стихиру на Господи возвах. Свете тихий, ныне отпущаешь. И я просто пел... всеночное бдение, стоя на посту в солдатской форме, пустой корпус. Я знал, что там, может быть, где-то есть дежурный, но ему все равно. Вот. Ну и, соответственно, из этого транса какого-то, вот этого состояния вывел меня разводить, сказал: Платонов, ты че? И мы, собственно, я сдал пост, друга заступил, я пошел с таким облегчением. Я потом вернулся в семинарию и окончил. Стал исповедоваться, причащаться. Более-менее вернулся, и слава Богу за все. Вот такая история. Она очень простая, но...
1: Ну, классная, но такая история, она же такая парадигмальная. У кого
0: это? Витиевато, непросто это было.
1: А где это было? У кого-то из святых, что вот в кабаке сидит, а в Оптино сейчас всенощная, вот вспоминает.
0: Ну,
1: Силафонский, да-да-да.
2: Ну, было такое, прям в лаврский звон.
1: Мне просто интересно, что вы это повторяете, потому что, как бы, читая это, там, условно говоря, в книге про Силу Анафонского, понимаешь, это правда, но как-то это вот Силу Анафонский, такое высокое какое-то, высокая планка, вот человек сидит или там где-то вот в кабаке, а там-то сейчас всеночная, вот облик святости. А это все живое, человеческое. Это может каждый почувствовать, если вот Господь так касается.
2: Ну, я благодарен здесь моему троюродному брату, сослуживцу на тот момент, потому что даже, скажем так, я не мог... А я мог на самом деле, скажем так, раствориться в этой массе обычных солдат, может быть, даже и покурил бы, наверное, и, может быть, какие-то слова бы в свой лексикон внедрил активно, но его присутствие, его вот этот стержень некий заставлял меня, скажу честно, держать себя в определенных рамках. А потом, когда они узнавали, что я в семинаре учился, многие вообще не понимали, что это значит семинарь. Кто думал, что я вообще монах? Они думали, ты опять в монастырь свой вернешься, к монахам будешь. Я говорю, да. Или там, ну, то есть разные истории были, там прикалывались, говорят, типа, ты к нему не посмотри, батюшка еще проклянет. То есть такое было отношение.
1: Это удобно.
2: И да, кстати, ну, мы это все шутка.
0: На самом деле. А дедовщина-то была у вас?
2: Нет, там? У меня вот как раз из-за того, что мы служили в особой части, у нас была однопризывная рота, у нас дедовщины не было. Мы были все одного призыва. То есть это выполняли задачи в мирное время, боевые задачи в мирное время, то есть все у нас были патронами, то есть достаточно серьезно, интеллектуально, потому что, чтобы встать на пост, нужно было выучить устав определенной статьи, там, «Стой, кто идет», все, что уж караульная служба, ну и табель поста определенного поста были свои там истории, это все наизусть сдавалось проверяющим из Министерства обороны, поэтому и ребята были непростые вокруг меня, там, скажем так, но вот именно отец Анатолий, Багута его сейчас так зовут, вот эти, родственник и товарищ, вот он как раз во многом меня от многих вещей удержал. И, собственно, он нашел эти догматики, и мы с ним пели, потому что он более-менее в ноты попадал, в отличие от меня в тот момент. Я за ним шел. Это было действительно такое спасительное такое что-то. Вот
1: как сильно здорово, как не нужно недооценивать такого простого присутствия другого человека рядом. Помните, это в «Трёх мушкетерах», по-моему, когда там какой-то эпизод, когда Д'Артаньян что-то хочет там сделать такое, но не вполне должное что-то такое. Он представил себе взгляд Атоса. Вот какие-то там суровые глаза Атоса или как строгие глаза Атоса. Вот что как-то перед Атосом стало неловко за свои вот намерения, и Д'Артаньян отказался от каких-то таких вещей. Вот. Да, это так... Как вот важно, что были эти глаза Атоса?
2: Такие вот маячки такие, какие-то, может, ручки, за что можно ухватиться, да, не упасть. Да, это важно.
3: Светлые истории.
1: Светлые истории рассказываем мы сегодня на Радио Вера. Мы – это ведущая Радио Вера, Марина Борисова, Сергей Платонов, я Константин Мацан. И наш сегодняшний гость – протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Суржской епархии в Северной Ирландии, доктор теологии, член Союза писателей России. Но мы как-то сегодня так вот говорим про то, как иногда, из каких этапов складывается путь человека к Богу. И, кстати, как вот важно, что Сергей, будучи человеком из семьи церковной, тоже про свой путь рассказывает, потому что я помню, меня очень поразило, у нас как-то была программа на Радио Вера со священником про его путь к священству. И тоже как бы началось с того, что ну что, какой у меня путь? Я из семьи священников сам, все понятно. Но постепенно, постепенно человека раскручивая, понимаешь, и он сам это говорит, что вообще иногда путь человека, который сам из религиозной церковной семьи, вот к личной встрече с Богом, это еще путь намного более захватывающий, чем путь из атеизма в веру. Потому что, я меня даже запомнил эту мысль, что в каком-то смысле ребенок, который вырос в церковной семье и прошел подростковый возраст как бы без сильного отрицание церкви, вот это достойно удивления и восхищения.
2: Мне кажется, все равно будет кризис потом. Кстати, вот церковным людям страшнее грешить.
1: Ну, наверное.
2: Я скажу честно. То есть, когда ты стоишь перед выбором согрешить, не согрешить, там гораздо сильнее ощущения.
1: Ну, вот вы говорите кризис, а кризис же не обязательно там утеря веры или какой-то разгульная жизнь. Кризис – это некая необходимость пережить личную встречу с Богом, когда она теперь уже не по традиции, не от родителей, а вот теперь она моя, да?
2: Да, это, кстати, важно, да.
1: Ну вот я тоже вспомнил историю из разряда, что называется, история про великих, потому что прекрасная история религиозного обращения Клайва Стейплза Льюиса. Это тоже путь такой, в общем-то, причудливый, непростой, в большей степени интеллектуальный, но с какими-то очень важными поворотами. Но Льюис его сам прекрасно, блестяще описывает в книге «Настигнут радостью», хотя не до конца описывает, потому что там он останавливается на, скорее, просто обращении к, ну, к религии, к теизму, к христианству, но вот последний шаг некого личного обращения именно к Христу, он там очень так быстро к его прибегает в конце, не особенно раскрывая. И уже потом позднейшие исследователи как-то из разных там текстов, воспоминаний реконструировали эту историю. Но ведь Льюис тоже, будучи человеком из семьи религиозной, церковной, англиканской, веру потерял в юности. И потерял ее постепенно, вернее, ну, как бы отказывался как-то, выносил ее за скобки. И важным рубежом стала Первая мировая война. В этом отношении вот Льюис тоже человек, которого можно рассматривать как часть потерянного поколения, то есть поколение, которое было перепахано ужасами Первой мировой войны. Льюис ранен был, и там вот сформировалось такое, как он называл, договор с реальностью. Жизнь бессмысленна, жизнь – боль. Жизнь – бойня. И поэтому в этом отношении для Льюиса, вернувшегося с войны, вернувшегося к себе в Оксфорд и продолжившего обучение, вполне естественной была такая как бы философская парадигма, как материализм. Вот мы все просто набор молекул, который в какой-то момент перестанет функционировать и распадется. И это очень оптимистичная концепция, потому что хотя бы нам гарантировано, что это страдание, это бессмыслица, как жизнь закончится. И это очень, в общем, такая вещь, которая казалась очень востребована была вот человеком в том состоянии такого вот философского пессимизма, какого-то мировоззренческого пессимизма. Поэтому любопытно, что Льюис читал и очень восхищался Честертоном и его книгами. А уж кто как не Честертон, оптимист такой, светящийся радостью, причем радостью христианской. Ну, Льюис вспоминал, что я умудрялся брать у Честертона все, кроме его христианства. То есть мне нравилось в нем все, юмор, парадоксы, но только не его христианское мировоззрение. Хотя в том же параграфе Льюис замечает, что если я хотел оставаться атеистом, коим он был к тому моменту после войны, нужно было выбирать чтение поаккуратнее, Честертона не читать, потому что трудно читать Честертона и как-то не заразиться его верой. Но, тем не менее, вот это вот Льюис в какой-то момент жизни стал таким материалистом, причем продуманным, таким концептуальным. То есть это наиболее здравая, адекватная, трезвая позиция в жизни. Но все-таки в какой-то момент, и так дальше его религиозное обращение складывалось, что это все меньше и меньше стало удовлетворять. И неким важным таким рубежом, мысленным таким, мыслительным, мировоззренческим, если угодно, философским, стало представление о том, что вообще противоречиво думать о мире, о действительности без категории абсолюта. Ну вот абсолютное неизбежно есть. Даже просто на уровне мысли, предположим. Как только мы высказываем любое суждение, лучше или хуже, мы имплицитно, сами того, может, даже не понимая, постулируем какой-то абсолютный критерий, какого-то абсолютного блага, по отношению к которому все что угодно может быть хуже или лучше. То же самое про красоту. Как только мы говорим, это красиво, а это менее красиво, мы уже ввели некую абсолютную красоту, по отношению к которой что-либо может быть красивым или некрасивым. Без этого, в принципе, невозможно как бы адекватно мыслить. Вот, как бы. Поэтому такая категория, как абсолют, но и абсолют вот, предстала внутреннему взору Льюиса с некой, как бы, с некой неотменимостью. Иное немыслимо. Тогда нужно разобраться, что это такое за абсолютное. Льюис прекрасно знал античную философию, там, всемирный логос, логос большой буквы, что угодно. И он, мы его знаем в основном как писателя и именно литературоведа, филолога, хотя первое его оксфордское образование – это образование античника. Он вот специалист по древним языкам, соответственно, по античной философии в том числе. И он преподавал какое-то время потом, после окончания Оксфорда, в том числе и философию, не только средневековую литературу, вообще не только английскую литературу. И вот он вспоминал, как надо объяснить студентам, что такое абсолют. И это очень трудно оказалось, потому что, ну, вообще в какие-то давние века очень легко отождествляли абсолют, ну, это есть Бог, ну, вот это философское имя Бога, и все понятно. Но Льюис-то материалист, атеист, это вот эта символика для него недоступна, надо как-то по-другому объяснять. И он понимал, что самое, наверное, вот адекватное слово – это слово «дух» с большой буквы. Вот это дальше самое интересное, самое важное, как мне кажется, в этой истории, вернее, на этом этапе. Льюис так очень четко подчеркивал, что я как бы умудрялся вот это вот принятие абсолютного отличать от теизма. То есть я именно настаивал на то, что я называю это духом, но не называю Богом. А вот интересно, почему? Почему такой вот раздел проводил Льюис? И он об этом рассказывает, и это в каком-то смысле такая вообще коренная вещь в его мировоззрении. Дух, как абсолют, в него верить очень просто, потому что этому такому абсолюту нет до нас никакого дела. Очень легко верить в Бога, который от тебя ничего не ждет, не спрашивает, с которым ты не в отношениях. Но стоит назвать Духа, собственно, Богом, как возникает вот этот вот контакт «я-ты». Ты входишь в какие-то именно что отношения, значит, ты что-то должен. Этот Бог какой-то, он что-то от тебя ждет, что-то тебе говорит. И вообще вот брать на себя эту ответственность, в общем-то, не хочется. На самом деле проще оставаться при таком абстрактном абсолюте, чем при живом Боге. И вот Льюис вспоминал, как он ехал в автобусе на втором этаже, и вот случилось то, что называется религиозное обращение, или когда Господь стучит в сердце. И Льюис вспоминает, как, что он в тот момент чувствовал, что вот какая-то сила на меня надвигается и с некой, опять же, неотвратимостью мне себя открывает. что я не просто вот некий абсолют, я Господь Бог. И только от меня, вспоминает Льюис, в этот момент зависело, как бы сдаться этой силе, открыться этой силе и как бы сбросить доспехи такие, брони, или продолжать от нее закрываться и как бы притворяться, что ее нет, и с ней ни в какой контакт не вступать. И вот тут Льюис замечает такой парадокс, что, с одной стороны, вроде бы эта сила, Господь мне открывается с некой, ну, неотвратимостью, я как бы не могу этому сопротивляться. Но мне скажут, тогда, получается, ты не свободен был в этот момент, ты как бы, это был не твой выбор. Это было вот некое, не твое решение, а ты просто следуешь чему-то. Но, говорит Льюис, почему-то именно в этот момент, когда я решил сдаться и открыться, я чувствовал себя самым свободным человеком на свете. Вот это не могло быть ничем иным, кроме как актом моего свободного выбора, моей веры. Быть может быть свободным – это говорит себе «я то, что я выбираю, я сейчас выбрал это». И вот это так произошло вот во время движения автобуса Льюис, его религиозное обращение, как он это вспоминает. И как он замечает, вот в тот вечер я вернулся домой и впервые за многие годы упал на колени и прочитал молитву. Я был самым угрюмым неофитом Англии в тот момент, потому что вот это чувство как бы надвигающейся на себя силы, Льюис также такой приводил образ снеговика. Я начал таять, как снеговик, потекло по спине, кап-кап, и вот дальше тинь-тинь, все дальше. Чувство не из приятных, вспоминал Льюис, потому что, ну, тебя разоружают. А вот стал самым угрюмым неофитом Англии. И вот такой переход как бы от абстрактного какого-то философского бога, если угодно, бога философов и ученых, но к богу Авраама, Исаака и Иакова. И после этого Льюис стал ходить в церковь местную в Оксфорде, хотя при этом он говорил, что скорее, в общем, как таковому, ну, христианству он в тот момент еще не пришел. Тоже некий парадокс, что вот человек пришел к Богу, к библейскому Богу, но тема о Троице и о Боговоплощении пока не была для него, пока не стала для него чем-то центральным. Но вот надо было от теории к практике переходить. Если я теперь верующий, надо ходить в церковь. Это был таким символическим жестом. А вот, собственно, переход следующий, такой последний, радикальный, именно к Евангелию и ко Христу, был связан, вот когда бы вы знали, с какого сора растет религиозное обращение, не ведая стыда, по-моему, мы даже помним, да, скажем так, это был 31 год, по-моему, если не ошибаюсь, октябрь, когда три друга, Льюис, Толкин и Хьюго Дайсон, в оксфордском пабе «Eagle and Child», «Орёл и дитя», сидели и обсуждали, что такое миф и мифология. А для Льюиса тема о мифе, о мифологии, как для античника и как для любителя античных мифов, вспомним его «Пока мы лиц не обрели», роман про миф о Психее, и вообще вся хроника на

0: не отмена всех предыдущих религиозных традиций, в частности, античных, а это их завершение и как бы увенчание. Это венец. Все то, что только смутно предчувствовалось, какие-то богоявления, какие-то отблески божественного, то, что предчувствовалось в древних мифологиях, в христианстве стало фактом, явилось на самом деле. Господь, который себя открывал такими отдельными проблесками в каких древних культурах, явил себя в полноте в Иисусе Христе. Здесь вспоминается мысль Честертона, что критики, которые говорят, что очень много в христианстве похожего на дохристианские религии, не понимают, насколько правы. Действительно, так и есть. Все, что раньше чаялось человечеством, все то, чего человечество так ждало, ожидало вот, явления Бога в полноте, христианство стало правдой, поэтому христианство в этом смысле собирает все лучшее, что было до него, и являет человеку. И вот это такое ощущение, или переживание Евангелия, как в глубоком смысле слова мифа, который отличается от античных мифов одной принципиальной вещью, он стал правдой. Он был на самом деле. Это произошло по-настоящему. В конкретном месте истории, в конкретное время Бог явил себя в лице Иисуса, был распят и воскрес, и это настоящее богоявление. Вот это вот стало тем последним шагом, который в итоге вернул Льюиса к христианству, и вот мы теперь знаем такого многими любимого Клайва Стейплза Льюиса. Спасибо огромное, дорогие друзья. У нас сегодня такие 4 монолога получились, так, 4 сторителлинга. Ну, и такие программы «Светлой истории» тоже прекрасны. Спасибо огромное за этот проведенный в этой студии час. Мои дорогие коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов, я Константин Мацан и гость нашей сегодняшней программы, протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор теологии, член Союза писателей России, рассказывали сегодня светлые истории. Ровно через неделю в это же время, в понедельник в 6 вечера, мы вернемся к светлым историям на Радио Вера. Напоминаю, эту программу можно и слушать, и смотреть на сайте radiovera.ru или на или в аккаунтах «Радио Вера» во ВКонтакте. Там же можно оставлять в комментариях ваши истории. Не пренебрегайте этой возможностью, дорогие друзья. До свидания, до новых встреч на Радио Вера.
1: Светлые истории.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на Радио Вера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер. На радио «Вера» у микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама восьмерых детей и бабушка девятерых внуков. Женя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня тема, которую мы хотели поднять в нашей беседе, это тема служения. Служение в различных его пониманиях. Служение ближнему, служение друг другу. Как вот, что такое вообще служение? И где найти границы, когда это вот еще такое божеское как бы делание, да, служение, а где это уже такое...
2: Заслуживание.
1: Заслуживание, да. Служить брат, выслуживаться тошно, да, как сказано?
2: Да.
1: Давай просто вот попробуем, поскольку ты не просто психолог, но и богослов, все-таки раскрыть вот тему служения, что это такое.
2: С удовольствием, потому что мы окружены этим, да, мы к этому призваны, как христиане, да, у нас же как бы есть прям непосредственное обетование, да, нам сказано, что служите, носите бремена друг друга, да, там и так далее. То есть это и Писание полно этого. И Господь пришел послужить, да, и когда Он сказал апостолам, да, вот на Тайной вечере Он там ноги мыл и так далее, что Он говорил, что там больше хочет, да, там люди хотят властвовать, а я вот хочу вас научить совершенно другому, да, кто хочет сам быть старшим, большим, тот пусть послужит другим. Вот это момент служения, он же тоже странный, да, как и все Писание, оно же такое как бы непонятное, противоречивое, что надо все ноги мыть или что, да, то есть мы сразу попадаем, когда мы вроде прочитали теорию нормально, а на практике мы все время вот в этой вот...
1: Да, и мы
2: не понимаем, да, то есть это служение уже или что, или на мне ездят, да, меня используют там, там и так далее. Сейчас очень все психологи очень любят, поэтому там начинаются сразу разборки, кто кому там служит, кто кому не служит, какие-то подсчеты, да, вот я тебе уже там два раза послужил, теперь ты мне должен...
1: Да. Это с одной стороны, да, вот упирается в такую, ну, психологию не в самом лучшем смысле этого слова. То есть, когда люди действительно с такими замерителями ходят, сколько
2: это,
1: чего,
2: кстати, кому... Молодежь современная, вот у них так интересно сейчас совершенно такая... Они такие утилитарные ребята, вот они вот комфортно, некомфортно, а ты мне, а я тебе, а вот кто там, ну, вот счет пополам оплачивает. То есть это дошло уже до наших Палестин из Европы. Вот, что уже там очень сложные отношения. Я сочувствую прям молодежи, потому что им очень сложно выстраивать сейчас вообще какие-то семейные отношения и так далее, да, видеть, кто кому должен послужить. И когда они женятся, им тоже внутри брака опять сложно договориться, кто кому там чем обязан, да. Потому что, в принципе, по-хорошему, да, если мы смотрим идеальную картинку, то мы должны как бы друг друга предварять в служении. То есть один говорит, там, давай я, нет, я, да, там, я посиди, я сделаю, нет, я тебе сделаю. Или если тебе кто-то сделает, ты говоришь, ой, я как тебе благодарен, спасибо тебе огромное, да? Это в теории. А на практике получается, что, ну, например, обесценивание есть такая штука, то есть, ну, какая-нибудь мама, да, берем классику жанра, многодетная мама, которая и чтец, и жнец, и на дуде, и грец, и всех отвезла, и всех привезла, и покормила, и напоила, и там убралась, и она как будто какая-то, то ли чернавка какая-то, то ли прислуга в доме, да, то есть сидят там дети, которые не хотят ей помогать, да, или там муж, который говорит, я вообще зарабатываю, там, и так далее, да, и вот у нас уже, пожалуйста, конфликтная ситуация в семье. Вроде все заняты делом, но, тем не менее, нету счастья, нет удовольствия друг другом и так далее. И этой маме, что дальше еще убиться в этом служении, да, там, умереть уже, там, как бы посмертный герой Советского Союза, да, то есть там есть такая история, когда мамы очень тяжело выгорают, и причем самое интересное, что они в этот момент настолько этого не понимают, они начинают читать святых отцов, понукать себя еще больше, то есть она не выспалась, она с хроническими там какими-то проблемами уже по здоровью, по дефицитам каким-то, да, там, я не знаю, железо, еще что-то, гемоглобины всякие и так далее. И она думает, нет, я мало, надо, я вообще ничего не делаю, надо вот еще что-то взнуздать себя, помолиться, какой-нибудь акафист еще почитать, там еще вот это я когда вижу таких мамочек, боже, бедненькие мои, как мне их жалко. А кто-то наоборот, да, там буквально там что-то одно сделал, и просто все, медаль на грудь, и я молодец, и я тут, я вообще-то, представляешь, я вот это сделал, там, я тебе яичницу пожарил, там еще что-то. Ну, вот это сложная тема. Здесь много всяких подводных камней встречается именно внутри уже самого служения. Потому что, значит, немножко зайдем в сторону такого, знаете, ну, немножко можно назвать это психологией, но просто люди разные. И ребеночек, когда растет в семье, у него формируется определенный тип привязанности. Да? То есть он принимает вот эту родительскую семью, модель родительской семьи за нормативную. Потому что он другого не видел. Вот он растет в этом.
1: Ну, естественно.
2: Да, если он, например, ну, например, папа глава семьи, да, а мама подчиняется, он считает, что вот во всех семьях так и есть, что папа главный, а мама там слушается. Да? Если наоборот, да, мама, например, командир, а папа там, ну ладно, и так, знаете, как в сказке, помнишь, Морозко, когда там этот дедушка, молчу, да? То есть и ребенок вырастает в смысле, что да, мама, ну, мама же главная у нас, а папа что-то там молчит все время. Да? И ему потом очень сложно во взрослой жизни вот как-то эту модель менять. Он пытается под эту модель уже подстроить свои отношения и так далее. И есть такая история про заслуживание любви. Вот есть дети взрослые, эти взрослые, которые дети, бывшие, да, дети, да, из деструктивных семей. К сожалению, к огромному, в 90-е годы мы жили в стране, где деструктивных семей было огромное количество, просто огромное, потому что был слом системы социальной, да, разрушилось полностью государство, СССР, родилась Россия, да, вот Российская Федерация, новое государство, и 10 лет было прям, ну, очень плохо, очень плохо. Теряли работы, алкоголизм, распад семей, там, ну, такое обрушение социальных связей, экономических и так далее. Войны, да, по каким-то окраинам были и так далее. И дети, которые выросли в таких семьях, они выросли в ситуации, когда выживала семья. А когда семья выживает, у них там, ну, знаете, не до сантиментов, там уже не до эмоциональных каких-то там переживаний, что ты там чувствуешь, а как ты на это смотришь, там, и так далее, да? Ребенок вырастал, вот как Бог дал, так и получилось, да? И Бога как раз было очень мало. В 90-х годах только-только люди приходили к Богу, их было мало, и дети, которые вырастали, как правило, эти семьи деструктивные, естественно, были далеки от Бога. Естественно, там, ну, били, пили, курили, там, и так далее. Там наркотиков, к сожалению, было огромное количество. И сейчас эти люди взрослые. Вот сейчас эти люди, это 30+, да? Угу. 30+, им очень сложно выстраивать свои семейные отношения. Очень сложно, потому что там, с одной стороны, те, кто заслуживают любовь, те, кто считает, что вот если я ничего не делаю, значит, меня не будут любить, я недостоин. И вот он выслуживается, этот человек. Я вот это сейчас это сделаю, я подстроюсь, я буду терпеть, я буду то. И он находит себе как раз какого партнера? Он находит партнера, который как раз считает, что ему все должны, его недолюбили, его там когда-то кто-то там дефицит, я их называю дефицитарные, потому что у них вот как бы дефицит любви у этих людей, но этот дефицит, вот если одна часть людей вот пытаются ее эту любовь любой ценой получить и заслужить, то эта часть людей, она считает, что вот мне должны, меня недолюбили, они как бы агрессивно пытаются эту любовь, ну, как бы принять. И получается, вот у нас сходятся два таких человека, неважно, муж, жена, кто из них какой, да, один пытается вот эту любовь заслужить, а второй ему всегда мало. Мало стараешься, еще выше подпрыгни, да, ты не допрыгнул там и так далее. И сначала, вроде бы, в начале отношений им все прекрасно, потому что, ну, наконец-то они нашли друг друга, да, один будет заслуживать, другой, наконец, получил.
1: Да, вроде как гармония.
2: Да, в начале отношений в таких парах очень часто бывает гармония внешняя. Но потом внутри брака, а брак это все-таки огромное... Такая повозка, которую двое везут. В эту повозочку подсаживаются детишки, да, там быт, дома там, и так далее. Сложности какие-то бытовые и любые экономические, там социальные могут быть сложности. И двое должны везти в одной упряжке. И если один тащит, а второй пытается, так сказать, ну, сделать вид, что он тащит, да, то, соответственно, у нас все время будет дисбаланс. В этой паре все время будут какие-то переживания, недовольство друг другом, накапливаться вот это внутреннее напряжение, меня не ценят, меня не любят, там, и так далее. И потом, естественно, это приходит как бы в какой-то момент к кризису, а кризис тоже они не знают, что в этом кризисе делать, они не умеют, они не знают, как правильно выходить из кризиса, потому что в супружеских отношениях кризисы неизбежны, это нормальная история. Но в хорошей паре, в такой, ну, как надежной, да, где все хорошо, где умеют договариваться, разговаривать, где слышат друг друга, не замалчиваются проблемы, да, там мы договоримся, мы внимательны друг к другу, мы спрашиваем, а как ты, а что, а может быть тебе помочь, там еще что-то. А в деструктивных парах что происходит? Ну, например, один молчун, А второй считает, что там, ну, нет, вот давай поговорим. Нет, ну давай все-таки поговорим. А молчун, он не знает, как разговаривать, он не видел никогда. Он видел скандалы, ссоры. Он, например, может избегать этих ссор, потому что в его детстве эти ссоры заканчивались, например, мордобоем, да, не дай бог.
1: То есть для него поговорить – это, по сути, поссориться.
2: Да, у него может всплывать фигура пьяного отца, который орёт: «Пьяный, пойдем поговорим». У него может вот это всплывать. И для него этот разговор – это про какое-то детское страшное воспоминание, когда пойдем поговорим, это все, это, ну, пьяные разговоры с битьем там всю ночь, да, с какими-то издевательствами. Тоже может быть, да? И люди недооценивают вот этот вот детский опыт, потому что, ну, они как будто его забывают вроде как. Ну, ничего, я попробую по-другому. А по-другому он не умеет, его не научили, он не знает как. И тут это такой сложный процесс, который надо выстраивать, ну, не только с психологической точки зрения. Здесь, конечно, надо выстраивать и в духовном плане, что, а что я могу сделать для семьи, да, чем я могу послужить своей семье, там, чем я могу помочь супруге своей любимой, да. Я даже вот слушаю, я очень люблю интервью батюшек слушать, наших любимых, и на радио «Вера», и там у Фомы в подкастах и так далее. И вот, например, отец Максим Первозванский, вот я прям помню, как он рассказывал, что он с первым ребенком искренне не, ну, не было опыта, у него, по-моему, 9 детей, если я не ошибаюсь,
1: да,
2: у батюшки. И он вот в первом, я помню, он прям рассказал, что когда был первый ребенок, а он был такой горящий священник, которому вот храм, община, там это вот все, да, и он как бы не понимал, насколько тяжело матушке. И такой же рассказ у отца Алексея я слышала, Ботаногова, то же самое он говорил, что с первым ребенком то же самое, у него община, там храм и прихожане, и вот это вот все надо, а что жена уже умучилась, не выспалась там, и что она там ей тяжело. И он как бы, ну, он вроде помогал, приходил, он говорит, но я не понимал как бы масштабов, что жена уже умучилась. А жена бедненькая не знала, что надо эту помощь попросить, что она должна сказать: солнышко, помоги мне, или там, да, я отосплюсь. Она не понимала, она вот себя загоняла тоже, ну, ничего, я сейчас вот как-нибудь, ну, Бог же мне даст этим, мне ждал ребенка, даст силы. Не понимая, что есть такие простые вещи, как вот выспаться, там, покушать, попросить помощи. Я все время говорю: дорогие мои, есть почасовые няни. Это недорого, это любая семья может позволить. Сейчас у нас хорошие детские пособия платятся в стране. Ну, ну, в храме попросите, в приходе. Ну, 1-2 часа человек посидел с вашим ребенком, а вы в это время, ну, хотя бы просто, вот, я не знаю, вышли и по улице прошлись, вот просто одна. У вас хотя бы голова разгрузилась от этих криков, там, от переживаний каких-то и так далее. Вот продышались, покушали там нормально, там, и так далее. Ну, вот таких элементарных вещей люди не понимают, и, к сожалению, приходит уже, ну, потому что агрессия накапливается, усталость, вот, например, у жены, и она потом в какой-то момент срывается, и на мужа это все вываливает, вот, все свое недовольство, все свои обиды. Причем она не говорит там: я устал, да помоги мне, да? Она начинает там что-то припоминать, там, вот-вот там, не вспомнил, что у нас годовщина, там, или еще, ну, то есть, а муж вообще не понимает, о чем речь, потому что причем здесь годовщина, у меня же тоже я занят и так далее, да, ну, там начинаются претензии. И как раз заходит вот этот деструктивный, как, к сожалению, вот этот конфликт неправильный, который не решается нормально.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня у нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей и бабушка 9 внуков. Жень, а я вот слышала рассказ одной молодой, еще не пары, но люди уже встречаются, да, и молодая женщина работает на очень такой ответственной работе. То есть все, что она может после работы, это принять ванну и пасть в постель. Вот, и... А муж, наоборот, старается как-то вот освободить время вечернее, да, чтобы, так сказать, вместе его проводить. Вот у него такое служение. Он старается, вот, чтобы, так сказать, у них были такие увлекательные вечера. Но ничего же не получается объективно.
2: А там детей еще нету, да? Нету. Просто встречаются,
1: да,
2: люди, да? Но тут, понимаешь, вот мне кажется, здесь момент такой, что мы должны выбирать, такая есть шкала ценностей. И если у нее такая карьерная история у женщины, она должна понимать, что у всего есть своя цена. И невозможно быть, там, например, многодетной мамой, иметь идеальную карьеру, там, самой все, например, там, печь пироги. То есть у нас ресурс ограничен физический, психологический, там, материальный. Да, мы все ограничены, мы не можем все делать 24/7. Да? Если я там делаю хорошую карьеру, соответственно, с моими детьми, значит, кто-то должен в этот момент сидеть, кто-то ими должен заниматься, mm-hmm. да, не я, например, да. Поэтому вот эта история про карьеру, ей надо понять, насколько ей важна карьера и насколько карьера важнее семьи. Да, это можно все делать, безусловно, параллельно, но тут понимание нужно ей, что она что хочет вот через 20 лет, чтобы она была там президентом, премьер-министром, главой компании. Ну, я мало таких счастливых женщин, даже ни одной, наверное, не вспомню. Потому что женщина может быть в начале жизни так, ну, как-то радоваться этим карьерным успехам, что у нее получается, ну, потому что она чувствует какие-то силы, да, потому что Бог дает женщине огромный потенциал для рождения детей. Вот она физически и эмоционально, ей дается огромная вот эта сила, потому что надо родить детей, кормить, растить, и ей вот прям задан этот потенциал, он у нее существует. Но современная женщина молодая, она полностью вот это социальное давление, ей говорят, девочки, учись, хорошо, учись, учись, поступай на бюджет, потом заканчивай, потом магистратура и так далее. И девочка как бы считает, что вот ее главное предназначение – это самореализоваться. Слово «самореализация» у них связано только с карьерой. У них не связано самореализация с рождением, например, пятерых детей. Но чем это не самореализация? Нет, сидят наши многодетные мамочки и плачут, что они не самореализовались, что они там не работают, что они бездельницы, что они не зарабатывают. Я когда вас слушаю, у меня просто вот волосы дымом встают, думаю, боже, бедные девочки. Ну вот она настроена на карьеру. Сначала все получается, что сил много, здоровья много, биологический возраст как раз нам большие свершения. И вот она эту карьеру делает, молодая, красивая, одевается, там, выходит, отдает все свои силы этой карьере, а вечером уже вот любимому человеку ничего не остается. Все, она полностью растратилась. И ей надо обязательно задуматься, а я вот это растрачиваю, я что? Я улучшаю, там, я не знаю, общество, да, я, ну, может, служение какое-то, да, может быть, там она какая-то невероятная, там, я даже не знаю, какое служение такое великое, да, там, может быть, она какую-то карьеру серьезную делает, но, опять же, что это про деньги, это карьера, про гордость, да, про социальный статус, что я хочу кому доказать. Может быть, вот я говорил про деструктивные семьи. Очень часто карьерные девочки бывают в семьях, где вот очень все было плохо, ребенок с детства на себя берет уже вот эту роль взрослого, потому что там, ну, например, папа напился, и надо быстренько, пока он пьяный лежит, денежки забрать, он зарплату получит, потому что он их пропьет или потеряет. И ребенок уже эти денежки быстро у папы достает и потихонечку прячет, чтобы хлеб потом покупать на эти денежки. И такая девочка может вырасти потом такой заботушкой, да, и у нее на плечах вот этот папа, которого надо реабилитировать, которого надо там кодировать, еще что-то с ним делать, там мама какая-нибудь, которую надо лечить, которая, ой, доченька, я не знаю как, ну ты же у нас все умеешь, ну ты же все знаешь. И вот эта доченька молодец, там пятерки получила, карьеру сделала, содержит там какого-нибудь еще пьющего брата, там и так далее. Вот это ее жизнь. И у нее как бы, а где ей свою семью строить? У нее нет на это сил. Она полностью занимается другими людьми. И вот тут ей надо выбрать, что я что хочу? Я хочу семью, я хочу отношений. Может, мне не надо вот прям такую серьезную карьеру делать? Может быть, мне надо поискать работу, где я все-таки не буду выгорать до такой степени? Или я все-таки буду брать какие-то выходные, где я там... Ну, то есть я не вижу ситуаций, где вот оправдано женская полностью профессиональная деятельность. Вот только профессиональная и все, и больше ничего. Вот я не представляю себе такой женщину. Есть только это не игуменья в монастыре, вот честно. Он, ну, это не совсем профессионал уже, да, это все-таки служение уже такое духовное. А вот так вот в карьерах каких-то, ну вот, ну кто, даже если женщина-хирург какой-то, не знаю, там, заведующий большой больницей, да, ну кто там может быть женщина в служении в таком? Все-таки, мне кажется, важно для женщины в начале, вот до 30, создать семью, в идеале родить хотя бы 2-3 детей, пока ты здоровая, пока у тебя есть физическая, биологическая способность. Потому что потом, после 30, да, мы всех рожаем, сейчас до 50 всех рожают, но это уже все-таки, ну, такое насилие над природой. Все-таки надо начинать вовремя. 20-30 лет, вот 10 лет, это важные годы, чтобы 2-3 детей родить, а то и 5, да, там проблем нету. Но хотя бы заложить фундамент, чтобы ваш организм уже понимал, что такое роды, беременность. Тогда вы самореализовались уже как мама, а карьера никуда от вас не денется. Мы вступаем в мир который интенсивно стареет. Поэтому карьера будет уже до 60, до 70, потому что рынок труда не насыщен, работников не хватает, сейчас будут работников держать подолгу. Современные люди, как бы вот молодежь, менее компетентны, да, люди с возрастом, вот возрастные, да, 40+, у них лучше образование, они более такие, ну, больше у них умений всяких удивительных, да, там больше опыта. И они очень хорошие работники будут, не пугайтесь этого, вы успеете побыть, свою карьеру сделать и после 40. Вот я пример, живой, я сижу вот в этом кресле, я всю свою карьеру как бы в 50+ начала, и, слава тебе, Господи, все получилось с Божьей помощью. Поэтому вот прям осторожно, не спешите, девочки мои любимые, молодые, красивые, найдите мужей себе, выделяйте вечер, чтобы вы не падали уже, как бы, потому что кому вы эту силу-то отдали? Корпорации? Бизнесу? Кто-то заработал на том, что вы ему все силы отдали? Ну и чего? А вам тогда что остается, понимаешь? То есть тут очень важно вот эту ценность семьи, любви и своей личной жизни ставить выше, чем ценность вот этой карьеры. Потому что девочки по молодости, у них просто нет опыта, что карьерная ценность не даст тебе ничего, кроме выгорания после там, какая бы ни была удачная карьера, какие бы ни были какие-то великие свершения, там и квартиры все женщины зарабатывают, и там председателями банков там становятся, еще что-то. Но не дает им это прям вот, знаете, такого успеха, вершины успеха. Или она какая-то вот полностью в каком-то своем эгоизме, да, она вот как-то закукливается, да, вот я, моя карьера и все. Ну, благотворительностью, если только потом ей заниматься. Ну, как не сильно такая завидная судьба, честно говоря.
1: Слушай, ну, пока мы далеко не ушли от этой темы, смотри, у нас выходит семейный час по субботам на радио «Вера», и батюшки, которые приходят и замечательно рассказывают, какие-то подсвечивают, да, стороны семейной жизни, говорят о том, что любовь – это глагол, что вот ты вкладываешь в человека свою любовь, свое время, свои силы, и от этого любовь разгорается больше. Вот в нашей паре, о которой мы говорим, мужчина, который старается вкладываться в отношения и считает, что это его служение, вот даже это христианская позиция, но как ему объяснить вот то, что ты сейчас рассказала?
2: Я ему бы просто объяснила. Вот смотрите, вот вкладывание сил, да, давай сравним это. Я просто всегда люблю такие, знаешь, понятные, наглядные примеры. Вот я переключаю всегда на профессионализм, на какую-то экономическую штуку, потому что это как вот не зря Господь притчами говорил, да, экономическими вот этими, да, там, меры зерна, мука, там, или там притча там о каком-нибудь управителе и так далее. То есть это вот на этих примерах людям понятно. Экономика – штука близкая к каждому. И там получается вот какая история. То есть ты хочешь вложить свои силы, свою энергию, свою заботу, свое все, да, финансы, ну, мужчина, да, вот он ухаживает за женщиной. Это можно сравнить с инвестициями. Я инвестирую свои ресурсы в отношения с человеком. Можем мы это назвать? Можем. Можем сказать, что я инвестирую в предприятие, вот под названием «семья». И я всегда говорю, вот я, например, женщина, когда ищет пару, я говорю, ты ищешь генерального директора для компании и соучредителя. Только так. Поэтому ты не бежишь на каждое свидание и говоришь, о, это он. Нет. Ты говоришь, так, тестирование, так, а вот этот конкурс, а вот этот, возьми любую сказку, что там было. Там этого кандидата все время проверяли. Такое сделай задание, такое сделай задание и так далее. И тут то же самое. Если я вот мужчина, да, я инвестирую в отношения с женщиной. Я должен увидеть, эта женщина, что может внести в нашу семью. Вот она сделает хорошую карьеру. Значит, она может финансово как-то поучаствовать, но уже не будет сил и времени, да, у нее. И в плюс, если она уйдет рожать, то там как бы вопросики, да, что, как она готова рожать-то, или она будет по карьере скучать. Хотя есть женщины, которые с огромным удовольствием уходят в декрет, и очень сложно из этого декрета их потом на работу отправить. Такое тоже бывает. То есть вы должны посмотреть на вторую сторону этого договора. И глупо вкладываться, ну, например, ну, вряд ли вы будете вкладываться, например, на вулкане что-то строить, правда? Вы, ну, как бы очевидно, да, что рано или поздно будет извержение вулкана, и все, что вы построите, даже если вы огромный ресурс туда вложите, оно как бы сгорит. Вот тут то же самое. Смотрите, с кем вы, как бы, кого вы выбираете. И ищите не по бабочкам в животе, не вот этому, ах, я его люблю, ах, это мой человек. Вот это, пожалуйста, не надо. Это мы физическо... Как бы нас обманывает наша физиология, потому что биохимия, эндорфинов, сейчас все уже умные, начитались. Это просто приход там дофамина, окситоцина, и как бы все. И, к сожалению, это только вот так. Да, есть какие-то чувства, что это моя жена, это вот мое будущее, но тоже будьте крайне осторожным. Это может быть и прелесть, вы можете обмануться. Вам может показаться, что это тот самый человек, а это не тот. Он просто выглядит как тот, да, а на самом деле это не он. Поэтому тут вот надо внимательно, спокойно подходить. Раньше, да, мне бабушка рассказывала, моя деревенская мудрая бабушка, царствие небесное, она говорила так, что когда были вот эти вот у вас товар, у нас купец, да, вот это как бы засылали же сватов и так далее, да, там же всегда, она говорила, называли разбирать родову. Вот такое было выражение, разбирать родову.
1: То разбирать есть, садили, родову.
2: Да. Ага. Родню. Ну, я немножко такой деревенский, ага, сибирский ага. такой этот сленг, да. Она говорила, сажали стариков, которые хорошо знали оба семьи, и они разбирались и говорили, так, а вот в этой семье там вот эти были там пели хорошо, а вот эти вот работники были хорошие, а вот здесь вот очень хозяйки хорошие. Потом они еще говорили, они не знали слова генетика, но они говорили, вот там были темненькие, будут темненький ребенок, не ревнуй. Это вот по той ветке вот у нас татары были, да, и так далее. То есть даже вплоть до таких вещей предупреждали старики, чтобы у молодежи не было потом действительно переживаний, что там кто-то кому-то изменил там, и так далее. Вот это предупреждали прям по роду, что вот там вот цыгане были, а вот там у нас темненькие были. Не то, что плохие или хорошие, а генетика, да, что там два голубоглазых, родился черноглазый, что с этим делать, да? Хотя там, не знаю, там уравнение Менделя, там, кто там от кого рождается, но тем не менее все бывает. И вот это понимание, кто с кем вступает в брак и зачем, раньше был очень прагматичный подход. В 19 веке приданное, да, жених, сколько дали, помнишь, женить бы там, Бальзаминова, еще кто-то, сколько за кого там подушек дают, это смешно нам смотреть, но тем не менее, мир не свободен современный от этого. И сейчас мы получаем двух молодых людей, которые, к огромному моему сожалению, что они делают? Они говорят, сейчас мы ипотеку, сейчас мы заработаем, сейчас мы карьеру, а вот к 30+, мы наконец-то свадьбу, и наконец-то там кого-то себе родим. А так не получается, потому что 10 лет предохранения заканчивается тем, что бесплодная пара. Потому что 10 лет организму женскому говорили, не надо детей, не надо детей. Всячески там биологически, химически предупреждали рождение. Да? И психологически она же боится. У нее же карьера, у нее же там другие планы. Она же хочет попутешествовать по всему миру. Какие дети? Они мне будут мешать. И дальше в 30 лет она сталкивается. Ну ладно, я готова, давай наконец-то заведем детей. Они не заводятся. Вот это то, что я вижу постоянно сейчас. Поэтому тут очень разумный, прагматичный, здоровый подход. Но, знаете, с таким с доверием с Богу. Господи, помоги, управь, пусть это будет мой человек, да, дай мне увидеть его, вот какой он, да, подходит мне, не подходит там. Ну, копаться тоже долго не надо. Вот это переборы, вот это такой жених, не такой, это тоже, конечно, докопаться можно там. Ну, доверие Богу должно быть, но и полное безрассудство тоже я не приветствую. Вот как есть некоторые, ах, вот мне показалось, она там, ну и что ж тебе показалось, ну проверь ее, как она готовит хотя бы там, как она убирается там и так далее. Потом не предъявляй ей вот этих вещей. Я вот знаю одну пару, они очень давно счастливо живут, у них там несколько детей, все хорошо, прекрасный брак. Но когда они знакомились, он пришел в гости, его принимали там, ну, родители там и так далее. Он приходит и говорит, слушай, там полная раковина посуды немытой. В доме три женщины и мужчина, и посуда немыта. Я говорю, ну, ты должен быть готов к тому, что она никогда не будет мыта в твоем. Купи посудомойку и не спрашивай с нее за посуду. Он говорит, ну, я же могу ее приучить? Я говорю, нет. Если девочка выросла в доме, где посуда в раковине лежит и не принято ее мыть за собой, значит, ты как бы, ну, ничего, ты с этим не пойдешь, принимай как есть. Ну, он себе может позволить домработницу этот человек, поэтому как бы, хотя его периодически, когда они поженились, его прям это раздражало посуду, потому что он из семьи, где там чашку нельзя было оставить, там был ор сразу. Вот, поэтому вот, как бы, вот такие вещи, их надо прям сразу видеть и как бы не ругаться из-за этого.
1: Ох, напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей и бабушка 9 внуков. У микрофона Анна Леонтьева. Продолжим этот очень полезный разговор через минуту.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
0: Светлый вечер на радио «Вера».
1: Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама восьмерых детей, бабушка девятерых внуков. У микрофона Анна Леонтьева. Видишь, наш разговор про служение, немножко он, ну так это, сделал крюк.
2: Внезапно, значит, надо об этом поговорить.
1: Сделал крюк в сторону, как бы это сказать-то в первой части, в сторону вот действительно выбора спутника жизни, да? А это очень важная информация.
2: Очень много от этого зависит. Очень.
1: Это правда.
2: Мы служим
1: семье.
2: Кому служить? Ну, мы служим семье. Вот где наш основной фронт служения? Это семья. Мы служим друг другу и собой, да, своими силами, своим там родители, детям. Детей тоже надо приучать к этому. Это тоже очень важный момент. Современные дети не приучены к тому, что они должны в доме тоже служить друг другу. Вот эти тяготы друг другу носить и так далее. Это надо приучать прям детей специально, педагогические приемы всякие. Потому что почему-то у родителей такая история, что как будто само это должно получиться.
1: Но как будто у нас такая история, что как будто мы служим, да, и потом обижаемся, что не помнили, как мы уставали, как мы все это делали.
2: Вот я хочу родителей предупредить, потому что есть такая действительно теория, мысль, да, такая, что я сейчас буду всем служить, а вот дети посмотрят, какая я молодец,
1: да,
2: и тоже такие будут. Нет, моя золотая, так не работает. Дети это воспринимают потребительски. То есть они маму принимают как этот обслуживающий персонал, какой-то, знаете, какие-то гномики, которые помыли всю посуду, там все убрали и так далее. Да?
1: Она сама помылась.
2: Она сама помылась, в холодильнике сами продукты появились там и так далее. Вот тут это 100% дети не понимают. И детей надо прям с детства приучать, помыть, убрать, смотри, обращать их внимание, что смотри, вот мы моем чашки, да, там какую-нибудь маленькую выделить, да, просто они сначала, вот годик, два, три, у ребенка очень включен вот этот момент подражательный, он хочет это сделать. Но поскольку он плохо это делает, мы говорим, не трогай, отойди, ты разольешь, разобьешь, и плохо. А тут, конечно, надо проявить терпение, купите какую-нибудь пластиковую. У меня у детей была пластмассовая вот эта посудка разноцветная, потому что это билось беспрерывно, фарфор, да, я заменила на небьющиеся чашечки, там вот это небьющиеся мисочки, мыли, знали, там какой-то тазик какой-нибудь, там я тоже хочу, стульчик подставил, хорошо. Да, может, он не очень хорошо это помыл, неважно, он запоминает просто порядок действий, что если я поел, должна быть помыта после меня посуда, и я это делаю. И это вот важный момент, тогда и маме все помогают. Мама включает девочек, там, мальчиков в помощь. Это прямо отдельный педагогический такой процесс. И тогда мы учим детей служить друг другу. Служению. Вот мы научаем их вот этим. Это очень важный момент. Это прям отдельно надо сейчас выделять время, силы. Не английский, французский, там, и развивашки, и там, и какие-то еще там что-то там учат. Причем я спрашиваю, а зачем? Она говорит, ну вот у нас все ходят на развивашки. Я говорю, прекрасно, развивашки. У вас вот посуда, раковина, там тряпочка, веник, пылесос. Развивашки отличные. Включил, выключил, вытер, отжал, мыло там, понимаете, огромное количество развивается функций у ребенка. Там мелкая моторика развивается прекрасно и так далее. Потому что современные дети, то, что я вижу постоянно, какой-то невероятный деструктив постоянно. То есть они с рождения, маленькие дети, разбивают, разливают, и что-то такое происходит, не было такого раньше. Они прям крушат все. Вот они какие-то с каким-то невероятно разрушительным потенциалом. То есть на минуту мама отворачивается, и все разбито, разлито. И, вот, и ребенок посередине этого стоит, такой улыбается, какой я молодец, смотри, как здорово. Как, простите, сравню это с собачками и кошками. Вот есть животные, которые вот, хулиганят, которые будут ронять, бросать. А есть животные, которые никогда так не будут делать, которые аккуратные, которые никогда не уронят. Да? То есть кто-то приучен, кто-то не приучен. Вот дети тоже их надо приучать. Само не получается. И мы учим служить ребенка с детства. Потому что в подростковом возрасте, когда вы приходите в неубранную комнату, бесполезно говорить, встань, как тебе не стыдно, у тебя такой бардак. Он привык что-то само, кто-то когда-то, ну, то есть он приходил, в комнате наводился порядок. Все ездим в путешествие, всем нам приятно прийти в номер, который кто-то прекрасно убрал. Вы повесили табличку, уберитесь, да, приходите, у вас уже все, постельки застелили, там все там помыли посуду, и вот вы заходите в номер. Вот дети выросли ваши в такой гостинице. И не удивляйтесь, что потом они к этому дому относятся как к гостинице, где надо просто, ну, бросить полотенце на пол, сохраним природу, да, как нам пишут. Если вам не нужно полотенце, бросьте на пол, мы его поймем, что его надо поменять. Вот они сейчас то же самое делают. А Рейли говорит, как это, что, почему, почему все валяется? Понимаете, вот приучаем. И тогда мы получим человека, который видит, который включен. У меня такая история была в школе. У моих детей, когда они учились, у нас было, ну, много многодетных, естественно, православная школа, и вот у нас, ну, таких, как мы, конечно, многодетных, там еще одна была семья, вот у нас было 8 детей, у них было 8 детей. И мне педагог потом говорила, ну, там, естественно, были чаепития вот эти детские, да, там, принесите сладости, там, чаепитие, там, детки, ну, чай заварим, ну, какой-нибудь там день рождения отмечать, еще какие-то праздники. И мне педагог говорил, он говорит, вот две девочки из всего класса помоют и уберут посуду, это вот твоя и вот из второй, из этой семьи, 8. Говорит, остальные садятся, смотрят на эту чашку, выпивают и сидят дальше, как будто так и должно быть. Учительница была поражена, она говорит, вот только две девочки заняты тем, что это вот...
1: Но это, кстати, всегда вот в коллективе детском какой-нибудь найдутся две девочки,
2: ну, это приучение, мальчик. Но они потому что старше. Там моя была, там, ну, она не самая старшая, ну, и там тоже девочка, тоже они там третьи по счету оба, ну, включены в большую семью, они уже это видят, и они прям видят, а, чашку помыть, да, сделать, налить, сделать. То есть у них это нет с этим проблем. Они служат, причем с удовольствием. Если ребенок с детства привык, он получает радость, потому что от служения мы должны получать радость. Если вы
1: вот это важное очень
2: значение. Если вы в служении выгораете, если вы, у вас накапливается раздражение, злость, обида, меня не ценят, значит, притормаживайте, выключайте. То есть пора передохнуть. Батарейка села, заряд мало. Вы уже вот это... Знаете, у батареек есть такая красивая штучка. Красный, желтый, зеленый, да? Значит, вы уже или в желтой зоне, или в красной. Раз уже у вас батареечка садится, значит, вы должны, как взрослый человек, о себе позаботиться, выспаться, подумать, да, немножко притормозить свое служение. Да, может быть, все привыкли, что вы там убираетесь или моетесь, но иногда, знаете, иногда надо вот как бы оставить всех в том, что есть, чтобы люди увидели, что вообще-то это вы делаете, а вообще-то вы устали, да, и так далее. Маме тоже важно многодетной все время говорить, я устала, я полежу, сидите тихо, мама сейчас отдохнет. Вот это тоже важный момент включения, что мама может устать, мама может заболеть, и маму надо в этот момент поддержать и помочь, там, ну, помыть эту ту же самую посуду или приготовить какую-то еду там элементарно. Вот это очень важный момент в служении. Потом волонтеры мои любимые, ненаглядные, которые постоянно выгорают. Тоже мои золотые. Если вы очень устали, значит, надо остановиться, притормаживайте. То есть нету задачи выгореть дотла. Это всегда от лукавого. Это вот мой любимый Паисий Святогорец, который говорил, дьявол наш соработник. Он, мы направо, он у нас еще правее, мы налево, у нас еще левее. То есть тот, кто ленится и ничего не делает, ему говорят, да ладно, полежи, без тебя все сделаю. Да? А кто такой, молодец, сейчас я все вымою, он ухандокивается до, вот просто, до того, что он просто падает без сил. Как правило, очень сильно запущенное здоровье уже бывает. То есть люди не обращают внимания, что они там, ну, не хватает каких-то, например, там, того же железа, еще что-то, слабость какая-то сильная. Или есть такая история, что я могу отдохнуть, только если я заболел. Вот у меня температура 40, ну, я могу полежать. Если 38, все, побежал уже куда-то, да. Поэтому тут тоже так старайтесь отдыхать и разумно планировать свою деятельность. В этом нет никакого греха. Нету точно, абсолютно нету. Нигде не написано в Евангелии, там, умри, но сделай. Там нет такого вообще, понимаете? Да, там надо служить. Но даже Христос, если возьмете Евангелие, он уходил один помолиться, да. Толпы народу, он там по Генесаретскому озеру, да, там, там в ночи шел и так далее. То есть он уединялся, он отдыхал, у него были эти периоды, когда он уходил от всех и был или там с тремя учениками, или еще где-то. Он не шел, давайте я вот сейчас все раздам без остатка.
1: Понимаете? Ну вот это очень важная фраза, которую ты сказала, о том, что служение, если оно правильно как бы идет, да, по-божески, да, вот как заповедано, то оно должно приносить радость.
2: Духовно, и конечно. Благодать огромный, тебя покрывает, да. И ты радостный, у тебя есть этот потенциал. Если ты уже, говорю, вот сидишь в озлоблении, в усталости, в негативе, и в чувстве, что да что ж такое-то, сколько ж можно уже, все, останавливайся, все, тебе надо затормозить, притормозить и как-то вот оглядеться, кто еще может тебе помочь, и надо ли делать то, что ты делаешь, да, то есть это ничего страшного, это нормально абсолютно.
1: Ты знаешь, я знаю вот тоже для конкретного примера, я знаю одну семью, где папа служит. Да, служит семье, но он полностью работает вот на семью и на то, чтобы у всех все было очень хорошо. И удивительное дело, во-первых, дети абсолютно не... Ну, как-то не видят, что ли, этого. Ну, со стороны ты увидишь...
2: Неблагодарно.
1: Да, со стороны ты видишь больше. Да, периодически накапливается вот это чувство гнева, потому что, ну, чем больше дети получают, тем естественнее им кажется, что вот, не знаю, на такси нужно ездить там в школу.
2: Да-да-да, это вот все правильно ты говоришь. Но я не виню в этом детей. Я считаю, что это родитель должен увидеть, что я, ну, как бы избыточно даю ребенку, да, то есть ребенок не должен, у ребенка должен быть хороший стресс обязательно, у него должны быть какие-то трудности, у него обязательно должны быть дефициты. Это очень важный момент воспитания, что он не получает того, что он хочет. Это важно прям.
1: Ну да, потому что вот буквально слова отца семейства, он говорит, что вроде я все делаю, а все несчастны постоянно. Понимаешь, вот ты сказала слово «радость» и «служение», тут получается, что отсутствует компонент радости, и это показатель того, что что-то пошло не так.
2: Ну, папа такой у них, конечно, молодец, но он как раз вот попал в ловушку спасательства вот такого. Это классическое спасательство. Это вот я спасатель, я сейчас всех осчастливлю. Может быть, как раз история про заслуживание вот этой любви, что сейчас я всем все сделаю, меня будут любить наконец-то. А то, что рядом растут потребители неблагодарные, это вот прям один из важнейших пунктов, который я прям призываю всех, приучайте детей к благодарности. Не просто спасибо большое. Это формально, да, скажи спасибо, спасибо, да. А момент благодарности, он взращивается внутри семьи, то есть это задача мамы. Мне кажется, да, что она должна говорить: папа заработал, папа устал, смотрите, папа сколько для вас делает, а что мы папе сделали, а может быть, мы ему хотя бы там вот, ну, поздравления напишем, а может быть, мы это сделаем, а вот папа, может быть, сейчас придет, мы порадуем его вот этим. То есть вот эту обратную включать связь, да, то есть это дорога с двусторонним движением, это не должно быть одностороннее движение, да, то есть если мы, вот я делаю, это получается, я только вкладываюсь, а там только потребляют. И мы получаем систему паразитов. Что такое паразит? Да, он прицепляется к хозяину, к организму и высасывает ресурсы, ничего не отдавая обратно. Да? Это, между прочим, принцип раковых клеток. Вот онкология – это клетка-паразит, которая не отдает организму то, что она должна сделать. Она только потребляет. И она потом на себя перетягивает все. Она уже здоровым клеткам плохо, потому что все забирают больные клетки. И вот так тоже не должно быть точно. То есть вы не должны все в детей вкладывать, все давать детям и так далее. Это неправильная позиция абсолютно. Детям нужно прям, знаете, очень все дозировано. Вот так же, как мы не едим в три горла все подряд, да, вот мы же не едим все-все-все, что мы видим, да, мы говорим, это там полезно, это белки, это жиры, это углеводы, на завтрак одно, там какие-то там посты, да, что такое пост, ограничения, я вот это не могу есть. У детей такие же должны быть посты и в еде. Для чего нужен пост детский? Ведь многие говорят, ну, зачем детям поститься, вырасти, напоститься? Он должен понимать, что вот есть периоды, когда я должен себя ограничить, что я вот могу это съесть, но я не съем. Я учу себя вот этому разумному, да, потреблению или какой-то жертве. Это же тоже жертва, да, какая-то Христа ради, что я вот этим пожертвую своим, там, не знаю, сластолюбием, там, еще чем-то чревоугодием. И деток надо этому учить, и самим учиться, потому что мы тоже не умеем правильно служить, и нам очень важно как раз там у мужа с женой тоже важный момент, вот подчеркну, когда я сталкиваюсь с кризисом в семье, да, ко мне приходят на консультацию люди, с чем я сталкиваюсь? Неблагодарность в семье. нету взаимного вот этого, знаете, не выращенное, это годами выращивается, знаете, вот как растение, вот мы растим, да, какие-нибудь деревья, угу. хорошие, с самого маленького семечка, надо вырастить дерево благодарности, когда вы говорите, родной, спасибо тебе. Вот я тебе так благодарна. Вот ты знаешь, ты мне дал утром поспать. Спасибо тебе, солнышко. Я вот прям проснулась. Господи, слава богу, что у меня есть. Вот эти слова благодарности постоянно должны быть. Потому что это вообще прекрасное топливо для отношений. Потому что мужчины, они просто... Вот, они, у них так работает психика. Вот если ему все время говоришь, умница, молодец, спасибо, я тебе так благодарна. И это просто, вы знаете, у него крылья вырастают.
1: Мне кажется, любит. Женщины тоже, Женя.
2: Ну, знаешь как, мужчины немножко вот более жесткие, более такие вот, ну, как бы это им не очень свойственно, вот это вот любимое, спасибо тебе за все. Они могут, но это редкие мужчины, это просто не совсем им свойственно. Они все-таки, ребята, такие более жесткие, более такие грубоватые. А вот девочка и женщина, да, и девочка, дочка, да, она должна говорить, папочка, спасибо, папа, я вижу. То есть я не просто спасибо, а я вижу, что ты для меня это делаешь, и я тебя благодарю за это искренне. И вот эту благодарность ее прям надо в себе взращивать внутри. Если вы недовольны своим мужем, попробуйте вот эти маленькие благодарности, ну вот оглянитесь, ну что-то он что-то делает. Даже если вот он просто как на диване лежит, как там просто памятник, да, неважно, что-то он делает, всегда есть хоть что-то. И вот начните с этого маленького. Спасибо тебе вот за это. Спасибо тебе вот за это. Я тебе вот тут благодарна, тут. И тогда вы потихонечку вот сдвинете его с этого дивана, потому что, ну, он рад это слышать, что я. Меня тут поблагодарить, тут.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами с вами Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей и бабушка 9 внуков. Слушай, ну, очень... В современном мире, это я уже, наверное, такое стариковское ворчание, очень сложно какие-то простые истины, вот ты говоришь про женскую благодарность, да, сейчас, очень сложно вспомнить, что вот нужно на самом деле делать. И у нас есть какие-то для этого все-таки евангельские примеры, да, вот мы говорим про жен-мироносец. Вот я знаю, что ты ведешь какие-то и просветительские такие беседы, и у тебя есть социальные сети, где много-много подписчиков, и ты время от времени стараешься как богослов тоже там выступить. Вот жены-мироносицы, они могут быть нам каким-то примером, вот как в идеале должны женщины служить?
2: Ну, это же наши любимые святые для девочек. Я вообще считаю, что мы все жены-мироносицы. Вот я так дерзновенно себя причисляю к ним, и как бы женское служение христианское, да, женщины-христианки, мы жены-мироносицы. Причем я люблю еще слово «мироносицы» не только про мир, да, которым помазывают, а мир, который мы должны нести в семье.
1: Да, такой вот по-русски это звучит
2: мне
1: прекрасно.
2: Мне очень это нравится, да, что мы еще мироносицы должны быть вот этот мир в семьях, благодать, благодарность, да, взращивается, конечно, женщинами. И если мы посмотрим на их биографии, да, мы ничего по них не знаем. Буквально какие-то отрывочные сведения, да, там несколько имен, очень мало причем имен, да, там буквально их там перечисляют, там, и другие с ними, да, там каких там другие, а других их было много, потому что если мы возьмем деяния апостольские, послания, там все время какие-то жены, служившие имением, там и вот эти жены, потому что трапезы же накрывались женщинами, да, там все, что там Марфа Мария, да, знаменитая эта история, что что это Мария сидит, да, давай вот угощение-то давай делай, да, Марфа переживала и так далее. То есть это всегда были женщины, которые постоянно рядышком, как сказать, шли за Христом, потому что еще в какой-то степени это было более безопасно, потому что, ну, в древние времена женщина за человека не считалась. Ее как бы там сильно так и как бы в момент, почему мироносицы шли? Ну, потому что они в темноте там могли прийти, и как бы, ну, женщины, женщины, помазаны, помазаны, да? А апостолы как раз убоялись, потому что их могли наказать прям по-серьезному уже. Не этот ли был, да, как Петр говорит, ну, вот это он с ним ходил на заре, да? Ну, женщины как-то так их на них не сильно обращали, да? Там даже если мы говорим о евангельских вот этих историях про насыщение тысяч людей, там, и не считая женщин и детей, да, там, столько тысяч человек, да, там, их не учитывали при переписи, при всем. Да? И дальше получается какая история, что вот это женское невидимое служение, оно очень невидимое. Оно в современном мире очень обесценено. Вот вообще, то есть бедные наши женщины, мироносицы, жены, мамочки, да, я их очень всех люблю, но они абсолютно не ценят свой труд. Вот это бесконечное мытье посуды, готовка, уборка и вот это вот служение семьи, оно обесценено абсолютно. То есть это никто не считает, что я такая молодец, служу всем в доме. Нет. Нет. Они сидят и говорят, ну я же не работаю. Ну я же, вот муж зарабатывает, а я же ничего не зарабатываю. Я говорю, дорогая моя, а сколько надо человек, чтобы тебя заменить? Вот ты завтра попадешь в больницу, значит, нам нужна няня, нам нужна там кухарка, там уборщица, да, там водитель, который делает. То есть я говорю, ничего, там медсестра, которая их лечит, ничего там, что там тебе 5 человек надо заменять.
1: Ты, как вот бы... это хорошая опция. Сколько человек нужно, чтобы тебя заменить?
2: И они не заменят тебя полноценно. Дети будут плакать и говорить, где мама? И не подходите ко мне, ты готовишь не так, и убираешь ты не так, да, и так далее. То есть ты все равно делаешь уникальное что-то, что никто не делает для твоей семьи, только ты это делаешь. Поэтому я, дорогие мамы, призываю, дорогие мои, не обесценивайте свой труд. Вы делаете очень много, вы мироносицы, вы служите семьям, и в современном мире, который уходит в одиночество, да, вот эти автономные люди, которые сами себе живут, доставки там и так далее, там не хотят жениться, ваш труд невероятно ценен, невероятно. Невероятно ценен, и то, что вы сохраняете семьи, любите, молитесь за всех, всех там ублажаете, успокаиваете, лечите, там утешаете, песенки поете колыбельные и сказки рассказываете. Умницы, красавицы, слава Богу. Современный мир этого лишен. А те, кто уже возрастные, да, жены мироносицы, вот как мы с тобой, да, мы уже бабушки, мы уже вот какой-то мудростью своей можем послужить, да, своими какими-то историями, кого-то успокоить, кого-то утешить, ну и вдохновить вот этих девочек молодых, что девчонки, выходите замуж, рожайте, не бойтесь и служите своей семье. Это перед Богом огромное служение, поверьте. Вы потом войдете в лик вот этих жен мироносицы, вы как свои, они же узнают, кто это наши, вот они мыли, убирали, точно наши девчонки.
1: Как хотелось бы.
2: Если ты там представитель какой-то корпорации, они скажут, ну, знаешь, ты там, мы таких не знаем. А вот эти наши все.
1: Какая хорошая информация.
2: Да, да, да.
1: Для мамочек.
2: Но там оно еще очень смиренно, это служение, потому что ты весь в каких-то, в каком-то там в затрапезном виде все время, конечно. Ты же там моешь, убираешь. Там как-то не загордишься собой вот сильно, не получается. Ты потому что действительно вот этом служишь всем собой, своим здоровьем, своим там трудами. Ну и слава Богу. А кто, так сказать, меня слушает и видит вокруг себя вот служащих таких прекрасных женщин, не забывайте их благодарить. Родная, спасибо тебе, солнышко мое, любимое. Там, слава Богу, что у нас есть. Да? Потому что это жуткая история, если мама умирает в семье. Да? Вот у нас, вот мы как бы пережили вот этот период, да, когда там непонятно было, выживу я или нет. Но у меня вот подружки, которые приезжали, была в больнице, и они приезжали там помогать, там еще что-то. Они говорили, Жень, душа из дома ушла. Вот мертвый дом, все какие-то потерянные, как душа из дома ушла, ну, как будто мертвый этот дом. Вот просто мама в больнице, да, вот и все. И такая душа как бы в каждом доме, вот каждая мамочка, каждая хозяюшка, там она это вносит, это тепло, любовь. Ну, отдыхайте, хозяюшки мои любимые, не выгорайте, не убивайтесь в этом служении, берите всех вместе, служите с детьми, со всеми вовлекайте в это служение, и тогда будет хорошо, радостно, весело и дружно, и никто не будет обижаться ни на кого. То есть вот этот хороший, здоровый баланс, да, мы не убиваемся, мы не одни единственные в мире. Я все время говорю, на консультации говорю, солнышко, снимай красный плащ, красные трусы Супермена, повесь на гвоздик, и, пожалуйста, уже живи, вот, ну, дай другим тоже поучаствовать в этом служении, ты не должна все одна делать.
1: Но мы с тобой, если мы говорим, что служение – это все-таки, если оно правильное, то оно радость, то получается, что если мы только служим, а все остальные принимают, мы лишаем их этой радости.
2: Конечно, конечно. Мы как бы... Это получается какой-то, знаете, ну... Это огромный дисбаланс, потому что если это, вот, например, делает домработница или нанятый работник, да, вот он приходит, убирается или приходит, готовит, он получает зарплату. Вот эту его работу он выбрал. Это там я повар, да, я готовлю, я семейный повар, да. Я прихожу в семью, готовлю, получаю свои денежки, радость от того, что я накормил людей, и пошел эти денежки тратить, да, и свою жизнь жить. А мама-то, она как бы, ну, у нее нет зарплаты. Помнишь, знаменитая вот эта прекрасная реклама, замечательная, кто-то сделал, когда собеседуют людей и говорят там, вы должны будете там 24 на 7, там не спать, там на вас будут мыть за всеми, убирать, там то все. Они говорят там, а отпуск? Нет, отпуска нет, 365 дней в году. А зарплата? А зарплаты вообще не будет. Они такие, как это, что за работа? А это работа мамы. Помнишь, вот такой прекрасный ролик мне очень понравился. Я думаю, да-да-да. Это вот 365 дней в году, 24 на 7, такой бесконечный.

0: вот это чувство вины, она как раз подвигает к такому служению, знаешь, вот на износ. На износ, да. Вот как с этим работать?
1: Потому что это ложное чувство вины, потому что есть вина мнимая, а есть вина настоящая. Вот настоящая вина – это я реально виноват перед кем-то, и я могу это исправить или как-то попытаться компенсировать и так далее. Да, вот я, например, я разбила, там, не знаю, сервиз твой, виновата, да, куплю тебе новый, или там как-то скомпенсирую. Вот это вина. А вина просто, что я что-то там не доделала, недостаточно меня, это такое, вот опять же, ты из деструктивного детства все эти истории, это вот эти ложные чувства, их не надо на них обращать внимание. Тут надо постоянно себе говорить, как Бог дал, так и хорошо. Вот я сегодня смогла столько, ну и слава Богу, потому что Бог дает сил на один день. На один день. Довольно забота о дне сегодняшнем. Точно. Завтрашний сам о себе позаботится. Вот будьте крайне осторожны. Не надо на годы вперед все всем предусмотреть, сделать, продумать. Не надо. Не делайте работу Бога. Делайте только вот сегодня ваша работа. Сегодня здесь и сейчас я вот все сделала. Обязательно посмотрела и сказала, он, что это хорошо. Господь сотворил и сказал, что это хорошо. Вот будьте так, вот как Господь. Скажите, ой, я сегодня это сделала. Слава Богу. Вот я сегодня вымыла 3 чашки. Слава тебе, Господи. Сказал, какие хорошие чашки. Не надо смотреть на 4 невымытых. Посмотрите на 3 вымытых. Понимаете, да? То есть очень важно, не обесценивайте свой труд. Вот это путь к выгоранию. Потому что я 1 000 000 дел сделала, но 1 001 у меня не доделан. Все, я плохая девочка. Не надо. Это неправильно. Будьте такими, знаете, как сказать, благодарными Богу за то, что у вас есть такие возможности, но и не пытайтесь быть Господом Богом, который вот все за всех решит, все всем сделает и всю работу за всех переделает. Давайте пространство другим. Не надо вот своим служением все заполнять. Это неправильно.
0: Ну что ж, давай на этом, наверное, закончим наш сегодняшний разговор, потому что вот очень важные мысли прозвучали о том, что если служение – это радость, то дайте другим тоже эту радость.
1: Конечно, обязательно.
0: Да, не и жадничай, не обесценивайте не жадничай, свой труд.
1: Не бери, не будь Марфой бесконечной, понимаете? Немножко Марии надо побыть. Это тоже важно.
0: Мне тоже важна была вот твоя мысль, которую ты сказал, что все-таки главное служение – это служение семье, потому что она сейчас, ну, не очевидна.
1: А это сейчас просто мир без этого, ну, он погибнет просто без семьи. Понимаете, просто, ну что, атомная жизнь одиноких людей. Все, вымирание. Других нет вариантов.
0: Спасибо тебе огромное. Напомню, что сегодня мы с радостью принимали Евгению Ульеву, психолога, богослова, маму 8 детей, бабушку 9 внуков. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо, Женечка.
1: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
1: Пересказкой.
0: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки».
1: «Пересказки»
0: на радио «Вера». Каждый вечер
1: в 21:05.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер. На радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. Сегодня понедельник, а значит, в временном сегменте с 20:00 до 21 часа выходит на радио «Вера» новый цикл. И на самом деле цикл, который начинается сейчас, это продолжение одного из тех, что мы уже вам предлагали для осмысления. Мы будем продолжать на этой неделе разговор о героинях-женщинах, о женских образах в классической русской литературе. И в этот раз пройдемся по, я бы сказала, наверное, столпам. Сегодня начнем разговор с Наташей Ростовой. Во вторник поговорим о Сонечке Мармеладовой. В среду обратимся к Ольге Ильинской из Обломова Гончарова. И в четверг к Настасье Филипповне Барашковой из романа «Идиот» Федора Михайловича Достоевского. Ну а в пятницу завершим этот этап беседы о женских образах Кити Щербацкой из романа «Толстого Анна Каренина». Вот как-то я так сейчас даже заметила, что когда говорю про Наташу Ростову, там про Сонечку Мармеладу, я даже авторов не проговариваю, потому что настолько очевидно, кто все эти замечательные персонажи. В нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук. Ирина Евгеньевна, мой личный праздник, то, что вы здесь. Здравствуйте.
2: Спасибо. Здравствуйте, Алла Сергеевна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мне очень приятно открывать новый круг, начинать новый круг разговора о женщинах в русской литературе. Спасибо вам, что позвали.
1: С радостью. И вы знаете, Наташа Ростова, мне кажется, требует, конечно, такого взгляда, как бы это сказать, с одной стороны, с любовью, с другой стороны, все-таки взгляда вдумчивого, чтобы не сказать придирчивого. Мне кажется, что читатели делятся на несколько категорий в отношении к ней. Кто-то терпеть ее не может и сразу говорит: ой, это Наташа, ой, нет-нет-нет, все, только не со мной о ней говорите. Кто-то, наоборот, говорит: ой, Наташа, это вот прям чуть ли не Наташа милый идеал. Перефразирую Александра Сергеевича Пушкина, да. Вот. Кто-то говорит: ой, да-да-да, Наташа чудесная, но вот только до эпилога. Вот то, что в эпилоге с ней сделал Толстой, это совсем никак. А кто-то, наоборот, говорит: а вот Наташа в эпилоге, это как раз женский идеал.
2: Настоящая, даже настоящая,
1: да,
2: женщина.
1: Вот это самая плодовитая самка. Это я цитирую, если
2: что,
1: Толстого.
2: Да-да-да, это мы не придумываем.
1: Нет-нет, это вот с пеленками, да, и вот это вот, которая опустилась. Как
2: женщина с грязной пеленкой.
1: Да, вот, а ту. А вот Толстой любуется ею в эпилоге. А, Ирина Евгеньевна, у вас какое восприятие Наташи?
2: Так, ну, я, во-первых, считаю, что, конечно, нужно читать непосредственно сам текст. И уже, во-вторых, когда человек прочитал все-таки сам текст, он имеет право на любые ощущения, на любое восприятие. И, опять же, главное – читать. И читать не один раз. И, конечно же, когда мне было сколько-то там лет, наверное, 15-14, когда все читают в школе, вот, безусловно, «Женщина с пеленкой» мне не нравилась. Я говорила: никогда. Никогда повар Николаев, если цитировать «Город Зеро», этого не сделает. Вот. А потом, когда... А, кстати, вот хочу сказать, какое-то, наверное, третье чтение «Войны и мира» было, когда я родила первого ребенка и кормила. И вот этот вот второй том, да, я читала с каким-то упоением, удивлением. Для меня очень многое открывалось. А это еще было то время, когда никаких памперсов, то есть вполне себе эти грязные пеленки и радость от разного цвета этой пеленки. Действительно, оказалось, что это была правда. Вот, и все, я примирилась. Поэтому я уж сейчас рассматриваю, конечно же, Наташу не как того персонажа, того человека, как, конечно, как мы все воспринимали в школе, которому надо подражать, да, а уже я смотрю на... вот у Набокова очень хорошие «Живые куклы». живые куклы. То есть это конструкт, который создал Толстой для того, чтобы задеть какие-то наши скрытые струны. И у каждого свои, и в каждом возрасте свои. И вот уже я на это смотрю так. Кого как задевает, почему, как Толстой ее, собственно, собрал. Как он ее собрал в первый момент, потом как он показал, во что она превратилась. И вот я хочу, кстати, начать. Специально приготовилась. Вот «Рояль в кустах».
1: Отличный
2: текст.
1: Открытая книга.
2: Открытая книга, да. И вот давайте посмотрим, с чего Толстой начал, как он планировал начать текст, где появляется Наташа Ростова. Что это, во-первых, за текст? Это еще совсем не «Война и мир». «Война и мир» еще некоторое время должно пройти. Он в 1856 году задумал роман «Декабристы». Декабристы, ну, понятно, кто это такие, да? И почему 56-й год? Потому что в 56-м году
1: они
2: декабристы...
1: Они получили...
2: Петрошевцы, да, получили амнистию, потому что новое царствование, амнистия.
1: Вернулись и поразили своих современников.
2: Не только тем, что они существуют.
1: А со своим состоянием, вот этим по возрасту, казалось бы, люди уже преклонных лет, но дышащие здоровьем, заряженные на деятельность, вот, ну, как-то вот в хорошем смысле, то есть духовно цельные, здоровые люди.
2: Да,
1: вот я бы сказала, наверное, так, да, что кто-то о них сказал, молодые старики, вернулись молодые старики.
2: Да-да-да, и вот, вот это вот сравнение двух поколений войны 12-го года, людей войны 12-го года и, условно, сегодняшних людей 50-х годов есть у Толстого и в его повести «Два гусара». «Два гусара». Два гусара Турбины, отец и сын. И не в пользу современного поколения. В пользу, конечно, вот этих вот безголовых, но честных людей с большим сердцем предшествующей эпохи.
1: Богатыри не вы.
2: Да, конечно, конечно. И вот 1856 год он видит вот этих вот вернувшихся, они поражают воображение, и в 60-м году он начинает писать роман «Декабристы». Он, конечно, его не то что там не дописывает, но он только начинает, и, конечно...
1: И начинает отматывать обратно, то есть для того, чтобы понять, кто такие декабристы, откуда они взялись, важно было отойти на дистанцию временную и обратиться к войне 12-го года. А когда он взялся за войну 12-го года, оказалось, что нужно еще шаг назад сделать и посмотреть, что предшествовало вот этому героическому периоду.
2: И еще в чем фишка? Это благородство Толстого в том, что он делал шаг от войны 12-го года именно вот с точки зрения благородства. Говорит, как-то нескромно, неделикатно, неловко говорить о наших победах, не рассказав о нашем поражении. И если в наших победах мы видим особенности русского народного характера, то уж, наверное, они будут проявляться и в наших поражениях. Ну вот, а мы возвращаемся. Тут очень трудно сказать, к чему. Возвращаемся мы, идем ли вперед. И то, о чем я хочу сказать, с одной стороны, это начало, а с другой стороны, это конец. Ну, мы...
1: Логично.
2: Филологические люди знают, что слово «конец» и слово «начало» этимологически родственные слова, и поэтому вот некоторый вот этот круг, да, возвратившись, делай круг, лишь коснешься этой земли, быть, по-моему, вели. Итак, и вот декабристы, и мы видим Наташу. Она жена декабриста Петра Лабазова. Ну, по-моему, всем понятно, что это Пьер. Он такой большой ребенок. Они возвращаются из Сибири, у них двое детей. И дети тоже необычные. Не вот эти вот лощеные, холеные, а такие очень живые и интересные. Так вот, и вот как... Да, сначала про то, что эти люди, они поражали воображение. Вот. И он, и она – это редкие люди были. В Сибири везде, где они работали в рудниках, или как там это называется, так эти колодники, которые с ними были, исправлялись через них. То есть колодники, самые испорченные люди, исправлялись через вот этих вот, кого мы сейчас видим. Итак, это и Пётр, и Наталья. Теперь, как выглядела Наташа Ростова, уже даже не с пеленкой, уже пост. Наталья Николаевна, убравшись, оправила свои, несмотря на дорогу, чистые воротнички. причесалась и села против стола. Ее прекрасные черные глаза устремились куда-то далеко. Она смотрела и отдыхала. Она, казалось, отдыхала не от одного раскладывания, не от одной дороги, не от одних тяжких годов. Она отдыхала, казалось, от целой жизни. И та даль, в которую она смотрела, на которой представлялись ей живые лица, и был тот отдых, которого она желала. Был ли это подвиг любви, та ли любовь, которую она пережила к детям, когда они были малы? Была ли это тяжкая потеря? Или это была особенность ее характера? Только всякий, взглянув на эту женщину, должен был понять, что от нее ждать нечего, что она уже давно когда-то положила всю себя в жизнь, и ничего от нее не осталось. Осталось достойное уважение, что-то прекрасное и грустное, как воспоминание, как лунный свет. Вот я думаю, что если бы эта фраза была бы в каноническом тексте, она бы вызывала бы еще больше возмущения, чем женщина с пеленкой. Согласитесь, от нее ничего не осталось. Да, получается, жизнь ее выпила, ее выпили дети, муж, эти страдания. И она уже что-то, нечто призрачное, как свет луны, да, то, ну, как бы уже отражение отражения. Но при этом, всякое ее движение было величавость, грация, милость для всех тех, которые могли пользоваться ее видом. Милость для всех тех, которые могли пользоваться ее видом. При том, что ее нет, от нее ничего невозможно ждать, но ее облик, ее образ – это идеал. Вот. Итак, это чем должна была закончить Наташа Ростова, и то, с чего начал Толстой. И вот он отодвигал и смотрел, как же, откуда вылупилось вот это прекрасное существо, которое было им нарисовано в самом начале, и которое дала возможность из себя выпить, да, и закончить свою жизнь вот этим вот как бы ничем. Это еще, смотрите-ка, 60-е годы, Толстой еще никакой там не буддист. Но он понимает, что есть конец, что есть начало, и что женщина – это какое-то другое существо, чем мужчина.
3: Это точно.
2: Да. Ну, тут можно соглашаться, не соглашаться. Вот, ну, как бы тут уже вопрос дискуссионный. Но посмотрите, он ею любуется, он ее любит.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. Абсолютно согласна с вами, Толстой ею любуется, так он и в эпилоге тоже любуется Наташей. Вот там, где канонический финал эпопеи «Война и мир», мы читаем ее, видим там как раз вот с этой самой пресловутой, уже много раз вспоминаемой пеленкой. И там, где про нее сказано, что она вот та самая плодовитая самка, цитирую, повторюсь, да? Вот, он и там ею любуется. А чуть раньше, в финале основного корпуса текста, вот перед эпилогом, он ведь там как о Наташе пишет, что она слушала Пьера как истинная женщина. Не как умная женщина, которая там будет там кивать, задавать вопросы и прочее, прочее, а как настоящая женщина. И из этого контекста там становится очевидно, что для Толстого есть некое противопоставление между женщиной истинной, настоящей, коей является Наташа, и женщиной умной. То есть умная женщина, то есть настоящая женщина не может быть умной, умная женщина не может быть настоящей.
2: Она не удостаивает быть умной.
1: Пьер говорит, не удостоивает быть умной. И мне кажется, что это в каком-то смысле тоже закономерно. Я не знаю... Вы про буддизм сейчас упомянули, да, потому что Толстой действительно увлекался буддизмом, поиски его были в этом направлении,
2: религий, да.
1: А вот Шопенгауэром когда он увлекся?
2: Так, вот не знаю, но я думаю, что это было позже, потому что Шопенгауэр вообще, как я помню, вот так вот широко в русскую культуру пришел уже сильно позже.
1: В «Войне и мире», начиная с третьего тома...
2: Может, да, тут надо смотреть годы, вот не знаю точно, да.
1: Начиная с третьего тома, там Шопенгауэр просто ночует, на ПМЖ переселяется, я бы так сказала. Потому что вот эта его философия про то, что у человека нет собственной воли, Да? Ну, мы сейчас в подробности вдаваться не будем. Я очень-очень сильно упрощая скажу, да, что вот как Толстой там описывает движение народных масс и вот эту свою философию, историю, да, что у человека нет своей воли, что все заранее предопределено, что задача человека просто попадать в то движение, которое ему отведено и для него продумано. Чем скорее
3: быть уместным, да?
1: Да, чем скорее он это поймет, вот эту свою задачу, тем лучше для него самого. Чем быстрее Кутузов поймет, что нет никаких его решений, а есть вот эта вот предопределенность, чем скорее, значит, Наполеон это поймет, и так далее, и так далее, вот, тем лучше. И все это управляется неким абстрактным абсолютом, а у человека, да, то есть чем скорее он поймет, что его задача, значит, размножаться и попадать вот в эти вот потоки для него отведенные, тем более он будет счастлив и вообще все будет замечательно. И это, конечно, тоже, как сказать, ну, толстовская интерпретация, да? Да, но там совершенно очевидно становится вот в этих местах, где вот эта философия, история начинает, прям вот с первых страниц третьего тома вот она идет. Мне кажется, там, знаете, вот читатель, он встречается с толстым философом, вот, а до этого он уже познакомился с толстым художником. И между этими двумя ипостасями одной личности такое ощущение, что идет какая-то битва.
2: Вы прям повторяете слова Ленина, как он там сказал. Да, Владимир Ильич, мы что-то часто про него говорим. Что он там сказал? Сильный художник, слабый философ.
1: Ну, на здоровье. Пусть Ленин говорит все, что хочет. Да. Ну, кстати, да.
2: Нет, ну почему бы ему не, как бы иногда не говорить здравые мысли? Да.
1: Мне кажется, что вот это как раз очевидно, что для Толстого, когда он философ, очень важно, чтобы женщина, не проявляя, вот, чтобы, не будем обобщать, да, скажем конкретно о Наташе, не проявляя вот своего там какого-то интеллектуального плана, да, и не удостоивая быть умной, она встраивалась в ту колею так называемого женского предназначения, как его видит Лев Николаевич Толстой, и выполняла вот эту функцию. Поэтому на самом деле плодовитая самка для нее, с точки зрения Толстого, это, ну, правда, похвала.
2: Хорошо ее
1: конечно, отлично ее, вообще супер, как ее характеризует.
2: Кстати, еще что хочу сказать, что вот после того, как в «Декабристах» как раз вот говорится там о том, что она была милость для всех, кто мог на нее смотреть, цитируется Шиллер. Шиллер, да, который умер вообще-то в 1805 году, да, то есть это еще 18 век вполне себе. И стихотворение «Доблесть женщин», ну, вот современный перевод «Достоинство женщин». И цитируется как бы здесь вот, что «они лелеют и вплетают небесные розы в земную жизнь». А само стихотворение довольно такое длинное. И там женщины-мужчины, женщины-мужчины, женщины-мужчины, женщины, ну, условно, мягкая, мужчина твердая, женщины, вот они тянут мужчину к дому, к радостям, таким спокойным, мужчина неистовый, злобный, куда-то там идет, а женщина вот как струны арфы, вот как, ну, что-то такое вот прекрасное, и в этом доблесть, добродетель. Да? Достоинство женщины, это все хорошо и правильно. У мужчины свое, у женщины свое. То есть у Льва Николаевича были предшественники очень такие, вполне себе.
1: Увесистые, существенные. Да,
2: да, да.
1: Но мне кажется, что у Шиллера все-таки там тоже и потоньше, и, может быть, даже в каком-то смысле помногообразнее. А вот Толстой, он же в «Войне и мире», он как художник начинает противоречить себе философу. Потому что когда он как художник дает нам Наташу, да, и описывает ее, она гораздо более живая, чем когда вот он ее встраивает вот в
2: свою
1: эти,
2: систему вот, координат.
1: Да, вот давай вот так и никак иначе. А живая-то Наташа, она вот это художественным гением порожденная Наташа, гением от Бога, да, порожденная,
2: да, да,
1: Наташа.
2: Да, да, да.
1: Философ, мне кажется, он все-таки от ветра головы своей, я, вы меня простите. Ну, хотя кто его знает? Ладно, не
2: нет,
1: будем.
2: Во всяком случае, ощущение, что два голоса тут, да, два голоса. Это же тоже очень интересно. Посмотрите, любой человек противоречив. Правда же, да? Хочу хорошего, делаю плохое.
1: Апостол Павел, вот, да. Вот, что, вот, что хочу, то делаю. В смысле, чего не хочу, то делаю, да. А да. Что хочу, то не делаю, бедный я человек.
2: Да. А Толстой, как личность крупная, да еще который мог писать такие длинные книги. Ну, как же ему не быть противоречивым? Там же его и укоряют. Сказал, пошел направо, а пошел налево. Она только забеременела, а уже все видят ее живот. Ну, в общем, вот какие-то такие вот вещи. А, видимо, вот что-то Толстой, как слон идет и, ну, и идет. Ему что-то важно сказать, и он вот эти вот противоречия, эти какие-то частности, ну, так, а, ну и ладно. Ах, а, не получилось, ну, дальше пойду. Вот, это я уж так, конечно, это не так. Естественно, он там и работал над текстом, то есть, видимо...
1: Сколько раз Софья Андреевна «Войну и мир» переписывала?
2: Там... Ну,
1: супруга.
2: Лидия Дмитриевна Громова-Опольская говорит, что это легенда про 7 раз, вот, что выделено, по-моему, 4 редакции. Вот. Ну, это не важно, 3-4 редакции, то есть это уже много.
1: 4 раза переписать «Войну и мир» – это...
2: Да. И тем более, если, опять же, вот так вот перед глазами встает, ну, даже просто «Хамовники», да, там не только «Ясная поляна», а просто, почему говорю «даже просто», все-таки это в Москве, мы в Москве, это можно посетить в любой момент, и ее столик рядом с окном, которое выходит в сад и выходит в то место, где у них заливался каток, и вот она пишет, рукодельничает, присматривает за детьми, да, один глаз туда, другой сюда, третий еще куда-то, это как у Пушкина, да, вы его, говорит, в ухо, в одно, в другое, в третье, вот что-то в этом роде у Софьи Андреевны, да, такое вот многорукое, многоглазое существо, ну да, серьезно.
1: А, так вот, Наташа, написанная толстым художником, она же, она, мне кажется, чем она пленяет, да? Почему, когда ее видит князь Андрей Болконский, да, он понимает, что эта девушка, он хочет, чтобы эта девушка стала его женой, она исполнена даром жизни.
2: Да.
1: Ему этого не хватает, а в ней это есть, и он к этому тянется. Вот этот дар жизни, дар радости. Она им кипит. И люди, попадающие вот в поле ее влияния, да, взаимодействия с ней, они в хорошем смысле слова этой жизнью заражаются.
2: С точки зрения литературы, вот то, что вы говорите, это прям вот подтверждает эту гипотезу, ну, такую уже устоявшуюся и вполне себе проверенную, гипотезу о том, что Толстой необыкновенно тяготел к сентиментализму. Вспомним главного героя сентиментального, это этот простодушный, естественный человек. Вот, пожалуйста, Наташа. И не надо быть умным.
1: Ну, кстати, да. А кто сказал, что быть умным лучше, чем быть добрым? Например, да, вот тоже. Лучше, чтобы и то, и другое было в человеке, но...
2: Ну, неплохо бы, да.
1: Да, да, в идеале бы. Но Наташа, которая, помните, ведь она же, когда подводы с ранеными необходимо вывозить из Москвы, когда оставляют Москву уже во время наполеоновского нашествия, и к ним в дом обращаются... офицеры с просьбой дать подводы, да, и потому что им и лошадок не хватает, и саней не хватает, ничего не хватает. А у них уже вот эти все, они упаковали свое имущество, да, оставили
2: последнее богатство.
1: Да, да, потому что все, там детям в наследство.
2: Замуж никто не возьмет, да, бесприданница, дать. И абсолютно. Она и приемная дочь оказывает, ну то есть все.
1: Они все остаются без приданого. Но вот так получается, что к ним стучат с просьбой о помощи, что вот вывезите, помогите вывести людей, и, собственно, и мать, графиня-мать и Наташа, они начинают вот как-то взаимодействовать по этому поводу. И для Наташи абсолютно естественный порыв,
2: да,
1: все вот это имущество сбросить, да. И разместить людей на этих подводах, чтобы их в первую очередь можно было эвакуировать, а вещи-то уж пусть пропадают. А мать, она переживает, как же она оставит детей. И вот я не помню, у кого из исследователей я читала о том, что ведь у графини Ростовой-старшей для нее это больший подвиг. Потому что для Наташи это такой естественный порыв, да?
2: Ну, она не жила еще, она не знает. И у нее это действительно вот ее вот это сердце, да, естественное сердце с естественным законом, который в сердце, да, точно так же естественен, как звездное небо над головой, да.
1: Да, и нравственный закон во мне.
2: Да. Она как вот этот вот нравственный, естественный человек, она начинает, ну, как вещь не может стоить дороже, чем человеческая жизнь. И вспомните, что говорит старый граф Ростов, умиляясь и плача, кстати, слезы, сентиментализм, все дела, яйца курицы учат.
1: Да. Хорошему.
2: Да. То есть он так, да, что правда, как бы уже их сердца немножко зачерствели в заботах, а ее нет. И вот эта прелесть в этом ее, конечно.
1: Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. У нас новый этап бесед о женских образах, о героинях-женщинах в русской классической литературе. Сегодня речь о Наташе Ростовой. Буквально через пару минут вернемся.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Светлый вечер. На «Радио Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук. Мы беседуем сегодня о Наташе Ростовой из эпопеи «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Даже как-то неловко говорить, что Наташа Ростова из такой-то книжки, потому что тот случай, когда, ну, покажите мне, хотя, вы знаете...
2: Да все бывает, все бывает.
1: У нас в общежитии, когда я училась в университете, рассказывали анекдот, что жил там несколько лет назад молодой человек, который дважды «Войну и мир» перечитал в поисках персонажа по имени поручик Ржевский.
2: Нет, бывает на самом деле все. Я знаю одного человека, которому студент он был, вместе со мной учился, и причем это был 98-й год, то есть накануне 99-го года, 1999 года, вот, и везде были баннеры, там, Пушкина 200 лет, Пушкин там с нами, ну и так далее, вот, и ему желая, преподаватель, желая ему поставить автомат, спросил шутя, в каком году родился Пушкин, и мальчик посыпался. Вот, и уж там намекали, ну и, в общем, человек не получил зачета и сдавался по полной. Да. Так что бывает все, и поэтому ничего страшного, лишний раз напомнить.
1: Да. Ну что ж, хорошо. Наташа Ростова, конечно... Наверное, знаете, как многие фильм сразу вспоминают с Бондарчуком, и вот этот ее образ такой трепетный, хрустальный и прочее. Вот она начинается в детстве, когда Толстой ее описывает, она начинается таким немножечко гусенком, а потом расцветает в настоящую красавицу. И для меня вот еще истинное удовольствие смотреть, как Толстой вот эту ее красоту описывает.
2: Да.
1: Потому что, когда читаешь про нее гусенка, думаешь, наверное, вот она будет большой рот, вот какая-то худенькая, угловатая, да. Но как она раскрывается, и вот в этой своей девичьей утонченности и изяществе, да, при этом продолжая оставаться собой, вот этой непосредственной Наташей, непосредственностью. Вот, она, конечно, пленяет воображение, и я ее очень люблю.
2: Да, там же действительно очень интересно, что чисто телесно, вы совершенно правильно говорите, она не подходила под стандарты красоты, под конвенцию о красоте того времени совсем. И Толстой это подчеркивает. Причем он подчеркивает это в какие-то моменты, когда, там, допустим, Наташа плачет, там она распустила свой большой рот, распустила, да, вот у него вообще это вот по поводу рта складок, вот это все вот каких-то там морщин.
1: Ну, вообще в себе в лексиконе не отказывает, там, опустилась, да, опять же, про эпилоги, опустилась.
2: Да-да-да. Вот, и ее красота, она одухотворенная, да, и то есть ее внутренние качества делают ее внешнюю оболочку красивой. И эта оболочка может быть вообще какой угодно, по большому счету. И вот вспомним на контрасте Наташу, на контрасте с Элен, как она выглядит. Элен классическая красота.
1: Античная.
2: Да, они... Нет, там даже прямо тяжелая русская красота.
1: Ну,
2: тяжелая русская красота. И там все тяжелое, все русское, все большое, все блестящее. У нее блестящие плечи, у нее блестящие зубы, у нее все блестящее, серьезное. И... Но это внешнее. А что там внутри? Там даже хуже, чем пустота. Там какое-то мышиное гнездо. Какая-то прямо вот что-то, простите, дурно пахнущее, дурно пахнут мертвые слова, правда же? Что-то в этом роде. И Наташа очарована вот этой внешней оболочкой, потому что она ею не обладает. Потому как у нее ее свет идет изнутри, а совсем не снаружи. Вот. А Элен лелеет свою красоту. Да, и она знает, что она хороша. И вот это знание и умение им пользоваться, это, конечно, для Толстого большой грех.
1: Быть такой красивой?
2: Пользоваться этим.
1: Пользоваться.
2: Да, пользоваться. Вообще хочу сказать, что наши писатели, они вообще про это, что нельзя этим пользоваться. Что красота – это дар, который, может быть, даже не тебе принадлежит. Ну, в смысле, тебе дан, но не для тебя. Не для тебя. И поэтому ты не властен. Что-то сейчас вот вспомнила Тургенева. Тургенева. Мы вот говорили, конечно, о Тургеневе как-то раз, да? Его роман «Новь». И там такая помещица Сипягина, которая похожа на Сикстинскую Мадонну. И она об этом знает. И все абсолютно от нее без ума, мужчины. И когда ей нужно кого-то очаровать, она включает вот это вот очарование, и все ложатся у ее ног. Ну ведь это же нехорошо. Вот. Так что Тургенев здесь с Толстым согласен.
1: Я сразу эту экранизацию BBC вспомнила, «Войны и мира». Там вот как раз Элен показана такой цепкой, умеющей манипулировать, пользоваться. Потому что в экранизации, которая наша классическая, да, еще советского времени, там она настолько пленяет своим ослепительным вот этим внешним видом, что такие вещи, ну, как-то уже отходят на второй план. А вот в экранизации BBC она как раз такая... актриса сама, она подобрана так, что ее внутренние свойства просвечивают через ее, ну, тоже вполне такую интересную внешность. Но внешность, конечно, уже совсем другая. Но да бог с ней. По поводу Наташи.
2: Да.
1: Вы знаете, Ирина Евгеньевна, о чем хочу спросить. Вот смотрите, вот она... очень нравится там Денисову, вот она поражает князя Андрея, вот в нее тайно, значит, влюблен Пьер, вот там этот Курагин, будь он неладен, да, тоже там на нее положил взгляд и решил поразвлечься. Но ведь она-то сама, ведь как она о себе говорит? Соня, если кого полюбит, то навсегда. Я этого, говорит она, не понимаю. Я забуду сейчас.
2: Ну...
1: И ведь так и получается, когда Курагин начинает ее там атаковать,
2: да.
1: У нее опыта не хватает разобраться, что это пустозвон просто, прошу прощения. И она как-то вот в его сторону вполне себе склоняется, готова даже с ним бежать. А что это такое, вот как думаете?
2: Я думаю, что, во-первых, Наташа хорошо себя понимает. она еще совсем юная, но себя она понимает, кто она такая и как она будет вести себя дальше в каких-то ситуациях. А во-вторых, тут же Толстой, это же Толстой. Вспомним послесловие к душечке Чехова. Он же восхищается душечкой, которая то с одним, то с другим, то с третьим, а был бы там 15-й, была бы с 15-м. И счастлива, и как бы делает счастливым любого другого. То есть, видимо, у Толстого то, что Наташа забудет и будет счастлива с другим, и будет освещать его жизнь. Видимо, вот это вот какая-то такая установка, что да, женщины живут так.
3: От Шопенгауэра. Женщина, как рыбка Дори. Через каждые 3 минуты обновляется оперативная память.
2: Ну, да.
3: Что-то в этом роде. Ой, не могу с этим согласиться. Вот говорю, что да, читаешь. Но это противоречие, которое не Наташи касается, а скорее вот действительно самого Льва Николаевича
2: Толстого. Но это же он ее строит, да? Он ее строит. Вот. А вроде бы действительно Соня верная. Полюбила раз, все навсегда. И отказывается из любви. И ведет себя благородно. Вот так, вроде бы, да? При этом она не очень приятная, да?
3: Неинтересная,
2: как-то,
3: да.
2: Как там, пустоцвет?
3: Пустоцвет.
2: А ей...
3: Очень жестокое слово. Соня пустоцвет. Причем это Наташа же о ней
2: скажет. Конечно. Причем ее ближайшая подруга, с которой они выросли вместе, да, и про которую она знает все. И ее все поступки Сонины перед Наташиными глазами, да, это вот, ну, вот так. При этом, знаете, что хочу сказать? Толстой здесь очень правдив. Очень правдив. Как раз близкие, и говорят вот такие жестокие слова. Дальний человек, ну, ему все равно, и многого не знает, и выводы поэтому, может быть, какие-то неправильные и менее жестокие, ну, раз он более равнодушный. А тут вот прямо в сердце иголочку.
3: Наташа, которая, знаете, конструируется Толстым, и Наташа, которую Толстой подсматривает. Угу. Мне кажется, это тоже разные героини. Мы с вами будем говорить в пятницу о Кити Щербацкой.
2: Да.
3: Мне кажется,
2: да.
3: Когда Толстой Анну Каренину пишет, он уже записывает за жизнь. Он не создает конструкты, он записывает за жизнью.
2: Всегда конструкт, всегда. Да-да-да, тут в том-то и штука, что все равно это художественное произведение, у него есть автор. И автор Толстой, который в любом случае... Он ими управляет, но иногда и его куклы начинают им управлять, но все равно это вот не просто сколок жизни. Если бы так, то как бы Толстых было бы как собак нерезанных.
3: Я имею в виду, да, что пушкинское вот это определение, что какой номер выкинула моя Татьяна, да вышла замуж за генерала.
2: Да.
3: То есть она вышла замуж за генерала.
2: Штуку удрала.
3: Штуку, да, удрала. А Татьяна удивила Александра Сергеевича Пушкина тем, что вышла замуж за генерала. Это не его решение. Это он создал вселенную, и в этой вселенной Татьяна сделала вот такой выбор.
2: В свободном романе свободные герои.
3: Совершенно верно, да. Даль свободного романа. Так вот, мне кажется, что в этом плане Анна Каренина – это гораздо более свободный роман, чем «Война и мир», потому что там меньше вот этих конструктов и больше какого-то естественного движения, вот этого божественного вдохновения, что ли?
2: Может, и так. Тут вопрос такой дискуссионный. Вообще, то, что Ване Карениной, ну, финал-то какой? Закрытый, открытый? Что там с Вронским будет? Что там с Карениным будет, да?
3: А что там будет с
2: Сережей
3: и, собственно, с Левиным?
2: Тоже непонятно.
3: Вообще непонятно. Да. Который там носит веревку, в смысле, прячет от себя веревку.
2: И счастлив.
3: Да, да, да. Чтобы, так сказать, что-нибудь с собой не сделать, и ружье тоже прячет, чтобы что-нибудь с собой не сделать.
2: Да, да, да.
3: Вот. И при этом, да, счастлив. И мы знаем, что поскольку это отчасти такой автопортрет Толстого, то в его-то семейной жизни вот был счастливый период, который он как раз в...
2: Завершился написанием «Войны и мира».
3: Да, да, да. Вот там он его и описывает, а потом-то все очень сложно. И мы знаем, что, получается, у Левина или Левина и Кити перспектива вот она примерно такая.
2: Да, да, да.
3: Так что все очень, опять же, неоднозначно.
2: Да, потом, опять же, Толстой позже напишет повесть «Дьявол», где тоже вот эта вот любовная история. Крестьянка, не крестьянка, своя жена, не своя жена. И два финала в этой повести, которые, вот один из которых он выбрать не смог. То есть, вот, как бы, то есть там сложно. Все сложно. Да?
3: Ну, да. Но вот что касается Наташи, знаете, вот эти вот, как упомянутый Анатоль Курагин, да, у нее чудесный жених, достойнейший человек, который мечта, по-моему, всех, всех женщин, читающих, да,
2: да,
3: «Войну и мир».
2: Ну ж не Пьер же, в конце концов.
4: Да, да. Вот это вот там.
2: Медведь,
4: да, да.
2: Медведь, борющийся с медведем. Да.
3: Хотя при этом абсолютно живой человек. Помните, как он бунтует, там солдат-француз не разрешает ему перейти во время...
2: Душу мою бессмертную заперли.
3: Да, да, да. Кого? Меня? Мою бессмертную душу. Там очень здорово, конечно.
2: Но я хочу сказать, так как у меня как бы получается испорченное зрение в таком смысле, что родители привели меня на фильм Бондарчука в каком-то очень маленьком возрасте. И я так смотрю, думаю, какие-то все старики, все старые, Пьер какой-то старый, еще что-то такое. То есть вот, ну, как-то вот я решила, что это вот текст про каких-то престарелых людей. Мне было лет 6, наверное. Вот, а фильм уже гремел там давно-давно, да-да-да. И какая-то такая, значит, уже там рваная пленка была такая в каком-то кинотеатре. Вот. И к тому же нельзя было посмотреть все серии. То есть мы смотрели сначала серединку, потом возвращались к началу или что-то в этом роде. Вот. И поэтому, честно говоря, так как Лановой и Тихонов на тот мой детский момент мне казались абсолютно одинаковыми, я даже не могла понять, в чем там дело. Почему? Что случилось? Вот, поэтому, значит...
3: Тихонов, давайте напомним, играет князя Андрея Болконского, а Лановой играет Анатолия Курагина.
2: Анатолия. Вот, я просто подумала, ну, вот волосы немножко другого цвета. Ну, в общем, вот детское восприятие, оно было такое. Потом, конечно, когда я все прочитала, вот уже там 14-15 лет, другое дело, и, безусловно, Андрей. Хотя, что хочу сказать, в 15 лет надо выпендриваться. И я решила выпендриться. Мы в школе писали какое-то сочинение «Мой любимый герой». Вот, я решила, думаю, так...
3: Хорошо это изобразили.
2: Нет, учительница хорошая, все хорошо, это я про себя. Вот, я, значит, так думала, как бы вот мне вот... удивить. Я думаю, так, Долохов. Долохов. Так, вот Долохов, мой любимый герой. И с пеной у рта я доказывала, что вообще лучше никого нет, и все замечательно, что-то там написала. В общем, смех и грех.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. Не так много времени у нас остается. Вот я сейчас, знаете, думаю, может быть, нам о кризисе, Наташа, нам поговорить в связи как раз с этим несостоявшимся увозом со стороны Анатолия. Да. Она же там, смотрите, она там заболевает. Она вообще переживает, то есть сначала у нее сильнейшее потрясение, что вот ей Андрей там где-то, князь Андрей где-то очень далеко, да, непонятно там, когда он приедет, там то пишет, то не пишет, там то опять приезд откладывается, а ей нужно и необходимо, это вот то, что я не понимала, когда читала, да, там какие-то предыдущие периоды, вот, ей необходимо, чтобы вот у нее прямо вот здесь и сейчас случилась, значит, личная жизнь, эмоции, впечатления, приключения на хвост. И вот такой, значит, распрекрасный Анатоль, и как же тут устоять? И там такой, конечно, интересный момент Толстой прописывает, когда... Ей пытаются объяснить, что ты посмотри на него, он, что он вообще из себя представляет. Она говорит, как ты смеешь говорить, что он неблагороден? Разве ты не знаешь, что я его люблю? Вот это вот самое я как...
2: Критерий.
3: Да.
2: Критерий.
3: Отправная. То есть, если я его люблю, значит, он
2: Я не ошибаюсь.
3: Да, я не ошибаюсь. И потом выясняется, что она ошиблась. И вот она начинает после вот этого своего потрясения, да, рефлексировать в эту сторону, хотя она у нас вроде как не удостоивает быть умной, да, и поэтому...
2: Но никто не мешает рефлексировать.
3: Да. Как она рефлексирует? Как это, об этом пишет Толстой? Ей отрадно было думать, что она не лучше, как она прежде думала, а хуже, и гораздо хуже всех, всех, кто только есть на свете.
2: Выдающаяся героиня.
3: Да.
2: Все равно это ее выделяет, да? Сначала ее выделяло то, что она была лучше всех, а теперь то, что она хуже всех.
3: Я хуже всех, я хуже
2: и
3: всех.
2: И она погрузилась в пучину своего уже как бы ужасного поведения, да?
3: А я поражаюсь Толстому вот как психологу тонкому, потому что ведь это одно и то же.
2: Да.
3: Я лучше всех, и я хуже всех, это же про одно и то же.
2: Одно и то же.
3: Ключевое там вот это «я».
2: И вот это вот, это же тоже детско-подростковые метания. От нуля к сотне, от сотни к нулю, правда? Серединки нет. И, кстати, вообще-то, конечно, тоже психологически понятно, что князь Андрей ей нужен прямо сейчас. У него время течет быстрее. Она маленькая, у нее время течет быстрее, чем у взрослого человека. А князь Андрей, почему он не так к ней тёпл? Потому что ему сдерживаться надо, он взрослый мужчина. А она девочка, она еще ничего не знает. И вот, вот эти вот, ну, такой конфликт, получается, интересов, и ей кажется, что он суше, чем надо, а поэтому ее чувства, они нуждаются в каком-то выходе, да, вот. Если бы, может быть, был бы какой-то человек, там, та же мать, которая могла бы говорить, ну, не знаю, там, слушайте, в конце концов, да, физкультура бы занялась бы, встала бы у станка, занималась бы балетными упражнениями, что делать? Я уж не говорю, стирать бы пошла, ладно, mm-hmm. ладно. Вот, ну, что-то нужно было безопасное в свою энергию куда-то вкладывать.
3: Но когда появляется для нее возможность проявить заботу по отношению к смертельно раненому да. князю Андрею,
2: да, да,
3: как
2: да.
3: она мгновенно взрослеет? Вот мгновенно.
2: Причем, знаете, что очень интересно? Вот это, кстати, такое мое открытие, что старушки в литературе вяжут, а молодые вышивают. То есть вот два таких полюса. И Наташа чем занимается? Она вяжет. Она вяжет. И там так и сказано, что Андрею это нравилось, что она вяжет, как старая няня. Вот. И это же действительно очень здорово. Причем посмотрите-ка, она выглядит некрасиво, она подурнела с точки зрения любого внешнего наблюдателя. А для Андрея она стала в 100 раз красивее, милее и нужнее. И вот, вот, нет, ну что говорит, Толстой гений, что ж тут сотый раз-то повторять, да?
3: Да-да-да.
2: Именно так. Вот, так что это все очень тонко Толстой делает.
3: Насчёт вязания, как вы это замечательно заметили.
2: Да-да-да.
3: А, видимо, князь Андрей через это считывает верность, надежность,
2: устойчивость, женскость, да? Ну, тут, понятно, всякие такие мистический план, так называемый миф поэтика, конечно же, нить судьбы она держит в своей руке. Да, и плетет новый текст, да, настоит вот эту ткань, трикотаж, текст судьбы. Вот. Так что да, это вот очень-очень важно для князя Андрея, чтобы эта нить не прерывалась, да, не разрезалась. Ну, уж дальше что случилось, то случилось. И, опять же, Толстой очень здорово делает. Он, читатель, конечно, как-то ждет уж рифмы розы, да? Толстой не дает эту рифму. И нам уже хотелось бы, чтобы князь Андрей выздоровел и быстренько женился на Наташе, и они зажили счастливо. Mm-hmm. Вот. А Толстой нас мучает и показывает умирание князя Андрея как важнейший момент в жизни. Вот эта подготовка к смерти. Смерть – это процесс, да, и самый главный процесс. И вообще критерий жизни – умирать будем.
3: Угу. И как человек умирает.
2: Да.
3: Ну, кстати, в этом плане, конечно, князь Андрей, он же образцово-буддистский уход, угу. я бы так сказала. Да. Раствориться вот в этом – ничто. И когда говорят, что вот там вот такая христианская смерть, где? Я не понимаю, где. Я прям, ну, я беру в руки карандаш, я надеваю очки, я открываю книгу, понимаете, я не вижу, где там христианский уход князя Андрея, который рядом с ним ведь стоят еще его сестра, его сын, и он, Толстой это прописывает, не может их, ему неприятно, что они рядом, потому что они будут останутся жить, а его не станет. То есть там нет, вот там есть вот эта обида умирающего человека на тех, кто остается жить после него, и то, как сам процесс вот этот вот описан, он растворяется там вот в неком ничто, а потом не было ничего, и всё.
2: Ну, это оценка Толстого,
3: да, конечно,
2: так.
3: Конечно.
2: А вот что хочу сказать, вот это очень точно. Те, кто часто находится рядом с умирающими, да, рассказывают, что участие из них вот это вот, ну, условная зависть, то, что Толстой бы назвал бы завистью, да, зависть к оставшимся, она есть. Там по-разному, но это вот бывает прям даже какая-то агрессия. Так что это тоже очень точные вещи.
3: Ну, вот, ну, христианская кончина, конечно, это, дай бог, каждому так сподобится, да, но это же принципиально иначе.
2: Конечно.
3: Это когда человек, исполненный жизнью, или, может быть, даже и не исполненный, но благословляющий тех, кто остается. Я не знаю, я через это никогда не проходила, и трудно здесь, да, то есть
2: да.
3: Когда там личного опыта в этой сфере, наверное, вообще мало у кого можно обнаружить. Но из живущих людей. Я, опять же, вспоминаю, здесь на помощь приходит наша прекрасная русская литература, например, роман «Лавр» Евгения Германовича Водолазкина, где к Лавру, уже стяжавшему святость, да, и уже там исцеляющему людей прикосновением рук практически, да, потому что через него Божья благодать проходит. Вот, когда ему там говорят: «Батюшка, спаси вас, Господи, многое вам лето», он отворачивается в сторону и про себя говорит: «Не дай Бог».
2: Господи, не надо, да, получается?
3: Да, да, да. То есть что... Нет, не то, что Господи, не надо, а именно вот что я свои дела здесь завершил, вот, а дела-то его были, собственно, стяжание святости.
2: Да. Но что хочу сказать. Тут всё-таки Водолазкин... При всем том, что это действительно выдающийся писатель и все остальное, он идет все-таки уже на фоне традиции Толстого. У него диалог с этой традицией. И, конечно, когда мы видим смерть Лавра, конечно, вспоминается Толстой со всеми смертями, которые он написал.
3: Которые только
2: да,
3: есть. Да.
2: И это, мне кажется, правильно. Это вот, ну, как усвоение, трансформация. Да? То есть тут мы все это видим. И еще плюс житийная традиция и все остальное, что вот как бы Водолазкин туда вкладывает. Да.
3: Вот после смерти князя Андрея Наташа же, она в таком упадке пребывает, в тяжелейшем. Да? Ну и, кстати, и опять же, вот гениальный Толстой. Она вроде как в упадке, но вот когда Петя рядом, он ею восхищается, да, и что пишет Толстой? Восхищение других была та самая мазь колес, которая была необходима для того, чтобы ее машина совершенно свободно двигалась. Про Наташу, понимаете? Вот. То есть, и вот появляется Петя, и она начинает немножечко как-то приходить в себя.
2: То есть не буддизм все-таки.
3: Ну да, да, все-таки... Художник.
2: Все-таки не буддизм.
3: Художник не буддист,
2: да,
3: Толстой.
2: Художник,
3: да.
2: Не буддист.
3: Да. Именно так. Вот. А потом, конечно, да, смерть Пети и вот эта новая рана для Наташи, она ее взывает к жизни, потому что...
2: Мать.
3: Да,
2: мать.
3: Необходимо ухаживать за матерью, и она с себя самой снимает запрет на то, чтобы жить. Потому что она себе, вот она запретит после смерти князя Андрея, она сама как будто бы запрещает себе жить. А тут вот, когда она выходит потихонечку вот из этого своего кокона, да, в который она себя погрузила, нужно заботиться о матери, нужно там взять на себя какие-то хозяйственные дела. И постепенно она начинает возвращаться в себя. То есть вот эта глубина переживания горя у нее, конечно, у нее очень сильная.
2: И Толстой здесь опять... очень прав, очень точен, да, и нелинеен, да, он показывает этапы вправо-влево и выход, вот, очень, ну, мне кажется, это вот тоже, опять же, гениальные вещи, вот, которые он делает.
3: Чему, как вы думаете, мы можем научиться у Наташи Ростовой?
2: Научиться.
3: Мы девочки.
2: Эх, девочки, давайте подумаем, чему же можно научиться-то у Наташи Ростовой, да? И можно ли вообще чему-то у другого научиться? Такой трудный вопрос. Сейчас же выходят всякие книжки. Чему я могу научиться у Анны Ахмановой?

0: слово, когда он говорит, что Наташа, эпилог, да, я уже беру, не следовало тому золотому правилу, проповедуемому умными людьми, в особенности французами, и состоящему в том, что...
1: Наполеон против Наполеона! Убить их все!
0: Толстой тролль 80-го уровня местами, понимаете? То есть он в эпилоге «Войны и мира», да, говорит, там, ссылается на французов. Ну, что это значит? Ну, естественно, вот эти умные люди, которые там проповедуют, как должна вести себя женщина, да, с точки зрения Толстого, грош им цена.
2: Победили Наполеона в войне, победимы в мире.
0: Да-да-да. Так вот, да, в особенности французами, состоящему в том, золотое правило, которому не следует Наташа, состояло в том, что девушка, выходя замуж, не должна опускаться, не должна бросать свои таланты, должна еще более чем в девушках заниматься своей внешностью, должна прельщать мужа так же, как она прежде прельщала не мужа. Наташа, напротив, бросила сразу все свои очарования, из которых у ней было одно необычайно сильное пение. Она оттого и бросила его, что это было сильное очарование. Она то, что называют, опустилась. Вот то самое слово, да? Mm-hmm. Наташа не заботилась ни о своих манерах, ни о деликатности речей, ни о том, чтобы показываться мужу в самых выгодных позах, ни о своем туалете, ни о том, чтобы не стеснять мужа своей требовательностью. Она делала все противное этим правилам. Толстой все так через запятую перечисляет.
2: Такой антитренд, я бы сказала.
0: Да, да, с одной стороны, да, антитренд, а с другой стороны, вы знаете, здесь, конечно, вот каждый тезис требует, ну, отдельного
2: размышления хотя бы, да?
0: Да, да. Но вот по поводу того, как она наседает на Пьера, и как он в итоге-то оказывается под пятой, потому что она же и письма его прочитывает, и вот это, и прочее, и прочее, да? Вот это как раз то, что меня каждый раз настораживает при всем любовании Толстого своей героини в эпилоге, да, то, что она отказывает Пьеру в его, по сути, в его личном пространстве, да, и прочитывает все его письма, вот берет вот так вот под контроль, по сути, берет под колпак. И вроде как Толстой пишет, что ему это нравится, но я в это не верю.
2: Но если мы берем декабристов, то, видимо, все в порядке.
0: А там уже...
2: То есть очень может быть, что еще что-то произошло, я имею в виду,
0: да,
2: у нее, да?
0: Еще одна
2: что
0: трансформация.
2: Явно она уже письмами не интересуется,
0: или
2: да?
0: Или не трансформация, или наоборот, вот какое-то, ну, возвращение в себя.
2: Может быть,
0: так.
2: Может быть, может быть. То, что чистые воротнички,
0: да,
2: плавные движения все-таки.
0: И никакой вот этой вот
2: да,
0: неряшливости,
2: да,
0: и
2: да,
0: не слежения,
2: да,
0: за,
2: да,
0: собой.
2: Да.
0: Все в гармонии.
2: Да.
0: Ирина Евгеньевна, спасибо вам огромное. Давайте многоточие поставим. «Война и мир»
2: многоточие
0: не исчерпывается Наташей Ростовой.
2: Да.
0: А даже часа мало, чтобы о ней хотя бы начать чуть-чуть говорить.
2: Будем возвращаться.
0: Аминь. Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, была сегодня в нашей студии. Мы с Ириной Евгеньевной встретимся теперь в среду и поговорим про Ольгу Ильинскую из романа Гончарова «Обломов».
2: Дорогие друзья, до среды.
0: До среды. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на «Радио Вера».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Враги решительнее друзей толкают меня в объятия Твои. Друзья вязали меня к земле. Враги разрушили все надежды мои на земное. Они сделали меня странником в царствах земных и ненужным жителям земли. Как преследуемый зверь быстрее находит себе убежище, чем непреследуемый, так и я, гонимый врагами, укрылся под покровом Твоим, где ни друзья, ни враги не могут погубить душу мою. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Они вместо меня исповедовали перед миром грехи мои. Они бичевали меня, когда я сам жалел бичевать себя. Они мучили меня, когда я от мук бегал. Они поносили меня, когда я льстил себе. Они плевали в меня, когда я был горд собой. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Когда я считал себя мудрым, они называли меня безумцем. Когда я считал себя сильным, они смеялись мне, как карлику. Когда я стремился быть первым, они теснили меня к последним. Когда стремился к богатству, они били меня по рукам наотмашь. Когда я собирался спать мирно, они будили меня ото сна. Когда я строил дом для долгой и мирной жизни, они ломали его и гнали меня. В самом деле, враги отлучили меня от мира и помогли рукам моим дотянуться до края одежд Твоих. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Благослови их и умножи. Умножи и сильнее ожесточи на меня. Да будет бегство мое к Тебе безвозвратным. Да надежды мои на человеческое развеются, как паутина. Да воцарится смирение в душе моей. Да станет сердце мое могилой двум близнецам злобным, гневу и гордости. Да все сокровища свои собираю на небесах. Да раз и навсегда освобожусь от самообмана, запутавшего меня в страшную сеть жизни обманчивой. Враги научили меня тому, что немногим ведомо. Нет у человека врагов вне его самого. Тот лишь ненавидит врагов, кто не познал, что враги не есть враги, но друзья взыскательные. В самом деле, трудно сказать мне, кто сделал мне больше добра и кто причинил больше зла, враги или друзья. Потому благослови, Господи, и друзей, и врагов моих. Раб клянет врагов, ибо не ведает. Сын их благословляет, ибо ведает. Ибо ведает сын, что враги не властны над жизнью его. Потому ходит он среди них свободно и молится за них Господу. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Лиса-ночлежница. По мотивам русской народной сказки.
2: Шла лиса по дороге, нашла скалочку, подняла ее и побежала в деревню. Приходит она к мужику и просит: «Пусти ночевать». «В избе и без тебя тесно», — говорит мужик. «Да я не потесню вас», — просит лиса. «Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, а скалку под печку положу». Пустили лису в избу. Она легла на лавочку, хвостик под лавочку, а скалочку под печку. А утром лисичка встала раньше всех, сожгла свою скалочку, а потом спрашивает: «Ой, а где же моя скалочка?» Стали повсюду искать, нет нигде.
3: «Она мне так дорога, что я за нее и гусята не возьму», —
2: притворно заплакала лиса. Мужику делать нечего, отдал он ей за скалку гуся. Вечером лиса с гусем постучалась в другую избу.
4: «Стук-стук-стук, пустите переночевать. Я не потесню вас. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, гуся под печку».
2: Пустили ее на ночлег. Лиса легла на лавочку, хвостик под лавочку, гуся положила под печку. Рано утром она вскочила раньше всех, схватила гуся, ощипала, съела, перья спрятала, а потом говорит: «Где же мой гусь? Я за него даже индюшечку не возьму». Хозяин делать нечего, отдал ей за гуся индюшку. Стук-стук-стук, стучится вечером лиса в третью избу.
4: «Я лисичка-сестричка, пустите переночевать».
2: «У нас и без тебя тесно», — говорит мужик.
4: «Я не потесню вас. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, индюшечку под печку».
2: Пустили лису в дом. Легла она на лавочку, хвостик под лавочку, индюшку под печку. Рано утром вскочила лисичка, схватила индюшку, ощипала ее, съела, а потом начала причитать:
4: «Ой-ой-ой, где же моя индюшечка? Она так для меня дорога, что я за нее и барашка не возьму».
2: Ничего не осталось делать хозяину, отдал он за индюшку барашка. Ох, и довольна же была лиса-ночлежница. Стук-стук-стук, постучалась она вечером еще в одну избу. «Кто там?»
4: «Я лисичка-сестричка, пустите переночевать. Я не потесню вас. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, а барашка под печку».
2: Пустили в избу лису. Она легла на лавочку, хвостик под лавочку, а барашка под печку. Рано утром лисичка встала, съела барашка, шкурку припрятала и говорит: «Где же мой барашек? Отдайте мне за него теленка, который у вас в хлеву стоит».
4: «Как же ты его понесешь, лисонька?» — говорит хозяин. «А ты посади его в мешок».
2: Но мужик оказался не так прост. Понял, что лисичка его обманывает. Посадил он в мешок вместо теленка большую собаку и велел ей молчать до поры до времени. Прибежала лиса в лес, развязала мешок, а собака как на нее зарычит, как набросится. Ох, и потрепала же она хитрюгу и обманщицу. С той поры лиса-ночлежница больше никогда в деревне не показывалась. Кто веревочку хитрости долго плетет, тот сам рано или поздно в свою ловушку угодит.
0: Пересказки.

Радио «Вера». Свидетели веры. По древнему христианскому выражению, церковь стоит на крови мучеников. И в середине 15 века Пермь Великая, как тогда называли земли народов Коми, имела своих мучеников, святителей Герасима и Петерима, которые покоились в Благовещенском соборе Усть-Выми. Многие храмы были воздвигнуты на землях, где всего столетия назад никто и не слышал о Христе. Однако еще не вся Великая Пермь была крещена. В 1456 году, вскоре после убиения владыки Петерима, епископом пермским стал Иона. Он продолжил дело своих предшественников, чему способствовало и прекращение набегов язычников. В 1462 году владыка Иона участвовал в споре о вере в городке Урос, где собрались знатные язычники. Волхвы ничего не смогли противопоставить Христовой истине. Святитель Иона, как сказано о нем в церковной молитве, весь был в Боге. Его проповедь затронула сердца многих, а языческий князь принял крещение с именем Михаил. В том же году в Чердыни епископ Иона крестил множество народа. Заполненные людьми берега реки Колвы напоминали о крещении Руси на Днепре. В Чердыни был основан Иоанно-Богословский монастырь, центр просвещения и подготовки духовенства для новой христианской паствы. Его название как бы призывало вчерашних язычников к тому, чтобы возвысить свой ум и укрепиться в истине. В Чердыни были построены многие храмы. Город стал важнейшим духовным центром наряду с Усть-Вымью. Помогали в просвещении зырян также иноки Троицкого монастыря у реки Печоры. Крещены были и дети князя Михаила. Пример его семьи был важен для Коми, которые, узнавая о вере князя и его наследников, отзывчивее относились к христианской проповеди. Спустя два десятилетия князь Михаил и его сыновья положили жизни за други своя, защищая город Покча во время нашествия язычников Манси. Жители Устюга и Новгорода, традиционно имевшие торговые связи с Пермью Великой, узнав о массовом крещении в Чердыни, послали святителю Ионе богатые дары и церковную утварь. Благодаря этому удалось построить храмы для новых христиан, которые при этом с охотой уничтожали свои прежние языческие святилища. Святитель Иона Пермский отошел ко Господу в 1470 году. Он упокоился в кафедральном Благовещенском соборе Усть-Выми рядом со своими предшественниками Герасимом и Петеримом. В начале 17 века три пермских епископа были прославлены в лике святых. Их мощи продолжают находиться на месте их подвигов в Усть-Выме, в часовне, названной в их честь. «Благовестием вашим», — говорится в акафисте пермским святителям, — «воссиял свет истинной веры. Идолы пали, и храмы истинному Богу воздвигнуты». Святитель Иона принес евангельскую весть на дальнюю окраину Перми Великой, тем самым символически завершив дело святителя Стефана Пермского, апостола народа Коми. В церковной молитве ко святителю Ионе православные христиане и спрашивают: «Владыку всех моли мир русской земле даровать и всем нам спастись». Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 15 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Алексея Николаевича Толстого «Русский характер». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Я займусь этим.
3: Хорошо. Спасибо. Я оповещу врача в Германии. Назначим операцию через месяц.
2: Через два. Или через четыре.
3: Что, не придумал, как спасти обоих?
2: Пока работаю над этим.
1: Молодой детский нейрохирург Бен Карсон решился на рискованный шаг. Он хочет провести операцию по разделению сиамских близнецов, младенцев, сросшихся головами. Еще ни одна подобная операция не проходила успешно. Некоторые шансы на удачный исход могли быть лишь в том случае, если бороться только за одного из близнецов. Но Бен твердо решил, в живых непременно должны остаться оба ребенка. Теперь ему предстояло придумать, каким образом воплотить на практике такую сложнейшую задачу. Этими событиями 1987 года начинается фильм под названием «Золотые руки. История Бена Карсона». Биографическую драму о знаменитом американском враче снял в 2009 году режиссер Томас Картер. Художественный фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о том, как паренек, с трудом успевающий в школе, превращается в талантливого хирурга, для которого, кажется, нет ничего невозможного. И это не просто очередная картина о воплощении пресловутой американской мечты. История Бена Карсона прежде всего о том, как вера не только в собственные способности, но и в Божью помощь способна изменить жизнь человека. В самом начале фильма мы видим главного героя уже состоявшимся человеком, уважаемым врачом. Но буквально через несколько минут режиссер переносит нас в прошлое. И мы видим Бена Карсона неуверенным в себе подростком, который искренне считает себя глупым и лишенным воображения. В этой сюжетной линии перед зрителем раскрываются отношения Бена с матерью. Именно она каждый день вселяла в мальчика веру, убеждая в том, что он совсем не глуп, что Бог наделил его талантом. Нужно только почувствовать его и не зарывать в землю. В одном из эпизодов, когда Бен заявляет, что решил стать доктором, мама поддерживает его, дает мудрый совет и благословляет.
4: Мам, я хочу быть врачом. Ты сможешь стать в этой жизни кем захочешь, лишь в той мере, в которой станешь работать над достижением этой цели. Бог не оставит тебя.
1: И Бен действительно становится врачом от Бога. Он верит в человеческую жизнь как в чудо, сотворенное Господом. И прямо говорит об этом во время собеседования на должность нейрохирурга в детском отделении госпиталя Хопкинса, всемирно известной клиники в США. Именно там, в 1987 году, доктор Карсон проведет сложнейшую операцию по разделению сиамских близнецов. Кажется, он наконец придумал способ сделать так, чтобы выжили оба ребенка. Свою методику он подробно разъясняет родителям малышей и добавляет, что помимо медицинского профессионализма потребуется еще кое-что.
2: Мы остановим их сердца и за час перекроим их кровеносные сосуды, так что, когда их сердца снова заработают, уже не произойдет никакой опасной для жизни потери крови.
3: И все это за один час?
2: Вот почему мы все старательно отрепетировали. И вот почему должны молиться.
5: Вы молитесь, доктор?
2: Каждый день.
1: История Бена Карсона, которую увлекательно воплотил в фильме «Золотые руки» режиссер Томас Картер, поражает и вдохновляет. И наполняет радостью от понимания того, что Бог дает шанс каждому из нас. Нужно лишь протянуть ему руку в ответ. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебные чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Как-то я видел видео, что происходит, когда человек оказывается в зыбучих песках. Зрелище, скажу я вам, очень впечатляющее. Сегодня в храмах читается за богослужением 39-й псалом Давида, для которого образ такого погружения в песок – центральная метафора. Давайте послушаем.
2: «Терпя, потерпе, Господа, и внятьми и услыши молитву мою».
3: «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой. О чудесах и помышлениях Твоих о нас, кто уподобится Тебе, хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Все сожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал: вот, иду. В свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем. Возвещал верность Твою и спасение Твое. Не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые. Постигли меня беззакония мои так, что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне: «Хорошо, хорошо». Да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя. И любящие спасение твое, да говорят непрестанно: «Велик Господь». Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли.
2: Помощник мой и защититель мой еси ты, Боже мой, не закосни.
1: Перед нами молитва человека, которого Бог вытаскивает не просто из ямы, а именно из зыбучих песков, где гибель страшна прежде всего своей коварной, почти незаметной постепенностью. Зыбучий песок совсем не выглядит как бездна, на вид самая обычная земля. Любой грех тоже поначалу не видится катастрофой. Он представляется лишь как сложное состояние, ошибка, временная слабость. Но стоит человеку опереться всем своим весом, и казавшаяся неподвижной и надежной опора начинает медленно уходить вниз. Псалом говорит не о какой-то беде, приходящей извне, а о кажущейся нормальной среде, которая неумолимо засасывает. Особенность зыбучих песков в том, что человек гибнет не только потому, что оказался в них, но и прежде всего потому, что зачастую неправильно пытается выбраться из них. Чем резче, судорожнее он бьется в панике, тем быстрее и глубже его затягивает. Перед нами совершенно рабочая аллегория духовной жизни. Человек, оказавшийся в грехе, если начинает дергаться, то есть внутренне суетиться, пытаться совместить несовместимое, найти оправдание себе, в итоге только уходит еще глубже. Гордость, причина большинства грехов, очень похожа на такую борьбу в песке. Человеку кажется, что он сейчас поднапряжется и вытащит себя собственным усилием, но именно это самонадеянное усилие без Бога и становится причиной еще большего погружения. И каким контрастом звучат следующие слова псалма: «И поставил на камни ноги мои». Спасение противопоставлено не просто выходу из ямы, а именно тотальной и подлой неустойчивости. Зыбучим пескам противопоставлен камень. Бог не просто вытаскивает из опасности, а дает то, чего у человека не было, дает твердое, надежное основание. Человеку мало быть вынутым из трясины. Ему нужно, чтобы ноги наконец встали туда, где можно стоять. И ноги должны буквально запомнить это ощущение уверенности, твердости основания, его надежность и неподвижность. Для нас, христиан, такой камень – Господь наш Иисус Христос.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Константин Мацан, автор и ведущий программ на радио «Вера». Есть такое выражение «любовь умножается делением». Парадоксально и красиво. Истратить ресурс ради ближнего, будь то ресурс эмоциональный или финансовый, значит увеличить количество любви в своем же собственном внутреннем мире. В конце концов, правы были авторы известной песни «Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется». Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «Будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания «Радио Вера» – Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 410 000 рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Михаил, здравствуй.
2: Здравствуй, Алексей.
1: Идем в Архангельский переулок, прямо рядом с метро «Чистые пруды», с самими «Чистыми прудами». Выходим к памятнику Грибоедову, собственно, к самим «Чистым прудам». И по Чистопрудному бульвару идем в сторону прудов, в сторону улицы Покровка, и поворачиваем в первый переулок направо. Это и есть Архангельский.
2: Для начала разберемся с названиями.
1: Вот одно из них с детства, как оно у меня запомнилось, так я его до сих пор и называю телеграфным.
2: В разные времена у переулка были разные названия. Так, например, в 17 веке он назывался Котельниковым, поскольку здесь была одна из московских слобод мастеров котельников. Также он назывался Гавриловым по церкви, Меншиковым по землевладельцам и Архангельским.
1: То есть, смотри, Меншикова башня по Меншикову, Архангела Гаврила храм Гавриловский. Ну и, кстати говоря, про этот переулок, думаю, что большинство наших слушателей знают из школьной программы. Вернее, из наших слушателей возраста 35-25 лет, потому что, не знаю, как, что сейчас в школьной программе, но в свое время там был рассказик «Телеграфный переулок» с авторством Юрия Нагибина из книжки «Сполошные звоны», если не
2: ошибаюсь. Который вырос в этом районе, да, и часто его описывал. Главный и самый интересный памятник этого переулка, общепринятый, известный, это Меншикова башня. Самая, как про нее говорили, Иван Великого невеста и так далее. Это одно из самых высоких строений Москвы 18 века. Даже самое высокое, выше
1: когда у него шпиль
2: Ивана
1: был.
2: Великого была. Да. История длинная. Когда-то это была церковь при Слободе Котельников. И упоминается она впервые в 1551 году, как церковь Архангела Гавриила. Но неизвестно, деревянная, каменная. А в 1650-е известно, что она перестроена снова была. В 1680-е вроде как ее перестроили в камне, и увеличился у нее размер. И самая интересная страница у этой церкви, в истории этой церкви открывается в конце 17 века. Дело в том, что большой участок земли между Мясницкой улицей, Архангельским переулком и Чистыми прудами попал в собственность Меншикова.
1: И сподвижник Петра Первого.
2: Сподвижник Петра Первого, Александра Даниловича Меншикова, да, который начинал с торговли подовыми пирогами. Огромный кусок Москвы ему достался, огромный кусок этого района. И на месте современного здания почтамта, который выходит на Мясницкую, была, собственно, усадьба Меншикова. А сам Меншиков, имеющаяся церковь на участке Архангела Гавриила, обновил сначала в 1701 году, отремонтировал, а потом в 1704 году велел снести и на месте старой церкви возвести что-нибудь новое и небывалое. Занимались строительством архитектор Иван Зарудный, более-менее, ну, это точно известно, и некоторое время Доминика Трезини. В строительстве принимали участие многочисленные скульпторы, художники, резчики по камню, и здание возводилось все выше и выше, очень интересные формы было, и общая высота его составила 84,3 метра. Ну, естественно, внимательный слушатель спросит, а почему 84,3?
1: Чуть-чуть надо было выше сделать, чем колокольня Ивана Великого.
2: Не, а почему именно 84,3? Почему такая неровная цифра?
1: Почему?
2: Ну, как вы думаете, Алексей?
1: Ну, я уже предположил, что надо было сделать чуть-чуть выше, чем Меншикова башня. Чем колокольня Ивана Великого.
2: На самом деле, дело просто в том, что они мерили в саженях, а не в метрах. Их не напрягало то, что количество такое неровное.
1: А, вот в чем дело.
2: В саженях, да, в саженях все ровно было.
1: В конце концов, недолго она стояла, всего 15 лет, в том виде, в котором они ее сделали.
2: Да, надо сказать, что церковь была действительно очень высокая, 84,3 метра выше, чем Ивана Великого. И верхняя часть церковной постройки была деревянной. То есть здание до определенного яруса было каменным, и каменные части по большей части сохранились, а верхняя часть была деревянной. Церковь строилась изначально в стиле, в по типу подколоколы, и же подколоколы, то есть наверху должна была быть звонница, внизу, собственно, само храмовое помещение. В верхней части были расположены многочисленные колокола. Я читал что-то о 50 колоколах прям, ну, наверное, от самого большого до самого маленького.
1: Видимо,
2: до пожара.
1: Попадание молнии.
2: Первоначально. Ну, вот это вот называют сейчас современное слово спойлер.
1: Спойлер. А не сказал, да, прости, пожалуйста. Ну, молния попала, и все упало.
2: Ну, теперь все это знают, да. И также располагался огромный и очень модный, свежий и единственный в Москве английский часовой механизм в этой церкви. Есть разные версии о причинах постройки такого именно высокого здания. И самое оригинальное, которое я видел, это версия о том, что Меншикова башня была важной частью сигнализации Москвы начала 18 века.
1: Ну, кстати, очень распространенная версия.
2: Да,
1: была.
2: Совсем недавно отгремели все стрелецкие бунты. Совсем недавно была подавлена всяческая оппозиция, идет война северная, и есть опасность, что москвичи взбунтуются. И, дескать, Меншикова башня, она нужна для того, чтобы получить сигнал из Кремля, а потом передать его в немецкую слободу, которая тоже недалеко, из которой, я так думаю, Меншикова башня была видна.
1: Ну, по крайней мере, откуда-то.
2: Должна была быть какой-нибудь, да, тоже колокольник, кирочный, например, видна.
1: Который, вот как это все выглядело, мы не знаем.
2: Да, вот, к сожалению, у нас нету достоверных изображений Меншиковой башни.
1: Есть изображение
2: Меншикова.
1: Это разве реконструкция?
2: Это реконструкция.
1: Где попадались гравюры Меншиковой башни со шпилем?
2: Ну, это, скажем так, что это реконструкция архитектора Ло Пиало, которая мне вот попадалась такая, которая была перенесена в такой гравюрный стиль.
1: А, ну, значит, я ее же видел.
2: Да, но тем
1: тут
2: не менее.
1: Тут еще можно какую-то реконструкцию сделать. А вот как выглядели кирочные колокольни в немецкой слободе, здесь уже, к сожалению...
2: Да, совсем ничего не скажешь. Когда в 1723 году в здание попала молния, сразу скажем, что Меншиковых рядом не было. Александр Данилович давно уже жил в Петербурге. И, соответственно... Работы, которые тут начались при нем, они были приостановлены, то есть храм был не до конца достроен, не до конца украшен. Тем не менее, это было самое высокое здание Москвы, в это здание попадает молния, начинается пожар, и огромная масса колоколов, часовой механизм пробивает здание насквозь. И в результате долгое время церковь стояла заброшенной, в ней там в одном из предельчиков шли службы, но сама церковь была... практически разрушены. Ее пришлось восстанавливать. Была какая-то временная крыша, ее пришлось восстанавливать. В 1770-е годы башня была восстановлена, причем восстановлена она была уже в другом стиле. Это, представляете, редкий случай в Москве, когда низ здания – это барокко, а верхний – рококо. Причем такой шпиль, такая глава, которая сейчас там установлена, по-моему, единственная чуть ли не в России, такая в стиле рококо. Позолоченная глава с полукруглым куполом, очень красиво. Ярусы звона, которые наверху были заложены кирпичом. В результате чего колокола уже, понятно, вешать там было нельзя. Были поставлены декоративные вазы, а когда-то на их месте стояли очень сложные скульптуры. Вот, кстати, скульптуры можно реконструировать, какие были на этом храме, поскольку у нас есть практически единовременный, чуть более ранний храм в Дубровицах, построенный под руководством тоже Зарудного. То есть представить, какие скульптуры на храме, нам легко можно.
1: Но в Дубровицах сложная история с авторством скульптур, потому что половина выполнена нашими мастерами, половина итальянскими. Там очень четко видно, какие кем, но что было на Меншиковой башне, конечно, мы представить не можем.
2: Да, долгое время церковь это была при... ведомстве почтамта, была домовой церковью организации, учреждением. А в 1860-е годы храм стал приходским. Перед открытием храма была проведена реставрация своеобразная. Дело в том, что здание церкви изнутри и снаружи было украшено достаточно сомнительными масонскими символами, которые были размещены здесь во время реставрации 1770-х годов. И митрополит Филарет благословил убрать эти все символы. Соответственно, церковь стала приходской. Но важно сказать, что постоянно службы велись только в соседней небольшой церкви Федора Стратилата, которая сейчас является зимней церковью при Меншиковой башне. Построил эту церковь архитектор Иван Еготов в 1806 году. И построена она была по распоряжению почт-директора московского, директора почтампта Федора Ключерева. Была эта церковь некоторое время недействующая в советское, а в 1948 году ее передали Антиохийской церкви в качестве подворья, в результате чего появилась одна из самых свободных церквей города Москвы, поскольку здесь, как говорят городские легенды, не требовали справок, например, не записывали крещаемых детей в специальную книгу, которую нужно было куда-то предоставлять, и поэтому многие москвичи были прихожанами именно этой церкви.
1: Ну или, по крайней мере, захожанами, когда надо совершить какую-то требу, а ты не последний человек.

0: поликлиниках.
1: Да и не только у тебя, у многих детей, которые жили в центре Москвы. Это здание Елизаветинского благотворительного общества. Построил его Александр Попов. А мы давайте пройдем чуть-чуть вперед по переулку. Я хотел просто вам показать место. Вот переулок делает поворот 90 градусов. Там, где он делает поворот на 90 градусов, мы видим небольшие такие красные палаты начала 18 века. Сейчас это резиденция в Москве армянской Григорианской церкви, а за ней находится школьное здание. Вот на месте школьного здания стояла когда-то армянская церковь Сурбхач или Крестовоздвиженская, которая была построена во второй половине 18 века, а в 1939 году ее снесли. И, к сожалению, очень интересный барочный памятник московский был потерян безвозвратно. На этом месте теперь школа. Хотя церковь эту нам показывает, описывает неоднократно Нагибин как раз в своих воспоминаниях о детстве.
0: Ну и коль скоро переулок Телеграфный, надо еще, наверное, про телеграф пару слов сказать.
1: Ну, тут интересный момент. В доме номер 9/1, который числится и по Сверчкову, и по Архангельскому переулку, заседал профсоюз телеграфистов. Поэтому в 20-е годы переулок был назван Телеграфным, чтобы не было такого церковного архангельского названия.
0: Телеграфный, Архангельский ныне переулок. Вот как, с чего я начал, да, вот что у меня до сих пор Телеграфный. Архангельский, конечно же, переулок. Мы сегодня смотрели вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч на улицах нашего города. Гуляйте по Москве, любуйтесь ею, любите Москву. Будьте здоровы.
1: До свидания.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев. Продолжение.
1: Пребывание в Багрове без отца и матери. И слишком месяц прожили мы с сестрицей без отца и матери в негостеприимном тогда для нас Багрове, большую часть времени заключенные в своей комнате, потому что скоро наступила сырая погода, и гуляние наше по саду прекратилось. Вот как текла эта однообразная и невеселая жизнь. Как скоро мы просыпались, что бывало всегда часу восьмом, нянька водила нас к дедушке и бабушке. С нами здоровались, говорили несколько слов, а иногда почти и не говорили. Потом отсылали нас в нашу комнату. Около 12 часов мы выходили в залу обедать, хотя от нас была дверь прямо в залу, но она была заперта на ключ и даже завешена ковром, и мы проходили через коридор, из которого тогда еще была дверь в гостиную. За обедом нас всегда сажали на другом конце стола, прямо против дедушки, всегда на высоких подушках. Иногда он бывал весел и говорил с нами, особенно с сестрицей, которую называл «козулькой». А иногда он был такой сердитый, что ни с кем не говорил. Бабушка и тетушка также молчали, и мы с сестрицей, соскучившись, начинали перешептываться между собой. Но Евсеич, который всегда стоял за моим стулом, сейчас останавливал меня, шепнув мне на ухо, чтобы я молчал. То же делала нянька Агафья с моей сестрицей. После они сказали нам, чтобы мы не смели говорить, когда старый барин, то есть дедушка, не весел. После обеда мы сейчас уходили в свою комнату, куда в 6 часу приносили нам чай. 8 часов обыкновенно ужинали, и нас точно так же, как к обеду, водили в залу и сажали против дедушки. Сейчас после ужина мы прощались и уходили спать. Первые дни заглядывала к нам в комнату тетушка и как будто заботилась о нас, а потом стала ходить реже и, наконец, совсем перестала. Мы только и виделись с нею и со всеми за обедом, ужином, при утреннем здоровании и вечернем прощании. Сначала заглядывали к нам под разными предлогами горничные девчонки и девушки, даже дворовые женщины, просили у нас поцеловать ручку, к чему мы не были приучены и потому не соглашались, кое о чем спрашивали и уходили. Потом все совершенно нас оставили. И, кажется, по приказанию бабушки или тетушки, которая, я сам слышал, говорила, что Софья Николаевна не любит, чтобы лакеи и девки разговаривали с ее детьми. Нянька Агафья от утреннего чая до обеда и от обеда до вечернего чая также куда-то уходила. Но зато Евсеич целый день не отлучался от нас и даже спал всегда в коридоре у наших дверей. Он или забавлял нас рассказами, или играл с нами, или слушал мое чтение. Тут-то мы еще больше сжились с милой моей сестрицей, хотя она была так еще мала, что я не мог вполне разделять с ней всех моих мыслей, чувств и желаний. Она, например, не понимала, что нас мало любят, а я понимал это совершенно. Оттого она была смелее и веселее меня и часто сама заговаривала с дедушкой, бабушкой и тетушкой. Ее и любили зато гораздо больше, чем меня, особенно дедушка. Он даже иногда присылал за ней и подолгу держал у себя в горнице. Я очень это видел, но не завидовал милой сестрице, во-первых, потому что очень любил ее, и, во-вторых, потому что у меня не было расположения к дедушке, и я чувствовал всегда невольный страх в его присутствии. Должно сказать, что была особенная причина, почему я не любил и боялся дедушки. Я своими глазами видел один раз, как он сердился и топал ногами. Я слышал потом из своей комнаты какие-то страшные и жалобные крики. Нянька Агафья не замедлила мне все объяснить, хотя добрый Евсеич пенял, зачем она рассказывает дитяти то, о чем ему и знать не надо. И так непременно устроился у нас особый мир. в тесном углу нашем, в нашей гостиной комнате. Первые дни после отъезда отца и матери я провел в беспрестанной тоске и слезах, но мало-помалу успокоился, осмотрелся вокруг себя и устроился. Всякий день я принимался учить, читать маленькую сестрицу, и совершенно без пользы, потому что во все время пребывания нашего в Багрове она не выучила даже азбуки. Всякий день заставлял ее слушать детское чтение, читая сряду все статьи без исключения, хотя многих сам не понимал. Бедная слушательница моя часто зевала, напряженно устремив на меня свои прекрасные глазки, и засыпала иногда под мое чтение. Тогда я принимался с ней играть, строя городки и церкви из чурочек или дома, в которых хозяева были ее куклы. Самая любимая ее игра была игра в гости. Мы садились по разным углам. Я брал к себе одну или две из ее кукол, с которыми приезжал в гости к сестрице, то есть переходил из одного угла в другой. У сестрицы всегда было несколько кукол, которые все назывались ее дочками или племянницами. Тут было много разговоров и угощений, полное передразнивание больших людей. Я очень помню, что пускался в разные выдумки и рассказывал разные небывалые со мной приключения, которым основанием или образом которых были прочитанные мною в книжках или слышанные происшествия. Так, например, я рассказал, что у меня в доме был пожар, что я выпрыгнул с двумя детьми из окошка, то есть с двумя куклами, которых держал в руках. Или что на меня напали разбойники, и я всех их победил. Наконец, что в Багровском саду есть пещера, в которой живет змей Горыныч о семи головах, и что я намерен их отрубить. Мне очень было приятно, что мои рассказы производили впечатление на мою сестрицу, и что мне иногда удавалось даже напугать ее». Одну ночь она худо спала, просыпалась, плакала и все видела во сне то разбойников, то змея Горыныча и прибавляла, что это братец ее напугал. Няня погрозила мне, что пожалуются дедушки, и я укротил пламенные порывы моей детской фантазии. Во время отсутствия отца и матери три тетушки перебывали в гостях в Багрове. Первая была Александра Степановна. Она произвела на меня самое неприятное впечатление. А также и муж ее, который, однако, нас с сестрой очень любил, часто сажал на колени и беспрестанно целовал. Новая тетушка совсем нас не любила. Все насмехалась над нами, называла нас городскими неженками и, сколько я мог понять, очень нехорошо говорила о моей матери и смеялась над моим отцом. Ее муж бывал иногда как-то странен и даже страшен. Шумел, бронился, пел песни и, должно быть, говорил очень дурные слова, потому что обе тетушки зажимали ему рот руками и пугали, что дедушка идет, чего он очень боялся и тотчас уходил от нас. Вторая приехавшая тетушка была Аксинья Степановна, крестная моя мать. Она была предобрая, нас очень любила и очень ласкала, особенно без других. Она даже привезла нам гостинца, изюма и черносливу, но отдала тихонько от всех и велела так есть, чтобы никто не видал. Она пожурила няньку нашу за неопрятность в комнате и платье, приказала переменять чаще белье и погрозила, что скажет Софье Николаевне, в каком виде нашла детей. Мы очень обрадовались ее ласковым речам и очень ее полюбили. Одно смутило меня. Приказание есть потихоньку подаренные ею лакомства. Мать и отец приучали меня ничего тихонько не делать, и я решился спрятать изюм и чернослив до приезда матери. Третья тетушка, Елизавета Степановна, которую все называли «генеральшей», приезжала на короткое время. Эта тетушка была пригордая и ничего с нами не говорила. Она привезла с собой двух дочерей, которые были постарше меня. Она оставила их погостить у дедушки с бабушкой и сама дня через три уехала. По-видимому, пребывание двух двоюродных сестриц могло бы развеселить нас и сделать нашу жизнь более приятную. Но вышло совсем не так. И положение наше стало еще грустнее, по крайней мере, мое. Я очень видел, что с ними поступают совсем не так, как с нами. Их и любили, и ласкали, и веселили, и угощали разными лакомствами. Им даже чай наливали слаще, чем нам. Я узнал это нечаянно, взявши ошибкой чашку двоюродной сестры. Девочки эти, разумеется, ни в чем не были виновны. Они и чуждались нас, но как их научили и как им приказали, так они и обходились с нами. Я пробовал им читать, но они не хотели слушать и называли меня дьячком. Они были в доме свои. Вся девичья и вся дворня их знала и любила. Им было очень весело, а на нас никто и не смотрел. Я часто слышал сквозь дверь в коридоре шепот и сдержанный смех, а иногда и хохот, и возню. Евсеич сказывал мне, что это горничные девушки играли с барышнями и прятались за сундуками в перинах и подушках, которыми был завален по обеим сторонам широкий коридор. Евсеич предлагал и мне поиграть, и мне самому иногда хотелось, но у меня недоставало для этого смелости, да и мать, уезжая, запретила нам входить в какие-нибудь игры или разговоры с багровской прислугой. Евсеич в продолжении этих тяжелых 5 недель сделался совершенно моим дядькой, и я очень полюбил его. Я даже читал ему иногда детское чтение. Однажды я прочел ему повесть о несчастной семье, жившей под снегом. Выслушав ее, он сказал: «Не знаю, соколик мой», — так он звал меня всегда, — «все ли правда тут написано? А вот здесь, в деревне, прошлой зимою, доподлинно случилось, что мужик, Арифий Никитин, поехал за дровами в лес, в общий колок, всего версты 4, да и запоздал. Поднялся буран, лошаденка была плохая, да и сам он был плох, показалось ему, что он не по той дороге едет. Он и пошел отыскивать дорогу. Снег был глубокий, он выбился из сил, завяз в долочке. Так его снегом там и замело. Лошадь постояла, отдохнула, видно, прозябла и пошла шашком. Да и пришла домой с возом. Дома Арефья ждали. Увидали, что лошадь пришла одна, дали знать старости, подняли тревогу, и мужиков с десяток поехали отыскивать Арефья. Буран был страшный, сгинь, видать. Поездили, поискали, да так ни с чем и воротились. На другой день вся барщина ездила отыскивать и также ничего не нашла. Уж на третий день совсем по другой дороге ехал мужик из Кудрина. Ехал он с зверовой собакой. Собака и причуяла что-то недалеко от дороги и начала лапами снег разгребать. Мужик был охотник, остановил лошадь и подошел посмотреть, что тут такое есть. И видит, что собака выкопала нору, что оттуда пар идет. Вот и принялся он разгребать. И видит, что внутри пустое место, ровно медвежья берлога. И видит, что в ней человек лежит, спит, и что кругом его все обтаяло. Он знал про Арифия и догадался, что это он. Мужик поскорее прикрыл дыру снежком, пал на лошадь, да и прискакал к нам в деревню. Народ мигом собрался. Поскакали с лопатами, откопали Арифия, взвалили на сани, прикрыли шубы и привезли домой. Дома его в избу не вдруг внесли, а сначала долго оттирали снегом, а он весь был талый. Арифий от стужи и снегу ровно проснулся. Тогда внесли его в избу, но он все был без памяти. Уж на другой день пришел в себя и есть попросил. Теперь здоров, только как-то говорить стал дурно. Вот это, мой соколик, уж настоящая правда. Коли хочешь, то я тебе покажу его, когда он придет на барский двор. С тех пор его зовут не Арифий, а Арева. Рассказ об Арифье очень меня занял, и через несколько дней Евсеич мне показал его, потому что он приходил к дедушке что-то просить. Арифья все называли дурачком. И в самом деле он ничего не умел рассказать мне, как его занесло снегом и что с ним потом было. Я попросил один раз у тетушки каких-нибудь книжек почитать. Оказалось, что ее библиотека состоит из трех книг. Из песенника, сонника и какого-то театрального сочинения вроде водевиля. Песенника почему-то она не рассудила дать мне, а сонника и театральную пьеску отдала. Обе книжки сделали на меня сильное впечатление. Я выучил наизусть, что какой сон значит, и долго любил толковать сны свои и чужие. Долго верил правде этих толкований, и только в университете совершенно истребилось во мне это суеверие. Толкования снов в соннике были крайне нелепы, не имели даже никаких самых пустых, известных в народе оснований и применений. Я помню некоторые даже теперь. Вот несколько примеров. Ловить рыбу – значит несчастье. Ехать на телеге – означает смерть. Видеть себя во сне в навозе предвещает богатство. Театральная пьеска имела двойное название. Первое не помню, а второе было «Драматическая пустельга». И точно это была пустельга. Но как она мне понравилась! Начиналась она так. Пастушка или крестьянская девушка гнала домой стадо гусей и пела куплет, который начинался и оканчивался припевом «Тига-тига домой, тига-тига за мной». Помню еще два стишка из другого куплета. «Вот василек, милый цветок». Больше ничего не помню. Знаю только, что содержание состояло из любви пастушки к пастуху, что бабушка сначала не соглашалась на их свадьбу, а потом согласилась. С этого времени глубоко запала в мой ум склонность к театральным сочинениям и росла с каждым годом. Дедушка получил только одно письмо из Оренбурга с приложением маленькой записочки ко мне от матери, написанной крупными буквами, чтобы я лучше мог разобрать. Эта записочка доставила мне великую радость. Тут примешивалась новость впечатления особого рода. В первый раз услышал я речь, обращенную ко мне из-за нескольких сот верст. И от кого же? От матери, которую я так горячо любил, о которой беспрестанно думал и часто тосковал. До сих пор еще никто ко мне не писал ни одного слова, да я не умел и разбирать писанного, хотя хорошо читал печатное. Пошла уже пятая неделя, как мы жили одни, и, наконец, такая жизнь начала сильно действовать на мой детский ум и сердце. Чувство какого-то сиротства и робкой грусти выражалось не только на моем лице, но даже во всей моей наружности. Я стал рассеянно играть с сестрицей, рассеянно читать свои книжки и слушать рассказы Евсеича. Часто, разогнув детское чтение, я задумывался, и мое ребячье воображение рисовало мне печальные, а потом и страшные картины. Мне представлялось, что маменька умирает, умерла, что умер также и мой отец, и что мы остаемся жить в Багрове, что нас будут наказывать, оденут в крестьянское платье, сошлют в кухню. Я слыхал о наказаниях такого рода, и что, наконец, и мы с сестрицей оба умрем. Воображаемые картины час от часу становились ярче, и, сидя за книжкой над каким-нибудь веселым рассказом, я заливался слезами. Сестрица бросалась обнимать меня, целовать, спрашивать, и, не всегда получая от меня ответы, сама принималась плакать, не зная о чем. Евсеич и нянька, которая в ожидании молодых господ, так называли в доме моего отца и мать, начала долей оставаться с нами, не знали, что и делать. Обыкновенные в таких случаях уговаривания и утешения не имели успеха. На вопросы, о чем мы плачем, я отвечал, что... «Верно, маменька больна или умирает?» А сестрица отвечала, что ей жалко, когда братец плачет. Сказали о наших слезах тетушке. Она приходила к нам и на свои о том же вопросы получала такие же ответы. Тетушка уговаривала нас не плакать и уверяла, что маменька здорова, что она скоро воротится и что ее ждут каждый день. Но я был так убежден в моих печальных предчувствиях, что решительно не поверил тетушкиным словам и упорно повторял один и тот же ответ. «Вы нарочно так говорите». Тетушка с досадой ушла от нас. На другой день, когда мы пришли здороваться к дедушке, он довольно сурово сказал мне: «Я слышу, что ты все хнычешь. Ты плакса. А глядя на тебя, и козулька плачет. Чтобы я не слыхал о твоих слезах». Я так испугался, что даже побледнел, как мне после сказывали. И точно, я не смел плакать весь этот день, но зато проплакал почти всю ночь. Дедушки я стал бояться еще более. В подражание тетушкиным словам и все, и чинянька беспрестанно повторяли: «Маменька здорова, маменька сейчас приедет, вот уже она подъезжает к околице, и мы пойдем их встречать». Последние слова сначала производили на меня сильное впечатление, сердце у меня так и билось, но потом мне было досадно их слушать. Прошло еще два дня, тоска моя еще более усилилась, и я потерял всякую способность чем-нибудь заниматься. Милая моя сестрица не отходила от меня ни на шаг. Часто она просила меня поиграть с ней или почитать ей книжку, или рассказать что-нибудь. Я исполнял ее просьбы, но так неохотно, вяло и невесело, что нередко посреди игры или чтения я переставал играть или читать, и мы молча, печально смотрели друг на друга, и глаза наши наполнялись слезами. В один из таких скучных, тяжелых дней вбежала к нам в комнату девушка Феклуша и громко закричала: «Молодые господа едут!» Странно, что я не вдруг и не совсем поверил этому известию. Конечно, я привык слышать подобные слова от Евсеича и няньки, но все странно, что я так недоверчиво обрадовался. Впрочем, слава богу, что так случилось. Если бы я совершенно поверил, то, кажется, сошел бы с ума или захворал. Сестрица моя начала прыгать и кричать: «Маменька приехала! Маменька приехала!» Нянька Агафья, которая на этот раз была с нами одна, встревоженным голосом спросила: «Взаправду, что ли?» «Взаправду, взаправду, уж близко!» — отвечала Феклуша. «Ефрем Евсеич побежал встречать!» И сама убежала. Нянька проворно оправила наше платье и волосы, взяла обоих нас за руки и повела в лакейскую. Двери были растворены настежь, в сенях уже стояла бабушка, тетушка и двоюродные сестрицы. Дождь лил, как из ведра, так что на крыльцо нельзя было выйти. Подъехала карета, в окошке мелькнул образ моей матери, и с этой минуты я ничего не помню. Я очнулся или очувствовался уже на коленях матери, которая сидела на канапе, положив мою голову на свою грудь. Вот была радость, вот было счастье. Как только я совсем оправился и начал было расспрашивать и рассказывать, моя мать торопливо встала и ушла к дедушке, с которым она еще не успела поздороваться. Испуганная моей дурнотой, она не заходила в его комнату. Через несколько минут прислали Евсеичу сказать, чтобы он меня привел к старому барину. На этот раз я пошел без всякой робости. Там была моя мать, при ней я никого не боялся. Дедушка сидел на кровати, а возле него по одну руку отец, по другую мать. Бабушка сидела на дедушкиных креслах, а тетушка и двоюродные сестрицы на стульях. Я не видел, или лучше сказать, не помнил, что видел отца, а потому, обрадовавшись, прямо бросился к нему на шею и начал его обнимать и целовать.
2: «О, так ты так же и отца любишь, как мать», — весело сказал дедушка. «А я думал, что ты только по ней соскучился». «Ну, Софья Николаевна», — продолжал он, — «сынок твой плакса на всех тоску нагнал. И козулька от него немало поплакала. Я уж на него прикрикнул маленько, так он поунялся».
1: Мать отвечала, что я привык к ней во время своей продолжительной болезни. Милая моя сестрица была так смела, что я с удивлением смотрел на нее. Когда я входил в комнату, она побежала мне навстречу с радостными криками: «Маменька приехала, тятенька приехал».
2: А потом с такими же восклицаниями перебегала от матери к дедушке, к отцу, к бабушке и к другим, даже вскарабкалась на колени к дедушке. Отец с матерью приехали перед обедом часа за два. После обеда все разошлись по обыкновению отдыхать, а мы остались одни. Я рассказывал отцу и матери подробно все время нашего пребывания без них. Я не понимал, что должен был произвести мой рассказ над сердцем горячей матери. Не понимал, что моему отцу было вдвойне прискорбно его слушать. Впрочем, если бы я и понимал, я бы все рассказал настоящую правду, потому что был приучен матерью к совершенной искренности. Несколько раз мать прерывала мой рассказ. Глаза ее блестели, бледное ее лицо вспыхивало румянцем, и прерывающимся от волнения голосом начинала она говорить моему отцу не совсем понятные мне слова. Но отец всякий раз останавливал ее знаком и успокаивал словами: «Побереги себя, ради Бога, пожалей Сережу. Что он должен подумать?» И всякий раз мать овладевала собой и заставляла меня продолжать рассказ. Когда я кончил, она выслала нас с сестрой в залу, приказав няньке, чтобы мы никуда не ходили и сидели тихо, потому что хочет отдохнуть. Но я скоро догадался, что мы высланы для того, чтобы мать с отцом могли поговорить без нас. Я даже слышал сквозь запертую и завешенную дверь сначала выразительный и явственный шепот, а потом и жаркий разговор в полголоса, причем иногда вырывались и громкие слова. Понимая дело только в половину, я, однако, догадывался, что маменька гневается за нас на дедушку, бабушку и тетушку, и что мой отец за них заступается. Из всего этого я вывел почему-то такое заключение, что мы должны скоро уехать, в чем и не ошибся. Я, в свою очередь, расспросил также отца и мать о том, что случилось с ними в Оренбурге. Из рассказов их и разговоров с другими я узнал, к большой моей радости, что доктор Диабольд не нашел никакой чахотки у моей матери, но зато нашел другие важные болезни, от которых и начал было лечить ее, что лекарства ей очень помогли сначала, но что потом она стала очень тосковать о детях, и доктор принужден был ее отпустить, что он дал ей лекарства на всю зиму, а весною приказал пить кумыс, и что для этого мы поедем в какую-то прекрасную деревню, и что мы с отцом и Евсеичем будем там удить рыбку. Все это меня успокоило и обрадовало, особенно потому, что другие говорили, да я и сам видел, что маменька стала здоровее и крепче. Робость моя вдруг прошла, и печальная Багрова как будто повеселела. Мне показалось даже, а может быть, оно и в самом деле было так, что все стали к нам ласковее, внимательнее и больше заботились о нас. По ребячьему моему я подумал, что все нас полюбили. Впрочем, я и теперь думаю, что в эту последнюю неделю нашего пребывания в Багрове дедушка точно полюбил меня. И полюбил именно с той поры, когда сам увидел, что я горячо привязан к отцу. Он даже высказал мне, что считал меня баловнем матери, матушкиным сынком, который отца совсем не любит, а родных его и подавно, и всем в Багрове брезгует. Очевидно, что это было ему насказано, а моя неласковость, печальный вид и робость, даже страх, внушаемый его присутствием, утвердили старика в таких мыслях. Теперь же, когда он приласкал меня, когда прошел мой страх и тоска по матери, когда на сердце у меня повеселело, и я сам стал к нему ласкаться, весьма естественно, что он полюбил меня. В несколько дней я как будто переродился, стал жив, даже стал бегать беспрестанно, рассказывать ему всякую всячину, и сейчас попотчевал его чтением детского чтения. И все это дедушка принимал благосклонно. Угрюмый старик также как будто стал добрым и ласковым стариком. Я живо помню, как он любовался на нашу дружбу с сестрицей, которая, сидя у него на коленях и слушая мою болтовню или чтение, вдруг без всякой причины спрыгивала на пол, подбегала ко мне, обнимала и целовала. И потом возвращалась назад и опять вползала к дедушке на колени. На вопрос же его: «Что ты, козулька, вскочила?» Она отвечала:
1: захотелось братца поцеловать. Одним словом, у нас с дедушкой образовалась такая связь и любовь, такие прямые сношения, что перед ними все отступили и не смели мешаться в них. Двоюродные наши сестрицы, которые прежде были в большой милости, сидели теперь у печки на стульях, а мы у дедушки на кровати. Видя, что он не обращает на них никакого внимания, а занимается нами, генеральские дочки, как их называли, соскучись молчать и не принимая участия в наших разговорах, уходили потихоньку из комнаты в девичью, где было им гораздо веселее. Хотя мать мне ничего не говорила, но я узнал из ее разговоров с отцом, иногда не совсем приятных, что она имела недружелюбные объяснения с бабушкой и тетушкой, или, просто сказать, ссорилась с ними, и что бабушка отвечала: «Нет, невестушка, не взыщи! Мы к твоим детям и приступиться не смели. Где нам мешаться не в свое дело? У вас порядки городские, а у нас деревенские». Всего же более мать сердилась на нашу няньку и очень ее бронила. Нянька Агафья плакала, и мне было очень ее жаль, но в то же время она все говорила неправду, клялась и божилась, что от нас и денно, и ношно не отходила, и ссылалась на меня, и на Евсеича. Я попробовал даже сказать ей: «Зачем ты, нянюшка, говоришь неправду?» Она отвечала, что грех мне на нее нападать, и заплакала навзрыд. Я стал в тупик. Мне приходило даже в голову, уж в самом деле не солгал ли я на няньку Агафью. Но Евсеич, который в глаза уличал ее, что она все бегала по избам, успокоил мою робкую ребячью совесть. После этого мать сказала отцу, что она ни за что на свете не оставит Агафью в няньках, и что, приехав в Уфу, непременно ее отпустит. Начали поспешно сбираться в дорогу. Срок отпуска моего отца уже прошел, да и время было осеннее. За день до нашего отъезда приехала тетушка Аксинья Степановна. Мы с сестрицей очень обрадовались доброй тетушке и очень к ней ласкались. Моя мать при дедушке и при всех очень горячо ее благодарила за то, что она не оставила своего крестника и его сестры своими ласками и вниманием, и уверяла ее, что покуда жива, не забудет ее родственной любви. Как я не мал был, но заметил, что бабушка и тетушка Татьяна Степановна чего-то очень перепугались. После я узнал, что они боялись дедушки. Я даже слышал, как мой отец пенял моей матери и говорил: «Хорошо, что батюшка не вслушался, как ты благодарила сестру Аксинью Степановну, и не догадался, а то могла бы выйти беда. Ведь уж ты выговорила свое неудовольствие и матушке, и сестре. Зачем же их подводить под гнев? Ведь мы завтра уедем». Мать со вздохом отвечала, что сердце не вытерпело, и что она на ту минуту забылась и точно поступила неосторожно. Когда же крестная мать пришла к нам в комнату, то мать опять благодарила ее со слезами и целовала ее руки. Наконец, мы совсем уложились и собрались в дорогу. Дедушка ласково простился с нами, перекрестил нас и даже сказал: «Жаль, что уж время позднее, а то бы еще с недельку надо вам погостить». Невестеньке с детьми было беспокойно жить, ну да я пристрою ей особую горницу. Все прочие прощались не один раз, долго целовались, обнимались и плакали. Я совершенно поверил, что нас очень полюбили, и мне всех было жаль, особенно дедушку. Обратная дорога в Уфу, также через Парашино, где мы только переночевали, уже совсем была не так весела. Погода стояла мокрая или холодная. Останавливаться в поле было невозможно, а потому кормежки и ночевки в чувашских, мордовских и татарских деревнях очень нам наскучили. У татар еще было лучше, потому что у них избы были белые, то есть с трубами, а в курных избах чувашей и мордвы кормежки были нестерпимы. Мы так рано выезжали с ночевок, что останавливались кормить лошадей именно в то время, когда еще топились печи. Надо было лежать на лавках, чтобы не задохнуться от дыму, несмотря на растворенную дверь. Мать очень боялась, чтобы мы с сестрой не простудились, и мы обыкновенно лежали в полугу,
2: прикрытые теплым одеялом. У матери от дыму заболели глаза и проболели целый месяц. Только в шестой день приехали мы в Уфу.
0: На радио «Вера» вы слушали произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читал Юрий Григорьев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Алексея Николаевича Толстого «Русский характер». Читает Юрий Новиков.
1: Для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь, мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере. Русский характер. Поди-ка, опиши его. Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, которые предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев, я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный, колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни танка. Бог войны. Спрыгивает с брони на землю. Стаскивает шлем с влажных кудрей. Вытирает ветошью чумазое лицо. И непременно улыбнется от душевной приязни. На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше. Всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке ядро. Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабже. Но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся. Каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать Марью Поликарповну и отца своего Егора Егорыча. Отец мой, человек степенный, первое, он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете и за границей побываешь, но русским званием гордись. У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про жен у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка, и люди поужинали. Тут на плиту такое уши развесишь. Начнут, например, что такое любовь? Один скажет, любовь возникает на базе уважения. Другой, ничего подобного. Любовь — это привычка. Человек любит не только жену, но и отца с матерью, и даже животных. Тьфу, бестолковый, скажет третий. Любовь — это когда в тебе все кипит. Человек вроде как пьяный ходит. И так философствуют и час, и другой, покуда старшина, вмешавшись повелительным голосом, не определит самую суть. Егор Дремов, должно быть, стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул мне о невесте. Очень, мол, хорошая девушка, и уже если сказала, что будет ждать, дождется. Хотя бы он вернулся на одной ноге. Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать. О таких делах вспоминать неохота. Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнали со слов экипажа. В особенности удивлял слушателей водитель Чувелев. «Понимаешь, только мы тут развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает. Кричу, товарищ лейтенант, тигра! Вперед, кричит, полный газ! Я и давай по ельничку маскироваться, вправо, влево. Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил мимо, а товарищ лейтенант как даст ему в бок, брызги, как даст еще в башню, он и хобот задрал, как даст в третий. У тигра изо всех щелей повалил дым, пламя как рванется из него на 100 метров вверх. Экипаж и полез через запасной люк. Ванька Лапшин из пулемета повел. Они лежат, ногами дрыгаются. Нам, понимаешь, путь расчищен. Через 5 минут влетаем в деревню. Тут я прям обезживотил. Фашисты кто куда. А грязно, понимаешь, другой выскочит из сапогов и в одних носках. Порск! Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду. А ну, двинь по сараю. Пушку мы отвернули. На полном газу я на сарай и наехал, батюшки. По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей, а я еще и проутюжил. Остальные — руки вверх и Гитлер капут. Так воевал лейтенант Егор Дрёмов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк на бугре на пшеничном поле был подбит снарядом. Двое из экипажа тут же убиты. От второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувелев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта. Он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувелев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на 50. Чувелев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт. «Я почему его тогда поволок?» — рассказывал Чувелев. «Слышу, у него сердце стучит». Егор Дрёмов выжил и даже не потерял зрения, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. 8 месяцев он пролежал в госпитале. Ему делали одну за другой пластические операции. Восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через 8 месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце. «Бывает хуже», — сказал он. «С этим жить можно». Но больше он не просил зеркальца у медсестры. Только часто щупал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк». «Но вы же инвалид», — сказал генерал. «Никак нет. Я урод, но это делу не помешает. Боеспособность восстановлю полностью». То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дрёмов отметил и только усмехнулся лиловыми прямыми, как щель, губами. Он получил 20-дневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года. На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком 18 верст. Кругом еще лежали снега. Было сыро, пустынно, студенный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодец, высокий журавель покачивался и скрипел. Отсюда 6-я изба, родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы, покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать. При тусклом свете привернутой лампы над столом она собирала ужинать. Все в том же темном платке. Тихая, неторопливая, добрая. Постарела. Торчали худые плечи. «Ох, знать бы! Каждый бы день ей надо было писать о себе хоть 2 словечка. Собрала на стол нехитрое: чашку с молоком, кусок хлеба, 2 ложки, солонку, и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью. Егор Дрёмов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать. Нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо. Ну ладно. Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью. «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, герой Советского Союза Громов». У него так заколотилось сердце, привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам будто в первый раз услышал свой голос, изменившийся после всех операций. Хриплый, глухой, неясный. «Батюшка, а чего тебе надо-то?» — спросила она. «Марии Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова». Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки. «Жив, Егор-то мой! Здоров, батюшка, да ты зайди в избу!» Егор Дремов сел на лавку у стола, на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу. И мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя. Подробно. Как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров и весел. И кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком. «Ты скажи, страшно на войне-то?» — перебивала она, глядя ему в лицо темными, его невидящими глазами. «Да, конечно, страшно, мамаш. Однако привычка». Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы. Бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку. Ах, знакомая была широкая, справедливая родительская рука. Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно, зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза. Чем дальше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться, встать и сказать: «Да признайте же вы меня, урода! Мать! Отец!» Ему было и хорошо за родительским столом, и обидно. «Ну что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя». Егор Егорыч открыл дверцу старенького шкафчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечном коробке. Они там и лежали. И стоял чайник с отбитым носиком. Он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорыч достал склянку с вином. Всего на 2 стаканчика. Вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать, как в прежние годы, и только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза. Лицо ее болезненно задрожало. Поговорили о том и о сём, какова будет весна и справится ли народ с севом, и о том, что этим летом надо ждать конца войны. «Почему вы думаете, Егор Егорыч, что этим летом надо ждать конца войны?» «Народ осерчал», — ответил Егор Егорыч. «Через смерть перешли. Теперь его не остановишь. Немцу капут». Марья Поликарповна спросила: «Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск? К нам съездить на побывку. 3 года его не видали, чай. Взрослый стал, с усами ходит. Это каждый день около смерти, чай, и голос у него стал грубый». «Да вот приедет, и, может, и не узнаете», — сказал лейтенант. Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. пахло овчиной, хлебом, тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей, за перегородкой похрапывал отец, мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони. «Неужто так и не признала?» — думал. «Неужто не признала? Мама! Мама!» Наутро он проснулся от потрескивания дров. Мать осторожно возилась у печи. На протянутой веревке висели его выстиранные портянки. У двери стояли вымытые сапоги. «Ты блинки пшеные ешь?» — спросила она. Он не сразу ответил. Слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и босой сел на лавку. «Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь. Она в прошлом году курсы окончила у нас, учительницей. А тебе ее повидать надо? Сынок ваш просил непременно ей передать поклон». Мать послала за ней соседскую девчонку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели. Брови изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя. Поцеловать бы эти теплые, светлые волосы. Только такой представлялась ему подруга. Свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот вошла, и вся изба стала золотая. «Вы привезли поклон от Егора?» Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог. «А уж я его жду, и день, и ночь. Так ему и скажите». Она подошла близко к нему, взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твердо решил уйти. Сегодня же. Мать напекла пшенных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах. Рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражение своего уродства. Егор Егорыч захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим. Даже останавливаясь, ударял себя ладонями в лицо, повторял сиплым голосом: «Как же быть-то?»

0: Человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи. Кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорыч бронит меня за это. Совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума. Был бы он наш сын, разве бы он не открылся? Чего ему скрываться, если это был бы он? Таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорыч, а материнское сердце все свое. Он это, он был у нас. Человек этот спал на печи. Я шинель его вынесла на двор почистить. Да припаду к ней, да заплачу. Он это, его это. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоум ты меня, что было? Или уж вправду с ума я свихнулась? Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву. И я, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему, вот говорю, характеры столкнулись. Дурень ты, дурень, пиши скорее матери. Проси у нее прощения, не своди ее с ума. Очень ей нужен твой образ. Таким-то она тебя еще больше станет любить. Он в тот же день написал письмо. Дорогие мои родители, Мария Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество. Действительно, у вас был я, сын ваш. И так далее, на 4 страницах, мелким почерком. Он бы и на 20 страницах написал, было бы можно. Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне. Прибегает солдат и Егору Дремову: «Товарищ капитан, вас спрашивают». Выражение у солдата такое, хотя он и стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок. Подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу, он не в себе. Все покашливает. Думаю, танкист, танкист, а нервы. Входим в избу, он впереди меня. И я слышу: «Мама, здравствуй». Это я. И вижу, маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут оказывается и другая женщина. Даю честное слово. Есть где-нибудь еще красавицы, не одна же она такая, но лично я не видал. Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, а я уже поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны. «Катя», — говорит он, — «Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого». Красивая Катя ему отвечает, а я, хотя ушел в сени, но слышу: «Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно. Очень буду любить. Не отсылайте меня». Да, вот они, русские характеры. Кажется, прост человек. А придет суровая беда в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила, человеческая красота.
1: На радио «Вера» вы слушали рассказ Алексея Николаевича Толстого «Русский характер». Читал Юрий Новиков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, кто в мир грех принес, так что занемог мир и стал добычей смерти? Через врата ума грех в мир вошел. Через ум капля яда просочилась в сердце и душу. Утративший святость и девственность, не троичный уже, единичный, отпадает ум от Святой Троицы и становится четвертым, имя которому небытие, и помышляет о земном, не о божественном. Отделившийся от девства души и святости сердца, становится он тенью Сына Божия, изнанкой мудрости. Тьмою ложится тень на ум и сердце. И когда все трое погружаются во тьму и тлен, образуется несвятая троичность. Тень святой троичности, так же, как небытие, призрачная тень бытия. Чем вначале согрешил ум человеческий, Господи? Каким грехом принес он страдания и муку всему роду человеческому? Первым грехом ума стал самообман, вторым – гордость. Чувства приковали человека к ложному, и ложное ум принял за истинное. Самообман месяца отражения в озере за настоящий месяц принимает – и спешит поймать отражение. Самообман веревку за змею принимает и бежит от нее. Самообман пса видит отражение, пса в воде, и заставляет лаять на отражение. Самообман о полноте тленной жизни мирской заставляет ум придавать значение миру ложному и заслоняет от него мир истинный. Поистине, самообман ума есть первый грех, и первый грех сей вступает в брак с гордостью, от которого рождаются все грехи и все зло, причиняющие муки и страдания. Господи мой, как вслед за самообманом рождается гордыня! Первооткрыватели прежде неведомого всегда исполняются гордыней. Обманувшийся ум открывает нечто новое и неведомое. Ах, если бы знал он, что открывает гроб свой! Самообман подменяет мир истинный ложным, представляя его открытием нового. Каким губительным помрачением станет для него открытие сие! Открывая мир ложный, самообман закрывает мир истинный и представляет его нереальным. Господи мой, единый сущий, спаси ум мой от грехов сих адских. Истина моя, спаси меня от злосчастного обмана ума моего. Властителю и дородавче всего, что имею и что есмь, избави мя от гордыни, погибели глупцов и безумцев.

0: Радио «Вера». Елизавета Водовозова. «Береза». Читает Роксана Бабаян.
1: Под осень подул сильный ветер. В воздухе закружилось и понеслось множество пыли, песку и всякого сору. Смотрите, сколько крошечных крылатых насекомых прилетело к вам на письменный стол. Однако они не двигаются. Ба! Да это семечки березы! Опять рванул ветер, и все эти семечки поднялись и понеслись далеко-далеко. То опускаются они вниз и падают на землю, то, взлетев очень высоко, сядут на деревья, на развалившиеся дома и колокольни. Семена, упавшие в озера, лужи и реки, без сомнения погибнут, а от других может родиться красивое молодое деревце. Народ недаром любит березку. Ее длинный, стройный ствол покрыт ослепительно белой корой. Гибкие ветви темно-красного цвета красиво свешивают свою кудрявую зелень. Как все любят березу! В лесу крот роет свои подземные ходы под ее приветливыми ветвями. Птички прилетают клевать ее семечки. Люди, благодарные, что она первая после снегов и морозов, оживляет их прелестную зеленью. Пляшут, поют и встречают с ней свой весенний праздник – Троицу. Кто ставит березку в уголь и подле крыльца? Кто загораживает ее окна от ярких солнечных лучей? Дети упрашивают мать убрать березками кроватку, чтобы при их пробуждении зелень напоминала им о наступающем празднике и веселье.

вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова о вере, неверии и сомнении. Многие исследователи Евангелий старались выяснить, на чем основывается достоверность этих источников нашей веры. И ответов было много, чуть не с самого появления Евангелия и посланий и до наших дней. Есть целый ряд брошюр, в коих собран этот материал. Я не буду сейчас подробно останавливаться на нем. Упомяну лишь интересное предисловие писателя, адвоката Бориса Гладкова. В предисловии к своему толкованию Евангелия он сообщает из автобиографии, что был, как и многие из его товарищей и современников, неверующим. Мучился неудовлетворенностью, удивлялся миру душевному у христиан и заинтересовался, на чем же он у них покоится. На вере во Христа Спасителя. А на чем стоит их вера? На Евангелии прежде всего. Каков же источник достоверности его? Несомненно ли оно? И он решил обследовать вопрос историко-критически. Давно ли и несомненно ли записаны Евангелия? И оказалось, что есть исторические свидетельства еще от первого века, а уж о втором веке и говорить не приходится, из коих ясно становится, что Евангелия были весьма близки к самим событиям их. Еще живы были свидетели или, по крайней мере, слушатели очевидцев Христа. И Гладков принял Евангелие и с ними и веру во Христа. Голоса

как будто солнце замедленье на каждом куполе золотом напомнить хочет нам о том, кто обещал нам воскресенье. Уже сгустилась полумгла, но в небе над землей усталой на золотые купола еще ложится отблеск алый, как будто солнце замедленье на каждом куполе золотом напомнить хочет нам о том, кто обещал нам воскресенье. Владимир Полей.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Кирилл Корейский.
1: Одна из историй нового афонского патерика рассказывает о монахе Кирилле Корейском. Как-то раз он вышел во двор своей хижины и вдохнул свежий утренний воздух. Отец Кирилл уже много лет жил на Афоне, но каждый день как будто заново ощущал его удивительную атмосферу молитвенной тишины. Вдруг отца Кирилла словно обухом по голове ударили. До его слуха донеслись бранные богохульные слова. Монах не верил своим ушам. Кто здесь, на Святой Горе, может так грубо говорить о Христе и Пресвятой Богородице? Отец Кирилл пошел в том направлении, откуда раздавались голоса и грубый смех. Оказалось, что это общались между собой рабочие из Афин, валившие лес неподалеку от кельи отца Кирилла. Увидев монаха, лесорубы недовольно замолчали. «Ну, сейчас начнет проповеди читать», — подумал, наверное, каждый из них. Но отец Кирилл не собирался этого делать. Обливаясь слезами, он встал на колени и стал умолять рабочих больше не сквернословить. Лесорубы растерялись. Они ожидали совсем не этого. Сами, едва не плача, они бросились поднимать с коленей пожилого монаха. «Отец, ну что ты в самом деле? Ну прости ты нас, ради Бога! Обещаем, больше мы никогда и слова бранного не произнесем», — говорили рабочие. Расстались они с монахом друзьями. С тех пор, потрясенные поведением отца Кирилла, лесорубы тщательно следили за собой и вместо того, чтобы сквернословить, читали про себя молитвы. А старец Кирилл Корейский объяснял такую перемену очень просто. «Не нужно ругать и обличать людей», — говорил он. «Этим ничего не добьешься. А вот смирением и добротой можно в одну минуту тронуть сердце человека и пробудить в нем благочестие».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Кирилл Корейский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Кобелев.
1: Перед тем, как попросить Бога, надо посмотреть внутрь себя. Могу ли я рассчитывать на то, что Господь меня услышит в таком, например, тяжелом греховном состоянии, в котором я нахожусь, в тех страстях, которые мной обладают, в том, что я сам не прощаю своих близких? И вот особенно, если я делаю доброе дело как бы с камнем за пазухой, когда, собственно говоря, внешне это доброе дело, а на самом деле я рассчитываю за это что-то получить. И поэтому святитель Иоанн Златоуст и говорит: «Наши молитвы должны быть чисты, но молитвы не могут быть чистыми тогда, когда они истекают из души нечистой. Ничто не делает душу столь нечистой, как корыстолюбие и хищение».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1935 год. «Дорогой мой папочка спасал наши души. Он читал нам часто о жизни святых, объяснял нам Евангелие. Папа упрашивал меня читать хоть по страничке, хоть по 5 минут в день из той духовной литературы, которую он мне подбирал. То были сочинения святых отцов. И я из любви к отцу брала Дивеевскую летопись, труды Феофана Затворника, совсем понемногу, но свет вливался в мою душу. И я начала сознательно молиться, то есть умом призывать Господа, без которого сердце мое уже томилось от грехов. А чувствовать угрызения совести ребенок начинает очень рано. Напрасно родители говорят, какие у него грехи. Безразлично, какой грех, большой или маленький. Но он уже затемняет в душе ребенка свет Божьей благодати. Ребенок становится грустным, задумчивым, раздражительным. Так было и со мной».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Солнце багровым шаром садилось за горизонт. На пыльной дороге, ведущей в Иерусалим, показались двое усталых путников – молодые мужчина и женщина. В город они вошли через Гефсиманские ворота и сразу же направились к храму Воскресения Христова. Тем временем стемнело, и привратник храма повел путников на ночлег. По их ветхим, износившимся одеждам он сразу понял, что заплатить за кров и пищу эти люди не смогут. Бросив под навес пучок соломы, привратник жестом пригласил их располагаться. «Когда здесь подают еду для нищих?» – робко спросила женщина, поправляя покрывало на голове. «После литургии», – ответил привратник. «Если будете есть вместе с ними, мне нужно записать ваши имена», – сказал он, раскрыв пухлую книгу. «Апиниан», – назвал себя мужчина. «Мелания», – тихо промолвила женщина. Эти запыленные, уставшие от долгой ходьбы путники, выдававшие себя за нищих паломников, на самом деле являлись самыми богатыми и знатными людьми в Риме. Мелания была дочерью римского патриция, сенатора Валерия Публиколы. Апиниан был ее мужем. После смерти отца Мелании супруги дали обет жить как брат и сестра, не искать мирских благ, а доставшееся им в наследство богатство посвятить Христу, раздав бедным и нуждающимся. С этой целью и пришли они в Иерусалим. Но сначала Мелания и Апиниан, продав часть своих имений в Италии и Испании, обошли римские тюрьмы и рудники – и выкупили оттуда всех заключенных, которые были арестованы за долги. Своих рабов супруги отпустили на волю, снабдив каждого суммой, которая позволяла им безбедно жить до конца дней своих. Продав свой роскошный дворец в Риме, Мелания с мужем без остатка раздали беднякам вырученные за него деньги. Щедрые пожертвования супруги направили в храмы и монастыри Сирии, Египта, Финикии и Месопотамии. Спустя некоторое время Мелания и Апиниан отправились на корабле в Карфаген. Однако по пути судно сбилось с курса и пристало к незнакомому острову. Оказалось, что несколькими днями ранее на остров напали варвары и взяли в плен многих его жителей. Епископ острова собирал деньги на выкуп людей, но достаточная сумма никак не набиралась. Мелания с Апинианом, не раздумывая, заплатили все, что было нужно, и пленники были немедленно освобождены. Затем супруги посетили храмы, монастыри и больницы, где тоже творили обильную милостыню. После Карфагена Мелания и Апиниан направились в Нумибию, где у них тоже были земли. Их они отдали под строительство двух монастырей, которые сами же и профинансировали. Но и на этом их богатство не иссякло. Тем не менее, сами супруги вели жизнь нищих. Спали на рогоже под открытым небом, питались, чем Бог пошлет. Неудивительно, что привратник храма Воскресения Христова в Иерусалиме, куда Мелания и Апиниан вскоре отправились, принял их за бедных паломников. Супруги были этому только рады, а между тем с собою у них имелось немало золота, часть которого Мелания тайно пожертвовала в храм для раздачи беднякам. На оставшиеся деньги они с Апинианом построили обширный монастырь неподалеку от Елеонской горы, куда собрали старцев-пустынножителей. Еще один монастырь близ Иерусалима выстроила Мелания для девиц, многих из которых своей горячей проповедью вызволяла из плена неправедной жизни. Сама она тоже поселилась в нем, но не как начальница, а как простая послушница, во всем служа своим сестрам во Христе. Тем временем супруг Мелании умер. Предчувствуя и свой скорый уход, женщина поспешила раздать остатки денег бедным храмам и монастырям. В 438 году от Рождества Христова Мелания скончалась. Еще при жизни многие почитали ее как святую, а после смерти церковь прославила Миланию Римскую в чине преподобных.
0: Имена милосердия.

склоняясь к юному Христу, его Мария осенила. Любовь небесная затмила ее земную красоту. А он в прозрении глубоком, уже вступая с миром в бой, глядит вперед и ясным оком Голгофу видит пред собой. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В 8 веке восточную часть Римской империи охватила ересь иконоборчества. Еретики, среди которых были даже императоры, считали, что иконы – не священные изображения, а идолы, поэтому их нужно уничтожать. Новая ересь привела к тому, что многие храмы Византии лишились не только икон, но и росписей. Иконоборцы сбивали или закрашивали фрески. Вместо изображений Бога и святых они рисовали на стенах храмов растения или орнаменты. Безрассудство еретиков стало очевидным, когда они решили уничтожить древнюю святыню православной церкви – нерукотворный образ Христа. Плат с чудесно отпечатавшимся на нем ликом Спасителя хранился в особой нише над воротами ближневосточного города Эдесса и являлся его благодатной защитой. В один из дней солдат-иконоборец решил по приставной лестнице добраться до Спаса Нерукотворного и уничтожить его. Он почти достиг своей цели, но внезапно умер. Господь не позволил свершиться святотатству. Православная церковь боролась с ересью мирными способами. Обличал неправоверие иконоборцев Иоанн Дамаскин, составивший несколько трактатов в защиту почитания икон. Святитель Герман Константинопольский написал ряд богослужебных песнопений в честь священных образов. Об одном из них, кандаке, особом типе молитвословия, в честь нерукотворного образа Спасителя, мы поговорим сегодня. Комментирует священник Антоний Борисов.
2: Кандак в честь нерукотворного образа Христа отражает свойственное православной церкви отношение к иконе. Мы видим в ней не просто произведение искусства, не просто изображение. Икона для нас – это окно в мир духовный, средство молитвенного соединения с Богом. Мы понимаем, что вечного и совершенного Бога нарисовать невозможно. Мы пишем его образ, а через него получаем возможность общаться с первообразом, живым Богом и его святыми. Церковнославянский текст кандака праздника в честь иконы «Спас нерукотворный» выглядит так. «Неизреченного и божественного Твоего к человекам смотрения, неописанное слово Отчие, и образ неписанный и богописанный победителен, ведущий неложного Твоего воплощения, почитаем того лобызающе». Перевод на русский язык выглядит так. «Знай неизреченное и божественное Твое о людях промышления, неизобразимое слово Отчие, и образ, имея истинного Твоего воплощения, нерукотворный, но силой Божией написанный, и победы приносящий, мы его почитаем, лобызая». Прозвучавший текст подтверждает мысль о том, что, почитая икону, мы поклоняемся не доске или краскам, а тому, кто на иконе изображен.
1: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» совершается ежегодно 29 августа по новому стилю. Кандак праздника поется на службе неоднократно. Так церковь прославляет Бога и Его творение. Послушаем кандак нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

Читни. Накрасила губы, а мы после вас будем помаду слизывать. Я даже не поняла, что здесь в храме хочет от меня эта женщина с перекошенным от злости лицом. Ходите здесь, делайте вид, что молитесь. Мне так было неловко, что женщина грубила при внуке. Было ощущение, как будто меня ударили в его присутствии. А мой мудрый внук сказал мне: «Не разговаривай, баба, мы же в храме». Я позднее поняла смысл его слов. Ничего никогда никому доказывать не нужно. Мы все под Богом. Только Он нас рассудит.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Елизавета Водовозова. «Береза». Читает Роксана Бабаян.
1: Под осень подул сильный ветер. В воздухе закружилось и понеслось множество пыли, песку и всякого сору. Смотрите, сколько крошечных крылатых насекомых прилетело к вам на письменный стол. Однако они не двигаются. Ба! Да это семечки березы! Опять рванул ветер, и все эти семечки поднялись и понеслись далеко-далеко. То опускаются они вниз и падают на землю, то, взлетев очень высоко, сядут на деревья, на развалившиеся дома и колокольни. Семена, упавшие в озера, лужи и реки, без сомнения погибнут, а от других может родиться красивое молодое деревце. Народ недаром любит березку. Ее длинный, стройный ствол покрыт ослепительно белой корой. Гибкие ветви темно-красного цвета красиво свешивают свою кудрявую зелень. Как все любят березу! В лесу крот роет свои подземные ходы под ее приветливыми ветвями. Птички прилетают клевать ее семечки. Люди, благодарные, что она первая после снегов и морозов, оживляет их прелестную зеленью, пляшут, поют и встречают с ней свой весенний праздник – Троицу. Кто ставит березку в уголь и подле крыльца? Кто загораживает ее окна от ярких солнечных лучей? Дети упрашивают мать убрать березками кроватку, чтобы при их пробуждении зелень напоминала им о наступающем празднике и веселье.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. «К Богу мы должны приближаться и идти к Нему всегда, но идти с духом сокрушенным, сердцем смиренным, идти, сознавая, что никакого права мы не имеем на эту встречу, и что если она случится, то только по безграничной, непонятной Божьей милости. Но обычно мы не так идем к Богу. Мы становимся на молитву и тут же ожидаем глубоких религиозных переживаний. Мы приходим в храм и как бы требуем от Бога, чтобы Он дал нам молитвенное настроение. Мы живем изо дня в день, забывая Его присутствие. Но в те моменты, когда мы вдруг об этом присутствии вспоминаем, мы как бы требуем от Бога, чтобы Он сразу же отозвался на нашу мольбу, на наш крик, на наше желание. Часто Бог не приближается к нам потому, что если мы в таком духе к Нему обращаемся, то встреча с Ним была бы для нас судом, перед которым мы не могли бы устоять. Он встал бы перед нами и сказал: «Ты звал меня, с чем ты передо мною стоишь?» И мы остались бы безмолвны, трепетны и осуждены. Поэтому, когда мы молим Бога, чтобы Он скорее ощутимо отозвался на наш вопль или просто на наше желание встречи, мы делаем ошибку. Мы должны искать Бога, но ждать трепетно того момента, когда Он захочет явиться к нам.
0: Голоса

0: Светлое радио.
1: Как хорошо ты, о море ночное! Здесь лучезарно, там сизо-темно. В лунном сиянии, словно живое, ходит и дышит, и блещет оно. На бесконечном, на вольном просторе блеск и движение, грохот и гром. Тусклым сиянием облитое море. Как хорошо ты в безлюдье ночном. Фёдор Тютчев.

0: слушаете радио «Вера». Часть речи.
1: Александр Дворкин. Отрывок из книги «Очерки об Афоне». Глава «Вкус хлеба с айвой». Мы прибыли на Афон вместе с моим другом, православным американцем Джеффри Макдональдом. То была моя вторая поездка, летом 1982 года. Одну ночь мы провели в монастыре Пантократор.
2: Пантократор, в переводе с греческого языка «вседержитель». Так называют один из главных иконографических образов Иисуса Христа, представляющий его как небесного царя и судью. Спаситель может изображаться на нем в полный рост, сидя на троне, по пояс или погрудно. В левой руке он держит Евангелие, правая поднята в благословляющем жесте. Древнейшим образцом иконографии «Христос Пантократор» является икона, написанная в Константинополе в середине VI века для египетского Синайского монастыря святой Екатерины. Название «Пантократор» носит также один из монастырей святой горы Афон.

0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Никогда не огорчайтесь, если вас укоряют или даже оскорбляют. Это хорошее упражнение для того, чтобы правильно оценить свое духовное состояние и принять меры. Это повод помолиться за обидчика, желая ему спасения и покаяться в собственных грехах. Часто бывает так, что нам указывают на наши ошибки не так деликатно, как нам хотелось бы. Мы обижаемся и таким образом упускаем возможность исправить себя и проявить любовь к ближнему. Если пока нет душевных сил поблагодарить и попросить прощения публично, то хотя бы про себя нужно поблагодарить человека, который своей грубостью дает нам возможность воспитывать в себе христианские добродетели. Хочу поделиться с вами словами преподобного Антония Оптинского Путилова. «Для горделивых укорение – нож острый, а для смиренных – находка богатая».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В плотницкой мастерской маленького греческого городка Конница приятно пахло свежей стружкой. У верстака стоял высокий темноволосый молодой человек в рабочем халате и сосредоточенно орудовал рубанком. В углу его напарник вешал на гвоздь испачканный олифой фартук. «Эй, Арсений!» – окликнул он стоящего у верстака молодого человека. «Рабочий день закончился, я иду домой. А ты что, не пойдешь?» Арсений поднял голову. «Нет, я задержусь», – ответил он. «У меня много заказов». «А, деньжат подзаработать хочешь?» – понимающе подмигнул напарник. «Да, Арсений из Непидис, сын иммигрантов из турецкого поселка Фарас, хотел заработать побольше. Как можно больше, если уж говорить на чистоту. Деньги ему были очень нужны. Недавно он побывал в сиротском приюте, расположенном недалеко от Конницы. Его позвали туда подправить деревянное крыльцо. Сердце у Арсения сжалось от сострадания, когда он увидел этих детей, одетых хоть и в чистую, но порядком поношенную одежду. Девочки по очереди играли в одну единственную на всех старую куклу и, стесняясь, робко просили у Арсения деревянные бруски, которые тут же заворачивали в ткань и нянчили. Денег за работу Арсений у директора приюта тогда не взял и решил обязательно помочь бедным сиротам. С тех пор он и стал засиживаться в мастерской допоздна, выполняя сверхурочные заказы. Одну часть заработанного Арсений отдавал своей матери на хозяйство, а другую каждый месяц относил в приют. Скоро у малышей появились новые игрушки, нарядные костюмчики и платьица. В Коннице Арсения из Непидиса, будущего афонского старца Паисия Святогорца, все знали как чуткого, добросердечного, глубоко верующего человека, готового, как и подобает истинному христианину, в любое время прийти на помощь ближнему. Однажды, например, когда заболел его сосед Байрам, Арсений всю ночь просидел у его постели. «Золотое сердце у твоего парня», – говорили подруги госпожи Евлампии, матери Арсения, и то намеками, а то и прямо пытались сватать за него своих дочерей. Но Арсений вежливо отказывался от подобных предложений. Уже тогда он твердо решил, что станет монахом. Его мечтой была святая гора Афон. Арсений уже готов был туда отправиться, но в 1940 году Греция вступила в войну с фашистами, и молодого человека призвали на фронт. Арсения назначили батальонным радистом. «Тепленькое местечко тебе досталось», – шутили товарищи. Однако Арсения собственная безопасность волновала мало. Сердечно благодаря Господа он думал тогда совсем о другом. «Слава тебе, Боже, мне не придется убивать». Но даже не воюя с оружием в руках, на фронте Арсений каждую минуту был готов положить жизнь свою за други своя. Однажды, в разгар боя, когда он сидел с рацией в небольшом окопе, к нему попросился однополчанин. Окоп был тесный, но Арсений подвинулся и дал место товарищу. Увидев это, еще один солдат подбежал и стал умолять Арсения пустить в окоп и его. Втроем там было уже никак не уместиться, и тогда Арсений вылез, уступив свое место. «Лучше пусть меня один раз убьет, чем убьет кого-то еще, а меня потом всю оставшуюся жизнь будет убивать совесть», – отвечал он после боя крутящему пальцем у виска командиру батальона. Когда кого-то из сослуживцев, имеющих семью и детей, отправляли на опасное задание, например, в разведку, Арсений шел к дежурному по части и добровольно вызывался заменить такого бойца. Когда война закончилась, Арсений смог отправиться на Афон, где исполнилась его давняя мечта. Он стал монахом. Его постригли с именем Паисий, а через несколько лет отец Паисий вновь вернулся в Конницу. Его пригласили туда руководить восстановлением старинного монастыря Стамион. Тяжело переживший войну, городок представлял собой печальное зрелище. Повсюду царила разруха и нищета. Отец Паисий, занимаясь работами в монастыре, находил время, чтобы помогать жителям конницы. Где только мог, по окрестностям он собирал одежду и лекарства, а потом раздавал нуждающимся. Монастырские земли он отдавал в безвозмездную аренду бедным крестьянским семьям. С разрешения местной полиции отец Паисий поставил в поселке несколько копилок, куда все желающие могли опускать пожертвования. Они шли на раздачу обедневшим жителям, помощь больным, старикам и бездомным. Когда кому-то рядом с тобою плохо, чужая боль становится твоей, и ты не можешь оставаться равнодушным, говорил отец Паисий и воплощал эти слова всей своей жизнью. В 2015 году церковь канонизировала афонского старца Паисия Святогорца, прославив его в лике святых.
0: Имена милосердия.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной. Подстрочник. Мы с Александром Трифоновичем Твардовским не раз встречались, как бы даже подружились. И однажды утром он позвонил очень рано, часов в 9. «Я должен к вам немедленно прийти». Он принес рукопись. «Я сегодня ночью, — говорит, — прочитал эту рукопись 2 раза. Я должен ее вам сейчас хоть частично прочесть. Я не могу ее не читать. Это потрясающая рукопись». Мы сели в большой нашей комнате, начали слушать повесть, которую теперь все знают, которая стала классикой, «Один день Ивана Денисовича». Он был так восхищен и сказал нам: «Пусть меня снимут, пусть меня растопчут, пусть со мной сделают все, что угодно, я дойду до Хрущева, я сам это ему прочту, и если это не удастся напечатать, я больше не хочу работать. Это дело моей жизни. Я обязан это сделать». Мы, конечно, сочли, что это фантазия. Тем не менее, все это произошло. Александр Трифонович действительно добился разрешения поехать к Никите, когда Никита отдыхал на юге. Он сам ему прочел рукопись вслух, также захлебываясь, как он нам потом рассказывал от восторга. И Никита был покорен. И он сказал: «Давай, печатай, я согласен». Когда «Новый мир» напечатал «Один день» Ивана Денисовича, это было событие чрезвычайного значения, общенационального. Вообще, смотрите, как интересно. Печатание книг, стихов оказывается каким-то важным моментом в освобождении несчастной страны из-под порабощения.
0: Голоса.

Радио «Вера». Дробится и плещет, и брызжет волна. Мне в очи соленую влагой. Недвижно на камне сижу я, полна душа безотчетной отвагой. Валы за валами, прибой и отбой, и пена их гребни покрыла. О море! Кого ж мне вызвать на бой, изведать воскресшие силы? Почуяло сердце, что жизнь хороша. Вы, волны, размыкали горе, от грома и плеска проснулась душа. Сродни ей шумящее море. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ольге из Воронежа 23 года. Последние несколько лет она работала специалистом по подбору персонала, помогала людям устроиться на работу, а в выходные проводила время с мужем за прогулкой в парке или домашними хлопотами. Ольге нравилась размеренная жизнь. Все изменилось несколько месяцев назад. После перенесенного гриппа Ольга стала часто болеть. Девушку преследовала слабость, у нее увеличились лимфоузлы, а однажды ночью тело сковало невыносимая боль. Ольга поехала в больницу, где ей поставили диагноз «острый лейкоз». «Первые полтора месяца лечения были самыми тяжелыми», — вспоминает Ольга. На фоне терапии у нее развился сахарный диабет. Ольга почти не вставала с больничной кровати. Мама и супруг сменяли друг друга в палате девушки, приносили домашнюю еду и цветы, подбадривали разговорами, отмечали праздники. Болезнь многое разрушает, но и одновременно показывает, кто рядом с тобой, кому ты по-настоящему дорог, говорит Ольга. Сейчас девушка продолжает лечение. Недавно врачи сообщили, что трансплантация костного мозга ей не потребуется. Но Ольге нужна терапия препаратом, стоимость которого неподъемна для семьи из Воронежа. Сбор на лекарства для Ольги открыл благотворительный фонд «Добросвет». Он поддерживает людей с онкологическими заболеваниями, организует лечение, закупает медицинские препараты. Помочь Ольге победить болезнь и вернуться к обычной жизни можно на сайте фонда добро.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Как прекрасен истинный Сын Божий, тот, который не от тени, а от света, тот, который от Троицы истинный, а не от ложной. Как покоится мудрость Его на блаженном девстве и всесильном свете, словно купол храма на стенах мраморных. Господство, силы и власти не сводят с Него очей своих. Начало архангелы и ангелы служат Ему. Словно потоки молока и меда, в земле обетованной текущие, так течет мудрость из уст Его. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Не спрашиваю, что имеете, спрашиваю, кто вы. Если вы чадо света, и ни в одном из членов тела вашего не затаилась тьма, тогда имение ваше – Отец Света. Блаженны вы, если все имение ваше в Отце Светов. Глаголю вам, и бытие ваше будет.

будет в бытии его. Вы, имеющие на земле имения огромные, берегитесь, чтобы не стать вам имением имения вашего. Берегитесь, чтобы то, чем от начала вы были, не обратилось в то, чем стали вчера, ибо станете рабами тьмы, и свет забудет вас. Имения земные и сродники — враги ваши. Они вас к миру привязывают, и врата небесные закрывают. Не погребайте сердца ваши под имениями земными, ибо истлеет оно под ними. Подарите сердца свои Богу, в дар дарующему, и станет имение ваше рабом кротким, а не грозным хозяином. Не отдавайте сердце своего сродникам, ибо поглотят его и алчущими останутся. Но предайте его Духу Святому. Он так насытит сродников ваших, что вовек алкать не будут. И станут они вам сродниками не только по плоти и крови, но в Духе Святом. А Дух Святой не имеет иного родства, кроме вечного. Выбирай, душа моя окаянная, что хочешь, быть или иметь. Если бытие выбираешь, имение твое будет не меньше имения Божие. Если выберешь имение, бытие твое будет, как отражение месяца на глади озерной. Сыне Божий, помози душе моей, да не обманется, да погибели не изберет».

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Вечерний дождь свежестью, потоками, каплями растворил морской расплавленный воздух. Вдыхаешь его и не можешь насытиться. Медленно зажигаются огни. Тяжелые капли бьют изо всех сил по листьям и крыше. И где-то тут от родины, и где-то тут от, казалось бы, потерянного навсегда, забытого. Нет, не в каплях жизнь и не в пресыщенном разреженном воздухе. Она подспудна, может, в этой неслышной мелодии, в тишине пустых комнат. В этих бестолковых нотах коснешься клавиш, зазвучит то бодро и вдохновенно, то словно сдавленным стоном резанет. И снова, как раньше, выхожу в свой ночной мокрый сад. Там, где я живу в гостях, есть сад. Неподалеку в детских спят дети, неслышно, и дремлют на шкафах их куклы и самолетики. Их детство разливается по дому чудным, умиротворяющим мягким светом. Уютно, как встарь. А дождь, а жизнь, она здесь и сейчас, в этих каплях дождя, в детском сопении неподалеку, в небесах сумрачных и изливающих свежесть. Она есть.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний композитора Микаэла Теривердиева «Я просто живу». 1949 год. Грузия, Тбилиси. В нашем доме жил один обломок старой жизни. Удивительная интеллигентная семья Мисхишвили. Глава семьи когда-то был крупным юристом Грузии. Не принял революции и остался неудел. Странно, но его не арестовали. Это был очень достойный человек. Позже, когда арестовали моего отца и у нас конфисковали все, включая пианино, его жена, тетя Кито, сама пришла к маме и попросила пользоваться их роялем без стеснения. Двор был пестрым, но дружба связывала всех. Когда НКВД выдирал из этой среды очередного заложника, никто не боялся общаться с семьей врага народа. Я прекрасно помню, с какой заботой относились к этим семьям люди, окружавшие их. Может быть, они втайне и боялись, но все же старались не дать им почувствовать себя одинокими. Ощущение красоты, детское ощущение любви, когда кажется, что весь мир тебя любит. Не только твои родители, но и все, все, все, когда не покидает ощущение, что только выйди в мир, и ты получишь нежность прохожих в ответ на свою. Я помню это свое доверие ко всем вокруг».

Душе дай крылья, чтоб полететь она могла, и из земного бы насилья в твой свет заоблачный ушла, где отдых радости беспечней. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей нет.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Мефодий Корейский.
1: Монах Мефодий спускался по горной тропинке. Над Святой Горой Афон светило яркое солнце, дул легкий теплый ветерок. День обещал быть погожим. Эта история из Нового Афонского Патерика повествует о том, как отец Мефодий шел в монастырь Эсфигмен. Сам он жил в маленькой келье в пустынной местности Афона вместе с еще несколькими монахами-пустынниками. Раз в несколько дней отец Мефодий ходил в большие монастыри, чтобы обменять свое рукоделие – деревянные резные иконки и кресты на продукты. Путь до Эсфигмена был не близкий. Но отец Мефодий пообещал братьям вернуться назад сегодня же. Еда у них закончилась еще вчера, и монаху хотелось поскорее принести продукты. Конечно, придется идти весь день, но погода стоит замечательная. Четки для молитвы у отца Мефодия были с собой. А что еще нужно монаху в долгой дороге? Однако уже на подходе к монастырю погода начала резко портиться. Небо затянулось тучами, поднялся ветер. Когда отец Мефодий постучал в ворота Эсфигмена, хлынул дождь, и началась настоящая буря. Монахи не хотели отпускать отца Мефодия назад в такое ненастье и уговаривали переночевать у них. Но он, помня о своем обещании вернуться домой сегодня же, не захотел огорчать братьев и отправился в обратный путь. Тем временем стемнело. Из-за ливня тропинку размыло, а порывы ветра были такими сильными, что сбивали с ног. Вскоре отец Мефодий понял, что дальше идти невозможно. Он совершенно потерял ориентиры и не понимал, где находится. Неподалеку он увидел старое дерево с большим дуплом. Отец Мефодий решил залезть внутрь и хотя бы немного согреться. Кое-как устроившись, монах достал свои четки и стал молиться. Молился он долго и горячо, однако в дупле дерева было немногим лучше, чем снаружи. Ледяные струи дождя свободно проникали внутрь, и отец Мефодий решил продолжить свой путь. Как только он снова ступил на размытую дождем тропинку, впереди, совсем близко, он увидел свет. «Чья-то келья», — подумал монах. «Пойду-ка постучусь, попрошусь укрыться от непогоды». Дождь в это время усилился. Кроме желтого огонька, вокруг почти ничего не было видно. Отец Мефодий постучал в калитку. Дверь скрипнула, и монах вдруг с изумлением увидел, что на пороге стоял один из его братьев. Оказалось, что отец Мефодий постучался в двери собственной кельи. Несмотря на страшную бурю, Господь привел его домой. С тех самых пор отец Мефодий, которого на Святой Горе почтительно называли старцем Мефодием Корейским, всегда говорил: «Тому, кто больше заботится о ближнем, нежели о себе, Господь всегда поможет и оградит от любой беды».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Мефодий Корейский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Как часто приходят нам помыслы осуждения. Это грех, от которого избавиться очень трудно. Святые отцы советовали быть внимательными в духовной жизни и даже помыслы осуждения обращать на пользу своей душе, пресекая их на корню. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Никодима Святогорца. Когда придет тебе помысел осудить другого за какую-либо погрешность, вознегодуй на самого себя, как на делателя таких дел и в том же повинного. И скажи в сердце своем, как я окаянный, находясь в том же самом грехе и делая еще более тяжкие прегрешения, дерзну поднять голову, чтобы видеть погрешности других и осуждать их. Действуя так, ты будешь оружие, которым злой помысел внушает тебе поразить другого, обращать на самого себя, и вместо ранения брата пластырь будешь налагать на раны собственные.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Дежкин карагод». Я подписала контракт на Нижегородскую ярмарку. По программе я стояла последней и выступала в половине первого ночи. Передо мной талантливая артистка, красавица, пела очень веселые, игривые песни, и в зале было шумно. А я хочу петь совсем не веселую песню. И они про то знают и ждут. У зеркальных стен, опустив салфетки, стоят, не шевелясь, лакеи. И если кто шевельнется, все зашикают. Такое необычайное внимание я не себе приписывала, а русской песне. Я только касалась тех тихих струн, которые у каждого человека так светло звучат, когда их тронешь.
0: Голоса

0: имена милосердия.
1: В 1829 году настоятелем Петропавловского монастыря в Амценске Орловской губернии назначили молодого архимандрита Исидора. Новый настоятель устроил в монастыре ежедневные трапезы для бедных, организовал сбор теплых вещей для раздачи нищим, открыл сиротский приют. Люди звали его родным отцом и с плачем провожали, когда через 4 года архимандрит Исидор по приглашению самого митрополита Филарета Дроздова уезжал в Москву помогать святителю Филарету в его трудах по переводу Библии с церковнославянского на русский язык. Будущий митрополит Исидор Никольский родился в семье бедного диакона и с первых же дней жизни узнал, что такое нужда. Ему исполнился всего 1 год, когда он остался сиротой. Дядя выучил мальчика грамоте, знакомые помогли поступить в Тульское духовное училище. Благодаря доброте окружающих его людей, Яков, так звали будущего митрополита до принятия монашеского пострига, скоро встал на ноги и дальше двигался уже самостоятельно. Семинария, столичная духовная академия, монашество. В 1860 году Исидора, возведенного к тому времени в сан митрополита, назначили архиереем Санкт-Петербургской, Новгородской и Финляндской епархии. Здесь, при Александро-Невской лавре, митрополит основал целую сеть благотворительных учреждений. В 1862 году он учредил епархиальный дом презрения для бедных духовного звания. Здесь безвозмездно проживали вдовы священнослужителей и дети, оставшиеся без родительского попечения. Для них при Доме презрения было открыто училище. Впоследствии в народе это учреждение получило название по имени своего основателя – Исидоровский дом убогих. В 1884 году в Новгородском Деревянницком женском монастыре митрополит Исидор Никольский основал епархиальное училище для девиц духовного звания. В постройку трехэтажного корпуса владыка вложил собственные средства. Училище на бесплатной основе принимало девушек из малообеспеченных семей. Подобное женское училище митрополит Исидор устроил и в Петербурге. В 1889 году владыка построил при училище домовую церковь, которую освятил во имя преподобного Исидора Пелусиотского. В июле 1891 года в один из петербургских храмов пришла группа столичных литераторов с просьбой отслужить панихиду по поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. В эти дни исполнялось 50 лет с момента его гибели. Настоятель храма был озадачен. Лермонтов погиб на дуэли, что по церковным правилам приравнивалось к самоубийству. А по самоубийцам панихид не служит, рассудил священник и в поминовении отказал, направив литераторов за разрешением вопроса к архиерею. Митрополит Исидор принял и внимательно выслушал литераторов. Некоторое время владыка раздумывал, а потом ответил: «Бог рассудит. Я же дозволяю служить панихиду по умершему ради живых, по вере их и любви». Поступать с людьми по любви митрополит Исидор старался на протяжении всей своей жизни. До самой кончины в 1892 году он в Александро-Невской лавре принимал посетителей и всем с любовью и добром обязательно помогал. Давал погорельцам деньги на строительство новых домов, определял сирот в приюты, бедным вдовам подыскивал достойную работу. Усердно трудился он и на посту главного попечителя императорского человеколюбивого общества и за свою благотворительную деятельность был удостоен личной высочайшей благодарности от императора Александра II и многих государственных и церковных наград.

Радио «Вера». О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Для православной церкви Богородица – великая святая и настоящий эталон служения Богу и людям. Дева Мария прожила жизнь, самоотверженно любя своего сына, следуя за ним и помогая ему в служении. Кротость и простота Богоматери имеет историческое подтверждение. В Италии, в городе Лоретто, вот уже несколько веков хранится дом Девы Марии. Итальянцы называют эту великую реликвию «Санта Каза» или «Святая хижина». Домик Девы Марии, в котором она жила в Назарете, иначе назвать сложно. «Санта Каза» представляет собой крошечное и очень скромное жилище, всего с тремя стенами. Четвертой стеной была скала, в которой хижина была пристроена. Святую хижину нашла императрица Елена, мать Константина Великого. Она повелела построить над домом Богоматери церковь, которая позже была разрушена арабами. Домик Богоматери от уничтожения уберегли крестоносцы. Они разобрали жилище и переправили его в Италию. Теперь Санта Каза находится в городе Лоретто, под крышей величественного собора. Прихожане и паломники могут увидеть, в каких условиях жила Богоматерь, и самое главное, в какой обстановке произошло событие Благовещения, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о ее предстоящей миссии. Стены Санта Каза будто впитали в себя смирение хозяйки, которая без ропота согласилась стать матерью Сына Божьего. Добродетели Богородицы с глубоким чувством прославляет святой Иоанн Дамаскин в сочиненном им произведении «Догматики» – молитвословие вероучительного содержания. Содержание песнопения комментирует священник Антоний Борисов.
2: В «Догматике» святой Иоанн Дамаскин отмечает, что вся жизнь Богоматери была одним большим чудом. Она родилась от престарелых родителей Иоакима и Анны, в детстве посетила святой святых, обитель Бога в Иерусалимском храме, имела возможность общаться с ангелами. Но при этом Дева Мария не утратила своей простоты и кротости. Вот как об этом говорят нам слова догматика. «Ты, Богородица, сверхъестественно явилась матерью, но прибыла девою, что выше мысли разума, и чудо рождения тобой язык изъяснить не может». Ибо как дивно было зачатие чистое, непостижим и образ рождения. Ведь там, где хочет Бог, отступает закон естества. Потому мы все, почитая Тебя, Матерью Божией, молим Тебя усердно. Ходатайствуй о спасении душ наших». Автор догматика Иоанн Дамаскин говорит, что после рождения Христа Богородица осталась девой. Способ Рождества для нас – тайна преодоления естественного порядка вещей. Как и во время земной жизни, так и на небе Богоматерь продолжает проявлять любовь к людям, молится о нас, является нашей ходатайицей.
1: Догматик седьмого гласа, так называется одна из восьми мелодий распевов, песнопение вечернего богослужения, посвященного воскресению Христову. Прославляя Деву Марию словами догматика, церковь указывает, что благодаря Богородице состоялось пришествие в мир Спасителя – и наше избавление от власти греха и вечной смерти. Однако все перечисленное не случилось бы, если бы Богоматерь не проявила смирение и не согласилась бы кротко исполнить удивительную миссию – стать матерью Сына Божьего. Послушаем догматик седьмого гласа в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Морозная ночь и огненное туманное непроглядное зарево в небесах над храмом. В узких бойницах окон мерцает синева, такая далекая, такая близкая, странная. Храм, часовня, сад пустой и заброшенный. Уже не пройтись по нему крестным ходом с пением, как летом. Сейчас уже просто летишь поверх обледеневших ступенек в часовню. Скрипит замерзший замок, окоченевшие пальцы берут его напором. Проваливаешься во внутреннее ладанное тепло. Отсвет в окне в виде креста, белого, сияющего. Взгляды святых со стен сквозь душу. Тишина, безмолвие. И только тиканье часов отсчитывают свой век. Отсчитывают ускользающие мгновения. Время, которое стоит на месте, которое не движется здесь ничуть. И ничто не меняется. Оно только отсвечивает вечностью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: «Кто ты?» – спрашивают дети мира сына, душа моя девственная. Ибо видит, что ходит он среди них, как царь среди рабов. И, внимая властным словам, его не разумеют, и видят могущество его дел и наполняются страхом, и чувствуют силу, исходящую от него, и приходят в смятение. А сын твой, прекраснейший из сыновей человеческих, с чистыми очами вола, с кротостью ягненка, с силой льва, с зоркостью орла и ликом ангела, отвечает: «Я есмь истина. Я пришел от истины, чтобы принести дары от истины, и возвращаюсь к истине. Если бы вы имели в себе истину, то узнали бы меня и не стали спрашивать, кто ты. Воистину, если не можете сказать, кто вы, как тогда поймете, когда скажу вам, кто я? Все вы – ничто. Вы словно сон, отделенный от спящего. В постоянстве не находитесь 2 секунд во времени, 2 шагов в пространстве. Как дым над озером витающий, тень которого пляшет по воде, так и жизнь ваша – праздная и призрачная пляска теней. Еще не забываете вы произносить слово «истина», но только то вам и осталось от истины. Свечение предметов называете вы истиной, подобно вечному узнику, понаслышке знающему о солнце, солнцем светлячка называющим. В того, кто познал истину, истина вселяется, и он становится с ней одно. Истина дарует цельность и восполняет. Ложь дробит на куски.

руки и в пыль человека перемалывает. Как пепел древесный, развеянный, уже не сможет узнать цветущее дерево, так и вам не узнать меня. Поистине я есмь истина. Вчера и сегодня и завтра одна вовеки. Дух истины, который есть со мной, он говорит через меня, он живет во мне. Без него я был бы ничто, как и вы. Но присутствием его во мне я тот, который есть. Сошел я с высоты, словно ливень, чтобы наполнить пересохшее русло реки, которое вы все продолжаете звать рекою. Те, что приходили прежде меня, приносили законы, я же несу истину. Те, что были прежде меня, очищали русло от присохшей грязи и приуготовляли его для принятия воды, но воды не могли дать. Я же даю воду и наполняю русло и оправдываю ими реки. Не для того пришел я в сушь вашу, чтобы учить вас из-под земли добывать воду, но пришел я, вода живая, чтобы дать напиться жаждущим. И не затем пришел я, чтобы учить вас выпекать хлеб, но пришел я, как хлеб, всем алчущим. Не для того сошел я во тьму вашу, чтобы научить, как делать свет, но чтобы светить вам. Се солнце, свет меньший, чем я, и не учит оно светить, но светит. Не для того сошел я в призрачное царство теней, чтобы показать вам, где явь, но для того, чтобы стать явью в селениях, где обитают пустота и смерть. Воистину, не для того пришел я, чтобы стать вам учителем мудрости, но самой мудростью. Кто меня не приемлет, тот не ест, не пьет, не дышит, и значит, не становится он со мной одно. Тот вне меня остается, вне жизни и вне истины.

0: Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Вечерний город раскинулся мириадами огней, стучит мириадами сердец. Одно из этих сердец — твое, мой добрый друг. И оно живет, бьется во внутренней клети, радуется и страдает, тянется к Богу и отталкивается от Него. Оно поет свою единственную песнь, пытаясь понять жизнь, почувствовать вкус, увидеть свет, осознать смысл ее, такой скоротечной. И тебе, мой милый друг, добрый и такой открытый, приношу свою вечернюю песнь. Имя этой песни — Христос. Ты знаешь Его. Он — это то самое заветное внутри тебя. Я иду и ищу Его. Ты не знаешь, где Он? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе, где Ты? Где Ты, Боже мой? Вот, вот, и в каждом моем шаге Господь, и в каждом моем шаге Господи, и в каждом выдохе Иисусе Христе.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Юлии Вознесенской вдовцу, посетителю интернет-форума. Второе десятилетие 21 века. От болезни никто не застрахован. Но вот умирают-то по-разному. Кто-то в диких мучениях и всеми заброшенный зовет смерть избавительницу. А кто-то в таком облаке любви и заботы, что и о смерти не думает. Он умирает и не умирает. Он до последней минуты не верит в смерть, а верит в вечную любовь. А значит, в жизнь. В вечную жизнь. Вот так и уходила ваша жена. Так и мой муж Владимир уходил 15 лет тому назад, тоже умерший от рака легких 4-й стадии и даже не думавший о смерти. Причастился и через 20 минут умер. И также умерла в феврале моя самая близкая подруга Ниночка от рака. Оба с метастазами по всему организму. Оба окруженные любовью так плотно, что ни боль, ни страх к ним не могли пробиться. Сереженька, о чем вы страдаете, это понятно. Но о чем ваш гнев? Вот эта мука из-за врачей, они о чем? Слепой вы человек. Да не могли наши любимые люди излечиться. Вы думаете, их жизнь могли продлить врачи, но не сделали этого, и вот теперь виноваты? Они могли продлить не жизнь, а умирание. И еще неизвестно, каким оно было бы, это продленное умирание. А так, ваша жена, счастливица, умерла в ваших объятиях. Умирали все, кто жил. И мы с вами умрем. Но многие ли умерли так, как ваша жена? Вы думаете, она больших болей не чувствовала из-за лекарств? Да нет же. Это ваша любовь обезболивала ее страдания.
0: Голоса.

так плохо. Не печалься, брат, пока есть на свете кто-нибудь, кто нравится.

сядешь на корточки, подойдет чей-то кот и потрется мордочкой. Все не так, не так.

владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвою и сладкой тишиной. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мной. Афанасий Фет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Михаил Ковсоколевит.
1: Летний день был в разгаре. Солнце, высоко поднявшись над самой вершиной горы Афон, казалось, остановилось. Монах Михаил сидел за столом во дворе своей хижины кельи и вырезал деревянные ложки. Говорили, что во всей Ковсоколивии, пустынной местности Святой Горы, где монахи жили в уединенных, отдельно стоящих кельях, не было ему равных в этом рукоделии. Действительно, ложки у отца Михаила получались идеально ровные, гладкие, словно поверхность большой восковой свечи. Этому мастерству отца Михаила когда-то научил его старец, старший монах и наставник. Они вместе вырезали ложки, а потом обменивали их на продукты у братьев из соседних общежительных монастырей. Правда, теперь старец почти ослеп. Руки его сковал артрит, поэтому ложки у него стали выходить неровные и, на взгляд отца Михаила, некрасивые. Отец Михаил заканчивал очередную работу, когда в калитку постучали. Пришел монах с корзиной фруктов и попросил за нее несколько деревянных ложек. Отец Михаил тщательно отобрал несколько самых лучших, которые как раз вырезал сегодня утром, и протянул их монаху. Он долго рассматривал ложки, а потом вдруг обратился к отцу Михаилу. «Послушай, брат, прости меня, но неужели у тебя нет ложек получше?» Отец Михаил опешил. «Как же так? Он выбрал самое лучшее, что у него было, а этот монах еще недоволен». Отец Михаил уже готов был разразиться гневной речью, как вдруг увидел на столе несколько ложек, которые вырезал вчера его старец, неровных и невзрачных. Его сердце наполнилось жалостью к старцу, который больными руками, почти ничего не видя, вырезал эти ложки, чтобы своим трудом послужить другим. «Может быть, эти подойдут?» – спросил отец Михаил. «Вот эти то, что нужно», – одобрил монах, забрал ложки, вырезанные старцем, и с поклоном удалился. Мудрый афонский монах Михаил Ковсоколевит, историю о котором рассказывает нам новый афонский патерик, на всю жизнь запомнил этот урок. И когда сам сделался старцем и наставником других монахов, часто говорил: «Когда ты вкладываешь в какое-нибудь дело всю свою любовь и сердце, его оценят, даже если ты выполнишь его не идеально. А выверенное до мелочей, но сделанное с одним лишь холодным расчетом, напротив, может оттолкнуть».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Михаил Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Святые отцы часто в своих проповедях бичуют грех сребролюбия. Среди множества аргументов, предостерегающих от увлечения этой страстью, они отмечают невозможность забрать свое богатство в загробный мир. А вот тяжесть грехов – это то, что человек, несомненно, забирает с собой, если не принесет слезное покаяние. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Нередко имение сребролюбца делят между собой многие, а грехи его только он один с собой уносит».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя. 1922 год. Москва. Бутырская тюрьма. Прогулки были долгие, минут на 20. И что их особенно оживляло, на них выпускали сразу по две камеры. Помню, из соседней камеры выходят два католических священника, совсем друг на друга не похожие. Один пожилой, спокойный, с черной бородкой, всегда приветливо подходил к Павлу Вятскому, архиерею из нашей камеры, под благословение и целовал его руку, а другой, молодой, бритый, с недоверчивыми и спорящими глазами, только сухо издали кланялся. Чувствовалось, что для него и здесь, в тюрьме, до небес достигали перегородки между церквами.
0: Голоса

0: верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1888 году в Москве появился первый в России магазин лаковой миниатюры. Его владельцем был фабрикант Николай Лукутин. Успешный предприниматель, Николай Александрович считал, что у него, как у христианина, большие обязательства перед обществом, и он должен делиться с людьми своим богатством. Потому Лукутин и не жалел средств на благоустройство Москвы и на пользу москвичей. Начало зарождению народного промысла лаковой миниатюры положил еще дед Николая Лукутина. Он открыл в Подмосковье фабрику, на которой выпускали подносы, стаканы, тарелки, шкатулки с наклеенными на них прелестными гравюрками. Продукция купцов Лукутиных пользовалась необыкновенным спросом не только в России, но и в Европе. Николай не собирался посвящать свою жизнь фабрике. Он хотел стать военным и в 1877 году участвовал в русско-турецкой войне, с которой вернулся, имея немало орденов. Но семейным бизнесом все-таки пришлось заняться. Умер брат, который должен был унаследовать фабрику. Встав во главе предприятия, новый хозяин начал улучшать бытовые условия рабочих. Выстроил для них дом, обеспечивал за свой счет дровами и керосином, выделил участки под огороды, давал своих лошадей для обработки земли. Лукутин любил Москву и за свою короткую жизнь успел многое для нее сделать. В те годы в городе появилось Елизаветинское благотворительное общество. Оно занималось открытием детских яслей и приютов. Лукутин вошел в организацию и встал во главе Александровского приюта для незрячих детей. Сотрудники этого заведения писали о своем начальнике. Во все время своего попечительства Николай Александрович не возмутил, не омрачил ни на единое мгновение душу слепца. А это о как много значит! И это презреваемый глубоко чувствует и ценит. Кроме того, Лукутин стал председателем совета глазной больницы. 10 лет финансово поддерживал эту клинику и был старостой больничной церкви. Денег на обустройство и содержание пациентов было нужно много. Николай Александрович привлек в качестве благотворителей богатых людей. На свои средства и на частные пожертвования он обустроил операционную, создал лабораторию, сделал ремонт церкви. Ее настоятель, священник Александр Покровский, говорил: «За годы его работы совет больницы пополнился многими новыми членами, желавшими работать на ее пользу под руководством столь симпатичного председателя». Добрая слава о Лукутине шла по всей Москве. В один прекрасный день в его доме появился режиссер Станиславский. Это было время, когда Константин Сергеевич создавал художественный театр и остро нуждался в деньгах для осуществления своего проекта. Станиславский обратился за финансовой помощью к Лукутину. И Николай Александрович поверил в идею нового общедоступного театра, вошел в товарищество по его учреждению и не пожалел денег на создание знаменитого впоследствии МХАТа. Впечатляющий список добрых деяний Лукутина увенчала выставка изделий старины. Николай Александрович организовал ее в пользу нового детского приюта. Экспонаты для выставки благотворитель собирал по частным коллекциям, уговаривая владельцев раритетов помочь сиротам. Успех у экспозиции был шумный. Деньги Лукутин передал учредителям приюта. В 1902 году, накануне своего 50-летия, Николай Александрович скончался. В посвященном ему некрологе было написано: «Лукутин не принадлежал к числу честолюбивых людей, и если оказывал благодеяние, то делал это так, что правая рука не знала, что делает левая. В нем родные потеряли друга, знакомые – доброго приятеля, а нуждающиеся – отца и благодетеля.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вера.
1: Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко. И тихонько плачет он в пустыне. Михаил Лермонтов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Иоанн Дамаскин, без сомнения, один из самых известных церковных поэтов. Перу святого Иоанна принадлежит множество песнопений. Кроме того, Дамаскин стал систематизатором церковного богослужения, создав 8 гласов или мотивов, на основе которых исполняются все молитвословия. Прозвище «Дамаскин» святой Иоанн получил, потому что был родом из Дамаска. Будучи греком по национальности, он родился на территории Персидской империи и всю жизнь прожил на Ближнем Востоке. Иоанн Дамаскин составил практически все песнопения главного православного праздника Пасхи Христовой. Об одном из пасхальных молитвословий рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак Пасхи по преданию написан святым Иоанном Дамаскиным. Кандак – это особый тип молитвословия. В древности кандаком называлась целая богослужебная поэма, состоящая из 20 или более строф. Впоследствии размер кандака был уменьшен, но функция его осталась прежней. Кандак в сжатом виде рассказывает о событии, которое легло в основу праздника. Послушаем, о чем говорит нам кандак Пасхи. По-славянски он звучит так. «Аще и во гроб снесшел и себе смертне, но адово разрушил еси силу, и воскрес еси, яко победитель, Христе Боже, жена мироносицем вещавой, радуйтеся, и твоим апостолам мир даруей, падшим подаяй воскресение». А так звучит его русский вариант. «Хотя и во гроб ты бессмертный сошел, но адову силу ты разрушил и воскрес, как победитель Христос Бог, возвестив женам мироносицам, радуйтесь, и твоим апостолам даруя мир, согрешившим же подавая воскресение». Кандак Пасхи, составленный Иоанном Дамаскиным, показывает нам всю канву событий, которые предшествовали воскресению Христа и последовали за этим чудом. Спаситель был убит на кресте. Будучи бессмертным Богом, он, тем не менее, умер. Но только для того, чтобы спасти людей от вечной смерти. Христос воскрес. После восстания из мертвых он явился сначала женам-мироносицам, а затем апостолам. Воскресение Христово стало свидетельством всем людям, что Бог сильнее смерти и способен дать вечную жизнь каждому.
1: Кандак Пасхи исполняется на 8-й глас, радостный и торжественный. Иначе и быть не может, ведь праздник Пасхи – это великое торжество, победа жизни над смертью. А теперь давайте послушаем кандак Пасхи в исполнении хора церковно-певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ролану 9 лет. Он любит смотреть мультфильмы, следить по телевизору за футбольными матчами и гулять. Сам он ходит только при поддержке родителей и недолго, а еще стоит у опоры. У Ролана детский церебральный паралич. После рождения первые месяцы его маме, Изольде, казалось, что с ребенком все в порядке, пока не появились частые простуды. Во время одной из них в полтора года Ролан попал в реанимацию, а вернулся домой другим ребенком. Мальчик потерял основные навыки. Ноги не слушались, потому что мышцы атрофировались. Причиной такого отката в развитии стало редкое генетическое заболевание. Таких детей, как Ролан, в мире всего 150. Поскольку болезнь не до конца изучена, лекарства от нее нет. Изольда продолжает бороться за сына. Благодаря курсам реабилитации Ролан ходит, опираясь на мамину руку, понимает речь. Мальчик делает успехи на занятиях с логопедом и нейропсихологом. Изольда воспитывает Ролана и его брата одна и самостоятельно оплатить курс занятий для сына не может. Фонд «Мои друзья» открывает сбор на реабилитацию для Ролана в медицинском центре «Алалия Стоп» в Краснодаре. Работа со специалистами не даст мальчику потерять полученные навыки, поможет продолжать ходить, понимать близких и радоваться жизни. Поддержать Ролана и его маму Изольду можно на сайте фонда moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Тают снега в горах, когда растопит их солнце, и бегут потоки водные, чтобы омыть землю. Какое солнце растопит снега в горах ваших душ, сыны человеческие, чтобы омыть их? Лютым морозом грехов скованы души ваши. Как на снег прошлогодний ложится новый, так на ваших душах неподвижно лежит снег ваш прошлогодний, ложа для грехов ваших будущих. Не имели бы греховности, и греха бы не имели. Не имели бы воли греховной, были бы без греха. Не оставался бы лежать снег в горах, если бы земля тепло хранила. Если бы земля тепло хранила и развеяла туман холодный, солнце укрывающий, снег не остался бы лежать ни в горах, ни в низинах. Хладная земля и хладный туман отделяют вас от солнца вашего, и ложится снег на снег, лед на лед. Кто грехи вам отпустит? Окаменелость ледяную кто растопит? Тщетно сами себе грехи прощаете, оправданием грехов своих снег в лед превращаете, постель гладкую для снега нового, свет божества трисолнечного. Он один может грехи ваши отпустить, так же, как лишь солнце может растопить снег в горах и взрастить цветы на черной земле. Встань и ходи, прощаются тебе грехи твои. Человече, знаешь ли того, кто имеет власть приветствовать тебя сими словами сладчайшими? Клянусь тебе, не найти и не встретить его на земле, даже если землю вдоль и поперек исходишь, ибо он не от земли, и не земля питает его. Далек человек этот небесный, спаситель души твоей, от оправдывающих грехи свои, зато близок, очень близок тем, кто, возненавидев грехи свои, вопиет к небу, чтобы грехи истребило. Ум его яснее, а слово теплее солнца. И топит он снег в душе человеческой, и взращивает цветы на ней. Все осевшие слои льда и снега может растопить он, и всю землю омыть. Призови его из глубин души своей, и приидет. Когда воскликнет он: «Прощаются тебе грехи твои», тогда душа твоя, ныне под бременем греха неподвижная, сделается легкой и быстрой, и пройдет расслабленность тела твоего. Грехи души есть раны души. Разве может душа, израненная